0: И сколько бы люди ни говорили о безграничных возможностях человека, у них у всех есть грань. И эта грань, когда они смотрят, о, этот там физически сильный и тягает там, не знаю, поезда за собой, да, но он один такой, ну, может, наберется еще с десяток, но ты на него смотришь, ты ему завидуешь, а потом думаешь, а оно надо? У тебя совершенно другая грань, у тебя совершенно и физически, и умственно, и в каком-то духовном уровне, и в психологическом уровне, у тебя совершенно другие грани.
1: Но, смотрите, есть закономерность.
0: Говоришь, все можешь чем поменять, больше... ты ничего-то не можешь поменять, по большому счету.
1: Я вижу определенную закономерность вот, и проблему вот в этом подходе, да, в первом. Я определяю все. В чем проблема? Проблема в том, что степень неудовлетворенности человека в этом мире растет пропорционально возможностям выбирать. То есть чем большее количество вещей я могу выбирать, и мы их перечислили, да, тем менее удовлетворенным почему-то вот в своей основной массе общество является. Ну, да, хотя это очень широкое.
0: Появляется больше возможностей для изменения, и мы начинаем все изменять и еще больше не удовлетворяемся.
2: Но хочется попробоваться. Хочется попробовать все. Почему, если я могу изменить вот это, вот это, вот это, почему я не могу изменить другое? И не получается ли так, что когда мы все меняем, мы приходим к тому, что мы не получаем в итоге ничего?
3: А есть другая еще картинка. Смотрите, получается, что если я со своей стороны... не выбирая свой, так скажем, пол, получается, я и не использую уровень самоопределения, получается, как бы я просто принимаю как данность. Если мы говорим о том, что необходимо человеку самоопределиться в жизни во всем, то есть, так скажем, уровень, где момент, где на самом деле он не самоопределяется, он просто принимает как данность, что, допустим, он мальчик, да, он будет мужчиной, а, допустим, девочка там будет как бы женщиной. Мы говорим о том, что, получается, человек, который слушает, допустим, нас, как бы сейчас или смотрит, говорит, то есть, а я хотел бы тоже этот момент как бы, ну, использовать, как-то самоопределиться здесь, может, что-то попробовать в этих вопросах.
1: Понимаете, это очень большая и очень деликатная тема вот, в отношении самоопределения в плане пола, потому что существует проблема гендерной некомфортности. И это люди, которые испытывают насколько серьезную внутреннюю борьбу, что человеку, у которого нет гендерного конфликта внутри, ему не понять, насколько это тяжелая тема. Поэтому он, здесь надо тоже очень аккуратно к этим вопросам
3: согласен.
1: Подходить.
3: Согласен. Но вот откуда берет все свое начало? Все, как часто правило, берет начало свое именно с детства. Вот, допустим, вот у нас в семье двое, я и моя сестра. А вот у нас разница 11 месяцев. Вот, тогда мы росли еще, будучи детьми, вот, ее называли пацанкой тоже. Скажем, ну, я брат, так скажем, вот, ну, и какие-то, так скажем, там, повадки, какие-то, может быть, моменты, там, какие-то качества характера и так далее. И получается, что отчасти где-то в детстве какие-то определенные уже моменты, внешне даже со стороны, могут повлиять на то, что где-то потом, повзрослев, человек может задуматься, на самом деле, а почему так? Или, допустим,
0: то есть,
3: например,
0: ей некомфортно, потому что это не ее, или ей некомфортно, потому что за нее это определили, уже навязав ей какой-то стереотип, что ты пацанка.
3: Ну да. Она как к этому нормально относилась.
0: Ну, понятно, я просто есть, как пример.
3: Получается, что восприятие наше, оно очень много играет даже на этом этапе, на этом уровне. А если мы еще раньше отмотаем, получается, допустим, ребенок, который рождается. Родители ждали мальчика, а родилась девочка. Да? Все, как бы они как бы предрасположены были. А потом, допустим, это девочки рожденные покупают там, машинки, игрушки, какие-то другие моменты, которые где-то все-таки родители пытаются компенсировать определенные моменты, которые не произошли реально. Вот,
0: воспитание.
3: Воспитание теперь можно было бы. Брюки, допустим, машинки, какие-то вот пистолетики.
1: А потом эти девочки становятся клиентами психологов и приходят на консультации к пасторам.
0: Ага.
1: Потому что...
0: И в очереди за сменой пола.
3: Получается, да. Что... Я сейчас к чему это говорю? К тому, что берет свое начало во многом даже не тот сам человек, не сам я, а окружение, которое находится вокруг меня. И по большому счету даже это родители могут быть.
2: Да,
0: поэтому
2: конечно,
0: я не сказал, что самоопределение – это самообман.
3: Вопрос.
1: Есть такое понятие «значимый взрослый». Вот для ребенка значимый взрослый – это родитель, прежде всего.
2: Либо
1: это папа,
2: тот,
1: мама.
2: Кто его заменяет.
1: Либо тот, кто его заменяет, да, совершенно верно. Поэтому вот от значимого взрослого на ранних этапах взросления личности эти люди играют огромную роль, в том числе и в самоопределении. Вот.
0: Я бы сказал, что здесь...

0: Здесь важно не столько самоопределение, сколько самопринятие.
1: Сколько вообще родителям принятия ребенка даже.
2: Потому что они обоюдно, получается, совместное.
1: Да.
2: И мной самого себя, и родителям меня как сына.
1: Но я вижу реакцию родителя на то, как он относится, к примеру, ко мне, да, в детском возрасте. Я это считываю даже не то, что глазами, я это чувствую.
2: Вопрос другой. Может ли ребенок поменять это? Понимаете?
1: В детстве нет.
2: Но он ребенок.
3: Имеет ли человек вообще право?
2: Он протестует против такого отношения к себе. Что он может сделать?
3: Имеет ли человек вообще стопроцентное право на то, чтобы определять в своей жизни все?
0: Все? Нет, однозначно.
3: Когда вот зарождалась вот эпоха гуманизма, вот основной лозунг, который стал «Человек – мера всех вещей», вот тогда была заложена очень большая проблема. По сути, эта идея, она бросает вызов Божьему замыслу. Вот касательно самоопределения, есть Божий замысел. Вот, предлагаю вспомнить Бытие, первую главу, где Господь сказал: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте». Дальше мы читаем о том, что Бог поселил их в саду, да, Эдемском. И сказано также: человеку дано право возделывать этот сад, да, и хранить его, заботиться об окружающей среде. Поэтому вот это очень важная философская концепция.
2: Уже готовое определение жизни человека.
3: За тебя... Есть вещи, которые ты определять не можешь, а есть вещи, которые ты определять можешь.
0: Творец определил тебя как человека, живущего, родившегося на этой земле. Творец определил твой пол, и Творец определил отчасти твою базовую ответственность за вот эту землю.
3: Происхождение, пол, локация и сфера ответственности.
0: Да.
3: Вот это то, что Бог определил
1: для человека. А что делать, если человек не может с этим смириться?
3: Это другой вопрос. Давайте мы к этому подойдем.
0: Четко говорит про смирение. Смиренным дает благодать. А гордым противиться.
3: И казалось бы, а что это такое, да, ну как бы сразу бунт такой возникает, а я не хочу, а мне вот некомфортно. Но здесь надо понять одну вещь, что у всего есть цена. Угу. Вот мы можем, конечно, с чем-то не соглашаться, мы можем не соглашаться вот с этим замыслом Божьим, да, мы можем оспорить эту философию и сказать, да я мера всех, я хочу все сам определять. Но ты должен тогда понять, что чем дальше ты от Божьего замысла, тем большее количество проблем ты порождаешь, это аксиома. По-другому не будет. Угу. То есть, чем более глубокий у тебя внутренний конфликт, тем больше проблемы ты в жизни имеешь, по сути. А теперь к вопросу, а что делать, вот, если я не хочу? Вот
1: не
3: как,
1: хочу, да, вот
3: да, не хочу. Как, да? Как принять себя? Вот, первое, я уже озвучил, да, эту мысль, что надо понять, что у всего есть цена. Не хочу, значит, тогда будь добр, возьми на себя все последствия того, что ты бунтуешь против вещей, которые ты контролировать не можешь.
1: Ну, а если вот человек считает, что вообще этого ничего нет, да, это вот здесь вот только написано, я сам могу определить, кто
0: все
1: я.
0: Все познается в сравнении.
3: Понимаете, вот это уже самообман. Это, да. Я могу абсолютно считать, что президента Владимира Путина не существует. Вот. Или их существует там бесконечное множество, да, там всяких клонов и так далее. А почему? А потому что я его не видел вживую, в реальность. Но это же не делает его, это то, что я не верю в него как реальную личность, это не заставляет его исчезать. Понимаете? Поэтому то, что мы не верим в Бога, то, что человек не признает Божьи принципы, это не отменяет того, что это работает. Понимаете, можно не верить в закон всемирного тяготения. Но спрыгни с девятиэтажки, не дай Бог, конечно, это ни в коем случае не совет. И ты узнаешь, что это работает. Поэтому...
1: Ты уже не узнаешь.
3: Ну, узнаешь.
2: Ты узнаешь, но потом он тебе летишь, да.
3: С точки А в точку...
0: Мне, когда произвучало такое, что «а я, что делать, если я не хочу?», вот на слово «не хочу», особенно поданное в таком тоне,
1: да.
0: Мне сразу вспоминается картина такая. Ребенок кричит «я хочу» или «я не хочу», и вот он чуть ли не волочится за тащащим его родителем, да? А вы попробуйте встать на место этого родителя. И вот твой ребенок орет и говорит «я хочу» или «я не хочу то-то или другое-то». И говорит, да я имею право, да я могу, да я без вас. А ты прекрасно понимаешь, вот отпусти его. И он без тебя, дай бог, чтобы день прожил.
1: Потому что... если это во взрослом возрасте? Вот взрослый человек, кто
0: его будет тащить? Он такой же ребенок, кто? По большому счету.
1: Это да, это понятно. Но его никто тащить не будет. И вот он определяет себя сам.
0: Но ребенок, почему он так делает? Потому что его хотелка, вот она, а он не понимает. Он не понимает того, что он не в состоянии себя прокормить. Он не понимает того, что то, что он сейчас хочет, это ему вредно. И много-много чего он не понимает. Так, а представляете, вот они, выросшие дети, которые по возрасту-то выросли, а повзрослеть не повзрослели. И мы видим данность. Мы сотворены Богом вот такими, какие есть, тогда, когда сотворены. А мы говорим, а я не хочу, а я не буду, а я сейчас поменяю. Погоди, есть вещи для самоопределения. Ты можешь определить свою профессию, ты можешь определить там род занятий.
3: Можешь определить спутника жизни.
0: Можешь определить спутника жизни, да. Вот. Но есть вещи, которые за тебя Богом определены.
2: Получается, что на самом деле не только есть категория бунтарей, да, есть и другая категория людей, которые говорят, просто мне не нравится, когда мне навязывают точку зрения. Я хотел бы свое мнение иметь по этому поводу. Поэтому очень хороший вариант альтернативы, что не все Господь решил за тебя. Есть моменты, где Господь предоставляет тебе право выбора. Как ты конкретно будешь достигать, может быть, возможно, в мелочах, вот пошагово те инструкции, которые Он нам советует, да, возделывать ту же землю, допустим, заботиться об окружающей природе. Как ты это будешь делать? А у тебя богатая фантазия. Ты можешь такие гениальные проекты, понимаешь, придумать и себя так подать, реализовать, что ты от этого будешь счастлив. То есть не нужно воспринимать чей-то совет, так скажем, даже хороший, мудрый, всегда с позиции как бы агрессора, да, допустим, как бы такой оппозиционер. То есть как бы я всегда против, всегда как бы в стойке. Возможно, что-то есть мудрое в этом, что-то хорошее, доброе, что поможет тебе сформироваться как личность и испытать удовлетворение от этого.
1: Стоит спросить себя в первую очередь, почему я так реагирую, когда мне что-то говорят, почему я так реагирую, когда мне говорят смириться. Угу. Может быть, нужно не смириться, а осознать, что то, что говорится, это значит полезно будет для меня.
3: Смириться сложно перед тем, кого не знаешь. Когда ты знаешь, что тебя любят, когда ты это чувствуешь, ты вот, гораздо
1: ты
3: проще воспринимаешь какую-то рекомендацию от человека. С Богом то же самое. Когда мы Бога не знаем, какой Он, когда мы не знаем, насколько Он любит вообще человека, да, отдельно взятого человечества в целом, то, конечно, мы начинаем бунтовать. А почему так? А почему так? Но чем больше мы Его узнаем, тем больше нам хочется смиряться, потому что мы понимаем, что Он как заботливый родитель. Он никогда чего-то плохого в нашей жизни не посоветует. Я больше скажу. Знаете, Бог любит даже тех, кто никогда не будет следовать за Ним. И Бог дает право человеку выбирать. И это очевидно с самых первых страниц Библии. Бог сказал, вот есть дерево познания добра и зла, его не трогай, потому что будет проблема. Бог предупредил, но дал выбор. И когда человек сделал этот выбор, он захотел быть как Бог, и он захотел сделать себя мерой всех вещей, угу. Бог и тогда его не оставил, но сказал, ну, теперь
0: ответственность.
3: Есть последствия. Знаете, это гениальное изобретение Бога, причинно-следственная связь. Мария, вы задавали вопрос, да, в отношении того, как, если я, ну, не хочу, что мне делать? Причинно-следственная связь — это великая вещь, которая очень хорошо помогает скорректировать жизнь. Потому что когда я делаю что-то вот в своем бунте, я обязательно натыкаюсь на такую вещь, как дискомфорт. А мы не любим дискомфорт.
1: Да, это вообще сложно.
0: Заставляет бунтовать еще сильнее.
3: И дискомфорт заставляет нас включать мозги.
1: Двигаться.
3: А вот это очень делать. Полезное занятие, скажем так. Одно из самых полезных занятий — это вообще осмысленная жизнь. Поэтому вот причинно-следственная связь — это великая вещь.
0: Просто у многих дискомфорт вызывает сначала желание побунтовать еще.
3: Окей, пожалуйста.
0: А потом еще. Только... А потом еще. И вопрос, в какой момент вот эти самые мозги включатся?
3: Могут вообще не включиться.
0: Во-во-во. И в итоге этот бунт, не прекращаясь, приводит человека просто к погибели. Кстати, над чем ты тоже не властен. И люди очень многие говорят, нет, я хочу и это контролировать, и идут счеты с жизнью сводить. И это тоже неправильно, потому что есть некоторые вещи, над которыми ты должен быть невластен.
3: Дело в том, что все может быть не так. Все может быть гораздо лучше на самом деле. Чем, еще раз эту мысль хочу озвучить, что чем это мой личный опыт, мое глубокое убеждение, чем ближе я к божественному замыслу, чем больше я в отношениях с Богом, чем больше я ему доверяю, тем более комфортно я себя чувствую, потому что Бог меня не ломает. Бог меня не пытается заставить делать что-то, что мне навредит. Но Бог говорит, Он знает начало от конца, и Он говорит, вот слушай, вот это тебе будет лучше. И когда я понимаю, что да, я это еще не до конца осознаю в своем опыте, но я доверяю Ему, потому что Он знает и Он любит, тогда это проще сделать. Тогда мне проще.
1: Кажется, Бог вообще в принципе нас не ломает. Вот Он предоставляет нам вообще выбор. Но это, мне кажется,
0: последствия это нашего выбора нас ломают. Это да,
1: последствия выбора нас ломают, потому что нас предупреждали. Когда мы осознаем, вот уже вот это вот нас ломает. Когда уже все произошло, случилось, тогда уже это...
2: И вот в этой ситуации, как правило, мы говорим, что когда у меня нет права выбора, я хочу, чтобы он у меня был. А когда наступает момент ответственности, мы говорим, я тут ни при чем. Это вот не ко мне, просто это тому, кто меня такого создал. Это его должны
1: вот
2: быть, так скажем, уже все потери, все издержки, все последствия, а я тут как бы вот... Ни о чем.
0: Я хочу самоопределиться даже на том, над чем я не властен.
2: А я
0: при этом
2: не
0: хочу, чтобы мне за это что-то было.
2: Понимаете?
0: Да? Чтобы
2: и вот
0: у меня
2: это
0: все самое, было, и за это ничего не было.
2: Это самая главная трагедия, печаль современного общества. Я выхожу замуж, я создаю семью, я рожаю детей, а про ответственность я только потом вспоминаю и то перекладываю на чьи-то другие плечи. Это вот жена пускай занимается, это пускай муж, это пускай сами дети. Поэтому самоопределение без ответственности рассматривать просто невозможно.
0: Священное Писание в книге Откровения о последнем времени, по сути, говорит так, даже вот там предупреждение идет. Ангел говорит, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Вот что значит поклониться Творцу? Поклониться фактически это признать его власть, признать то определение, которое он поставил нам, как людям, признать нашего Творца и признать, соответственно, то, какими мы сотворены.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, всем привет! Это молодежный проект «Пит-стоп». Мы рады вас видеть здесь у нас в гараже. Сегодня к нам заехали Велина, Лена, Богдан и с вами я, Сергей. И сегодня наша тема звучит так – «Любовь на расстоянии».
3: Мне кажется, друзья, в этом плане проще, точно. Да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банком мороженого, у меня все плохо, у меня все хорошо.
2: Да. Один рецепт на лечение.
4: Сводил в кино называется, да, одновременно включаем фильм.
2: А что, было
3: такое? Я знаю людей, которые так делают.
4: Это мило?
5: Я тоже, да.
4: Ты один из них.
2: Если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
4: Почему?
3: Да! Да!
2: Лена?
3: Да потому что...
2: Вот вам первый вопрос. Верите ли вы, друзья, в то, что на расстоянии могут вообще строиться какие-то отношения между парнем и девушкой?
3: Очень редко.
4: Верю. До определенного момента.
2: Ну, это мы еще обсудим. Главное, верю. Очень редко, Богдан.
5: Ну, начать строиться они точно могут на расстоянии.
2: Вот. То есть начало можно, ну, как
3: положить. Мне кажется, наоборот.
5: В любом случае, когда ты там давно писали письма друг другу, там неделя обратно, неделя туда, так жили и на расстоянии как бы все.
4: Ну, они прям знакомились по письмам или потом после личного знакомства начинали писать?
5: Ну, это не важно. Все равно на расстоянии они хоть как-то, да, это... общались.
4: Смотря на каком расстоянии. Если на расстоянии вытянутой руки.
2: Нет, расстояние мы подразумеваем сразу это разные города. То есть, когда люди не видятся друг с другом. Ну и тут разные. Можно неделю, да, не видеться. Можно две недели, можно месяц. А кто-то бывает и по полгода, и год. Не видят друг друга и встречаются раз в год. Ну, даже раз в полгода. Это мало. Раз в месяц тоже можно назвать, да, расстояние. Тоже необычные отношения, да, на расстоянии. Скажите, был ли у вас такой опыт любви на расстоянии? А ладно, отношений на расстоянии.
3: Был.
2: Элин, давай с тебя начнем.
4: Да, конечно, был.
2: И как он прошел?
4: Благополучно, закончилась свадьбой.
2: Да. Очень хорошо. Хорошо. Да. То есть все отношения, ну, да. на твоем опыте показали, что это возможно?
4: Возможно, построить. Но возможно только в том случае, если вы видите перспективу к тому, чтобы соединиться вместе в будущем. То есть не просто жить в разных местах и думать, ну, нам и так нормально, а вы стремитесь к тому, чтобы...
2: То есть если есть какая-то цель, реально, если есть цель создать брак, отношения, тогда это возможно.
4: Да, ну, то есть если расстояние, это просто временное обстоятельство какое-то, которое вам, ну, как-то мешает или помогает. Угу.
2: Лена, Богдан, были ли у вас подобные опыты?
3: Закончишься со свадьбой?
2: Не-не, отношения на расстоянии.
5: Именно с девушкой, именно отношения...
3: Или прям, вообще друзей мы тоже рассчитываем.
2: Давай и друзей сюда тоже, да. Ну, да. Допустим, потому если мы говорим об отношениях, легко дружить, конечно, на расстоянии?
5: Конечно.
2: Ну, вот это пример. Это,
5: да, у меня есть пример вообще много очень. Ты не можешь жить со всеми друзьями в одном городе. Вы по-любому в разных городах и общаетесь.
2: Ну нет, знаешь, вот формат «все друзья» — это как у меня в соцсетях 1500 друзей.
5: Не-не-не, я имею в виду про тех, с которыми реально, как бы, ну, вы при встрече можете там с друг другом поговорить, помочь, там, не знаю, как бы, ну, у вас реально хорошие отношения. Это не приятели, это не знакомые, а это именно друзья.
2: Ну вот, а именно, скажи, сколько у тебя друзей прям крепких, вот таких, крепких, которые у тебя крепкая дружба?
5: Я не знаю, я не могу сейчас посчитать. Ну, их, не знаю, наверное, не больше, там... Так. 10, может
4: сейчас
5: быть.
4: Все друзья Богдана задумались.
2: Называй
4: десятку.
5: Да, вот.
2: То есть ты считаешь, что возможно поддерживать дружбу крепкую, хорошую?
5: Мне кажется, крепкая дружба как раз
2: человек.
5: Крепкая дружба как раз-таки и есть, когда вы уважаете какое-то личное пространство и не начинаете там каждый день там с друг другом, только вы с ним лучшие друзья.
3: В этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банком мороженого, у меня все плохо.
4: У меня все хорошо.
2: Один рецепт на лечение.
4: Но ты должен быть, ну, девочкам больше надо вот это вот чувствовать поддержку. Именно рядом, не там где-то. Ну, это не так работает.
6: Мне кажется, это просто разные типы людей. Есть и девочки, которые дружат нормально вообще там видеть раз в месяц, просто иногда созваниваясь. А есть парни, которым нужно постоянное близкое отношение. Это просто типа личности, я думаю.
2: Хорошо, а давайте сейчас нарисуем плюсы и минусы. Вот ребята, которые нас смотрят, тоже, наверное, задаются вопросом, а ну, строить отношения или нет, нужно ли в это погружаться или нет. Вот как вы считаете, давайте начнем с минусов. Минусы того, чтобы строить любовь на расстоянии.
4: Ты не получаешь поддержку прям, ну, близко, о чем мы сказали. Ну, как бы...
2: Вот этого нет, прийти с мороженым, поплакаться в рубашку.
4: Нет, ну, вообще, как бы... Ну, телефонный разговор – это одно, да, а когда человек сидит рядом с тобой, смотрит тебе в глаза и говорит, все будет хорошо, это другое.
6: Невербального общения.
2: Самый главный минус первый – это нет вербального.
6: Невербального.
2: Прикосновение в виде человека, визуальный контакт, то есть живое общение.
6: Да, потому что даже когда мы общаемся, только какой-то процент информации доносится до нас с помощью слов вербально, а все остальное – это мимика, жесты, прикосновения те же самые, ну, все, что сопутствует диалогу.
2: Первый минус. Второй.
5: Ну, вот лично как-то на своем опыте на меня влияет очень сильно, вот когда ты начинаешь отношения заводить в интернете, по перепискам, и очень тяжело потом именно уже реально общаться с человеком, потому что ты уже о человеке, ну, как-то у вас немножко другие отношения. То, что ты себе позволяешь, там, сидя в кресле, там, писать, там, не всегда ты можешь сказать как-то, потому что, ну, как-то вот не дотягивает как будто бы уровень реальных отношений. Вот.
2: В общем,
5: ну,
2: ты привыкаешь к такому формату, да, уже печатанному, когда ты вот через это выдаешь мысли, а уже потом ему сказать это вживую, то есть невозможно.
5: Да, хорошо, когда вы, например, ну, как-то хотя бы, не знаю, чередуете, где-то видитесь, да, у вас как-то оно балансирует. А когда вы по интернету общаетесь, как будто уже там у вас дети, там все, ну, я грубо говоря.
2: А вживую сегодня вы... есть и такое, сегодня.
6: Так. А вживую?
5: Поэтому это вообще ужасно. Вот, ну, по крайней мере, может быть, для кого-то это нормально, кому-то наоборот даже хорошо так. Просто я, может быть, ну, такой человек, мне вот так вот вообще как бы не канает. Что, старость?
6: Старобрядец. Да, особенно это, если, например, вы познакомились по интернету, какое-то время общались и потом встретились, или просто два разных человека, потому что ты сам себе рисуешь образ, ты как бы дорисовываешь картинку вокруг тех слов, которые он тебе писал.
4: Вот, это то, что сказал Богдан в это. Ну, то, что проще, типа, вот они переписывались, а потом встретились. На самом деле проще, когда вы встретились, потом продолжили общение так, а потом опять встретились. Ну, мне кажется...
5: Ну, не слишком большая пауза, там не на целый год. Как бы.
2: Хорошо, окей, давайте с минусами понятно. Самое главное мы уже сказали. Плюсы.
4: Вы скучаете.
2: Попробуйте, да, найдите положительные стороны отношений на расстоянии.
5: Скучаете больше круг этот... подходящих типа людей. Ну, типа, больше
6: типа
5: можно с кем познакомиться.
2: Вы не так
5: поняли. Ну, типа, ты...
2: Вы не так поняли.
4: Все, мы вычеркиваем его из того круга старобрядца. Что он вообще говорит?
2: То есть Богдан имел в виду, что...
5: Больше выбора друзей.
2: Да, ты можешь...
5: Понял.
2: Парень ищет девушку.
6: Мы не поняли.
2: Сложно найти хорошего человека себе, потому что каждый хочет найти того самого, да? И вдруг в его окружении вот здесь вот, ну, нет подходящего человека. То есть, и понятно, что если он вычеркнул сразу для себя вариант любви на расстоянии, то ему надо выбирать из того, что есть. А если действительно здесь никто ему не подходит, то, значит, ему надо этот крест, ну, убрать пункт. Да, пункт и все-таки открыть для себя, что, может быть, стоит посмотреть, где-то пообщаться с тем, кто есть в другом городе, знакомый.
6: У меня есть такой знакомый.
2: Так.
6: Он уже взрослый, ну, ему еще нет 30. Но он не женат, и он реально говорит, что девушка только из моего города, мне нужно с ней видеться часто и все такое. И он реально ни с кем больше не общается, и в своем городе он никого не может найти, и, короче...
2: То есть вот эта табу, которую он для себя поставил,
6: он себе это решил.
2: Ограничила его, и он сейчас вот просто сидит, так скажем, своим холостяцким решением. Еще плюсы.
6: Ну, у вас реально есть время осмыслить ну, увидеть человека как бы со стороны, можно сказать. Когда вы встретились, вы пообщались, вы провели какое-то время вместе, там чем-то позанимались, активностью какой-то. И потом, когда вы разъехались, у тебя есть время подумать, осмыслить, ну, вообще, увидеть этого человека, стоит ли мне дальше с ним продолжать общаться, как он вообще в моей жизни, все такое. Потому что, когда вы находитесь друг с другом очень много времени подряд, каждый день, там, не знаю, несколько раз в день, то у тебя нету этой возможности. Ты просто, как бы, можно сказать, уже по привычке, по привязанности с этим человеком, и ты не можешь отрешиться и, ну, осмыслить
2: себя
6: полностью.
2: То есть такие периоды друг без друга, они немножко отрезляют тебя,
6: да,
2: ставят тебя на место, ты потом, когда встречаешься, уже с другой стороны смотришь на человека.
6: Потому
2: без розовых очков.
6: Влюбленные чаще всего, да, они немножко затуманены, все прекрасно, особенно когда это, ну, постоянно.
2: Окей, Лена, ты хотела что-то добавить? Или
3: нет,
2: у тебя просто...
3: Я уже потеряла сейчас.
2: А, хорошо. Плюсы-минусы, все понятно, нарисовали. А, хочу вам представить небольшую информацию. Вот здесь вот психологи говорят. Один психолог помогал консультациями примерно в 200 отношениях на расстоянии. Понимаете? Вот он консультировал 200 пар. Да. И аксиома в таком типе отношений следующая. 90-95% романов на расстоянии через 2-3 года, если в них нет никакой динамики, приходят к краху, то есть к распаду или к очень глубокому кризису. И если мужчина и женщина не начинают жить на одной общей территории через 2-3 года, да, то есть если мужчина к ней приедет или к женщине в ее страну или город, или наоборот, не принципиально, то их отношения рушатся. Вы согласны с этим?
6: Вполне, конечно. Я пережила это. Когда долго общаешься с человеком, который тебе нравится, которого ты любишь, но если вы достаточно долгое время находитесь за расстоянием, и у вас нет возможности часто видеться, ну, даже если есть возможность, то все равно отношения требуют какой-то динамики и развития. Или же, да, они распадаются. Потому что очень тяжело поддерживать один уровень, особенно когда у вас как бы разные жизни в ваших городах, и вам больше даже общаться не о чем будет.
2: Ну, и здесь-то, ну, так скажем, тоже такое искушение есть, то, что когда вы на расстоянии, искушение есть в том, что вы это оттягиваете, еще подумать. Все-таки время есть, мы все равно живем далеко, нам не хватает этих встреч, и это действительно отношения начинают затягиваться, и потом они обычно или разрушаются, или нужно их все-таки действительно на другой уровень переводить. Вот. А, смотрите, тоже советы интересных психологов. Я хочу, чтобы мы это прокомментировали, чтобы вы дали свои комментарии. Что они рекомендуют, чтобы, ну, как-то любовь на расстоянии, она могла крепнуть, как это можно удержать? Первое. Заняться интересным делом или хобби вместе. Вместе. Вот ну, не каждый по отдельности. Займитесь то, что...
5: Это чтобы что?
2: Ну, чтобы как-то поддерживать отношения на расстоянии.
3: Типа книжки вместе читать там, да?
5: В смысле, вдвоем заняться каким-то хобби?
2: Например, вечером у нас там учеба, работа, но вечером мы встречаемся и в скайпе читаем там вместе книгу и ее как-то обсуждаем.
3: Мокрые.
2: Отлично. Да?
6: Сводил в кино называется, да? Одновременно включаем фильм.
2: А что было?
3: Я знаю людей, которые так делают.
6: Это мило?
5: Я тоже, да.
6: Ты один из них.
2: Если долго не виделись, не стоит ждать от встречи слишком многого.
5: Такой никогда не надо ожидать чего-то многого.
3: Вообще ожидать чего-то.
5: Вообще, ну это просто рано или поздно не выстрелит. И просто не очень хорошо будет.
6: Такие разочарованные в жизни люди. Вообще не стоит ожидать.
3: Нет, чем больше ожидаешь, тем больше разочаровываешься.
2: Ну, еще такие вот советы. Встречайтесь как можно чаще. Ну, я считаю, банальные. Не провоцируйте скандалы. Не вызывайте ревности, не ревнуйте сами.
6: Вот, это, мне кажется, большая проблема. На расстоянии
3: особенно. Люди, которые по боку живут, я вас умоляю, они ревнуют. Чего уж говорить о людях, которые вообще далеко-далеко.
6: На расстоянии больше возможностей.
2: Ну вот как раз Лена об этом
6: говорит. Поводов к ревности, да.
2: А если, вот и самый последний, если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
6: Почему?
3: Да! Да!
2: Лена?
3: Да потому что!
2: Лена, вот Лена считает, что это правильно.
6: Почему?
2: То есть, смотрите, если психологи рекомендуют, если все-таки есть возможность не строить отношения на расстоянии, а строить с человеком, который рядом с тобой, то сделайте этот выбор.
6: Я не согласна. Скажи, почему да?
3: Ну, потому что...
4: Ну, как бы твоя история, это исключение из правил, правда. Это 1 к 10, грубо говоря. Ну, во-первых, люди тратят время. Ну, просто по большей части никто не хочет бороться за эти отношения. Но я видела пары, которые на расстоянии. Они правда, ну вот, она такая, ну, он где-то там, ну, пусть живет. Ну, реально, вот, ну, по большей части вот так вот, ну, пусть там болтается. А зачем тебе это тогда? А зачем все это начали? Ну и как бы я вообще в это не особо... Одно дело, когда вы здесь, потом разъехались на какое-то время, там, командировка, еще что-то, да, там, грубо говоря, потом вернулись, ну, как бы дальше продолжили, это один расклад. А строить прям, когда он там далеко в другой стране, и он там еще в ближайшие несколько лет точно, зачем это?
6: Ну, типа... Но это то, о чем я говорила вначале, что только если у вас есть перспектива,
4: да,
6: на...
4: Да, как бы просто по большей части ближайшие... никто не видит перспективы, понимаешь? Просто люди, ну, этого не осознают, просто они об этом не думают.
6: Мне кажется, что большой плюс в отношениях на расстоянии в том, что если, например, вы далеко, потому что вас связывают какие-то обстоятельства, допустим, учеба или там работа, которую ты пока не можешь сменить, я не знаю, там, уход за родителями, то ты можешь не так сильно отвлекаться на эти отношения. Ну, то есть, допустим, когда я училась, и это было для меня плюсом, что мой молодой человек был на расстоянии, потому что я могла больше времени уделить учебе. Я знаю, что если бы он был в одном городе, то я предпочла бы подготовки, да, пойти с ним погулять.
2: В любом случае хочется уделять внимание, то есть какая-то есть чувство вины, что там вот у тебя есть возможность или погулять с любимым человеком, или позаниматься уроками, или чем-то. В любом случае ты выбираешь это. Ну, хоть и ты уже не хочешь его видеть, но
4: не хочешь его видеть.
2: Имеется в виду, есть моменты, когда тебе реально нужно делать, заниматься уроками, ну а как это не уделить время?
4: Ты реально можешь попросить человеку.
2: Можно, да. Ну, а вдруг если человек скажет, уважение. Слушай, мне очень нужна твоя вот поддержка сейчас вот. И, конечно, это...
4: Отлично, вы просто от решения проблем, да, сбегать. Я поняла вас, ага, молодцы.
6: Я думаю, что еще во всех отношениях и в расстоянии, и на расстоянии, и когда вы находитесь рядом, очень важно говорить друг с другом то, сколько вам нужно внимания. Потому что в парах часто бывает, что люди с разным потребностями количества внимания, кому-то нужно, там, не знаю, каждый час смс-ка с признанием, там, романтичными открыточками, а кому-то достаточно там раз в день или даже два раза в день напомнить о себе.
2: Но все же, в этой всей беседе я хочу, чтобы Богдан, нам завершательно, чтобы Богдан нам прочитал стих из Библии, который записан в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8. Там Павел пишет про любовь.
5: Так.
2: Представим, что любовь и на расстоянии. Что любовь?
5: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, а языки умолкнут и знание упразднится.
2: Спасибо. Любовь все переносит, долготерпит, никогда не перестает. То есть все-таки, если это любовь, действительно, если хотят построить отношения парень и девушка, то это возможно. Вот. Но я хочу все же тоже высказать свою точку зрения, что если мы стоим перед выбором, вот не зря психологи говорят, действительно, нужно предположительно выбрать отношения, когда у вас есть возможность встречаться чаще, то есть не на расстоянии. Конечно, есть исключения в данном случае. Исключения есть и хорошие, но чаще всего это сложные, тяжелые, плохие опыты. Поэтому моя точка зрения, не выбирайте специально. Потому что, знаете, есть ребята, которые специально садятся в интернет и начинают строить отношения в интернете, чтобы как бы это интересно, это прикольно. И начать...
6: Это легче.
2: Это легче, да. Поэтому, я думаю, стоит этого избегать. Но если у вас совершается, ну, все-таки начинаются эти отношения, то ее можно с Богом построить, эту любовь, она все перенесет и все стерпит, и будет все хорошо. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня мы говорили о том, как строить любовь на расстоянии. Надеюсь, мы вам чем-то помогли. Пока.
4: Пока. Пока.
7: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, тема проповеди сегодня, или проповедь сегодня называется «Вместо плача народу Божьему должна принадлежать радость». Вместо плача народу Божьему должна принадлежать радость. И начну я вот с чего, дорогие друзья. Может быть, тем, которые за здоровый образ жизни, моим дорогим братьям и сестрам, может показаться, что пастор Киссер не за здоровый образ жизни. Вы глубоко заблуждаетесь. Для меня очень важно и ценно мое здоровье, и я внимательно смотрю, что о здоровье вообще говорят люди. Я когда-то был, десятилетия тому назад, был такой профессор Неумывакин. Слышали про такого? Неумывакин. И вот этот Неумывакин учил следующему. Он говорил: в связи с тем, что наш организм закислен, нам нужно наш организм что делать? Ощелачивать. И он говорит, как это делать? Пейте соду и перекись водорода. Ну, я так вкратце, и так уж не придирайтесь к словам. Прошло десятилетие, и я сейчас, изучая эту тему, нахожу другого профессора, врач, Эрик Берг, он говорит, в свете последних открытий, которые сделаны, вы знаете, что наука и медицина все равно шагнула далеко вперед, и те исследования, которые сегодня проводят над организмом человека, приходят к выводу врачи, что, оказывается, наш организм не закислен, а защелачен. И он говорит, что организм нужно что делать? Закислять. А что для этого надо? Он говорит, есть яблочный уксус, 5-6%, наливайте этот уксус и пейте этот уксус, там столовую ложку, на 250 грамм воды. Я, как вот этот человек, который следит за своим здоровьем, 10 лет тому назад что делал? Хлестал эту перекись водорода с содой. Сейчас что я делаю? Пью уксус, в воде разведенный уксус. Почему это с нами происходит? То есть, посмотрите, что с людьми происходит. Интересно. Люди, которые думают о своем здоровье, они цепляются за ту информацию, которая сегодня выдает нам человечество. Интересно, смотрите, в книге Иова во 2 главе, в 4 стихе, дьявол, беседуя с Богом, говорит, он произносит такие слова. «И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». То есть дьявол прекрасно понимает, что человек – это существо, которое хочет жить, которое любит жить и делать будет все, чтобы свою жизнь продлить. Теперь смотрите, вот эта информация, которая со всех сторон идет, и вы представьте себе, что, допустим, вы подсели на идею, что вам нужно организм защелачивать. Но вы не исследовали, в каком состоянии находится ваш организм. Вы не изучили. Может, вам надо было его закислять, а вы продолжали защелачивать. И в конечном итоге вас отнесли на кладбище. Не переживайте, в рай вы все равно попадете. То есть не волнуйтесь, Царство Божие от вас никуда не денется. Просто я хочу вам показать, что иногда наша жизнь становится очень короткой. По той причине, что мы слушаем кого угодно и что угодно, желая продлить свою жизнь, на самом деле мы ее стремительно укорачиваем. Поэтому, друзья мои, я вам всегда говорю, и себе в первую очередь говорю, слушайте Господа. Вот слушайте Господа, и реально вы никогда мимо своей награды вы не пройдете. И более того, я хочу вам сказать, что Бог никогда вам ничего не посоветует плохого. Все, что Бог советует, Он советует ради того, чтобы мы жили долго и счастливо. Смотрите, еще я вам, мои братья, хочу сказать, и сестры. Иакова 3 глава 1 стих. Иаков говорит: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что учителя подвергаются большему осуждению. Не берите на себя роль учителя». Если вы до конца не проинформированы, если вы до конца не знаете всего, не берите на себя роль учителя, потому что вы будете подвержены осуждению. Если вы верите словам Господа, то вы будете к этому относиться со здравосмыслом, здравомыслием. Особенно, когда речь касается жизни и здоровья человека. Итак, смотрите, к теме проповеди я хочу вас вернуть. Вместо плача Бог дает нам радость. Откройте вместе со мной, пожалуйста, пророка Исаию 61 главу, и мы с вами прочитаем 3 стих. Исаия 61 глава, 3 стих. Кстати, если у вас есть ручки и на чем записать, вам это понадобится. Пожалуйста, где-то записывайте. Я буду говорить очень быстро. Даник меня временем все время ограничивает. Мне нужно будет вам донести огромное количество информации. Я буду говорить быстро, поэтому вам нужно слушать внимательно и быстро реагировать на то, что я говорю. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости». Вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. На Сионе, да, возвеститься сетующим на Сионе. Что такое Сион? Кто может сказать? Сион это что? Современный Сион это что? Современный Сион. Не-не-не, ну я не имею в виду эту географию. Народ Божий, хвала Всевышнему. То есть Сион – это народ Божий. Я хочу вам пару переводов прочитать этого текста на новый русский перевод и перевод Кулакова, наверное. Исаия 61:3. «К печальному народу Сиона послал меня Бог, чтобы к празднику их подготовить, чтобы вместо пепла дать им корону, чтобы печаль их развеять». И вернуть им елей счастья, и праздничными одеждами заменить их долгую скорбь. Господь меня послал назвать людей тех добрыми деревьями, чудесной порослью от Господа. Итак, смотрите, что Бог хочет народу своему дать. Сион – это народ Божий. И Он послал Иисуса для того, чтобы народу Божьему дать вместо унылого духа славную одежду. Что такое унылый дух? Еврейское слово, не помню, как оно на еврейском языке звучит, переводится «сломленный, пораженный, раненый». Сломленный, пораженный, раненый дух. Унылый дух что делает? Сушит кости. Смотрите, что делает унылый дух. И сегодня моя тема будет касаться вот чего, дорогие друзья, чтобы вы понимали. То есть, если мы в прошлый раз с вами говорили о исцелении тела, и я говорю, что тело для Бога очень важно в плане спасения, я хочу сегодня вместе с вами говорить о том, что человек – это неразделенное существо. Человек – это что? Дух, душа и тело. И сегодня мы с вами будем говорить о важности здоровья чего? Духа и души. Духа и души. Мы с вами акцентируем свое внимание больше на теле. Зарядку делаем туда-сюда. А я хочу вам показать, что Слово Божие не случайно говорит, что у народа моего сломленный дух. Народ мой находится в печали, народ мой находится в унынии, плачу народа моего, а я пришел для того, чтобы от этого их избавить, от этого состояния. Исаия 53 глава, этот же пророк Исаия говорит, он взял, то есть речь идет об Иисусе Христе, на себя наши немощи и понес на себе наши болезни, а мы думали, что он был поражен и наказуем и уничижен был Богом. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Кстати, Размик сегодня на уроке молодежи говорил о том, что сегодня мир живет вот в этом внутреннем каком-то переживании, в стрессе. и верующие, и неверующие живут, не имея никакой надежды и так далее и тому подобное. Вот сегодня мы об этом тоже будем говорить. Евангелие от Матфея, уже 8 глава, 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на себя наши немощи и понес на себе наши болезни». Итак, для чего Иисус пришел? Чтобы Сиону дать радость, чтобы взять на себя. Чего взять на себя? Наши немощи и наши болезни. Какие немощи? Не только физические, но духовные и душевные. Он пришел, чтобы исцелить нас, чтобы вернуть нам радость, чтобы веселые были, жизнерадостные. Хочу вам показать, в прошлый раз вот не смог этого сделать до конца, и уже после служения, потом мы с вами оставались, я вам приводил статистику. Сегодня я тоже хочу вам немножко статистики привести, что говорят сегодня врачи, медики, медицина что говорит. Что говорит медицина? Медики говорят, смотрите, это статистика современной медицины, что обычных телесных болезней практически не бывает. У всех наших болезней есть две причины. Физическая и психологическая. Ну, психе, кто знает слово психе, это что? Душа. То есть нет просто физических болезней. Они обязательно связаны, физические с душевными заболеваниями. Ну, чтобы вы поверили, для вашей уверенности в этом, цитата из книги «Служение исцеления», 18 глава. Называется эта глава «Излечение психики». Есть у вас книга «Служение исцеления»? Есть. Читаем. Что пишет сестра? Или говорит? Между состоянием психики и телом существует очень тесная связь. Заболевания физического характера влияют на состояние психики. И наоборот, душевное состояние затрагивает физическое здоровье в гораздо большей степени, чем люди это себе представляют. Очень многие болезни – результат умственной депрессии. Печаль, огорчение, сильное волнение, недовольство, угрызение совести, чувство вины, разочарование, недоверие. Все это постепенно истощает жизненные силы, вызывая расстройство здоровья и смерть. Видите, я не обманываю. И медики сегодня современные, они тоже не обманут. Они говорят, есть конкретная взаимосвязь. Нет болезни тела, без болезни души, да. Хорошо.

Знаете, как переболел? Ну, можно так сказать, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. А кто-то раз и все, приехали. И умер. Почему? А если говорить о этой взаимосвязи, то можно сказать так, что люди, у которых здоровая психика, которые жизнерадостны, которые идут по жизни с такой хорошей позицией жизненной, с хорошей психикой, с хорошим психологическим настроем, они болеют, как и все прочие. Но болезнь ими переносится гораздо легче. И это вам сегодня любой врач скажет, что так оно и есть. Я хочу вам еще одну вещь показать. Дело в том, что есть верующие люди, которые живут так. Вот вы на них смотрите, на этих верующих людей, они живут вот так, они вот так живут. Вы на них смотрите, вам кажется, что вот он такой, о, какой он такой идет, у него такая жизненная хорошая позиция внешне. Но внутри этот человек вот такой, вот такой. Он внутри весь сломленный. На нем лежит такой груз психических расстройств. Ну, я не говорю психбольные люди, а вот эти проблемы, которые есть в жизни – что он внутри просто распластан, его давно раздавило, но он марку держит, понимаете? Поэтому Слово Божие говорит, что пророк Исаия говорит, что Иисус пришел для того, чтобы дать человеку полное исцеление, исцелить тело. Если вы внимательно посмотрите, то мы с вами, как адвентисты, я в прошлый раз говорил, что мы уникальны в этом плане, что мы огромный акцент делаем на то, чтобы было тело здоровое. Чтобы тело было здоровье. Но я хочу вам показать, что вы никогда не сделаете здоровым тело, если у человека нездоровая психика. Если есть у него проблемы в этом. И сегодня я хочу вместе с вами разрешить этот вопрос. Я вам хочу, по данным ВОЗ, по данным ВОЗ все равно есть, знаете как, есть официальная позиция, есть неофициальная позиция. Вот по официальной позиции. Данным ВОЗ, всех пациентов, обращающихся к врачам, процент психосоматических больных, то есть когда ваша болезнь вызвана психосоматикой, сома – это тело, да, Наташ? Сома – это тело, психо – это душа. Болезни души и тела. Вот когда к медикам обращались, как бы врачи зафиксировали, что люди, которые больные, обращаются к ним – психосоматических больных 42%. То есть можно сказать, что половина, но эта цифра колеблется. Почему я говорю, что колеблется? Дело в том, что есть еще одно мнение медиков, что до 80%. Просто не все больные до конца осознают проблему и не озвучивают врачу. Да, вы же когда к врачу приходите, вы же ему говорите о своих болячках. Да? Вы приходите и говорите, у меня болит нога. Нормальный человек приходит и говорит, я шел по улице, споткнулся, ударился ногой о камень, она у меня опухла, вот она у меня болит. А человек, который не заметил, что ударился о камень, он говорит, слушай, болит нога, не могу понять, в чем дело. Вы знаете, вот иногда замечали на себе синяки? Откуда появились? Иногда так смотришь, на ноге синяк. Где этот синяк поставил? Вот здесь такая же картина. Почему они говорят 40%? Потому что не все могут нормально описать свое заболевание. И поэтому другие считают, что 80% болезней психосоматические. То есть болезнь ваша – это не результат физического тела вашего слабого, а результат того, что у вас есть проблемы, связанные с психикой. Идем дальше. Первое. Я четыре позиции вам выписал, от чего болезни наступают. Первое. Болезни из-за хронических стрессов. Что такое стресс? Ну, вообще, Бог нас так сотворил, что мы стресс должны переживать. Но стресс кратковременный. Допустим, вы увидели льва. Вы идете по улице и так голову поворачиваете, смотрите, лев. Откуда он вырвался, откуда вырвался? Вылез, я не знаю, откуда. Лев, вы увидели льва. Что вы будете делать? Но ваш покорный слуга Виталий Вальтерович сразу дал бы газу так, что никакой лев бы меня не поймал. То есть стресс работает таким образом, что в вашу кровь выбрасывается огромное количество адреналина, я не знаю, что там, кортизол, еще что-то, и у вас мышцы, реакция.

И вы бзж, на дерево залезли, на 10-этажный дом, и сидите на этой скале, как фильм про, не помню, как он называется, когда этот поп, 12 стульев, помните, поп забрал колбасу и залез на гору, а потом с горы спуститься не может. Так и у вас, вот во время стресса вы на гору залезете, и стресс должен раз, и организм начинает работать нормально, и вы уже слезть не можете, и вы вызываете МЧС, чтобы вас сняли оттуда. Поэтому наш организм в период стресса переходит в аварийную ситуацию, и вы живете в аварийном режиме. Сколько ваш организм выдержит? Первое, что у вас будет? Первое – давление. Второе – сердечно-сосудистые заболевания. И есть еще такая пословица – где тонко, там и рвется. Если у вас есть генетически какой-то слабый орган, то вам именно туда бахнет, в этот орган. Итак, первое – это стресс. Второе, что является причиной наших психологических заболеваний – длительное переживание сильных негативных эмоций. Длительное переживание сильных негативных эмоций. Вот этот унылый дух сушит кости. Вот когда у человека вот это длительное переживание сильных негативных эмоций, для нашего организма любая эмоция – это настоящее событие, при котором происходят определенные изменения в организме. И теперь представьте, что ваша эмоция длительная. Длительная, вы ей живете. Ну, какую эмоцию? Умер сын. Знаете, даже в народе говорят, так не должно быть. Не должны родители хранить своих детей. Слышали такое выражение? Вот взрослый человек похоронил своего ребенка. И вот он живет этой мыслью. Это не должно быть. И все, оно засело в него. Может, он ее не прокручивает каждый день, но это неразрешенная ситуация. Она у него там поселилась. И все, она оказывает на него определенное влияние. Знаете, как еще есть эмоция, к примеру, эмоция чувство вины, эмоция. Допустим, какое чувство вины? Есть чувство вины за то, что вы сделали реально, то есть вы сделали какую-то вещь плохую, ну что вы там, нарушили одну из заповедей, реально вы нарушили какую-то заповедь. И у вас чувство вины, и вы с этим чувством вины живете. Есть другая картина, допустим, кто-то из родных вам людей нарушил заповедь, и вас тоже мучает чувство вины. Какое? Вы думаете, а если бы я повел себя по-другому, то этого бы не произошло. Понимаете? И вы живете с этим чувством вины. Мы просто этому порой не придаем никакого значения. Но если вас это живет, хотите вы того или нет. То есть вы реально виновны или вы нереально виновны? Негативная эмоция вас разрушает. Эмоция не разбирается. Хороший вы человек? Делали вы чего-то? Не делали? Если у вас эта эмоция живет, она вам бахнет, эта эмоция. В чем выражаются вот такие, в каких заболеваниях? Я уж тут сегодня стал как бы выписывать, какие болезни. Ну, чаще всего это сердечно-сосудистые, это онкология, это болезни, связанные с суставами. То есть в вас просто организм вырабатывает определенные химические элементы, которые потихонечку вас уничтожают. Итак, второе – это негативные переживания длительного плана, длительно. Третье, что на вас влияет – невыраженные или неотреагированные эмоции. Невыраженные или неотреагированные. Что это такое? Ну, приведу вам такой пример. Знаете, как японцы сейчас решают эту проблему? Кто знает, как японцы решили вопрос с тем, чтобы ваши эмоции были отреагированы? Ну, знаете вы, да, что они берут офис, есть руководитель и есть комната специальная, где вот этот манекен руководителя, и вы заходите в эту комнату, одеваете кимоно, и в этот манекен бах-бах-бах. Я думаю, надо здесь поставить этот манекен пастора. И видеокамеру, чтобы видно было, кто эмоции свои выражает. Как дал пастору и пошел домой такой счастливый и довольный.
Да, так вот, не всегда человек может ее выразить, да? Иной даже в Японии он посмотрит, думает, а вдруг начальник там будет подсматривать, что я там его побил, манекен, и ему это очень не понравится. Поэтому это тоже влияет на наше состояние физического здоровья, когда наши эмоции не отреагированы, когда мы все это ходим и носим себе, проглотили. Это влияет на нас. И четвертое, что на нас влияет, кстати, очень распространенно, четвертое тоже вещь, это называется, знаете как, мотивация убежать в болезнь. Мотивация убежать в болезнь. Кто страдает чаще всего вот этой мотивации убежать в болезнь? На первом месте ученики. Школьники, студенты. Когда их загрузили учебой настолько, с одной стороны, давят на них педагоги, там университет, с другой стороны, кто на них давит? Родители. И они, находясь вот в этом стрессе, понимаете, они ничего лучшего не придумывают, как, знаете что? Надо заболеть. И человек, который живет с этой мыслью, знаете, что с ним происходит? Он обязательно заболевает. Кстати, пример вам один приведу. Немецкий профессор, наблюдая интересную картину, он наблюдает за немцами, которые живут в Германии, он наблюдает и делает такие выводы. Больше всего респираторными заболеваниями немцы болеют ноябрь-декабрь. И он пришел к выводу, есть одна организация, в которой ни один человек практически не болеет во весь этот период, ноябрь-декабрь. Как вы думаете, что за организация? Вот не болеют эти люди, когда все немцы болеют, а эти не болеют. Как вы думаете, кто? Ну-ка, да, ну, попредлагайте кого-нибудь. А? Миша говорит, члены церкви ОСД. Нет, почтальоны. Потому что у них вот эти рождественские праздники. И он делает вывод. То есть почтальоны думают, что они нужны, их ждут. И он заметил такую вещь, что они практически вообще не болеют. Но когда заканчивается декабрь и январь, первое место по заболеваниям знаете у кого? У почтальонов. И он приходит к выводу, что реально это действует. То есть это реально в нашей жизни это на нас действует. Поэтому первое место ученики занимают. А второе место занимают люди, которые, или люди, на которых взвалились определенные жизненные обстоятельства, с которыми они не могут справиться. Допустим, конфликты дома, конфликты на работе. Они не могут их разрешить, и они как бы для себя думают, ну, кого не трогают? Больных. Кого любят? Больных. И они тогда, чего с ними происходит? Пик, они заболели. У меня, кстати, была ситуация. Какой-то год был один. Такой тяжелый для меня. И я помню, настолько упахался. Я думаю, надо заболеть. Прям мысль у меня была в голове. Надо заболеть. Такой грипп на меня бахнул. 39 температура. Я помню, аж галлюцинации у меня были. Я жене говорю, я никогда так в жизни не болел. Как только я себя настроил на то, чтобы надо заболеть, все, болезнь пришла. Сказала, здравствуйте, я здесь. Поэтому, друзья мои, если мы от этого с вами не освободимся, нам крышка, да. Поэтому Иисус говорит, я пришел в церковь, я пришел в Дом Божий, чтобы взять на себя все ваши немощи и взять на себя все ваши болезни. И чтобы вместо вот этого то, что груза, который вас вот так согнул, дать вам елей радости. Псалом 61, 2 стих. Слушайте внимательно. Псалом 61, 2 стих. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Слово «только», как вы переведете? «Только». Это о чем говорит? Альтернативы не существует. Если вы хотите получить исцеление души, только у Бога есть исцеление. Итак, Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 по 30 стих. Вот он сегодняшний текст, мощнейший для вас, друзья мои, который Иисус нам приготовил. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 по 30 стих. Я его прочитаю и на сегодня закончим.
Хорошо? Все прекрасно. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 25 по 30 стих. Я думаю, что у вас просто будет желание прийти и дальше услышать, как же получить исцеление-то от этого. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебе, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то“». Молодежь, сегодня у нас с вами, да, была тема: не будем кушать младенческую пищу, будем кушать взрослую пищу. А здесь Иисус говорит, смотрите: «Утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне, Отцом Моим. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть». Кому Сын хочет открыть. Слушайте дальше. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». Вот у всех, у кого вот этот груз есть, душевных, духовных переживаний. «И Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Вот он текст основной. То есть мы с вами говорили сегодня о том, что хотите вы того или нет, ваши болезни напрямую связаны с вашими переживаниями. Хотите вы того или нет, ваша психика или ваше состояние внутри, душевное, оно оказывает влияние на ваше тело, на ваше здоровье. Вы в рай попадете, не переживайте. Но вы мучаетесь, вот и вы идете по этому жизненному пути, вы согнулись непонятно до какого состояния внутреннего и умерли непонятно от чего. Оно вам надо? Кстати, вот я сегодня смотрел, не сегодня, вчера смотрел передачу про Марка Бернеса. Я его очень любил. Ну, для меня это такой дядька классный. Мне нравилось, как он поет. У него такая песня классная есть. «Бьется в тесной печурке огонь». Да? Помните? А знаете, какую последнюю песню он записал? «Журавли». «Журавли». Это последняя его песня была. Он ее записал, кстати, когда уже был в больнице. А знаете, какой диагноз ему поставили? Онкология. Рак легких. И уже на такой стадии, которую невозможно было оперировать. Неоперабельная этот рак был. А знаете, сколько лет ему было? 57. Это вообще как бы рассвет. Вот так, если по идее взять, это рассвет профессиональной деятельности. А он всю жизнь боялся рака. У него жена умерла от онкологии, у него родители умерли от онкологии. И он все время боялся умереть от рака. И от него и умер. Понимаете? Вот. Поэтому это напрямую связано. Я понимаю, что легче всего вот то, о чем мы с вами говорили в прошлую субботу. Пошел в магазин, взял с собой список, рассчитал там колораж, посмотрел, какие продукты полезны, какие не полезны. Кстати, мне сказали, что сейчас ученые открыли, что, наоборот, красное мясо в какой-то мере полезно. Это к тому, с чего я начал, понимаете? То есть в одно время одно говорят, в другое время другое говорят. Но я вам хочу сказать, если вы верите Слову Божьему, а Бог вам говорит, исцеление души не у психологов, а исцеление души только у Меня. Нет другого пути. Я не говорю, что не нужно ходить к психологам. Как к профессионалам ходите. Они помогают разрешать многие конфликты жизненные, но они не смогут вам помочь реально выздороветь, полностью исцелиться. Поэтому Бог говорит: «Я пришел, чтобы вас исцелить, чтобы снять с вас этот груз». Поэтому первое, что «придите ко Мне», говорит Бог, «придите». Да, в следующую субботу мы будем об этом с вами говорить. Ну и закончу я вот какими словами. Евангелие от Луки, 24 глава, 36 стих. Вот когда Иисус приходил куда-нибудь, вот Он приходил к верующим людям, приходит, и какую Он фразу говорил первую? «Мир вам».
А в еврейском языке, интересно это звучит, шалом, шалом, шалом, шалом, шалом алейхим, шалом алейхим. Есть даже песня «Шалом алейхим». «Шалом алейхим». Кстати, в еврейском языке «здравствуйте и до свидания» «Шалом алейхим». «Шалом алейхим». «Здравствуйте, шалом алейхим», «до свидания, шалом алейхим». То есть «здравствуйте, мир вам». И когда я ухожу, говорю «мир вам». А Иисус говорит «мир даю вам». Не такой, как этот мир дает, а «я даю вам мир». Такой, что вот вы будете жить, и никакая зараза психическая на вас не подействует. Хотите знать завтра, вот в следующую субботу, как вообще исцелиться, как вот получить вот это исцеление психологическое от вот этой ноши, там, переживаний каких-то, от стрессов, которые вас окружают? Хотите знать? Вопрос. Жить хотите долго и счастливо? Нет? В следующую субботу мы с вами об этом будем говорить. Все, молимся. Молитва. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, что Ты открываешь нам. Мы будем разбирать в следующую субботу вот этот текст, о чем он говорит, что Ты сокрыл от мудрых и разумных мира сего и открыл то младенцам, что вот это исцеление, оно приходит к младенцам. И мы будем говорить, кто это за люди такие, которые мудрые, разумные. О младенцах мы будем говорить. Господь, благослови всех иметь здравие, чтобы в следующую субботу они пришли, чтобы для них было это откровение, чтобы мы реально получили исцеление нашего тела и души, и духа. Тебе, нашему Господу, слава и хвала. Прославляем Тебя, единого Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Когда человечество переживает сложные времена, как перестать беспокоиться о будущем, обрести душевный мир и понять, как жить дальше? У нас в гостях Олег Юрьевич Гончаров, священнослужитель, доктор богословия, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Олег Юрьевич, скажите, а вот вас сегодня лично беспокоит ваше будущее, будущее ваших детей?
2: Ну, знаете, я могу так сказать. Конечно, оно беспокоит. Любого человека беспокоит будущее, особенно в наше непростое время, и особенно своих детей, как вы правильно подметили. Но сегодня я нахожу уверенность в будущем, когда я обращаюсь к Богу, обращаюсь к Священному Писанию. То есть у меня сегодня есть то, где место, да, и та книга, где я могу получить уверенность в будущем, когда у меня возникают вот эти волнения, как у каждого человека они возникают.
1: То есть вы говорите о Библии, о том, что именно Бог помог вам обрести вот эту уверенность в будущем, несмотря
2: совершенно
1: на присутствующее у каждого человека беспокойство. Но вы выросли в советские времена, родились в Подмосковье, в хорошей советской семье.
2: Да, да, да.
1: И отец ваш, начиная путь от рабочего, в конце концов, как бы дошел даже до директора того предприятия.
2: Да.
1: И все-таки, наверное, ребенка, который растет в такой семье, мало причин для беспокойства за будущее. Наверное, достаточно обеспеченная жизнь, все как бы стабильно, уверенно.
2: Ну,
1: в те времена не было беспокойства?
2: Вот как раз да, в те времена, в советские, как-то я о будущем особо не беспокоился. Оно было для меня таким понятным, светлым, во многом идеалистичным. То есть я готовился пойти по стопам родителей, они оба у меня инженеры. Кстати, отец и мама, они учились в одном институте, там мы познакомились в Рязани. В конечном итоге я туда и поступил потом учиться на инженера. Рязанский радиотехнический институт тогда он назывался. Сейчас это уже университет Рязанский. Ну, до института я поступил после 8 класса школы в техникум приборостроительный. Сейчас это колледж по-современному, окончил его. И вот после техникума поступил уже в институт, и как-то мне виделось, что вот моя карьера будет подобна карьере моего отца, я буду инженером, может быть, потом руководителем. Ну и, в общем-то, особо-то и не беспокоился я тогда за будущее.
1: Ну да, все было, да, ну, стабильно, уверенно,
2: стабильно,
1: прочно.
2: Тем более, да, отец был директором завода, у нас была довольно обеспеченная семья, по тем советским, конечно,
1: меркам.
2: Конечно, да. Вот даже телефон был, что было редко в 70-е и 80-е годы. Иметь дома телефон, это было, ну, не у каждой семьи. Вот, все было.
1: Время, когда вы учились в институте, это вообще сложное время в Советском Союзе. Это когда все рухнуло. Это
2: да,
1: начало
2: вот,
1: 90-х.
2: Вот как раз, когда я поступил в 89-м году, еще был СССР. Вот, заканчивалась так называемая эпоха перестройки Горбачева. Ну, в 89-м году, в принципе, мне тогда, во всяком случае, еще казалось все более-менее стабильным.
1: Uh-huh.
2: В 89-м году большинство людей, живших в нашей стране, не могли представить, что через пару лет этой страны не будет. Все очень стремительно стало развиваться в 90-м году и в 91-м.
1: Ну и, по сути дела, будущее, которое вы себе рисовали, оно рухнуло.
2: Да, и вот в 91-м году вместе со страною рухнуло то будущее, которое я себе представлял. Совершенно верно.
1: И
2: 93-й год я учился, это был уже четвертый курс. Значит, даже, наверное, пятый курс уже был, потому что в 94-м году я закончил. Это был пятый уже курс. 93-й год, вот эти события в Москве, когда фактически в центре Москвы была война. А я жил в Серпухове, родители жили, и я родился там. А ездил на учебу через Москву на электричках в Рязань. И вот я хорошо помню тот момент, когда я приезжаю в Москву и слышу там звуки выстрелов. И,
1: это страшно.
2: Да, и вот это все, конечно, ну, конечно, было таким вот переломом в жизни тогда каждого человека, особенно молодых людей. Вот, и в то время я как раз стал задумываться, а что меня ждет. Вот сейчас закончу я институт, и что дальше? Да? Страны нету, заводы встали, и тот завод, на котором я планировал работать, он тоже фактически к тому времени загнулся. Как
1: и вообще
2: говорят.
1: Специальность радиоинженера, как я помню, все времена была вообще бесперспективная.
2: Там, конечно, зарплаты там резко упали, да, вот, покупательная способность на эту зарплату, невозможно было ничего купить. Ну, в общем, все таким серьезным казалось.
1: Это очень серьезное, да. Времена
2: ну,
1: были.
2: Кроме того, конечно, как у каждого молодого человека, у меня были и личные переживания, связанные там с дружбой, с девушками.
1: Значит,
2: там, неудачные опыты
1: да,
2: были.
1: Семьи.
2: Неудачные опыты, да, были. Ну, как у любого молодого человека. Вот. Но все это вот сложилось как бы вот в один такой пазл, да, вот эти события в стране. Там, личные какие-то вот переживания, как у каждого молодого человека.
1: И все что делать, вот если человек попадает так, что он ну, переживает вместе со страной такой кризис? Что ему делать со своим будущим?
2: Ну да, и вот у меня какой опыт был? В 89-м году, когда я поступил в институт, вместе со своей семьей, с отцом, с мамой, ну брат тогда, он служил в армии старший, офицер он был, он не был с нами. Вот мы втроем, я помню, мы поехали на экскурсию в Заволжскую духовную академию. Тогда она еще была Заволжской семинарией духовной. Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая открылась за два года до этого, даже, наверное, за год до этого, недалеко от Серпухова, там 25 километров, поселок Заволжский, Тульская область. И мы туда поехали, потому что практически весь город Серпухов без привлечения туда ездил. Все говорили, вот какие-то необычные верующие люди тут поселились и построили там что-то такое интересное. Туда прям целыми автобусами приезжали из Серпухова на экскурсии. Тогда организовывали экскурсии. А мы поехали на своей машине, я помню. И вот нам провели студенты экскурсию небольшую по духовной семинарии. И мне врезался в память рассказ о втором пришествии Христа, с которым поделился один из студентов.
1: То есть для вас это все в то время было в новинку?
2: Вообще,
1: вы
2: да,
1: о Боге, о вере в вашей семье никогда не говорилось?
2: Никогда. Но где-то в 88-м году отец через своих знакомых, которые ездили за границу в командировку, получил Библию. Вот, я помню.
1: Директор завода
2: да,
1: получил
2: из Индии,
1: Библию,
2: но он тогда не был уже директором, он в 88-м году перешел на должность начальника отдела, он до 88-го года был директором, и, ну, и время уже такое, там, перестройка, какие-то перемены, у людей, естественно, появлялся интерес к духовным вещам, а Библии не было, вообще не было тогда в стране. И вот я помню, кто-то из его коллег привез с командировки Библию, по-моему, из Индии.
1: На русском языке?
2: На русском языке, напечатанная на тонкой бумаге. По-моему, в Финляндии делали эти Библии. Как она там оказалась в Индии, я уже точно детали не помню. Но суть в том, что друзья, вот моих родителей, они из рук в рук передавали эту Библию. И все говорили, дайте нам почитать. Ну, это же никогда такого не
1: но
2: было.
1: Но она же толстая, это, наверное, долго.
2: А она была не толстая, она была вот на такой специально тонкой бумаге, чтобы ее можно было спрятать куда-то, потому что это же тайно вывозили. Тогда же еще Советский Союз был. Вот этот коллега, он ее куда-то спрятал. Там никаких названий не было на Библии, просто черная книга. Не дай бог, где-то там это КГБшники увидят. Вот. Все это тогда еще действовало, вот 87-й, 88-й год. И вот эта Библия появилась в семье, и она, кстати, мне тогда не досталась. Ну, как бы я ее полистал чуть-чуть, а в основном там ее отец стал читать. Ему интересно это было. И тут вдруг вот совпала духовная семинария, и отец, по-моему, говорит, ну, давай съездим, посмотрим, интересно же. Вот мы поехали, и услышал я впервые рассказ о втором пришествии Христа, и причем тот студент, который там, семинарист, проводил эту встречу, он потом пастором стал, преподавателем даже. Сейчас мы дружим.
1: Общаетесь, да?
2: Да, общаемся. Вот. Хотя он, наверное, забыл уже об этой встрече, но я-то помню. Вот. Он так ярко рассказывал с таким вдохновением о втором пришествии Христа, что мне вот это настолько врезалось в память, и прошло какое-то время, я поехал на учебу в Рязань, там, ну, жил в общежитии со студентами, дискотеки, студенческая жизнь. Кто жил, тот знает, да, что это такое. Вроде бы ничего с духовным не связано никак, но я помню, мне приснился однажды такой яркий сон, как будто я проповедую о Боге, о втором пришествии, и вот как пастор езжу, провожу программы, проповедую, я проснулся.
1: Удивительный сон, думаю, на самом деле.
2: Да? Думаю, что за бред такой мне приснился. А он прям так ярко вот мне приснился, что на всю жизнь запомнился. Ну, ну как это так может быть? Причем тут я? И вот, ну, я же вообще тогда не был.
1: Даже близко к этому
2: близко не стоял. Близко к церкви не стоял, да. Вот. И прошло какое-то время небольшое. Мой отец пришел на библейскую программу, которую проводили семинаристы уже в Серпухов. То есть они приезжали с семинарии в Серпухов. И в Дворце культуры, заводском, кстати говоря, вот, который строил мой отец в том числе. Мой отец, он не сразу пришел, он увидел объявление об этой программе, когда уже до конца программы оставалось там, ну, буквально неделя, даже меньше. Но он решил зайти на эту программу, и он на эту программу там так и остался. Вот, его настолько охватила евангельская весть, он несколько дней туда ходил, ему дали там Библию.
1: Теперь подарили, уже собственную, да, Библию?
2: Да, подарили собственную Библию. Он стал изучать уроки библейские. И вот буквально там, наверное, неделя прошла, он откликнулся на призыв евангелиста принять крещение. Все удивились, потому что он только пришел, в общем-то.
1: А он, отец, ну, наверное, говорит, он был известный человек.
2: И он был известный, да. То есть весь поселок там об этом услышал, узнал, ну что, там же как бы мир-то тесный. Вот. И многие пришли посмотреть, как вот бывший директор этого предприятия градообразующего будет принимать крещение. Кто-то смеялся, кто-то серьезно к этому относился. Но многие пришли посмотреть, и вот мой отец принял водное крещение. С того момента его жизнь полностью переменилась.
1: И это было искреннее решение, потому что ваши родители до сих пор
2: ему было
1: живут с верой
2: тогда,
1: Бога вот, в церкви.
2: Столько, сколько мне сейчас, 53 года. Он 39-го года, а принял крещение в 92-м году. Ему было 53 года. И вот это меня больше всего поразило, это был для меня опыт, что в 53 года человек может полностью измениться.
1: Удивительно, на самом деле.
2: Да, и поменялись его привычки, образ жизни, разговор, ход мыслей. Он стал молиться, проповедовать о Боге. Для меня это был, конечно, такой шок. И он в то время мне подарил Священное Писание и написал там, на первой странице, а это уже была такая Библия толстая, как раз, с толстой бумаги, как такой большой черный кирпич. Не помню, где ее печатали, но вот на программах тогда библейских раздавали такие книги, дарили. И вот он написал, эта книга хранится у меня, там было написано, что дорогому сыну, любимому Олегу, пусть эта книга принесет счастье тебе, читая ее, познавая ее. И подпись была «Твой любящий отец». Она хранится в нашей семье, эта книга.
1: Это, на самом деле, реликвия.
2: Реликвия, да. Прошло не сразу. Не сразу я открыл Библию. Где-то, наверное, прошел год после того, как он подарил мне Библию. Я ее поставил на полку и продолжал жить обычной такой студенческой жизнью. Но в какой-то момент, когда в стране вот этот кризис, в личной жизни тоже кризис у меня произошел, я вдруг вспомнил об этой книге и, самое главное, вспомнил слова, которые там написаны. И мне мысль такая появилась. И я знал, что отец меня очень любит. Я это знал и чувствовал.
1: У вас с детства были с ним, да?
2: С детства такие были, отношения. Да, у нас отношения. Был младший сын в семье, старший немножко даже ревновал. Брат на 8 лет старше ко мне, да, что вроде как отец больше любви мне уделял. Ну, так сложились отношения. И я знал, что отец меня любит, и у меня мысль такая. Но не может же он мне посоветовать что-то плохое, ведь он же любит меня.
1: Да,
2: значит,
1: верно.
2: Нужно послушать его советы. Если он там пишет, что эта книга принесет мне счастье, то, а мне как раз этого и не хватало. Я к этому, об этом-то и думал.
1: И вы нашли там ответы на свои какие-то вопросы? Вот как-то, как вам дальше
2: там
1: жить?
2: Еще что-то о будущем было
1: да,
2: написано.
1: Да, как строить свое будущее.
2: Вот как раз в этой книге тоже что-то, я сейчас дословно не помню эти слова, но отец что-то о будущем написал в пожелании своем. И я так подумал, так мне же надо узнать эту книгу. Я открыл, стал ее в общежитии читать. Читал так довольно-таки интенсивно, даже иногда до ночи, до глубокой засиживался. Студенты там смеялись.
1: Что-то понимали вы, что читаете?
2: Знаете, я многое не понимал, очень многое не понимал. Я просто перелистывал те страницы. Ну, как бы читал, то, что не понимаю, я шел дальше. Мне отец так и сказал, что ты главное читай. Если что-то не понимаешь, потом поймешь.
1: Вот. Да, но очень потом, хороший совет.
2: Да, чем больше я читал Слово Божие, тем больше оно меня захватывало. Особенно вот истории из Ветхого Завета, вот эти. Они как вот интересный фильм для меня тогда были. Вот, они меня просто захватили, как бы. И я почувствовал прикосновение Божие. Я захотел познакомиться с церковью поближе. Узнал, что со мной вместе учатся студенты, двое братьев-близнецов были, Саша и Вадим. Они стали посещать церковь адвентистов седьмого дня. И я это узнал, как-то совпало так. Я говорю, слушайте, а у меня отец вот в этой церкви. Они говорят, да, ночью уж приходи. То есть они, приходи к нам, все. И я в Рязани стал посещать общину Церкви Христиан Адвентистов седьмого дня, изучать Священное Писание. И уже вот на пятом курсе, уже ближе к завершению моего обучения, это был, значит, 94-й год, начало 94-го года, приехав в Серпухов, я там познакомился с пастором, Александр Алис из Серпуха, он там пастором был. И пастор говорит, а что ты медлишь? Вот,
1: что мешает тебе креститься, да?
2: Вода,
1: как
2: вот,
1: написано в Библии.
2: Как написано, да. А я говорю, ну я же не готов, я же еще много не знаю. Он говорит, Господь тебе потом все тебе расскажет. Вот. И он говорит, если ты будешь так долго готовиться, ты никогда не подготовишься. Ты заключи завет с Богом, и все у тебя получится, все будет идти хорошо. Я так доверился этим словам, принял крещение, и действительно с того момента вот жизнь моя поменялась. Ну, приехал я в Рязань, защитил диплом.
1: Учились, да?
2: Ну да, я после крещения приехал, защитил дипломную работу, закончил институт. Я помню, тогда еще ребята пригласили это дело отметить хорошо. Я говорю, нет, ребята, я уже с Богом.
1: Уже не могу.
2: Да, они так удивились, ты что, в секту попал, значит. Я говорю, ну, считайте, как хотите, но я вот, значит, с Богом. А они там, конечно, расстроились, потому что я такой заводила был этих компаний, значит. Ну, делать нечего. Получил я диплом и уехал в Серпухов работать инженером.
1: Ну, пошел то есть на вы, завод. Как бы сказать, как думали, как представляли свое будущее, так и пошли по этой дороге дальше.
2: Ну, да, я пошел, потому что, ну как, я закончил институт, у меня профессия, я инженер. Завод мне, кстати, оплачивал там стипендию. Ну, приехал, вернулся на предприятие, 94-й год.
1: А было беспокойство? Ну, как вы будете жить на эти деньги? Как дальше будет развиваться ваша карьера?
2: Ну, тогда
1: карьера?
2: Я уже, вот когда я принял крещение, я уже о деньгах не думал. Вот, я думал о другом. И интересно, что когда я вот после защиты диплома летом пошел на работу на завод, устроился в конструкторское бюро, значит, в КБ там, начал вот эту карьеру молодого инженера, одновременно с этим я услышал о возможности учиться в Заводской семинарии.
1: И это я пошел... крутой поворот.
2: Да, и мне сказали, заочно учиться. Вот. И я тогда взял за свой счет отпуск. И за свои деньги, тогда, в принципе, это недорого было, заплатил деньги за учебу, и я стал там учиться. Мне... Я не думал бы пастором быть духовным лицом, да, так скажем. Мне просто хотелось... Почему я пошел в семинарию? Побольше узнать о Библии, о Боге. Вот, там были книги, была библиотека. Мне просто хотелось вот какие-то знания получить побольше. Чисто ради этого.
1: То есть о будущем, что вы как-то поменяете свою профессию, вы еще тогда не задумывались?
2: Не задумывался. Когда я пошел, я не задумывался. И я потом целый год еще работал инженером. И, кстати, волей-неволей, а на работе Ну, меня же коллеги спрашивали, а куда ты ходишь, что за церковь, как, чего.
1: Общались,
2: они, да. Об отце моем узнали, это же тот же завод был, где он был когда-то директором. Вот. То есть я чувствовал, что они смотрели мне буквально в спину, и этот вопрос... Вопрос, да, кто такой, что... Я им предложил, я говорю, коллеги, ну давайте в перерыве я вам буду что-то рассказывать. И я им стал уроки библейские, помню, преподавать в перерыве между работой.
1: В обеденном, да?
2: Да, в обеденном. И им так это понравилось. Начальник там заревновал, как это так, тут религиозная пропаганда. Ну, еще с советского времени жили, что там прошло
1: несколько
2: лет. Да, это
1: еще совсем чуть-чуть.
2: Да, мышление-то было такое, завод военный тем более. Вот. А коллеги говорят, да давай после работы мы будем. Уже если в перерыве не разрешают, а после работы уже это наше время как бы. Давай после работы. И мы после работы оставались, какое-то время там изучали с ними библейские уроки, я тогда помню так. Ревностно проповедовал. Такой горящий.
1: Ну, это замечательно. То есть вы сами обрели вот какую-то стабильность, уверенность, да, в будущем.
2: Да.
1: И делились этим с людьми. И тогда все были в непонятном состоянии вообще, как жить
2: конечно,
1: дальше.
2: Конечно, тогда хотелось поделиться со всеми вот такой вот, знаете, энтузиазм, да, когда человек обращается к Богу, приходит. Энтузиазм, я тогда не думал даже, может быть, об этических каких-то вопросах, просто хотелось всем рассказать о Боге.
1: Но вы не только, кстати, проповедовали им, да, как бы об этом. Вы были квалифицированным специалистом, уважаемым человеком. То есть вы работу свою делали.
2: Ну,
1: достойно выполняли то, что вам было поручено.
2: Ну да, я старался, конечно. Чертил там на кульманах, значит, эти, помню, какие-то детали там вычерчивал, что-то изобретал даже. Вот. Мне это нравилось, в принципе. Но все больше и больше мне стало нравиться вот, изучать и проповедовать о Боге. Я же уже стал посещать общину и принимать участие в различных евангельских проектах. Там,
1: и учились программ... еще
2: и плюс Заокском, учился в Заокском, да. Заочно. Да? И вот к концу 95-го года мне кто-то уже в Заокском из пасторов говорит, ну а ты не хочешь вот пойти на пасторское служение? Я так задумался, я говорю, ну а как это возможно? Да, ну ты же учишься. Я говорю, ну да, но я же вот из неверующей семьи, там вот недавно пришел. Они говорят, ну, а что, сейчас все недавно пришли, вот, ну, как ты же... И они стали пример мне приводить, там, апостола Павла, вот он, смотрите, обратился, значит, изгонитель стал, это ревностным проповедением, это же быстро произошло с Павлом, да?
1: Да.
2: В общем, убедили меня, я принял решение, пошел, специальные были пасторские курсы осенью 95-го года, вот, там же в семинарии, я пошел на эти курсы, уже написал заявление об уходе с работы. Там, конечно, они опечалились, но делать нечего. Вот. Говорит, это твой выбор. Ушел с работы. И вот в начале 96-го года, будучи таким вот молодым, 25 лет мне было тогда, еще не было даже 26, я поехал на евангельское служение в город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
1: А не страшно было? Ну, оторвались от семьи, от привычного уклада, от работы, которая была понятна, которую
2: нет, вот,
1: вы с детства
2: кстати,
1: видели. Ведь пасторская...
2: Кстати, тогда не страшно было абсолютно мне. Вот я не знаю почему. Может быть, потому что я был молодым. Если бы сейчас бы, вот сейчас бы, да, такое, я бы, конечно, испугался и не поехал бы. А тогда мне было 25 лет. И мне вообще было не страшно.
1: А вот. Ведь вы вскоре же женились, да?
2: Я поехал в Гусь-Хрустальный один с чемоданом. Там отец меня отвез. Там жилья не было. Мы где-то там нашли, потом снимали жилье. Ну, я снимал. Своего тоже не было жилья, естественно. Мы стали там проводить евангельскую программу, библейскую программу в Гусь-Хрустальном. И на эту программу приехала девушка из Владимира, верующая тоже. Вот. Она чуть помоложе меня была на 5 лет. И мы вместе, она с детьми занималась там по урокам Библии, а я вместе с проповедником из Владимира проводил духовную часть, вот, духовную программу.
1: Для взрослых.
2: Для взрослых, да. И мы как-то вот так подружились, где-то, наверное, недели 3 мы там проводили эту программу, достаточно долго подружились, жили там рядом, они комнату рядом снимали, где вот мы, мужчины. И как-то вот мне проповедник говорит, слушай, говорит, а может, это вот твоя судьба? Я так посмотрел, да, вроде вот девушка такая хорошая, добрая.
1: Ну, а как вы поняли,
2: красивая.
1: Действительно? Вот просто посмотрели,
2: ну,
1: поняли?
2: Нет, стал молиться Богу, и как-то вот Господь мне подсказал, что это моя судьба. Вот. И вот мы летом 96-го года, в августе, 25 августа, мы создали семью. Она, конечно, переживала, слишком мало времени было для знакомства. Все-таки мы познакомились, считаем, в январе, да, а
1: меньше года,
2: уже
1: да.
2: Ну, полгода, да, даже меньше, чем полгода. А через полгода у нас уже была свадьба. Конечно, это было так, ну, все-таки волнительно, для нее особенно. Но как-то вот мы 28 лет уже почти вместе.
1: Да, и ваши друзья рассказывают, что у вас очень хорошая семья.
2: Да, и дети, да, и все. И конечно, ну, в семье там всякое бывает, да. Я вот рассказываю, когда о семье, я говорю, я никогда не верю, что, прожив в семье хотя бы там один год, кто-то скажет, а у нас вообще никаких проблем нет. А мы, конечно, проблем было много, тем более время было трудное.
1: Да,
2: и
1: по денег нашим
2: не
1: меркам
2: хватало.
1: Это вообще голодные времена.
2: Голодный,
1: были,
2: свет
1: да.
2: выключали. Там, это же вот вторая половина 90-х, это было такое время. Но мы как-то вместе эти трудности пережили. У нас сейчас две дочки таких красавицы, да, одна из них замуж уже вышла. И мы сейчас, вот уже оглядываясь назад с женой, вот мы. Ну, я во всяком случае, да и она тоже. Мы видим, что это вот Бог нас вел, и несмотря на все там трудности, все-таки вот мы имеем сегодня счастье. Я вот для себя и детям, кстати, своим дочкам говорю, особенно вот младшая, она сейчас, она так получила, что первая создала семью. Я говорю, вы с детьми не затягивайте. Почему? Потому что вот вырастешь, когда в моем возрасте будешь, ты поймешь, что самое ценное у тебя с возрастом – это дети. Дети. И ты ощущаешь такую радость, когда ты видишь, что у тебя хорошие дети, порядочные люди, честные, что они вот семью создают. Это, ну, самое большое благословение для нас, супруга. И она тоже это чувствует.
1: То есть Бог, он как бы видел ваше будущее, и он знал, что вы с вашей будущей супругой созданы, ну, им для, друг для друга, да, как люди
2: ну,
1: говорят?
2: Ну да, друг и, конечно, это, я уверен, что это Бог нас, потому что вот так все оно.
1: То есть мы можем беспокоиться за будущее, да, но когда доверяем Богу, который знает наше будущее,
2: да.
1: и идем то, как он нас ведет, то
2: и вот,
1: ну, все получается,
2: сегодня,
1: слава Богу.
2: Опять же, я так вспоминаю, вот этот опыт, ведь то, что написал мне отец тогда в Священном Писании, он, кстати, не только написал, он мне потом рассказывал, я когда подарил тебе Библию, он говорит, я каждый день за тебя молился, вот каждый день на коленях молился за тебя, что, Господи, приведи его, помоги ему. И это-то как раз сыграло роль, потому что Бог ответил
1: Бог
2: на его молитву.
1: Да.
2: Да. Я открыл Библию, стал изучать. Но вот то, что он мне написал, что эта книга принесет тебе счастье, будущее. Оно все исполнилось в буквальном смысле в моей жизни. Сегодня у меня прекрасная семья, дети, у них уже семьи. И дом у меня есть, и работа у меня есть, служение. Точнее, так сказать, для пастора это служение интересное. И многие, кто тогда смеялся надо мной, мои вот ребята, с кем я в техникуме там учился, ну, как-то вот в Рязани все-таки это другой город.
1: Ну, более крупный.
2: Да, я редко с ними общаюсь, кто вот в институте, с кем я учился. Жаль, конечно, редко общаюсь. Но вот те ребята, с которыми я в техникуме учился,
1: в родном городе,
2: мы периодически с ними встречаемся, периодически. И они мне прямо говорят, слушай, мы тебе завидуем. У тебя такая работа, ты все время ездишь, где ты путешествуешь. Где-то что-то ты известный там человек. И они с таким авторитетом сейчас вот на меня, ну, смотрят. Вот буквально позавчера я им звонил, они там собирались. Вот. И говорят, жаль, что ты не приехал к нам. Все, с таким вот авторитетом. Хотя раньше смеялись. Ой, он там сектантом стал, вот он там религиозный, там это так далее. А сейчас они уже с таким авторитетом, с уважением. Это все, конечно, Божие благословение.
1: Порой кажется, что у человека будет будущее выглядеть вот таким образом, да, и на самом деле, как вот вы говорите, ваши друзья смеялись над этим, не доверяли этому, да, а оно складывается совсем по-другому. То есть мы по-человечески не видим свое будущее, поэтому мы как раз и беспокоимся, да, Поэтому и страх у нас из-за этого бывает. Но вот все-таки, Олег Юрьевич, как разделить, что в нашем будущем зависит от человека, а что от Бога? Ведь вот вы, ну, уже даже будучи, так сказать, священнослужителем, вы, тем не менее, я знаю, получили еще образование.
2: И... Ну, я несколько образований. Да, еще ну, первое продолжали. Образование у меня инженер-конструктор, вот я Рязань закончил, потом я закончил семинарию, она стала уже академией духовной. И там я получил степень бакалавра, сначала магистра, потом доктора теологии. И кроме этого, я еще в 2002 году, я извиняюсь, поступил в Российскую академию государственной службы.
1: Да, да, я вот это имела в виду. Да.
2: Ну, сейчас она называется Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХИКС сокращенно. И там я поступил учиться на кафедру государственных конфессиональных отношений. Закончил эту кафедру. Причем интересно, что возглавляла тогда эту кафедру государственных конфессиональных отношений будущий министр образования Васильева Ольга Юрьевна. Я ей сдавал диплом, и мы с ней до сих пор в очень хороших отношениях, потому что она мой учитель, я ее ученик. Она несколько лет в нашей стране была министром образования. Вот. Ну и сейчас она занимает большую должность в нашей стране. Ну и много интересных людей тоже я там встретил, с которыми я учился. Учеба была, конечно, в заочном формате, но тем не менее она была для меня очень интересна. Я получил специальность, которую получают чиновники в нашей стране. У меня написано «менеджер», или, ну, управленец по-русски, в сфере государственного муниципального управления. То есть у меня есть диплом чиновника.
1: То есть вы, будучи священнослужителем, решили еще и такое образование получить. Почему? Что?
2: А вы знаете, что меня туда привело?
1: Да.
2: Я когда был пастором, в 99-м году я пошел просить разрешения на проведение библейской программы у местной власти там, в городе. И мне отказали. И стали говорить такую вот, ну, прямо скажу, ахинею, да, про нашу церковь, там, про верующих. Мне это так задело, думаю, ну, это же так несправедливо. Надо что-то с этим делать. И я стал посещать представителей власти в своем городе и рассказывать им о том, во что мы верим, кто такие вот верующие разных конфессий нашей церкви. Мне это так охватило, они стали там меня принимать, что-то мы стали какие-то мероприятия организовывать. Потом я познакомился с представителями других конфессий. Потом переехал в другой город, Шатуру. И я поэтому поступил туда. Опять же, поступил за свои деньги личные. Там у меня накопления были на первоначальном этапе. Я платил сам из своего кармана. Потом уже церковь стала мне помогать. Ну, а когда в церкви мои коллеги-пасторы увидели, что я вот к этому стремлюсь, они выбрали меня уже на служение по общественным связям в нашей церкви. И вот пошла так вот моя вот эта карьера в нашей церковной организации уже вот сколько, с 2003 года, 20 лет.
1: То есть вы поняли, что Бог вас ведет?
2: Да, более 20 лет я занимаюсь общественными связями, встречаюсь с представителями власти, конфессии. Ну и не сразу, постепенно, конечно, вот дорос я до того, что стал в 2012 году указом президента, причем, ну, там распоряжение президента за подписью президента России, я был включен в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это самая высокая в России площадка взаимодействия между властью, обществом и конфессиями. С 2017 по 2020 годы, 2020 год, 3 года, я был избран членом Общественной палаты Российской Федерации, 6-го состава этой палаты общественной. И поработал в Общественной палате. Это тоже был такой очень интересный опыт. Познакомился со многими людьми. Вот. Потом стал членом различных межконфессиональных

0: президентом России, когда он встречается с представителями конфессии в том или ином формате. Вот. Раньше да,
1: удивительно.
0: До пандемии это было, да, вообще каждый год мы там встречались. Ну и я там имел возможность ему несколько слов сказать вот, о нашей церкви, пожелания какие-то выразить. Такое... То есть очень интересная такая вот работа разнообразная.
1: Да, у меня такое ощущение, что Бог с детства, зная ваше будущее, готовил вас к этому. То есть ваша семья, ну, в принципе, как бы и с детства вы общались с теми людьми, которые ну, были... Какую-то, имели какую-то власть. И дальше,
0: и дальше
1: все это шло, да?
0: Да.
1: То есть вы знали, как себя с такими вести, людьми вести, как с ними разговаривать.
0: Мне проще, да, чем другим вот пасторам. Мне в этом плане проще. Вот, потому что у меня был вот этот бэкграунд.
1: Да, был опыт.
0: Говорят, опыт. Да, то есть
1: опыт
0: семье,
1: детства, он, очень сильный,
0: с детства там постоянное начальство было. Я помню даже как-то однажды, когда отец был директором завода, приезжал член политбюро Гришин. О, это же был тогда претендент вообще на власть после Брежнева. Да? Он приезжал, была встреча, отец присутствовал на этой встрече. А он сам из Серпахова родом, Гришин. Вот, он поэтому туда и приезжал. И я тоже имел возможность присутствовать, ну так, конечно, не впрямую, а вот
1: опосредованно
0: через отца, да, на подобных встречах. Вот, и поэтому мне, конечно, ну, проще, может быть, чем другим священнослужителям общаться с представителями власти. У меня нет каких-то барьеров таких. Это мне помогло, да.
1: Олег Юрьевич, а что вам сегодня, вот непростые времена переживает человечество, помогает не беспокоиться о будущем? Что вы лично для себя как бы поняли? И чему вы учите своих дочерей, которые сейчас уже живут отдельно, уже не во вашей родительской власти?
0: Я понял одно. Если мы доверим свою жизнь Богу, то Бог обязательно наполнит эту жизнь уверенностью в будущем, счастьем, благословениями, семьей, друзьями, материальным достатком. Все это сделает Бог. Самое главное нам, людям, не бояться доверить свою жизнь Богу. Сказать: «Господи, вот моя жизнь, я тебе полностью доверяю, молитве, веди меня, вот я твой». И Бог сделает чудеса в жизни каждого человека, поверьте мне. Я в этом уверен. Почему? Потому что в Священном Писании Господь предстает перед нами как тот, кто свою жизнь отдал за нас, Иисус Христос, наш Господь. А если Он отдал свою жизнь за нас, за каждого, причем, заметьте, человека. Представляете, насколько Он любит каждого человека. Значит, если человек доверит свою жизнь, кем бы он ни был, там, по своей национальности, образованию, по возрасту, неважно. Бог любит каждого человека. Если он отдаст свою жизнь Богу, доверит ему свою жизнь, Бог сделает действительно чудеса в его жизни, чего я и желаю всем нашим зрителям, которые смотрят эту программу.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо, что поделились своими жизненными историями, своими выводами.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, на страницах Библии от имени Бога есть такие слова: «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог держит в своих руках будущее каждого из нас, и это дает нам надежду.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца.

0: твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существует много различных мнений относительно понимания ритуалов, которые происходили в древнем святилище, которые описаны в древних рукописях. Для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили сюда эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Спасибо, что вы готовы ответить на очень сложные вопросы, которые, в частности, и зрители нам задают. И, Александр, мы в прошлый раз говорили о понимании, древнем понимании, описанном в древних свитках, понимании чистоты и нечистоты.
2: Да, ритуальная нечистота.
1: Ритуальная нечистота.
2: Тума.
1: Тума, да. И, Александр, вот у меня есть такой вопрос. Насколько сегодня вот та древняя практика актуальна? То есть мы говорили, вы постоянно говорите о том, что древняя практика находит свой прообраз сегодня.
2: Ну да,
1: вот здесь... В чем этот прообраз? В чем
2: он сегодня? Во-первых, прежде всего, нам нужно подчеркнуть два момента. Мы уже говорили. Первое. Ритуальная нечистота – это не какая-то болезнь, не связана с гигиеной. Вода
1: это болезнь, но не связана с гигиеной.
2: Ну да, но это не гигиенический закон. Да.
1: Да,
2: эти законы не гигиенические.
1: То есть я хочу добавить. Человек изолировался от храма не потому, что он мог кого-то заразить.
2: Да, это не потому что. Потому что, извините, когда человека брызгали на него водой, смешанной с пеплом, это никакой не антисептик.
1: Да, да.
2: С пеплой рыжей телицы. То есть здесь это не вопрос. Второй вопрос очень важный, который мы затрагивали. Само состояние нечистоты это не грех. И вот здесь я специально пока хочу обратить внимание наших телезрителей на то, как совершалось очищение, например, вот женщина после родов. По окончании дней очищения своего за сына или дочь, она должна была принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу собрания к священнику. И вот здесь, конечно же, многие наши читатели русского синодального перевода могут быть введены в заблуждение вот такой постановкой – жертва за грех.
1: То есть связано с нарушением закона.
2: С грехом нет. Вопрос стоит в том, что надо помнить нам, что три слова «жертва за грех» переводят одно еврейское слово «хаттат».
1: Так.
2: «Хаттат» – это ритуал.
1: Это ритуал.
2: Это ритуал. А вот теперь я хочу посмотреть, чтобы...
1: В данном случае тоже говорится про ритуал.
2: Да, происходит ритуал «ола», так. Происходит ритуал «хаттат», при этом... При очищении.
1: То есть я хочу напомнить зрителям ритуал переноса.
2: Переноса. Что переносится?
1: Да.
2: Вот в чем.
1: В случае нарушения закона переносилась ответственность за проступок.
2: А здесь
1: что переносится?
2: А вот здесь седьмой текст. Она приносит это священнику. Он, священник, принесет это пред Господом.
1: Так.
2: И дальше стоит, очистит ее. Вроде все похоже, как в жертве за грех.
1: Там, очистит. По-моему, стояло простит.
2: Нет, там стояло очиститься.
1: Очистить.
2: Кипер-аль там и там. А вот дальше сказано, и она будет чиста от течения крови ее. Нету слова «прости». Есть слово «чиста».
1: Да, то есть...
2: Прощения нету, она ничего
1: не совершила.
2: Не нужно просить помилования, ее ни в чем не нужно. Женщину, родившую ребенка, не нужно просить помилования, не нужно ей искать оправдание, ей нужно
1: только... Не нужно искать милости.
2: Да, не нужно искать милости, поэтому слово «прощение» не употребляется.
1: Да.
2: Употребляется лишь только кипер, аль, очищение.
1: Перенос.
2: Что переносится?
1: Угу.
2: Нечистота переносится.
1: Угу. Удивительно.
2: Тум-а переносится.
1: Угу. Переносится не вина.
2: Не вина, не авон, а тум-а переносится.
1: Нечистот.
2: То есть священник тем самым носит на себе ее нечистоту.
1: То есть священник носит на себе не только проступки людей.
2: Но и нечистоту. Вернее, здесь интересно, он берет горлицу, здесь не берется ни коза, ни овца. То есть священники этого не ели.
1: Да.
2: Горлица просто приносилась, кровь крапилась на... Она же маленькая птичка.
1: Птичка, да.
2: Да, то есть священник на себе не носил эту нечистоту, святилище носило.
1: Угу.
2: Почему я об этом говорю? Мы еще, наверное, будем с вами обсуждать храмовые праздники. В частности, один из дней таких – это День очищения, Йом-Ха-Кипурим, где сказано, о котором вот такие слова, что священник совершит кипер-аль, очистит святилище от грехов, раз, и от нечистот, два.
1: Угу.
2: То есть святилище, вот как ни странно, оно брало на себя ответственность за грехи и за смерть. И здесь интересный парадокс.
1: А интересно, каким образом, то есть какая идея, какую идею должен был увидеть древний человек в этом?
2: А дело в том, что вопрос спасения от греха – это не только вопрос... прощение за проступок.
1: Проступки.
2: Это решение комплексное. Ведь Адам и Ева, согрешившие, они совершили поступок. Последствием этого поступка является...
1: Смерть.
2: Смерть, потеря бессмертия. Святилище... Оно решает проблему поступка и проблему смертности. То есть святилище нам дает решение, вот это вот определенный символизм святилища, он показывает путь к бессмертию.
1: То есть для древних это было очевидно, что вот древний храм, древнее святилище показывало решение многих человеческих проблем. В частности, это нарушение закона, в результате которого человек должен был понести наказание, да? И он просил милости, просил оправдания, вот, и получал его. И вторая – это проблема решения смерти. Да?
2: То есть... Ну да. Фактически, если мы возьмем ситуацию с родами, да? Если мы возьмем, да, мы видим, роды являются довольно опасной вещью. Написано, Бытие 3 глава, в боли будешь рожать детей. То есть этого не было, это стало. Это одно из проклятий. То есть человек получил проклятие. То есть когда все это в Эдемском саду произошло, произошли проклятия. Проклят был человек... Да, сделался смертный, в прах возвратится. Проклята была жена, которой было дано вот в муках рожать детей. Ну, что значит в муках? Так вот, если разобраться, здесь не просто речь идет о болезненных ощущениях. Речь идет о многочисленных рисках. Это только сегодня, благодаря определенным достижениям хирургии и медицины, мы имеем возможность снизить материнскую и детскую смертность.
1: Ну да.
2: А тогда...
1: Сегодня риски намного меньше.
2: А тогда это было огромное количество смертей материнских и детских.
1: Да.
2: Вот в этот момент, вот в эти часы, которые зарождалась новая жизнь, могло иметь место смерть, могла иметь место смерть.
1: Да. И фактически, это верно. Да.
2: Да, и фактически что происходило? Вот эта вот ситуация происходила. Мать и ребенок выходили, оставались живыми,
1: да.
2: Но вот эта смерть, вот этот риск, это и есть нечистота.
1: Угу.
2: И вот фактически теперь человек хочет, мать хочет прийти во святилище, и она, принося вот этих вот агнца во всесожжение, горлицу вот в хатат,
1: угу.
2: Она фактически благодаря тому, что священник совершает кипур, перенос, она вот эту проблему отдает туда, Богу,
1: да.
2: Святилище.
1: Александр, смотрите, действительно, если мы рассматриваем то, что показывали эти обряды древним людям, очень доступно, понятно, интересно вы рассказали, и действительно интересно. Но я хотел бы узнать для нас, что сегодня означает это все. Насколько актуально это все для нас?
2: То есть, ну да, надо уточнить сегодня в первую очередь, насколько следует сегодня
1: следовать, собственно,
2: этим законам. Потому что в иудаизме как бы интересная такая ситуация есть.
1: Храма нет.
2: Да. Но все, что касается нечистоты, оно переходит в другую плоскость. Ну, и это понятно почему. Иудаизм пытается сохранить
1: традиции,
2: все, что возможно, потому что в иудаизме они надеются, что будет восстановлен храм. И поэтому, да, в каждой синагоге есть миква, и потом женщина приходит.
1: Бассейн для омовения.
2: Да, каждый месяц в микву, и после родов в микву. И мужчина приходит в микву, если надо. Вот. Потом вопрос. Ну, понятно, что невозможно принести горлицу и голубя, и однолетнего агнца, понятно, и священника нет. То есть эта часть не делается.
1: Ну, вот. Что-то частично сохранили, что-то не сохранили.
2: Да, то есть идет методом, методом остатка. То есть это можем, делаем, это да. Не можем, не делаем. Да.
1: Вот. Но да. Традиции продолжают сохранять.
2: Да, даже если мы возьмем...
1: Для чего?
2: Я уже объяснил. Это для того, чтобы... То есть в иудаизме это для того, чтобы не забыли, угу. Когда храм будет восстановлен, чтобы все, что не выполняли, сейчас раз, быстренько добавили,
1: восполнится
2: и
1: все. Восполнится остальное,
2: да,
1: то есть, все как пазл, да, дособирается,
2: да, да,
1: и будет общая
2: картина. Как мозаика, раз, добрали, да. И все. А да. Тут как бы свободное место держим. Угу. Да, даже вот с похоронами есть такая традиция шива. То есть они во время... После похорон 7 дней они считают это трауром. Угу. Но, опять же, никакой красной телицы нет и так далее, и так далее. А вот интересно, что по отношению христиан, вот богословы, они разные мнения на этот счет имеют. Иногда,
1: ну да, я слышал, что некоторые христиане тоже частично придерживаются.
2: Да, пытаются... Это по отношению к посещению богослужений в церквах. Я хочу подчеркнуть, ритуально нечистый человек изолировался от храма, а не от общества, а не от собрания.
1: Угу.
2: И, кстати, в иудаизме точно так. Синагогу человеку не запрещали приходить.
1: Как?
2: Да, не запрещали.
1: Ага.
2: Вот.
1: Почему? Потому что это не храм.
2: Это не храм.
1: Да,
2: храм
1: нет.
2: Единственный и неповторимый. Есть храм, есть храм. Нет храма, нет храма. Но в христианстве не то ли же самое, понимаете? То есть, если мы правильно понимаем терминологию, что храм – это единственное место, как написано в книге Второзакония, 12 глава, которое избирает Господь, чтобы там имени Ему пребывать, и нигде в другом месте этого храма нет, только в одном. То, соответственно, однозначно понятно, что никакие из этих законов исполнению не подлежат. сегодня. Их невозможно исполнить.
1: А есть ли какие-то примеры, может быть, из более ближе к нашему времени рукописей, более вот поздних?
2: Интересно.
1: Где вот говорится о том, что все, это уже традиция исчерпала себя.
2: Ну, вот, во-первых, здесь надо говорить не о том, что традиция исчерпала, а...
1: потеряла смысл.
2: И не потеряла
1: смысл. Не утратила смысл.
2: Традиция выполнила свое предназначение.
1: Вот
2: почему? Опять же, мы уже неоднократно говорили о том, что... очищение – это ключ.
1: Угу.
2: То есть пока человек не очистится, он не может прийти в храм. Очищение совершается через жертвоприношение. Ну, за исключением вот прикосновения такого самого мелкого. Все остальное через жертвоприношение. Женщина приносит в жертву агнца. Агнец, мы уже говорили, это типологический образ Мессии,
1: да.
2: Иисуса. То есть, иными словами, в данном случае мы видим, этот, куда Бог ведет народ. Да? Он пытается показать народу, что смерть Мессии, она решает проблему смерти.
1: Угу.
2: Если мы возьмем Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих, Иисус говорит... «Я есть им воскресение и жизнь.
1: Так.
2: Верующий в меня, даже если умрет, оживет».
1: Угу.
2: То есть, когда мы говорим о очистительных жертвоприношениях, мы уже здесь не говорим о проступках, а мы говорим о ликвидации проблем смертности человека.
1: Да.
2: И эти проблемы может решить только Иисус. Через смерть Иисуса на Голгофе мы получаем, снова обретаем бессмертие.
1: Александр, то есть эти жертвы, они не были символическими, да? То есть они не говорили о том, что человек, это показывает, указывает на то, что человек обретет жизнь как символ жизни. То
2: они
1: есть это...
2: были символическими. Они как раз были символическими.
1: Они... Но они показывали, буквальную идею, которая будет реальная идея.
2: Буквально. Да, это реально. То есть мы реально...
1: Я имею в виду, да, я неправильно выразился. Не жертвы были символические, а сама вот идея возврата жизни... Она
2: идея возврата жизни,
1: буквальная.
2: Она конкретная. Угу. Она конкретная, конечно же.
1: То есть сегодня для современного общества мы видим, что... те жертвы, они выполнили свою функцию, да? И сегодня мы видим, что для нас, что, о чем говорят эти жертвы?
2: Дело в том, что если мы говорим о буквальном обретении бессмертия, это, ну, я не знаю, как для вас, Андрей, но лично для меня это главный мотиватор, почему я верю в Бога.
1: Угу.
2: Я, честно скажу, в детстве я перенес... психологическую травму, когда в 6-летнем возрасте я впервые увидел похороны, как из подъезда дома вынесли гроб, и в гробу лежал мертвый дедушка.
1: Да.
2: Я с самого мертвого дедушки не испугался.
1: Дедушка ваш?
2: Нет, это был не мой дедушка, да. Просто, ну, как да, ребенок, да. Вот дедушка мертвый лежал, а мы посторонние, дети, все. Меня испугал этот навзрыд, плач родственников, скорее всего, была это его вдова, и она плакала так, она так кричала. Для меня это был крик, который у меня в ушах до сих пор. Прошло с этого момента 40
1: лет. То есть было ощущение, да, что она расстается с ним навсегда.
2: Безысходность.
1: Безысходность.
2: Вот это такая безысходность. И я после этого скажу прямо, я жутко боялся похорон. Не потому, что я боюсь чего-то, я вот боюсь вот этой безысходности, которая вот в этом плаче.
1: Да.
2: И я лично, когда узнал из древних манускриптов Священного Писания о том, что есть альтернатива,
1: да.
2: И что Бог таки вернет нас к жизни, к бессмертию, таки воскресит мертвых. Вот это для меня это реальность. Для меня это реальность. И поэтому мне нравятся слова, которые записаны в первом послании к Коринфянам, 15 глава, о том, что все тленное облечется в нетление. То есть вот когда человек, имеющий на себе нечистоту, вот истечение из тела, вот эта тленность,
1: да.
2: Вот эта тленность,
1: то, что
2: вот
1: ведет в конце
2: тума,
1: концов,
2: оно в конце концов через жертвоприношение переносится во святилище. То есть Бог берет эту тленность, Он ее как бы берет на себя во святилище, чтобы нам вернуть нетление.
1: То есть, Александр, мы видим из древних рукописей, что в святилище происходили обряды, которые показывали, что человек отдает не только свои проступки, он ищет не только милости, да, и оправдания, но также и полного восстановления, полного, без, даже доходящего до бессмертия.
2: А ради чего искать милости у Бога, если все равно умрешь?
1: Ну, может быть, человек хотел бы пожить полный цикл жизни.
2: Сколько людей, преступников живут чуть ли не до 100 лет, умирают в роскоши, им это ничего не надо. Угу. Вот интересно то, что говорит Иисус в одной из притч о том, как человек заложил в закрома зерно и богатый пшеницу в житнице. Говорит, ешь, душа, пей и веселись. А вывод-то какой? Безумный. Завтра душу твою возьмут, и все, и ничего тебе это будет не нужно. И тут не вопрос, сколько человек проживет. Вопрос в том, что рано или поздно человек умрет, и умирать никто не хочет.
1: Да, это я соглашусь с вами. Единственное, есть исключительный случай, если люди долго болеют, уже устали от боли.
2: Ну да, депрессии и так далее, да. Это понятно. Но в принципе, все равно по большому счету, да. Все равно по большому счету, человек нормальный, если он не находится в состоянии, если у него нет самоубийственных мыслей, вот, он жить хочет.
1: Конечно, конечно.
2: Вот, и поэтому здесь однозначно мы видим вот этот символ. То есть очищение совершается через жертвоприношение.
1: То есть это не какой-то обряд. Вот ты в таком состоянии, приходи, не потому что ты там понимаешь, зачем это, или не понимаешь. А это обряд, который указывал на такую очень глубокую идею.
2: Да, это обряд заключается в том, мы говорили...
1: Идею что... того, что вот смотри, ты сейчас, у тебя есть кровотечение, его не будет. У тебя сейчас есть раны, их не будет. У тебя есть проблемы со здоровьем, это тоже проблема будет решена.
2: Вот если мы...
1: Это показывало
2: древнему человеку? Да, если мы посмотрим...
1: То есть даже внушало, я скажу, что это внушало определенную надежду. Ведь смотрите, Александр, вы затронули очень важную тему. Вы привели пример похороны. Я скажу даже больше. Есть сегодня при современном уровне медицины, медицина подчас не может исцелить болезнь, но она может продлить страдания человека. Да, вот мы знаем много тяжелых заболеваний, таких как рак, когда человек, есть некоторые исцеляются, но ведь большинство, они просто продляют себе жизнь, да, страдания. И действительно, вот то, о чем вы сказали, это дает надежду на то, что этого не будет, страдания не будет, больше не будет боли, не будет болезни, что это когда-то закончится.
2: Дело в том, что вообще, если мы посмотрим на пророчество Исаии, да, мы говорили о том, что типология, она строится вот такой вот трехшаговой цепочкой. Сначала у нас описан какой-то образ в Торе,
1: так.
2: Затем у нас дается пророчество,
1: так.
2: А затем у нас дается Новый Завет, уже нам дает, как это пророчество исполняется. И вот мы говорили в самом начале, что самое фундаментальное – это когда у нас есть жертвенное животное, и как об этом пишет Исаия, что он как агнец, вот этот страдающий раб, этот страдающий мессия, он как агнец введен на заклание. Так вот, он две вещи делает. Первое. Наказание мира нашего было за него.
1: Да.
2: Он был изъязвлен за грехи наши.
1: Да.
2: И мы говорили за преступление, наказание. Да. Это все юридическая сторона. То есть вот таким образом мы получаем помилование и оправдание наших грехов,
1: преступлений
2: и проступков. Но дальше еще одна сторона есть. Он понес на себе наши немощи и болезни.
1: Да, верно.
2: Поэтому фактически, будь то женщина после родов, будь то прокаженный, который там пробыл вне стана и исцелился и вернулся. Вот, кстати говоря, Иисус это соблюдал, он сказал прокаженным, которых он исцелил.
1: Да.
2: Отбудьте свой срок после очищения, придите к священнику, покажите все. То есть пока это все было при жизни Иисуса, потому что храм еще функционировал.
1: Да.
2: Пока, конечно же, Иисус не стал тем, той истинной жертвой, можно так сказать, последней жертвой этого храма. И вот фактически всякий человек, да, он возлагает вот эту болезнь на символ Иисуса. Угу. Даже тот, который был на похоронах, да, там не надо каждый раз приносить было жертву, но это красная телица, кровь, да, то есть это одна на всех. Потому что столько часто,
1: понимаю,
2: так часто это было.
1: Разводилось но с водой, да?
2: Вот эта смерть человека, да, вот эти похороны, вот это все, эта вся проблема возлагалась на красную телицу. То есть все это несло на себе последствия нашей смертности. То есть Иисус это забирает. То есть вот это то, что, так, что, то чем я, характерно для глагола «кипер аль» – «очистить». Это просто вот
1: забрать,
2: выгрузить.
1: Да.
2: То есть не только преступление выгружаем, но и болезнь и смерть выгружаем и перегружаем на Иисуса.
1: Да, спасибо большое, Александр. Очень много интересного мы узнали. Дорогие друзья, пожалуйста, если вам интересно, что говорят древние рукописи, мы приглашаем вас смотреть продолжение наших программ с участием Александра Болотникова. Всего вам доброго. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлых программах мы с вами разобрали потребности мужчины и женщины. Но часто возникают конфликты, потому что никто не идеален. И сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада видеть вас. Виталий, расскажите, пожалуйста, из-за чего возникают конфликты, почему это случается в семьях и как правильно разрешать конфликты?
4: Ну, вы правильно подметили, что конфликты появляются там, где несовершенные люди. Вообще, где есть люди, там всегда конфликты. Это нормально, что есть конфликты. Мы будем говорить с вами о том, как с ними разбираться, как решать эти конфликты, чтобы они были решены правильно, конструктивно. Первое, на что хотелось бы сакцентировать внимание, есть затяжные конфликты, и люди в этих конфликтах начинают думать или говорить о том, что они, ну, они друг другу не подходят, они не могут найти общего языка. И даже порой разводятся и говорят причину, называют причиной, что они не сошлись друг с другом характером. Мы не подходим друг другу. Я с полной уверенностью могу сказать, что это полная ерунда. Нет такого понятия, что люди друг другу подходят. И мы с вами говорили, вообще, понимаете, если говорить о мужчинах, они все разные. А когда мы говорим о женщинах и мужчинах, то однозначно они разные, да? Эти с Марса, эти с Венеры. Поэтому как вы можете друг другу подходить? И Слово Божие конкретно говорит такую вещь о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, на что вы должны обратить внимание.
3: Угу.
4: Смотрите, как написано. Бытие 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Прилепиться. Что значит прилепиться? Привязаться, привыкнуть. То есть там много греческих слов. И эти слова как раз говорят о том, что к человеку нужно привязываться. Нет такого, что два магнита приклеились, и вот они друг друга держат. Да? Мне кажется, что все с точностью наоборот. Два магнита, когда вы их пытаетесь прилепить, они отталкивают друг друга. Вот здесь слово «прилепиться» — это нужно приложить усилия, чтобы приклеиться к человеку. Каким образом это происходит, Библия тоже говорит. Написано, пойдут ли двое, не сговорившись. То есть нужен договор, нужно заключить договор между друг другом, чтобы прилепиться к друг другу и идти вместе по жизни, несмотря на то, что вы совершенно разные люди.
3: То есть я правильно понимаю, необходимо до, например, семейных уже взаимоотношений, да, до брака, все обсудить и обязательно доверительно, так скажем.
4: Но все равно не получится, потому что, знаете, как происходит, через год, как я говорю так, через год совместной жизни моя жена сказала, кто я такой. То есть всю жизнь мне мама говорила одно, а жена сказала прямо противоположное. То есть моя жена открыла мне глаза на то, какое я есть. Да, чаще получается так, ты вон какой, а я-то думала, что ты такой. Вот, нет, это не получится, но мы должны понять, что мы сразу изначально, что мы разные, что у нас могут быть разные взгляды, разные вкусы. Допустим, даже у нас с тобой может быть разный, одинаковый вкус. Мы оба любим картошку. Ну, не бывает такого, чтобы мы картошку любили каждое мгновение, каждую секунду. То есть, допустим, будет так, что у тебя сегодня на обед ты захочешь картошку, а я буду хотеть макароны. Даже в этом вы можете не совпадать. Поэтому человеку нужно сговориться, договариваться. Нужно уметь договариваться. Поэтому, чтобы выходить правильно из конфликтов, вы должны понимать, что люди должны проявлять усилия определенные, чтобы прилепляться друг к другу. И второе, нужен диалог, нужен разговор. Чаще всего проблемы и причины распадов союзов брачных именно в том, что люди не умеют с друг другом говорить. И мы с вами сегодня свое внимание сакцентируем на том, как бы научиться договариваться. Но я хочу прочитать вам одну очень такую интересную фразу. Вот вникните, вдумайтесь в нее. Супружеская совместимость. Совпадение, сходство социальных позиций, ценностных ориентаций, установок, интересов, взглядов на жизнь. Это потенциальная возможность счастливых семейных отношений возникает, то есть это не то, что есть, это то, что возникает, благодаря уступкам, взаимопониманию и поиску гармоничных отношений. Итак, супружеская совместимость возникает благодаря взаимным уступкам и поиску взаимных отношений.
3: Когда
4: а это не то,
3: работать.
4: Что мы вот тут, понимаешь...
3: Не сошлись мы... вдруг, да?
4: Да, два берега у одной реки. Вот реально, что люди два берега у одной реки. Вот, поэтому нам с вами нужно разобраться, как решать конфликты. То есть произошел конфликт, что делать? Бах, произошел конфликт, конфликтная ситуация. Чаще всего конфликтные ситуации на пустом месте не появляются. И ссоры уже реальные, которые происходят, такие, кто в доме хозяин, они происходят по одной причине, что люди не реагируют молниеносно или сразу на определенное непонимание во взаимоотношениях. Слово Божье дает рекомендацию. И я хочу с вами поделиться этой рекомендацией. Что нужно делать?
3: Да, хорошо. Да,
4: то есть я буду помогать нам с вами смотреть, как Библия учит нас выходить из вот этих
3: конфликтных
4: ситуаций.
3: Угу.
4: Да, конфликтных. Евангелие от Луки, 17 глава, 3 стих. «Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему». Ну, давайте мы переведем этот текст на отношения между супругом и женой, между мужем и женой. Если, то есть наблюдайте, если же кто-то сделает из мужа или жены что-то не так или неправильно во взаимоотношениях, выговорили ему, то есть скажи ему, проговори это ему.
3: Ну, вопрос же еще, как сказать? Ведь некоторые бывают так скажут, что потом и решать-то ничего не хочется.
4: Да, мы поговорим, как говорить. Ну, проблема получается или появляется тогда, когда у людей конфликт, конфликтная ситуация, мне что-то не понравилось, а я что делаю?
3: Ну, соответственно, не понравилось, и я или закрылся, да, например. Ну,
4: да, в основном потому, что люди пора... что делают? Они не обращают внимания на мелкие
3: игнорируют.
4: Конфликты. Игнорируют.
3: Да.
4: Они думают так, это знаете, как прищик такой появился, сам рассосется. Не рассосется. Особенно вы должны понимать, допустим, если говорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, да, женщина очень, извините меня, злопамятное создание, но они помнят долго конфликт. То есть, допустим, если их что-то расстроило, то женщине, чтобы выйти из состояния расстройства, нужно 72 часа. Мужчина совершенно иной. То есть в основном мужчина в конфликте, через 5 минут он уже ищет решение этого конфликта, тянет жену, как мы говорили о гнездышке семейном, тянет ее в спальню, думает, что таким образом решится конфликт.
3: А у женщины почему вот это происходит? То есть вовремя не пообщались с ней, не разрешили вопрос?
4: Нет, женщины более эмоциональные существа, и им более склонно реагировать эмоционально.
3: То есть она 72 часа, вот как вы выразились,
4: да,
3: может прямо в этом состоянии?
4: В состоянии эмоционального...
3: Даже если вдруг она пообщалась и, в принципе, все решили?
4: Обиду будет, ну, как бы, больно
3: осадок
4: не будет,
3: останется?
4: Все равно осадок будет на протяжении 72 часов. Поэтому Слово Божие учит, смотрите, интересно, что не нужно откладывать. Если тебе что-то не нравится, то есть, я смотрел фильм, называется «Доктор Хаус». Там интересная вещь, когда у доктора Хаус друг, я не помню имя его, врача этого, и Хаус ему говорит, ты разведешься с ней. Почему? Потому что вот она молоко ставит сюда, а тебе нравится, чтобы она ставила туда. Но ты никогда не говоришь, ты просто берешь и переставляешь его. В конечном итоге ты расстаешься со своей вот этой же возлюбленной, да, брак твой распадается. И как раз причина заключалась в том, что человек думает, что он обидит или еще что-то, если выговорит. Не обидит. Нужно выговорить. То есть если тебя что-то расстраивает, обижает, ну, научись говорить. Наберись смелости.
3: Если часто это происходит, когда человек часто говорит о каких-то негативных моментах.
4: А, ты имеешь в виду...
3: Именно подчеркивает негативные моменты. Вот у тебя вот это вот. Вот смотри, вот здесь опять у тебя.
4: Сейчас мы об этом поговорим. То есть давай так, смотри. Если он, к примеру, не моет за собой кружку, это меня раздражает. И делает... Я ему раз сказала, два сказала, три сказала. А как Слово Божие говорит? Как в этих вопросах поступать? Если человек делает что-то плохо, сколько раз надо его прощать? Да, вы понимаете, что... Вот вы представьте себе, что привычка формировалась на протяжении долгого времени. Годы. Понимаете? И я вот говорил, что женщинам свойственно, они думают, сейчас я его быстренько изменю. Да не изменишь ты его. Это сформировано. Если тебе не нравится то, что он ставит кружку, поговори с ним. Скажи, меня это раздражает, давай будем кружку убирать. И он скажет, извини, пожалуйста, я не хочу тебя расстраивать. Да, я буду стараться это делать. Но если он опять сделал, опять выговори ему. И если он говорит, я изменюсь, поверь ему. То есть это выход. Вы же договорились идти в этом направлении. Вы должны понять, что не только у вашего мужа проблемы или негативные какие-то стороны, но у вас тоже они есть.
3: Да, никто не совершенен.
4: Понимаете, да, никто не совершенен. Нужно, как к себе относитесь, да? Мне можно ставить кружку, почему я устала, да? Или мне можно опаздывать, почему автобус задержался, а муж там опоздал, ты почему задержал, автобус задержался? Не мог раньше выехать, что ли, понимаете? То есть у человека всегда к другому больше претензий, чем к самому себе. Поэтому очень важно, первое, научиться говорить, выговаривать. Ну, говорить нужно учиться. Второе, как выходить из конфликта. Контролируйте свой эмоциональный фон. Людям свойственно поговорить. То я вот сказал, да, человек отложил разговор.
3: А ком все растет и
4: отложил
3: растет.
4: Отложил разговор. Ну все, теперь понеслась, понимаете, да? Почему нужно сразу говорить? Потому что вы под эту пружину не сжимаете, да, и вы спокойно можете говорить. Опять же, если вас что-то задело настолько, что вы эмоционально заведены, дайте возможность себе успокоиться. То есть не начинайте разговор
3: человеку,
4: на повышенных тонах.
3: Ну, как бы человеку, что-то. Когда он эмоционально такой вспыльчивый? Ну, такой, есть такие люди.
4: Ну, пусть успокоятся. То есть не начинайте разговор до тех пор, пока не успокоились. Я дам совет. Пойдите, отожмитесь от пола, поприседайте, подышите глубоко.
3: То есть это какие-то
4: глубоко,
3: виды спорта,
4: прогуляйтесь,
3: да, упражнения какие-то?
4: Да, можно прогуляться. Но не продолжать этот конфликт. Mm-hmm. Вот когда успокоились, приходите, разговаривайте. Дальше что нужно сделать? Нужно определить время и место разговора. То есть вы хотите поговорить? Так, женщинам очень важен такой совет. Допустим, вы дома сидите, заметили опять эту кружку, хватаете телефон, звоните мужу, говорите.
3: Он в спортзале.
4: Да, Сережа, когда ты сегодня придешь, мне с тобой надо поговорить. Сережа домой не придет.
3: В гараж.
4: Потому что, да, у него шок, он думает, что случилось. Да, то есть выбирайте время и место. Если вам что-то не понравилось, время выбирайте и место для этого разговора. В эмоционально спокойном состоянии. Один пример я хочу вам рассказать, мне очень понравился. Короче, один парень вырос в семье, где папа с мамой, когда возникал конфликт, папа маме говорил, так как у них была, допустим, кухня и комната, где был сын, допустим, жил, и была комната, где они, мама с папой были, да, спальня была. И папе не хотелось при детях выяснять отношения. Он искал место, куда же пойти. В комнату сына не мог пойти, на кухне все были. Он говорил жене, пойдем в спальню разговаривать. И они шли в спальню. Когда сын вырос, он не знал, что там в спальне происходит, как конфликт решается. И вот первый конфликт, который у него с женой произошел, он в этом конфликте и говорит, пошли в спальню, ну что там делать? Он не знал. Поэтому первое, нужно быть спокойным, вернее, нужно говорить о конфликте, если ты чувствуешь, что тебе что-то не нравится. Второе, нужно быть спокойным и нужно найти время и место. Не звоните по телефончику, то есть пусть он лучше придет домой, потом будете говорить. Следующее, что нужно делать. Чтобы решить конфликт, помните, такое было, что с тобой делать? Галустян, я не помню, как называлась вот эта смешная передача, он говорит, понять, простить и отпустить. Да? Второе, или четвертое, что нужно сделать. В отношениях, когда вы пытаетесь договориться, нужно человека понять. Нужно себя поставить на место
3: этого человека.
4: Да, этого человека. Как это, когда это происходит и как это происходит. Если вы пытаетесь донести свою точку зрения, вы ничего не услышите. Вы будете обдумывать, как вам сказать, что вам сказать, какие доводы принести. И если вы все время это будете в голове прокручивать, то когда вы разговариваете, то есть, допустим, вы решили с мужем поговорить, вы ему говорите, он вам отвечает, вы хотите отстоять точку зрения свою. Если вы хотите отстоять свою точку зрения и сказать, какой он неправ, как он неправ, вы никогда его не поймете. Потому что в процессе, когда он попытается что-то вам ответить, вы не будете его слышать. Вы будете обдумывать новые доводы. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно поставить себя на его место, это говорит о том, что нужно научиться человека не слушать, а слышать. Нужно услышать его доводы.
3: То есть не акцентировать внимание на вот этих вот недостатках, да, которые он вдруг осуществил при какой-то ситуации, а спросить, почему это произошло, да?
4: Да, в связи почему, с чем?
3: Почему? Почему ты так отреагировал?
4: Да, допустим, да. Он не моет кружку. Что ты такое? Руки у тебя не с того места не растут. Почему ты кружку не моешь?
3: Без оскорблений.
4: Да, да, ты оскорбляешь человека. Тебе нужно понять, почему. И если ты с ним поговоришь, он тебе скажет, слушай, да я с детства так делаю. И ты себя ставишь на его место, да? А у тебя есть какие-то вещи, которые ты с детства делаешь, да? Я, допустим, за людьми наблюдаю. Некоторые люди уже взрослые, там, теребят волосы, кто-то ногти грызет, кто-то вот так их ковыряет, кто-то руки вот так делает. Ну, если я тебе буду говорить, меня это раздражает, не делай этого. А человек не может этого не делать. Ему нужно долгое время, чтобы избавиться от этой привычки. То есть нужно себя ставить на место своего возлюбленного. Следующее, что нужно. Продумайте выход из сложившейся ситуации. Продумайте, как из этой ситуации выйти.
3: А вот здесь вот продумать должны оба? Или тот, кто, вот, например,
4: вы продумываете затеял оба. Вы же ищете прилепиться, прилепляетесь, вы сговорились, вы договорились идти. Вы носите бремена друг друга, есть еще интересный текст. То есть вы обязуетесь взять не только ты за свое отвечаешь, я за свое. Вы должны договориться, понимая, да, проблему понимаю, допустим, я понимаю, почему проблема, допустим, жена что-то сделала не так, я ее понимаю, я вник в этот процесс. Понимаете, конфликт же, он же не на пустом месте, это же не одноразовое какое-то событие, это многократно повторяющиеся какие-то вещи. Или в одной области повторяются эти вещи, накоплены, да, что-то. И ты понимаешь, что это определенная особенность, и ты договариваешься, что нам делать. Как нам решить эту проблему, да? И от вас требуется, то есть, допустим, от меня требуется, что терпение от меня требуется. Согласна, да. А сколько терпеть? Слушай, ну я тебе, я обещаю, что я буду стараться. А сколько понадобится времени? Да хоть всю жизнь. Понимаете, человеку важно не то, что проблема решена, а важно, что меня понимают, меня слышат. Человек хочет двигаться в этом направлении, он прилагает максимально усилия, и я знаю, что я ему не безразличен или не безразлична. В таком как состоянии, да, или взаимоотношении, люди готовы жить и двигаться. Совершенными мы не станем, однозначно, не думайте, что там. Прям совершенная семья. Совершенная семья там, где друг к другу хорошо относятся. Буквально три слова хотелось еще сказать, но... На этом все.
3: Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Есть к чему стремиться, я думаю, многим семьям. Дорогие друзья, благодарю вас, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Контрасты души». И сегодня мы поговорим на тему «Как достичь успеха». Я думаю, что большинство людей в этой жизни хотели бы этого. И поможет нам в этом священнослужитель Андрей Скворцов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Что же такое успех? Есть ли одно общее понимание?
2: Ну, наверное, есть, да. Когда человек ставит перед собой какую-то цель и достигает ее. Это может быть, там, не знаю, у кого-то в бизнесе успех, кто-то хочет успешно там, выступить на эстраде, да, и у него есть цель, и он эту цель достигает.
1: Ну, вот, наверное, есть такое, вот человек успешный, его сразу видно, да, вот посмотреть на человека, и можно сказать, успешный он или неуспешный, вот обычного человека в обычной там среде, на улице, по каким критериям его оценивают, успешность его?
2: Ну, не всегда, наверное, видно, но в большинстве случаев, да. Часто люди успешные выглядят, если говорить о том, как выглядят, выглядят уверенными в себе, да, ну, или, по крайней мере, не испытывают смущения. Но, наверное, это не всегда как бы вот единственный критерий успеха.
1: Ну, как-то что... в одежде их отражается это, наверное, да? В том, какие часы они носят, в том, какой, на какой машине ездят.

0: ездит, это все тоже критерии успеха или нет?
1: Ну, вот я же говорю, что это внешние критерии, которые не являются единственными далеко. И часто, наоборот, успешные люди не стремятся к тому, чтобы их там хорошо видели, да, заметно, и даже избегают яркой одежды, ярких машин, ярких часов, но при этом они остаются успешными. Потому что они достигли того, к чему стремились.
0: Ну, у них все это есть или могло бы быть, просто да. Они это не афишируют. Но, тем не менее, именно эти критерии все равно их как успешными и определяют.
1: Да.
0: Так ведь?
1: Возможно, да.
0: А вот Бог кого больше любит, как вы думаете, успешных или неуспешных?
1: Бог любит всех. Для него нет разницы между успешными и неуспешными людьми, и он не лицемерит.
0: Ну, а почему так думаете?
1: На основании своего опыта.
0: То есть Бог...
1: Я понимаю это... вижу это в жизни успешных людей, которых Бог спасает, помогает, утешает, ободряет. Вижу это в жизни людей, которые кажутся там самыми несчастными, отчаянными там, с точки зрения кого-то. Да?
0: Ну хорошо, а по-другому спрошу. А как хотел бы Бог нас видеть, успешными или нет?
1: Бог хотел бы видеть нас успешными, потому что движение к успеху формирует в нас определенные качества, очень важные качества. И для Бога не так важен итог, да, там, будем ли мы владеть дворцами, как, не знаю, там, арабские шейхи.
0: Но он хотел бы, чтобы такое было.
1: Но он хотел бы, чтобы мы двигались.
0: К этому.
1: Он хотел бы, чтобы мы двигались не к дворцам, не к, не знаю, там, золотым часам.
0: Но если это является критериями успеха, то...
1: И у него другие критерии. О том, что у него другие, конечно, критерии.
0: А, у него другие критерии.
1: Но вне зависимости от того, что мы сами воспринимаем как успех... Да, само движение заставляет нас делать
0: тогда
1: определенные
0: подождите.
1: Шаги.
0: Мы сказали, что есть общепринятые критерии успеха, и Бог хотел бы, чтобы мы были успешными. Но если вы говорите, что у него другие критерии, то как в глазах Бога мы можем выглядеть успешными? Что для Бога наш успех?
1: Ну, все-таки, если человек, допустим, не знаю, человек занимается вырезанием из дерева, да, каких-то чудесных вещей, да, причем его цель даже не столько продать, он, может быть, не умеет их продавать, да, вот он не торговец в душе, да, но он хочет, да, помните Бажова, да, там, каменный цветок, да, он хочет сделать что-то удивительное, он хочет сделать что-то, что удовлетворяло бы его. Вот это вот чувство удовлетворения, к которому стремился как раз герой Бажова, да, это тоже успех. И нет там ни золотых часов, да, ни каких-то замков, дворцов.
0: Ну, это понятно, но это в спорте может быть успех, в чем угодно может быть успех.
1: В том числе, там, да?
0: Да. В саморазвитии, в изучении языков. Человек выучил 15 иностранных языков. Успех? Успех. Но в Священном Писании есть 28 глава книги Второзакония, в которой описано с точки зрения, что значит его благословение Божие. И там перечислено очень много материальных благословений. И, скорее всего, если я не ошибусь, то там большинство как раз благословений, они материального плана. Это богатство, это там, многодетность, это долгоденствие и так далее, и так далее. А вы говорите, для Бога иные критерии успеха. Зачем же тогда он своими благословениями называет вот, материальные
1: благословения? Я говорю о том, что не только эти критерии.
0: Но они в том числе.
1: Они в том числе для этой жизни, потому что это ценно для нас. Еще раз.
0: Бог, а для Бога для не того, ценно, чтобы мы жили хорошо, счастливо, достойно?
1: Для Бога ценно, чтобы мы внутренне изменялись, для того, чтобы мы богатели внутри. Потому что, к сожалению, все эти богатства, да, часто мы к ним привязаны. Вспомните слова о том, что трудно богатому войти в Царство Божие.
0: Зачем же
1: Божие,
0: тогда Бог благословение эти обещал? Ведь он сказал, если ты будешь слушаться гласа моего, если будешь исполнять все законы мои, то я тебя облагодетельствую всем этим.
1: Конечно, но... Это, опять же, связано с тем, что Богу нужно каким-то образом мотивировать человека двигаться. И он вынужден, ну, условно, да, если бы у нас были ценности выше, чем машины, часы, дома, да, то он бы с удовольствием нас мотивировал большим. Да?
0: Но
1: он мотивирует
0: этим. Материальным.
1: Мотивирует тем, что нас мотивирует.
0: И ему, наверное, виднее, чем мотивировать людей. И он говорит о том, что вот такую мотивацию я вам даю. Пожалуйста, живите по моей воле, и у вас в этой жизни тоже будет благословение, в том числе и материальное. Для Бога наш успех в плане материальном все-таки важен или нет?
1: Для Бога наш успех важен до тех пор, пока он формирует в нас какие-то качества и изменяет нас. К сожалению, очень часто, достигнув успеха, мы перестаем развиваться, выключаем мозг, да, мы теряем какую-то инициативу, самостоятельность. С нами происходит то, что происходит с царем Соломоном. да? Когда он окружил себя всем, в первую очередь безопасностью, и тогда он оставил мудрость.
0: То есть есть какой-то высшие ценности какие-то, которые выше всех материальных благ, да?
1: Конечно.
0: А в чем они?
1: Эти ценности, наверное, очень трудно сформулировать в рамках там одной программы. Да?
0: Ну, хотя бы основные они... давайте назовем.
1: Ну, давайте так, просто вот для понимания. Есть притча Христа, где он рассказывает о Царстве Небесном. Mm-hmm. И как раз Царство Небесное он представляет как наивысшую ценность. Он говорит о сокровище, которое нашел человек на поле, и ради того, чтобы это сокровище стало его, он продает все, что имеет, чтобы приобрести это поле. И также он говорит о том, что Царство Небесное подобно купцу, ищущему драгоценных жемчужин. Да? И когда он находит одну такую, то все, что имеет, он продает. Все ценности, которые были, вот которые казались ему значимыми, великими, которые были его достижением, все, к чему он стремился, он все отдает ради того, чтобы приобрести эту ценность.
0: И в чем смысл этой притчи? Что же это за высшая ценность?
1: Все-таки наивысшая ценность — это Царство Божие. Это трудно сформулировать, я говорю, в рамках вот одной программы, да, что же такое Царство Божие. Но его Царство, его участие в жизни, сопричастность ему — это действительно наибольшая ценность, наибольшая, не знаю, событие, да, или там действие, которое рождает удовлетворение. Это та цель, к которой действительно имеет смысл стремиться, потому что она дает удовлетворение. К сожалению, по примеру, да, вот того же Соломона мы читаем о том, что он пробовал то, пробовал это, и во всем этом он не находил удовлетворения. Все суета и томление духа. К сожалению, удовлетворение мы приобретаем только тогда, когда соприкасаемся с Божьими планами, с Божьим водительством.
0: Подождите, тема же у нас «Как достичь успеха». Да. Зачем же мы тогда об этом говорим?
1: Как раз постольку, поскольку все-таки успех — это то, к чему Бог хочет нас, чтобы мы двигались, да, есть важные составляющие успеха, составляющие движения к успеху. Они общие. У нас у всех не хватает времени для того, чтобы предпринять какие-то действия для движения к успеху. Мы все часто не понимаем значение доверия между людьми, опять же, которая является не меньшим сокровищем, чем деньги и зарплата, да, мы пренебрегаем доверием и теряем его или не накапливаем его, и опять же не приходим к успеху. Точно так же у нас часто не хватает смелости, инициативы, самостоятельности, и мы опять же не движемся к успеху. И самое интересное, что вот эти вот три качества, да, три свойства или три, не знаю, там, увлечения, предпочтения, там, действия, они ведут нас, тем не менее, ведут нас и к тому, что мы приближаемся к Царству Божьему. Мы накапливаем сокровища, накапливаем ценности, ценности души. Если помните, царь Валтасар: «Взвешен ты на весах и найден очень легким». Вот часто мы можем, получив, например, там, не знаю, от рождения комфорт, уют, все условия, не развиваться, не двигаться и не приобретать по причине того, что мы не рискуем никогда, мы не оказываемся в ситуации риска, да, потому что любые там вопросы можно решить просто там связями, отношениями,
0: надо рисковать.
1: Властью. Я не говорю о том, что надо искать риск. Я говорю о том, что когда мы оказываемся в рискованной ситуации, мы должны принимать решение независимо от того, насколько высок риск. Мы должны принимать решение в соответствии с нашими ценностями. И вот эти ценности, испытываясь в ситуации риска, помогают нам приобрести веру, помогают нам приобрести новые ценности, или наши ценности укрепляются, потому что мы не разочаровываемся в них. Они дают нам большую смелость, они дают нам большую инициативу. К сожалению, я вот вижу часто, да, есть у меня опыт там и собеседований людей, самый большой дефицит сейчас, вот когда беседуешь с людьми, это дефицит самостоятельности. Дефицит инициативы, дефицит ответственности. Люди хотят, чтобы им говорили, что делать, причем тот, кто говорит, что делать, чтобы на нем была ответственность, и, соответственно, они готовы исполнить и по возможности ни за что
0: просто
1: не
0: просто быть исполнителями. Да. А если что-то не получится, сказать, ну, я сделал все, как вы мне сказали, да. Какой с меня спрос?
1: Да.
0: Ну, поэтому, и что? К сожалению, и как вот этих людей заставить быть успешными, самостоятельными?
1: Заставить никого невозможно.
0: А зачем мы вообще
1: Но
0: об этом говорим
1: очень
0: сегодня?
1: Хочется, чтобы люди, все, кто слушает программу, да, или не знают, да, смотрят, да, чтобы они могли почувствовать, опять же, что причина их неуспешности находится не в обстоятельствах, которые вокруг, не в том, что они там не родились с серебряной ложкой во рту, как говорят, да, а в том, что нет у них вот этих вот важных качеств, которые легко приобретаются.
0: Еще написано, раз, перечислите эти, что за качества?
1: Качество, ну, первое,
0: просто
1: это стремление к тому, чтобы... Ну, первое, это ценности, да? Ценности, которые человек приобретает в жизни, и которые он отстаивает и защищает.
0: Ценности, ну, ценности у каждого разные.
1: Начинаются, все начинаются с малого. Все, любой там, если бизнес, да, он начинается не с миллионов, правда ведь? Любой бизнес начинается с того, что кажется ценным. Кажется ценным людям вокруг, кажется ценным мне. Там дети, там, не знаю, Познер рассказывает о том, как он был предпринимателем, да, он получал не так много, да, за, там, не помню, доллар в день, да, работал. Точно так же и бизнес любой начинается с малого, да, и любой путь начинается с малых ценностей. Сначала нужно вот эти вот ценности начать как-то вот, я не знаю, уверенно удерживать, их понимать. Да, пусть ценно для меня, там, не знаю, богатство. Даже если я там... Ну, я не говорю о том, что богатство может прям вот обязательно сформулировать или сформировать в человеке какую-то, там, не знаю, как сказать там, душевную, да, теплоту, но все дело в том, что человек часто принимает решения, например, опять же, вторая составляющая доверия. Вот эти вот деньги, да, я знаю, что для меня важно, пусть, важно их умножить, но я понимаю, что я не могу их умножить без доверия. И мое стремление к умножению этого самого капитала заставляет, принуждает меня доверять людям странным образом. И я, если я приобретаю опыт доверия людям, я, да, могу разочароваться, и это хорошо, потому что на самом деле жизненный опыт учит, что просто так людям доверять опасно, нельзя. Потому что в большинстве случаев люди используют нашу доверчивость, да, используют нашу, не знаю, беспечность, самонадеянность. И вот тут как раз очень важно научиться различать доверие, беспечность и самонадеянность. Это разные понятия.
0: Позвольте, вот когда мы говорим, что успех для человека, истинный успех, это быть в Царстве Божьем и прожить свою жизнь так, чтобы ничто не помешало нам там оказаться. Как связать тогда вот эту конечную цель с тем, что вы сейчас говорите? Ценности, доверие и прочее.
1: Посмотрите на героев веры. Герои веры...
0: Кто это? Где их можно увидеть?
1: Ну, апостол Павел пишет в послании... евреям, да, перечисляет их, но мы видим их во всем Писании, то есть если мы возьмем всю историю Библии, да, то мы увидим и не только Библию.
0: Подождите, вы предлагаете сейчас человеку, который нас смотрит, прочитать всю Библию и найти героев веры в ней? Это конкретно,
1: я
0: скажите
1: хочу
0: нам,
1: сказать,
0: на кого посмотреть и что увидеть?
1: Ну, я говорю, что это вот не так важно даже конкретно кто, да, важно, что с ними происходило. Важно то, что к моменту, это происходит со всеми людьми, к моменту, когда они должны принимать важное решение, они должны быть зрелыми, они должны созреть, они должны быть приготовленными. И приготовлен был Давид, когда нужно было выйти навстречу Голиафу. Да? Он не был, конечно, он не был воином, он не был сильным там, духом даже, да? Он также наверняка робел. Но он говорит о том, что я к тебе иду не против тебя, не с какой-то там мощью человеческой, да? Но во имя Бога. Для него было ценностью выступить за Бога. Точно так же там Сидрах, Месах, Авденако, да, юноши, которые пошли в печь ради того, чтобы остаться верными Богу. Эти ценности, которые в них вот проявились, да, они накапливались в течение жизни. Они все время меняли меньшее на большее, как вот тот купец, ищущий жемчужин. Постепенно человек накапливает в жизни своей, накапливает что-то значимое, важное, и к моменту важного принятия решения он созревает. И вот очень важно, чтобы мы были зрелыми. Чтобы мы зрелыми были не только в конце жизни своей, но и тогда, когда Бог хочет нас призвать к какой-то, не знаю, важной миссии даже. Миссия может быть любая, это может быть социальная какая-то инициатива, да, какая-то
0: помощь. От нас в чем зависит это, когда мы созреем или не созреем, что мы должны делать для того, чтобы оказаться зрелыми к тому моменту, когда нужно какой-то выбор делать, какой-то Бог призывает.
1: Но вот как раз часто от нас зависит то, чтобы мы хотя бы что-то делали в соответствии с ценностями, да, чтобы мы доверяли, чтобы мы проявляли эту инициативу. От нас зависит то, чтобы мы осознавали все-таки свою ответственность, ответственность за свою жизнь, ответственность за свои поступки. Потому что, ну вот я говорил, что чаще всего человек оправдывает свои трудности, свою беду, оправдывает соседями, родственниками, государством.
0: Ну, какими-то внешними обстоятельствами, внешними которые ему помешали.
1: Да. Угу. К сожалению, внешние обстоятельства имеют меньшее влияние на успех человека, чем его как раз вот эти вот внутренние качества.
0: Спасибо большое, Андрей. Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, как достичь успеха. И в завершении программы я предлагаю нашему гостю сформулировать все-таки в двух словах, как человек может достичь успеха.
1: Ну, наверное, короче всего это будет сделать, прочитав слова Соломона. В 12 главе Экклесиаста мы читаем: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Все-таки основной успех, к которому мы можем стремиться, к которому мы можем достигнуть, это успех, будучи, если мы будем в Царстве Божьем, да, это единство с Богом, это реализация всего того, что Бог задумал о человеке.
0: Спасибо большое, Андрей. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята. Марк, программа уже началась. Ты что, не выспался, что ли?
1: Привет, ребята. Да, Надь, у Чики бессонница. Я из-за него уснуть не мог.
0: Марк, я не знала, что у тебя попугайчик есть.
1: А, это подарок от барашки.
0: От какой такой барашки?
1: Ну, мальчик такой есть, он в Африке живет. Вчера его папа к моему папе в гости приехал. Попугая мне привез и письмо от своего сына.
0: Что-то интересное написал?
1: Да, Надь, он мне к празднику змею хочет прислать, удава. Надь, а ты случайно не знаешь, чем удавов кормить надо?
0: Не, Марк, не знаю. Я еще ни у кого таких домашних животных не встречала.
1: Я тоже. А у барашки дома кого только нет. На вот, прочитай вслух его письмо. Правда, написано оно непонятно, он по-русски плохо говорит. Ну и пишет так же.
0: Так, посмотрим, что он тебе пишет. Привет, Марка. Моя папа ехать к твоя и привозить птицка. Птицка Чики не уметь говорить, но уметь у песенку хорошо.
1: Надь, мне кажется, барашка мне не того пугая прислал. Тот петь в песенке хорошо умеет, а мой...
0: Да я думаю, твой может, Марк. Ты просто еще не успел его послушать. Тебе ж только вчера его подарили.
1: Я послушал, Надь. Папа барашки сказал, что утром я проснусь от чудесного пения.
0: Ну что, проснулся?
1: Проснулся, только не утром, а ночью. Только-только светать начало. И вдруг я услышал, как кто-то мне в ухо как крикнет изо всех сил. Как будто сирена включилась вообще. Тут все проснулись. Даже соседи прибежали узнать, не нужна ли нам помощь.
0: Если я не ошибаюсь, ты запел.
1: Да, Надь, ты угадала. Мой подарок.
0: Марк, я знаю, что нужно сделать. Чтобы Чики спал спокойно, нужно накрывать клетку темным платком на ночь. А вообще, тебе еще предстоит многое узнать, как заботиться о твоем попугайчике. Ну ладно, давай дальше письмо. Дочитаем. У моя дома зить обезьяна, страуса, царапаха. У кто зить у твоя дома? Удава моя приехать твоя у праздник.
1: Ну вот, Надь, ну что я тебе говорил? К празднику мне удаву привезут.
0: Да, дела, Марк. Подожди, смотри, что он дальше пишет. Моя и твоя удава друзить. Бараш.
1: Ну да, говорит, что будем дружить втроем. Он, я и удав.
0: Да нет, Марк, он предлагает тебе дружить. Он пишет, давай дружить. А до этого он тебе написал, удава моя приехать твоя у праздник. Это значит, давай я приеду к тебе на праздник. Да, смотри. Ну?
1: Точно, Надь, удавы не будет. Да значит, барашка ко мне в гости приедет на праздник. Надо к этому времени научить Чики разговаривать и узнать про любимый корм для попугаев.
0: Представляю, приедет бараш, увидит чистую клетку, веселого попугайчика в ней, который вкусные семечки грызет. Ох, обрадуется он, Марк, что ты по-настоящему Чики любишь.
1: И узнает, что я могу заботиться о животных и птицах так же, как и он.
0: Да, так поступают все, кто любит. Вот, кстати, наш Господь Иисус тоже всегда заботился обо всех людях и даже совершал чудеса, чтобы им было хорошо.
1: Я тоже знаю. Он исцелял тех, кто болел. А однажды, когда люди остались без еды, он совершил такое чудо.
0: Вот о нем мы сейчас и расскажем.

0: Однажды Иисус Христос ушел в далекое пустынное место, чтобы побыть одному и помолиться.
1: Но народ узнал, куда он пошел, и отправился за ним целыми толпами, потому что Иисус всем помогал.
0: Некоторые несли на носилках больных людей, другие взяли с собой детей. Шли они долго, светило жаркое солнце, но никто при этом не отдыхал.
1: Когда Иисус увидел людей, ему стало очень жалко их, и он исцелил всех больных.
0: Слепые увидели свет, немые заговорили, а хромые стали ходить.
1: Наверное, никто не хотел расставаться с Иисусом.
0: Думаю, так и было, потому что наступил вечер, а никто не расходился. Тогда ученики сказали Иисусу: «Распусти людей, уже поздно. Пусть они пойдут в селение и купят себе что-нибудь поесть».
1: «Не нужно им уходить. Дайте вы им что-нибудь поесть», – ответил Иисус.
0: «Но у нас ничего нет. Только один мальчик принес с собой 2 рыбки и 5 хлебов. Но ведь этого всем не хватит».
1: «Надь, 2 рыбками даже я не наелся бы. Особенно, если я весь день гуляю. У меня такой аппетит просыпается, что я хоть целый холодильник еды съем».
0: Но мальчик, который отдал свою еду для других, верил, что Иисус обязательно что-нибудь придумает.
1: Так за правду и произошло. Сначала Иисус велел людям сесть на траву, ведь все они очень устали.
0: А потом он взял хлеб, помолился, разломил его и дал ученикам.
1: А ученики раздали хлеб народу.
0: И хлеба было так много, что ученики едва успевали раздавать его людям.
1: Уже все наелись, а хлеба осталось еще очень много, и его собрали в корзины, чтобы ничего не пропало и можно было еще потом подкрепиться.
0: Вот таким чудесным образом Бог позаботился о людях.
1: Надь, а если бы это целое поле людей сказали Иисусу спасибо за такой сюрприз, это, наверное, было бы погромче, чем моя сирена ночью.
0: За правду, Марк. А вообще, Бог и сейчас заботится о нас и делает нам подарки. Нужно только уметь их замечать.
1: А ты не замечаешь, что у тебя под рукой есть один подарочек?
0: Нет, Марк, ничего не замечаю.
1: А ты внимательно посмотри на руках.
0: Ух ты, как красиво, Марк. Спасибо.
1: Я его сам сделал. Сердце обозначает любовь. Я такие сердечки в кармане ношу, а при случае своим друзьям дарю.
0: Может, ты и меня с ребятами научишь? Мы тоже будем дарить.
1: Ну, это проще простого. Где у нас тут обычные скрепки? Вот берем скрепку, находим в нее самую длинную часть. Потом отгибаем ее посередине. Вот так, чтобы получился крошечный стульчик. Вот такой у нас стульчик получается. И надо прижать его, чтобы он стал плоским. И в итоге у нас получается такое сердечко, которое можно прикалывать.
0: Марк, давай я тоже попробую. Я возьму зеленую скрепку. Далее сгибаем ее так, вот эту длинную часть, чтобы получился крошечный стульчик. Вот стульчик готов. А теперь прижимаем стульчик, да, чтобы он стал плоским. Получается вот такое красивое сердечко. Марк, а давай много таких сердечек сделаем?
1: Давай.
0: Давай. Так, я возьму розовый.
1: А я зеленый.
0: Делаем, значит, стульчик.
1: Стул. И прижимаем.
0: И прижимаем. Так, сердечко готово. Следующее. Следующее зеленое.
1: А у меня следующее белое.
0: Делаем стульчик.
1: Где даже так просто. Вот еще одно получилось.

0: вот такие красивые сердечки у нас получились.
1: Здорово. А для барашки я сердечко на письмо приколю. А когда он ко мне в гости приедет, то у меня еще для него песенка-сюрприз есть.
0: А нам с ребятами тоже интересно.
1: Тогда слушайте и смотрите.

0: Марк, я думаю, что твой сюрприз поможет ребятам выполнить наше задание.
1: Заправду. Ребята, напишите нам, а за что вы говорите спасибо Богу?
0: А мы будем ждать ваших писем и, конечно же, новой встречи.
1: До свидания, ребята.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Завитки» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Поспешишь, людей насмешишь. А если опоздаешь, кто за это будет отвечать? Вы знаете, интересно то, что в Библии фактически нет слова «опоздать». Там буквально будет одно упоминание, я сейчас о нем скажу, но идея того, что можно что-то упустить, она везде просматривается. Но относительно спешки мы очень много всего находим. История на истории. Спешка – это зло. Приветствую вас, друзья! Сегодня мы продолжаем открывать Божье Слово и учиться из него, потому что это важно. Ни один из нас не может так многому научить, как это может сделать Божье Слово. Вы знаете, даже когда речь идет о каком-то очень умном, образованном профессоре, результат того, что он умен, это, как правило, то, что он начитан. Он очень много читал какой-то интересной, важной, полезной литературы. Следовательно, человек, который пишет книгу, то он делится теми познаниями, видением, которое ему открылось и которое у него есть. Когда мы держим в руках Божье Слово, здесь 66 книг. У них разные авторы на земле были, но один глобальный автор. Тот, кто их вдохновил, тот, кто научил, тот, кто поддерживал, для того, чтобы не было вот здесь противоречий. Это важно, потому что люди думают иногда, что эта часть ветхозаветная, она совершенно не нужна, она уже устарела, а зачем на старое тратить время? Но мы понимаем, что иногда оно так не работает, и Библия, она очень полезная, важная и по-настоящему богодухновенная, вдохновленная Господом книга. Поэтому сегодня тема, про которую мы говорим, это вот этот баланс, очень тяжелый баланс между «не спеши» и между «не опоздай». Вот как найти эту середину? Не спеши или не опоздай? Где на самом деле кроется вот эта золотая, как мы говорим, середина, когда ты и не суетишься, не какой-то ты суетной такой, знаете, человек, или осуетившийся, или засуетившийся, но и вместе с этим, что ты не просто какой-то, извините за слово, растяпа, который там прошляпил и забыл одно, второе, третье, знаете, такое весь, а чё, где, как бы ты не понимаешь. Ну ладно, когда мы теряем какие-то маленькие вещи, ну такие житейские там, да, есть понятие там упущенная выгода какая-то, эх, можно было что-то там подзаработать, кто-то скажет, если б я вовремя вот, ну да ладно, проехали, ничего страшного. Но есть и более серьезные вещи, а когда ты упускаешь нечто судьбоносно важное, как вести себя тогда, да, и как не попасть в эти ситуации. Ну и вы знаете, главной такой сегодняшней историей, и у нас еще будет несколько очень интересных, таких редких текстов, редких, потому что, ну, наверное, я не думаю, что вы слышали проповеди на те тексты, но они очень важные. А именно история из 13 главы 1 книги Царств, когда Саул попал в очень неприятную ситуацию. Вот он, будучи царем, написано, год был по воцарении Саула, и другой год царствовал над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе на горе Вифильской, и 1000 была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И вот интересно развитие ситуации, такого сюжета, который имел место быть. И я вот задаюсь вопросом, почему Бог, автор, посчитал, что вот в этой главе вот эту историю обязательно нужно рассказать людям? Обязательно. Почему? Вот мы сейчас с вами можем это увидеть, потому что когда здесь это и начинаются события, то, ну, наверное, это пример все-таки для нас, чтобы мы не ошиблись, когда у нас будет нечто похожее, нечто подобное тому, что происходило в Библии, в тех историях, которые были. Вы знаете, вообще глобально мы люди, ну, не сильно друг от друга отличаемся. Ну, и проблемы у нас примерно одинаковые. Возьмите семью, где проблемы с деньгами. Да, у них периодически там ссоры, то не могут что-то себе позволить и так далее. В этой семье, в этой, в этой, в этой. У них примерно будет одинаково. Возьмите проблемы со здоровьем. Человек о чем говорит? О здоровье. Где он его ищет? В больничке, там, в поликлинику ходит, в аптеку, препараты меняет и так далее. Примерно одинаково. Вот с одним поговорит, с другим, с третьим. Возьмите проблему людей, у которых там в семье не ладится. Начинаешь копать примерно одно и то же. Неуважение, там, непочтение какое-то, гордость, когда просто проявляется по-разному. Где-то жадность, неадекватность какая-то. И вот ты так смотришь, ну нового нет, ничего. Посмотришь, когда люди хорошо живут. Присматриваешь, знаешь, почему хорошо живут? Все просто. Улыбаются, где-то прощают, где-то один глаз закрывают на какие-то недостатки. Ну, ничего сложного. Вот нету такого, что, ой, эти люди, вы знаете, там таких правил придерживаются. Нам и не снилось. Нет, ничего подобного. Во многих вот таких ситуациях, наоборот, проявляется и как бы на первый план выходит простота. Некая такая простота, да, когда человек не просто там на взводе, вы знаете, маленькая капелька, маленький нажимчик, и он там взрывается, а наоборот, даже вот на него прям что-то как плита упала, но он улыбнулся, говорит, ну, ничего, с Божьей помощью. И вот важно понять, что когда мы смотрим на эту историю, она нас чему-то учит. Как я уже сказал в начале, не суетись или не торопись, и с другой стороны, не опоздай. Вот где вот эта середина? Давайте прочитаем. 5 стих. «И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Бев-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, в башнях и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него». Итак, вот если здесь остановиться, мы видим некую такую историю, которая нам повествует, что Божий пророк сказал Саулу: «Жди 7 дней». Мы не знаем причин, мы не знаем, почему об этом сказал ему пророк Божий Самуил. Мы не знаем, где он был в это время. Но мы видим, что он ему сказал, чтобы он ждал 7 дней до срока, который он назначил. Что еще важно понять, что когда Саул находился в страхе, потому что филистимляне вышли на войну против них, то есть они собираются, и как вы понимаете, древние войны, они отличались от современных близостью боя. То есть, как бы сегодня, ну, если раньше, да, там, рукопашный бой с мечами, человек должен стоять рядом, меч об меч ударяется и так далее. Потом появилось огнестрельное оружие, да, или там луки сначала, уже подальше были, то есть стрелы летали, но это было в зоне, там, не знаю, 50 метров до 100 метров и так далее. Потом появилось огнестрельное оружие, уже там появляется еще дальше расстояние, то есть эти солдаты отходят дальше друг от друга и поражают друг друга. А теперь появляется уже артиллерия, потом авиация, и мы знаем, что там за 100, за 200, за 300 километров и выше, а сегодня сверхзвуковые крылатые ракеты, они вообще там имеют огромную дальность поражающую. То есть о чем идет речь? Люди отдаляются. В этом есть некий символизм, да, когда вот люди отдаляются, а хочется наносить поражение друг другу. И вот это, оно очень символично смотрится на нашем фоне, людском, вот среди отношений. Люди отдаляются друг от друга, а хотят разить, хотят, чтобы вот достало до человека вот это зло, которое хочется ему причинить. Но на самом деле, посмотрите, что происходит по сути. Если люди ближе друг к другу, им порой не приходится даже применять какие-то боевые средства друг против друга. Будь то в семье, на работе, когда ты хорошо знаешь человека, когда ты, ну, с ним близок, то ты понимаешь иногда то, почему это произошло, почему он так сделал или иначе. Но это так как предыстория, поэтому мы не знаем, почему Самуил сказал Саулу «жди». И вот он ждет. И что написано? «Стал народ разбегаться от него». Когда это произошло? Почти в самый канун, когда пророк Божий подошел. Ну, заметьте, не на первый день они уже разбегались. Может, и было страшно, но они ждали, ждали, ждали. И, как правило, терпение лопается и заканчивается ну, почти возле победы. Очень много есть примеров на эту тему, иллюстраций, когда там копал человек клад, и уже там осталось, ну, буквально еще два штыка, и он устал, сзади такой огромный тоннель там прорыт или яма, и немножко не дошел до победы. Почти везде такое присутствует. И вот эти, скажем, чемпионские титулы, второе место, третье место, это почти победа, это доли секунды, это миллисекунды, это секунды. Поэтому мы, когда находимся, вот смотрим на эту историю, находимся в канун пришествия Христа, мы можем повторить ту же самую ошибку. То есть незадолго до развязки, до очень мощных событий, мы можем утратить веру. Нам будет казаться, что все пропало, что Бога нет. И поэтому люди впадают в одну из крайностей. Либо начинают суетиться и предпринимать какие-то действия и шаги, потому что им кажется, что вот все, Бог нас забыл, Бог куда-то там занят был новыми своими делами, а я должен действовать. А на самом деле нет, Бог просит, чтобы мы проявляли терпение. И если, ну, это отдельная, конечно, тема, терпения сегодня не хватает абсолютно каждому человеку. Я не видел чрезвычайно терпеливых людей. Вопрос только, где оно заканчивается у этих людей и на чем оно закончится. Он может терпеть выходки детей, но совершенно быть нетерпеливым к какому-то возражению там начальства или соседа или еще что-то, ну и так далее. Поэтому, видите, по-всякому бывает. Но терпение и долгое терпение – это очень большие добродетели. К этому надо стремиться, и здесь ничего плохого не будет. И оно, именно терпение, может удержать нас от чего? От суеты, от спешки, да, у нас будет некая выдержка. И что мы здесь читаем? 9 стих. «И сказал Саул, приведите ко мне все, что назначено для жертвы, всесожжение для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва окончил он возношение, всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Вот такое печальное, скажем, событие. Но он только закончил всесожжение. Он попытался даже обвинить и сказать, что Самуилу, что ты вот не пришел к назначенному времени, но он пришел вовремя. Вы знаете, чему можно здесь научиться для себя? Во-первых, мы здесь видим конкретный мотив второго пришествия Христа, а именно, что я видел, что народ разбегается от меня, ты не приходил к назначенному времени, и враги рядом. То есть, что будет в последнее время перед пришествием Христа? Во-первых, будет ощущение, что Христос очень сильно задерживается. Ему бы уже давно было пора прийти, еще до этих событий, которые начались год назад. Еще лучше бы еще чуть-чуть раньше. А может быть наоборот, да, еще какие-то события произойдут, как в Турции, там землетрясение, и люди пострадали, и они бы тоже могли сказать, что ты раньше не пришел, где ты есть, да? И это как бы основная причина. Второе, народ разбегается. Вы видите, какое безверие вокруг? Посмотрите, как люди сегодня не ценят духовные вещи. Они совершенно развязанно ведут себя по отношению к Богу. Мораль падает, нравственность падает, честность, как написано, приткнулась на площади, то есть коррупция. Да все что угодно, столько проблем, что так просто одним словом и не скажешь. То есть и враги вокруг, и те, которые тебя не любят, преследуют. И вот в результате мы видим, что он говорит, и я подумал. И вот эта фраза, и начинают мысли идти в голову, а что же теперь может быть? А, на меня придут филистимляне, враги сейчас меня возьмут, о, я останусь бедный, сейчас у меня тут такое произойдет. И что происходит дальше? Он говорит, потому я решился пойти на противозаконное. А именно, ему не должен был приносить жертву. Ему не повелено было принести жертву. Ему было сказано «жди». Но, как написано, Самуил дает оценку: «худо ты поступил, потому что не исполнил повеление Господа Бога твоего». Почему он не исполнил? Потому что не дождался. Вы знаете, интересно вспомнить из Евангелия от Луки, 18 глава тоже повествует идею того, что нужно всегда молиться, как написано в первом стихе, и не унывать. То есть надеяться, не унывать. И после этого здесь написана история о вдове, которая приходила к господину докучать. И, кстати, эта история учит тому, что если это работает в греховном, то тем более это будет работать и во святом. И вот этот судья, который здесь представлен в 18 главе, написано, он Бога не боялся, людей не стыдился, он не является олицетворением Бога. Некоторые путают, думают, что все притчи, которые говорил Христос, там, где написано о суде, это о Боге. Нет, он показывает, что вот в обычном мире, в обычной жизни, обычный судья, совершенно безбожный, который людей даже не стыдится, если его вдова докучала, вот, и он не ради нее, а ради себя говорит, ладно, раз она такая меня уже достает, не хотел ей помогать, но как она не дает мне покоя, да, 5 стих, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. То есть он ей помог, но мотив у него был никакой не альтруистический. Никакое там желание помочь этой бедной женщине, просто чтобы она от него отстала. То он говорит, вы слышите, что говорит судья неправедный? То есть вот даже здесь это работает. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре. В оригинале написано «вовремя». Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли он такую веру, которая может вот выстоять, когда враг рядом, народ разбегается, и как здесь написано, да, а ты не приходишь? А он говорит, и хотя и медлит защищать. Почему он так говорит? Потому что складывается впечатление, что Бог медлит с защитой. Но, вы знаете, есть одно «но», которое нужно здесь все-таки отметить. Вы обращали внимание на себя, на детей, на людей, как часто они за короткое время меняют свою точку зрения? Они вот сегодня все, хочу, еду, покупаю.

отвечал на все просьбы. И вот ты только ему просьба, он тебе уже ответ. Ты говоришь, ну все, спасибо, Господи, да, все. О, подожди, Боже, извини, пока недалеко ушел, вот это сейчас чуть-чуть забери, вот этого добавь. А, все, все, спасибо, да, да. Все, я хочу вот в этот вуз поступить. О, все, поступил. О, Боже, тут такая математичка, вот тут такой ректор. Давай, знаете что, я сейчас отсюда ухожу, я иду в этот вуз. Пожалуйста, реши этот вопрос. Бог говорит, да-да, конечно, я иду за тобой. Но вы понимаете, что так не работает. Чем родители отличаются от детей? У детей все быстро, все, хочу, нет, не хочу, люблю, нет, не люблю. Родители, они спокойные, они такие терпеливые, они вот свою знают точку зрения, линию, и они этого держатся. Поэтому и Бог такой же, он смотрит иногда и говорит, ну зачем ты меня сейчас об этом просишь? Нет, Боже, ты меня не слышишь. Он говорит, слышу я тебя, просто я тебе не отвечаю на это. Давай подождем до завтрашнего дня. Вот ты с этим человеком пообщайся, а потом поговорим. Все, человек пообщался, говорит, о, я не знал. Ну, конечно, я же вижу, что ты быстрый в принятии решений, а я тебе хотел немножко удержать тебя от твоих ненужных трат, от твоих ошибок, которые бы ты совершил, а потом о них жалел. И вот поэтому он говорит здесь очень красивую вещь. Бог может сложиться впечатление, что не торопится с помощью, но Бог никогда не опаздывает. Никогда. Поэтому вот это слово «опоздание», оно имеет место, кстати, в Библии фактически один раз. Если мы откроем послание апостола Павла к евреям, и в предпоследней главе Библии, то есть книги Библии, в 4 главе, мы читаем такие слова. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Вы слышите, о чем он говорит? О том, что когда звучит благовестие и призыв прийти к Богу, а здесь третья глава именно этим заканчивается, что некоторые не могли войти за неверие, а выше сказано о том, чтобы ни в ком из нас не появилось духа лукавого, и чтобы мы, услышав глас его, не ожесточили сердец. То есть, какой голос? Голос Божий. А к чему голос Божий призывает? Прийти к Богу, прийти ко Христу. Не просто покупаете джинсы, не покупаете джинсы. Нет, голос Божий не разменивается на такие мелочи. И мы всегда слышим сегодня, что серьезные люди решают вопросы с серьезными людьми. Президенты там больших корпораций или больших стран, они решают вопросы с такими же серьезными людьми. Но так вот вопрос, когда, если Бог решает вопросы мои и ваши, Он о чем хочет с нами говорить? Почему люди ожесточают сердце, когда Он говорит, приди ко мне, а человек говорит, не хочу, не сейчас, не готов, я еще молод, я богат, я хочу быть богат, и как бы отодвигает приход к Богу на подальше. И вот это очень плохо. Поэтому он говорит, чтобы не оказался кто из нас опоздавшим. То есть есть шанс опоздать. Но почему такого нету относительно пришествия Христа? Я отвечу на этот вопрос, потому что пришествие Христа будет сопровождать огромное количество очень ярких признаков его пришествия. И поэтому человек, который будет не готов принять пришествие Христа или не готов к дню пришествия Христа, это будет его вероломный акт. Вы слышите? Не просто он забегался. Хотя, я хочу сказать, что вот это место имеет место быть, когда мы можем опоздать. Почему? Если только будем все откладывать на потом. Ни один из нас не знает, как пройдет завтрашний день. Ну, ни один из нас. Но мы можем сказать, да, вы знаете, я читаю новости, я в курсе, так, там война такая, там война такая, так, там вот землетрясение, я не буду жить в сейсмозоне, так, я не буду пользоваться такими-то деньгами или еще чем-то. Да ты никогда не знаешь вообще, что будет завтра, какая может беда случиться, может землетрясение, а может наводнение, а может в твоем подъезде какой-нибудь алкоголик там зажжет плиту или пустит газ и взлетит весь подъезд на воздух. Ты там вообще не виновен и ни при чем. А может авария случится, а может сердечный приступ, а может сахар у тебя найдут большой, а может коронавирус. Вы же понимаете, то есть ты сегодня как человек не абсолютно никак не защищен от всего, что может лишить тебя жизни. Никак не защищен. Вон, комар укусил, занес инфекцию, человек разболелся и умер, не перенес эту болезнь. Поэтому мы должны четко понимать, что откладывать день своего или день встречи человека с Богом, своей встречи, нельзя.
я как проповедник Евангелия хочу именно

0: это донести. Нельзя ее откладывать, эту встречу. Не надо думать, что Бог у тебя что-то ценное хочет забрать. Вы знаете, кстати, больше историй в Библии относительно спешки. Люди спешат жить. Соломон вообще говорит, все суета. А сейчас поговори с любым человеком. Да все не успевают, да никуда не успевают, от слова совсем. Уже 3 телефона вокруг, рабочий, домашний, не знаю, личный, машины скоростные, 2 машины в доме, вся техника в доме, все, что пускают, нажал, согрел, нажал, постирал, нажал, там, скупался, не знаю, все решать. И мы опять ничего не успеваем. И чем человек успешнее, тем вообще у него нет как такового времени. Вот почему Писание говорит, что спешка, она не должна быть у нас. Почему? Потому что когда мы читаем о спешке, то я скажу, в каком моменте мы читаем. Например, 118-й псалом, как сказал Давид очень красиво. Послушайте, он о себе говорит, 118-й псалом, и мы здесь можем найти 60-й стих, как раз 118-60. И он здесь прямо говорит: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Вот какая спешка для Давида была нормальна, то есть не тянул вот с этим делом, с покаянием своим, да, или там, давайте я подумаю, какую заповедь я люблю, какую буду соблюдать, какую не буду. Мне вот недавно тоже кто-то написал в комментариях там, что, ну как вот, кто соблюдал субботу до Моисея, где вы это видели? А кто ее не соблюдал до Моисея, вспомните? Все соблюдали, все патриархи, поэтому Христос спокойно ссылается на патриархов и пророков, а в Новом Завете мы ссылаемся на апостолов. Да, после воскресения Христа они все по субботам были в синагоге и там проповедовали. Поэтому тут как бы очень интересно, он говорит: «Я спешил сделать то, что ты сказал». Ты позвал поработать в винограднике? Я не сказал, ну я подумаю, потом подумал, потом ладно, пойду. Он говорит: я иду, я тороплюсь, потому что ты меня зовешь. Это язык очень качественных отношений. Более того, когда мы читаем книгу «Притчи», то в 28 главе 20 стих тут написано вот какая мудрость. Он здесь говорит: «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». То есть в другом переводе тоже этот текст очень интересно звучит, потому что там написано, скажем так: «А кто жаждет наживы или охвачен жаждой наживы, тот безнаказанным не останется». Почему? Потому что человек мечтает вот как-то, знаете, быстро, все быстро, выздороветь надо быстро, решать вопросы надо быстро, жить надо быстро. А Бог говорит: а ты насладись. И вот почему сегодня в больших городах люди очень много стресса переживают, потому что спешка, гонка, суета. Подводя итог, что можно сказать? Стоит ли нам суетиться? Наверное, нет, потому что написано, что даже если будет казаться, что Бог замедлил, Он не замедлил. Он помнит про тебя. Вовремя будешь накормлен, вовремя будешь защищен, все будет хорошо. Когда мы вспоминаем, опять же, эту историю, которая произошла с Саулом, давайте еще раз повторим, что же там, какой вывод был дан через Божьего пророка. Он говорит так: «Если бы ты, так как ты не исполнил повеление Господа», это 13 стих, «Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Божий пророк сказал Саулу: «Жди». Божий пророк через свое уже теперь, как у нас в руках напечатанное слово, говорит: «Ожидайте, я гряду скоро, говорит Господь, мое пришествие не за горами». И люди могут не дождаться, вот немножечко поторопясь, вот просуетившись как-то там, где этого делать не надо. Но с другой стороны, они могут успокоить себя, и дьявол это тоже успешно делает: «Не переживай, успеешь, если не в этой жизни, то в той, а той жизни уже не существует». Поэтому это надо понимать, это говорит нам Божье Слово, и поэтому сегодня я хочу вас пригласить. Друзья, давайте меньше суетиться, давайте больше времени как-то проводить с Богом, проводить с семьей, научиться наслаждаться, и как говорил когда-то Юра Бондаренко, врач, нарколог, психиатр, он говорил, больше смотрите на небо, потому что когда человек смотрит на голубизну неба, с ним что-то происходит доброе в его жизни. Это такие маленькие, но простые советы, которые могут нам как раз-таки очень много помочь. Ну и с другой стороны, давайте всегда помнить, что мы можем опоздать, если мы не примем правильного решения. Решение, которое будет потом в итоге влиять на всю нашу оставшуюся жизнь. Решение доверять Богу. Доверяйте Богу. Доверяйте, не командуйте Богом, не говорите, где ты был, почему так долго, я уже устал, я заждался, мне надоело там. Нет, он придет в свое время, он сделает все в свое время, не переживайте, подаст защиту вскоре. В английском написано in time, вовремя. Пусть Господь благословит нас, чтобы вот такая вера была у нас, и чтобы мы были с вами людьми по сердцу Бога. А людьми, которые могут любить Божье повеление и терпеливо ожидать, потому что Бог так сказал. Он нас не подведет. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что Ты никогда не суетился, никогда не спешил, но и никогда не опоздал. И даже когда казалось, вот, что Ты опоздал в дом Лазаря, потому что там болел друг Иисуса, друг и брат Марии, Марфы, но, казалось, он умер. Но ты не опоздал, потому что ты воскресил его. Поэтому, Господи, пусть эти истории сегодня нас научат полностью, целиком тебе доверять. Не роптать на тебя, не пытаться командовать, не пытаться как-то обижаться, когда ты не так быстро отвечаешь на наши молитвы, как нам бы хотелось. Сохрани от зла, сохрани от разочарования, и да будет имя Твое благословенно, великого нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги. Подарок».
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Хотя изготовители утверждают, что энергетические напитки могут улучшить вашу выносливость и работоспособность, многие из докторов с этим не соглашаются. Энергетические напитки – бодрость взаймы. Прием энергетического напитка дает заметное взбодрение, увеличивает скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, повышает работоспособность. Большие дозы могут дать эффект, сравнимый с легким наркотическим опьянением, так как это приводит к перегрузке нервной системы. Но за счет чего все это происходит? На самом деле, энергетический напиток не содержит в себе никакой энергии. Достаточно внимательно почитать этикетку. Бодрящий эффект приходит из-за высвобождения энергии, которую приберегал на черный день ваш организм. Взяв в долг силу у организма, рано или поздно вам придется ее возвращать. Кофеин сужает сосуды и повышает артериальное давление, поэтому человек ощущает прилив бодрости. Но через какое-то время действие напитка прекращается, наступает вялость, слабость, и организм начинает требовать добавки. Доказано, что энергетики вызывают настоящую зависимость, сродни алкогольной или наркотической. Человек подсаживается на них, его организм работает на износ и, как следствие, быстрее стареет. Состояние сопровождается повышенной нервной возбудимостью и бессонницей, а также нарушением сердечной деятельности. Учитывая данный факт, такие напитки противопоказаны беременным женщинам, детям, лицам с повышенным артериальным давлением и людям, страдающим повышенной тревожностью. Также при гипертонии, заболевании сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. Помимо прочих неприятностей для здоровья, энергетические напитки наносят вред и нашим зубам, так как содержат большое количество кислот, разрушающих эмаль. Сочетание напитков, содержащих кофеин и другие стимуляторы с алкоголем, может привести к инфарктам, инсультам, нервным срывам. На упаковках энергетиков можно встретить описания содержащихся в напитке витаминов, таких как С, ПП, В2, В5, В6, В12. Но наличие полезных веществ ни в коем случае не компенсирует собой вредное воздействие этих напитков. Лучше не употреблять энергетические напитки после физических нагрузок, так как сердце уже работает на повышенной частоте, а напиток заставит его разогнаться еще больше. По утверждению специалистов Белорусского государственного медицинского университета, клинические исследования показали, что при длительном употреблении энергетических напитков у человека снижаются показатели умственной деятельности, истощаются защитные силы организма и ослабевает иммунитет. Вместо того, чтобы искать бодрость на стороне, лучше действовать более безопасными и проверенными способами. Например, выспаться. Если спать не менее 8 часов в сутки, соблюдая режим, организм не будет испытывать недостатка в энергии. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе – это реальные пути борьбы со стрессами и утомлением. Панацеи от усталости не существует. Часто мы устаем не от чрезмерных нагрузок, а по причине неправильного и несбалансированного питания. Кроме него, других путей для поступления энергии в организм нет. Энергетики запастись ею не помогут. Для подзарядки полезны цитрусовые фрукты. Чтобы быть бодрым по утрам, нужен витамин С. Для этого можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок или теплую воду с соком лимона. Конечно, они не дают такого экстремального эффекта, как энергетики, но результатами правильного питания вы будете наслаждаться долгие годы. Итак, будьте внимательны и здоровы.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Нам легче понимать всю Библию.
1: В этой программе «Рождение Моисея», «Призвание Моисея Богом», «Исход евреев из Египта», «Десять заповедей», «Скиния», «Разведчики в Ханаане», «Смерть Моисея», «Избрание Иисуса Навина», «Завоевание Ханаана».
3: Моисей, Иисус Навин, первые вожди еврейского народа, которые вывели их из Египта, а второй, Иисус Навин, вел их в землю обетованную. О них мы можем прочитать в книгах «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» и книга, которая носит имя Иисуса Навина. Причем, если книга носит имя Иисуса Навина, это не значит, что он ее писал. Это, может быть, книга рассказывает об этом герое. Так книга Руфи, например, это книга о Руфе, написанная, тем более, в более позднюю эпоху. Моисей, еврейская традиция, называет его Муше Ребейну. Он считается автором первых пяти книг Библии. В пяти книг же изложена история его жизни, но она помещена в контекст установлений, повелений, законов, а также истории избранного Богом народом. В книге «Бытие» Моисей описывается, почему еврейский народ оказался в Египте. Более того, там показывается, как складывались отношения Бога и его народа на протяжении веков. А сам Моисей родился в Египте в еврейской семье как раз после выхода указа фараона об уничтожении еврейских младенцев. Ну, слишком быстро увеличивался народ, он был в то время рабством у египтян. И об этом, кстати, рассказывает уже книга «Исход». Мальчиков нужно было бросать в реку Нил. Мать исполнила это повеление, поместив Моисея в маленькую корзинку осмоленную. Это корзинка, ковчег Моисея. И он поплыл по реке, и его взяла дочь фараона и воспитала его как сына.
1: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
3: Моисей был обучен всей мудрости египетской. Но не этой мудростью был спасен народ еврейский. Он попытался помочь избавиться евреям от рабства, но попытка была неудачна. 40 лет он прожил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Ну и вот жизнь заканчивается. 80 лет – это конец жизни. И в это время появляется Господь. Он появляется в несгорающем кусте, неопалимая купина, и наделяет его силой творить знамения и дает повеление вывести народ из рабства египетского.
1: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
3: 10 чудес казни египетских потребовалось Богу, чтобы убедить фараона, как он обозначен, жестокосердный фараон, да, отпустить народ. Вода превратилась в кровь, жабы наполнили всю землю египетскую, тучи мошек облепили людей и скот, полчища слепней стали одолевать дворец фараона и весь Египет. Скот погибал от чумы, гноящиеся язвы появились на теле людей и скота, выпал град. Была тьма осязаемая, это что-то вроде Самума или Хамсина, но в неурочное время. А последняя казнь была страшная, гибель первенцев в Египте, в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью заколотых ягнят, которых нужно было приготовить и есть ту ночь с горькими травами и пресным хлебом. Кстати, так была установлена еврейская Пасха, иудейская Пасха, от слова «пасах» – проходить мимо. Ангел-губитель проходил мимо домов. Все это происходило по прямому повелению Бога, по слову Моисея.
1: «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем».
3: Когда евреи бежали из Египта, море расступилось, так что они по дну морскому Акипосуху перешли Красное море. Когда мы говорим о Красном море, в синодальном переводе мы читаем «Черное море». А если посмотреть на оригинал, то это Ямсуф, море тростниковое. И вот когда войско фараона потонуло в этом море, египтяне, евреи прошли, египтяне зашли за ними и утонули, они воспели победную песнь. Воздали славу Богу, не Моисею.
1: «Кто сравнится с тобой средь богов, Господи? Кто сравнится с тобой в величии святости? Дела твои достохвальны и дивны, трепет в нас вызывают. Народ тобою искупленный, по любви своей неизменной ты вывел из рабства».
3: Народ приходит к Синаю, это гора, на которой сегодня водят туристы, ночью они восходят на эту гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, Бог заговорил с народом возле этой горы. Народ испугался и попросил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, Бог вручил ему две скрижали, две каменных доски с 10 заповедями. Из них 4 заповеди говорят об отношении к Богу и человека, а 6 об отношениях человека к человеку. Ну, вспомним эти 10 заповедей очень коротко, тезисно, да? Первая заповедь: есть только один Бог, других богов нет. Не сотвори себе кумира — вторая заповедь, запрет всякого рода изображений и идолопоклонства. Третья: не произноси бездумное имя Божие, особенно в клятве, да? Помни субботу, установленный Богом день покоя. 4 заповеди. Дальше: почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, то есть храни целостность семьи, не кради, не клевещи и не завидуй. Вот эти 10 заповедей, в общем-то, универсальные заповеди для человечества, они и по сей день люди хорошо помнят, не убивай, не прелюбодействуй, хорошо помнят. Было дано еще множество всяких заповедей. Всего мудрецы насчитали в Торе, так называют пятник Моисея, 613 заповедей. Среди них, например, такая заповедь о том, что ближнего своего люби, как самого себя. Когда Иисус повторяет эту заповедь за еврейским законом, он просто расширяет понятие ближний. Кто такой ближний? Слово ближний можно произнести как сосед или друг, но это не только единоплеменник, но всякий человек. Причем Иисус говорит, в том числе тот, кто враждебен к тебе. Как бы это ни было трудно, люби врага. И еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». То, что делал Моисей под его руководством, это скиния. Переносной храм Божьего народа. Палатка. Шатер откровений или встречи. Еврейская Охель-Моэд. 5 глав, с 25 по 30, исходит сказано, как ее надо сделать. Слово в слово. В главах 36 по 39 описывается, как это было сделано. То есть, кажется, что это повтор, но это повтор значимый. Если о чем-то говорится дважды, это значит, что это очень важно. В последней главе мы читаем о том, что Бог благословляет этот переносной храм.
1: Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако, и слава Господня наполнила скинию. Отныне, всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь. И так было во время всего их странствования. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования.
3: Написано: «Облако окутало шатер откровения». Слава Господня наполнила скинию. Слава Господня – это видимое, зримое присутствие Божье, шекина. То есть Бог присутствует здесь своей славой. Евреи, водимые Моисеем, подходят к земле обетованной. Они отправляют туда 12 разведчиков.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они – мужи главные у сынов Израилевых. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали им, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, евеи и евусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израиля, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые.
3: Было только 2 человека из 12, которые уверяли, что землю эту можно взять, потому что это обещание Божье. Бог обещал, значит, все будет. Но народ поверил 10, а не двум.
1: По завету Божьему земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только 2 дали неверный отчет, а 10 побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет 2, а не 10. Здесь же лишь 2 защищали правду, а 10 подстрекали к бунту.
3: За это Бог определил народу Божьему блуждать 40 лет по пустыне, за свое, чтобы умерло все неповерившее Богу поколение. Народ роптал на Бога Моисея, но Моисей был терпелив и милостив к ним. Только однажды он рассердился на них, как мы сказали бы сегодня, превысил свои полномочия, сказав, что это он изводит воду из скалы, и стукнул по скале палкой дважды. Кстати, эту воду в Иордании показывают и сегодня, она течет там по сей день. Вот это место, куда Моисей стукнул, вода течет. Но Бог сказал, что это, за это Моисей в землю обетованную не войдет. Он увидел ее с высокой горы Нево, но в нее не вошел. В книге Второзакония описаны последние речи Моисея своему народу.
1: Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
3: И кончается Второзаконие описанием смерти Моисея. Лишь издали с этой горы он мог посмотреть на ту землю, на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. И дальше написано о том, что Яхве, Бог, похоронил его. Это окружает таинственностью кончину вождя, законодателя и пророка. Жизнь его была исполнена необычайных знамений и великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
3: Как можно предписать любовь? Смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления в еврейском, свою душу, чувства и человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, не проникнутся всецело этой любовью. Вот как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Книга Второзакония завершает Пятикнижие, но в ней содержится и переход к историческому циклу, который открывает книга Иисуса Навина. Иошуа бин Нун, преемник Моисея. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет народ Израиля во владение ее. Но если ясно передать эту мысль, Иисус Навин, твой ученик и помощник, войдет в Ханаан. Его назначат своим преемником. Он станет вождем народа при овладении землей обетованной. Затем как раз книга Иисуса Навина начинается тем, что Бог подтверждает свое обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобою. Не отступлю от тебя, не отставлю тебя». Книга Иисуса Навина открывает собой в христианской традиции цикл исторических книг. То есть это 6-я книга в цикле Пятикнижия Моисеева, да? Но первые 5 книг объединены именем Моисея и составляют Пятикнижие. И завершается Тора такими словами.
1: «Не было уже больше в Израиле такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И не было равных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также по могуществу и поразительным деяниям, явленным Моисеем на глазах у всего Израиля».
3: Кажется, что история народа Божия должна завершиться, но нет, у Бога есть свой замысел. Он избирает другую личность. И в той же главе Второзакония есть слова об избрании преемника. «Иисус Навин был исполнен духа премудрости, ибо Моисей возложил на него руки свои». Теперь под его началом израильтяне исполняли все то, что наказал Господь Моисею. Кто такой этот Иисус Навин? В самом первом стихе написано, что он состоял при Моисее, впервые появляется в Торе как «Осия». Хушея по-еврейски «спаситель». Моисей дает ему другое имя – «Егошуа». Бог спасает, или Господь спасает. Сокращенно это имя звучит как Иешуа, и потом этим популярным именем будет назван в Вифлееме мальчик, родившийся в хлеву у девушки по имени Мария. В славянской традиции он назван сыном Наве, отсюда имя Навин. Состоявший при Моисее Иисус Навин записывал за ним все речи. Возможно, он и есть настоящий подлинный автор книги Пятикнижия. Он должен был вести народ в землю обетованную, в Ханаан, задачей неимоверной сложности. Поэтому первые слова, которые в книге открываются, это слова ободрения.
1: «Никто до конца твоей жизни не сможет противостоять тебе. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не покину.
4: Ты же будь тверд духом и мужествен, потому что тебе предстоит ввести этот народ в его наследие, землю, которую я поклялся дать еще праотцам вашим».
3: Народ должен перейти Иордан, что было бы несложно в обычное время, это небольшая река, но не весной, когда течение бурное, и сама река разливается после дождей. Иисус Навин велит переходить Иордан, но первыми в воду должны войти священники со священным ларцом, ковчегом Завета, в котором хранятся скрижали с 10 заповедями. Как только вошли они в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной. А та вода, что ниже по течению, утекла в Мертвое море.
1: Священники, несшие ковчег Завета Господа, стояли на сухом дне Иордана посреди реки, пока израильтяне посуху переходили речное русло. Так продолжалось, пока весь народ не пересек Иордан.
3: Собственно, после этого события появилась поговорка «У веры мокрые ноги». Это чудо было нужно, чтобы израильтяне, воздавая славу Богу, исполняли его повеление через его избранников. Возвеличил Господь тот день Иисуса в глазах всего народа. И они благоговели пред ним так же, как благоговели пред Моисеем во все дни его жизни. А потом был Иерихон, город, который пал не от стенобитных орудий, и не в результате многодневной осады. В тишине были слышны звуки рогов, шафаров, которые трубили 7 священников, которые обходили город в сопровождении воинов. Продолжалось 6 дней. На 7-й день они обошли город 7 раз. Раздался боевой клич, и стены рухнули. Город был завоеван, были другие города, другие битвы. Повествование книги напоминает эпос с обилием даже правдоподобных деталей. Один из воинов присвоил себе посвященное Богу добро, и все войско лишилось благословений. Было побеждено хананеями. Случались, конечно, и необычные вещи. В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Господь Иисус Господу и возгласил пред всем народом.
1: «В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Иисус Господу и возгласил пред всем народом. Солнце, стой над Гивоном, и луна, замри над долиной Аелонской. И остановилось солнце, и замерла луна, пока не совершил народ воздаяние врагам своим».
3: Несмотря на серьезные испытания, с которыми израильтяне столкнулись при завоевании земли обетованной, ведомые Богом, они достигли заветной цели. И Господь даровал им покой во всех владениях, как Он клятвенно обещал праотцам их. Не осталось неисполненным ни одно из обещаний, которое Господь дал потомкам Израиля. Все исполнилось в точности. События жизни Иисуса Навина говорят нам о верности Господней. Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от него отступило.
5: Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: духовное наследие.
1: Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам никаким не верьте. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях всех людей. Все это и без того спутало и смешало все представления о России, что решительно никому нельзя верить. Нужно узнавать самому, нужно проездиться по России, писал Николай Васильевич Гоголь в одном из своих дневников. Действительно, русская душа, русский человек и Россия в целом остаются загадкой для всего мира. Меня всегда поражало в облике русского человека, с одной стороны, какое-то странное чувство и надежда на авось и нерасторопность, а с другой стороны, евангельские принципы, которые притворяемы русским человеком в повседневной жизни. Помните, как у Бродского? «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». И в подтверждение этого мне хочется вспомнить три примера, которые глубоко запали мне в душу. Один из них случился с Александром Сергеевичем Пушкиным накануне его смерти. Уже тяжело раненый и мучимый в течение нескольких дней, он получает письмо от государя, который пишет ему: «Александр Сергеевич, ни о чем не беспокойтесь, но самое главное помните, я хочу, чтобы вы умерли христианином». И когда перед смертью к нему собрались Даль, Тургенев, супруга Карамзина, другие известные личности, в том числе и Донзас, который описывает это событие, Пушкин сказал им: «Други мои, я хочу умереть христианином. Я хочу исповедать все свои грехи перед Господом, чтобы чистым предстать пред Ним». Второй пример я взял у Федора Михайловича Достоевского в его замечательном произведении «Братья Карамазовы». Вы помните, как Ракитин обращается к Грушеньке и говорит: «А за что мне вас любить? А что вы мне оба сделали?» Она ему говорит: «А ты нас ни за что люби, а вот просто так, как Алёша любит». И, наконец, третий пример. Когда я лежал в больнице, нашу палату постоянно убирала одна уборщица, пожилая женщина. И вот в канун Пасхи она зашла убирать палату, и мой сосед по палате решил немножко над ней подшутить и сказал: «Васильевна, а ты чай, яйцо-то перед Пасхой не ешь, ведь пост великий, грех великий совершишь». Она остановилась в тот момент и сказала: «Грех-то не в том, если я яйцо съем, а в том, если я кого от всего сердца обижу». Для меня это просто классика. В русском человеке сочетается вот эта стремительная возможность обидеть своего ближнего, никем не преднамеренное, просто так, бесшабашно взять и обидеть. Но в тот же момент человек, в следующий момент русский, уже готов покаяться, простить, принять и восстановить все эти отношения. Это еще одна из уникальностей человека русского. И мне вспоминается стихотворение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Судное время».

я чувствую, близится судное время. Бездушье мы духом своим победим. И в сердце России пред странами всеми народом народ будет строго судим. И спросят избранники русские люди у всех обвиняемых русских людей, за что умертвили они в самосуде цвет яркой культуры отчизны своей. Зачем православные Бога забыли? Зачем шли на брата, разя и рубя? И скажут они, мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя. И судьи умолкнут с печалью любовной, исчислили себя в неизбежный черед, и спросят, а кто же зачинщик виновный? И будет ответ, виноват весь народ. Он думает,

наверное, из глубины страдания рождается и вот эта широта, доброта и красота русской души и нашей культуры. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение замечательного поэта Владимира Жильцова, который в своей жизни прошел через годину испытаний и трудностей. Оно называется «Письмо к матери». «Здравствуй, милая мама, на картофельном поле ты, сбирая с земли желтовато-тугие плоды, кто-то рядом с тобой, ах, наверное, то меньший твой Коля, и папаш не бредет, спотыкаясь в ботве сизый дым. Помню я, как теперь твои руки на шее коровы звали утренней зорьку, достала вечерней она. Видно, строит всегда лучезарное счастье на крови и три плана рязанских крестьянской бедою сполна. Говорят, надломилась та прежняя статная сила, что от века до века спасала былинную Русь, но не верует в то, что как трудно и тяжко мне не было, и сомнений своих, как рождение любви, не боюсь. Дух народа высок, но сокрыт от докучливых взглядов, как сокрыта в природе звенящая радость и боль. И в годину беды, и в пору золотых листопадов откровений и чувств проступает кровавая соль. Перед каждой бедой, говорят, мы уже на исходе. После наших побед, говорят, отодвинут предел. Нет пределов у нас, мы в великом Христовом походе. И Христова любовь наш великий и скорбный удел.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, как же понимать нам вот это противоречие, которое мы здесь нашли, причем очень необычное противоречие, когда книги Ветхого Завета, которые вроде бы говорят об избранности Израиля, говорят о истреблении евреев, а книги Нового Завета, которые вроде бы говорят о том, что евреи потеряли свое избрание, а тут, пожалуйста, не отверг народа своего, да еще и дальше, который наперед знал. То есть мы дальше увидим в послании к римлянам, 11 глава, о том, что, оказывается, Бог-то он знал и о том, что евреи отвергнут Иисуса. Но это, оказывается, так как Павел пишет, не является причиной отвержения. Поэтому, хоть и знал Бог, что Израиль всецело, ну, мы уже говорили неоднократно, да, о том, что, конечно, ни в коем случае мы не можем говорить, что вот весь Израиль либо принял Иисуса, либо отверг. То есть были те, кто приняли, были те, кто отвергли. Вот, но здесь в послании к римлянам 11 глава Павел аргументирует, что об этом Бог знал, и в этом есть тоже какое-то Божье провидение. Но сейчас не об этом речь. Я хочу вам показать позицию Павла, что это есть библейская позиция, которая уравновешивает два богословских взгляда. Как мы говорили, первый взгляд – это то, что евреи вот как были избранными, так и остались избранными. И вот только если ты рожден евреем, все, у тебя свой путь к Богу. Вот. Абсурдность этой теории зачастую, знаете, в чем? А если еврей женился на нееврейке или наоборот, то их дети как? Одним путем или другим надо идти? Одни стандарты или другие? Вот. Или теория о том, что Бог полностью растоптал евреев и выбросил их на свалку истории, поставив на них крест. Вот Павел здесь, во второй главе послания к римлянам, которую мы уже обсуждали с вами на предыдущей лекции, он дает очень взвешенный взгляд, если мы посмотрим всю мысль в контексте. С одной стороны, Павел полностью отвергает идею того, что человек, рожденный от еврейских родителей, обрезанный на восьмой день, занимает только в силу вот этих двух фактов особый статус. Вот, пожалуйста. Ибо не тот еврей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. То есть Павел очень четко отвергает любые попытки, любую теорию вот голубой крови. Но с другой стороны, он очень четко показывает место и роль еврейского народа как народа в Божьем плане спасения. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Как понимать эти слова? Друзья мои, понимать эти слова следует однозначно. Если бы Бог уничтожил евреев, то сегодня бы Библии не существовало. Давайте посмотрим на то, как и благодаря кому до нас дошли слова Божьи, которые мы сегодня читаем. Перед нами библейский манускрипт. Самый древний из библейских кодексов, которые сохранились в нашем распоряжении. Это Каирский кодекс, который был переписан человеком по имени Аарон бен Ашер в городе Тверия в 895 году. Маленькая ремарочка. Мне часто приходится слышать о том, что после разрушения храма вот Бог наказал евреев, и все их рассеял, и ни они не жили в Израиле до 1948 года. Это неверно. Евреи всегда жили в Палестине, за исключением 200-летнего периода крестовых походов, когда их крестоносцы вырезали. Потом крестовые походы закончились, и мамилюки египетские во главе с Саладином выбили их полностью из Иерусалима, и евреи опять вернулись. То есть, например, в Галилее всегда была еврейская община. И чем эта еврейская община занималась? Переписыванием Священного Писания. И вот еще один очень интересный библейский манускрипт. Это известный кодекс Алеппо. Этот кодекс, оказывается, тоже был скопирован. Это немножко другая ветвь масоретов. Масореты – это переписчики, которые занимались перепиской Священного Писания. И это Шломо бен Бия, тоже на территории Палестины, 920 год. Это очень интересный библейский манускрипт, он хранится сейчас в Израильском музее. Вы видите, что это на страницах вот здесь? Он горел. К большому сожалению, когда вот это началась истерия антиеврейская в арабских странах, вот, то он находился в Сирии, в синагоге, был там неизвестно сколько веков, там была еврейская община, но ворвалась толпа, сожгла синагогу и выгорела практически четыре книги. первые Моисеевы, осталось второзаконие, Божьим чудом спасли этот библейский манускрипт. Почему я об этом говорю? А потому что сегодня, не будь этих манускриптов, то не было бы у нас откуда просто перевести Библию. А вот это Ленинградский кодекс. Он, в принципе, так называется, назвали его так, потому что он хранился в Ленинграде. Кстати, и сейчас там есть в Санкт-Петербурге. Это Российская национальная библиотека, а тогда она называлась Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Его нашел некий Авраам Фиркович в Крыму. И этот кодекс датируется, вы видите, 1008 годом, и тоже его писала семья Бен-Ашеров. Вы посмотрите на эти три кодекса, в которых содержатся книги Ветхого Завета. Почему кодекс? Потому что это сшитая книга. И вы спросите: ой, а что, собственно говоря, неужели самый древний, целый, а это таки целый, тут все есть, от Бытия до Малахии. Ну, Малахия – это в русской Библии последняя книга. Здесь последняя книга будет Паралипоменон. Вот, то есть от Бытия до Паралипоменона все книги есть. То есть на основании этого кодекса напечатано вот такое издание. Это издание называется, сделано в Штутгарте, оно называется «Библия Хебраика Штутгартенсе». То есть то, что вот в этом кодексе руками писалось, то это переложено в печатный типографский шрифт и отпечатано, это называется «Библия Хебраика Штутгартенсия». Вот. Но опять же вопрос. 1008 год, ну ладно, 859-й. А Библии-то сколько лет? Оказывается, не все так просто. Каждый манускрипт, каждый кодекс рассказывает свою историю. Поэтому мы знаем, кто писал, как писалось. Каждый манускрипт рассказывает историю о своем написании. Вы спросите меня, а как переписывались эти манускрипты? Может быть, там кто-то ошибку допускал? Оказывается, вот что интересно. Посмотрите, вот здесь перед вами находится крупным шрифтом непосредственно текст Библии. А вот здесь мелким шрифтом, и вот здесь мелким шрифтом очень интересные заметки. Вот эти люди, Шломо бен Бия, Арон бен Ашер, писали подробнейшие отчеты о том, что было сделано ими. Например, он переписывает слово вот здесь, и видит, что это слово содержит какую-то орфографическую ошибку. Будет он его исправлять? Нет. Он здесь сделает пометочку и вынесет на поля запись. В этой записи он расскажет, где ошибка, на его взгляд, и что что, собственно говоря, сколько раз она встречается еще в тексте Библии. А вот сюда он вынесет другие стихи, в которых он подобное написание, дефективное, по его мнению, встречает. Понимаете, какая ревностность? Сейчас вам еще кое-что покажу. В конце книги есть вот такая длинная запись. И вот что в этой записи написано. Это вот под конец всей Торы. Количество стихов в Торе 5845. Количество слов в Торе 76856. Количество букв в Торе 879056. Вы понимаете, как ведется переписка? Для того, чтобы считать манускрипт кошерным, должно сойтись это число. Вы можете себе представить? Друзья мои, я имел немножко дело с рукописями Нового Завета. Это очень трудная вещь. Есть византийские тексты, есть раттердамские тексты. Там есть вопросы, сложные вопросы. Но 39 книг Библии, Танаха, переписаны так, что комар носа не подточит. Почему и кто этим занимался? Друзья мои, это не отдельные личности, которые сидели в пещерах. Это иудейские общины, которые, хоть они не верили в Иисуса, хоть они там неправильно понимали Тору и так далее, но они культивировали такое ревностное, трепетное и щепетильное отношение к Слову Божьему, что подумайте и задумайтесь на секунду, это случайное совпадение или, может быть, это Бог так действовал, что эти люди остались на земле израильской. Да, они жили в ужасных условиях. Почему евреи не жили в Палестине? Они могли там жить. Просто там такие были созданы экономические условия, что выжить было невозможно. Но вот эти общины, они не занимались ни банковской деятельностью, никакой. Все, чем они занимались, это было изучение и переписка Слова Божьего. И это дошло. Прошло 500 лет, почти 500 лет с момента, когда было, я вам показал, написан Бен Ашером кодекс, который сейчас называется Ленинградским кодексом, с которого все переводы Библии за последние 100 лет берут этот текст за основу. Прошло, как я уже сказал, 500 с лишним лет. Появляется книгопечатание. Удивительнейшим образом один из первых печатных трудов – это Раввинская Библия, 525-26 год. Удивительное чудо. Венецианский купец Даниил Бомберг и раввин Яков бен Хаим бен Исаак ибн Адония. Я не знаю, каким боком папа римский дал разрешение на печатание этого манускрипта, потому что это было сделано в Италии. Любое такое сотрудничество между иудеем и христианином – это должна быть подпись Папы Римского. Чем Папа Римский думал, я не знаю, но результат я вам сейчас покажу. Вот эта Раввинская Библия, которая сегодня печатается, а вот это первый протестантский перевод Библии на язык, понятный людям в Германии, спустя 11 веков после латинской вульгаты, после того, как Тиндаля, Новый Завет так и не вышел, инквизиция запретила, Лютеровская Библия. А теперь посмотрите на годы издания Лютеровской Библии и на вот эту дату. И задумайтесь, а откуда Мартин Лютер и его соратники могли бы взять текст Ветхого Завета, если бы 10 лет назад Папа Римский вот так вот, возможно, за серьезные деньги, потому что им же надо было базилику Святого Петра закончить и Рафаэлю платить там за его работы, художество. Поэтому они все это дело так вот подписали. Они себе смертный приговор подписали. Вы понимаете? И скажите теперь, это Бог или это случайное совпадение? Ну, а потом, тут уже и говорить не надо. Вот у вас Библия короля Якова сразу же. И реформация полным ходом. Я надеюсь, вы знаете немножко историю слова «протестант». Против чего протестовали? Против запрета на использование немецкой Библии, текста понятного для верующих в богослужебной практике. Не будь раввинской Библии, нечего было бы протестовать. Понимаете, вот это вопросы, которые нам, как верующим людям, следует задавать. На чем основана наша вера? На традициях, на каких-то национальных или культурных устоях, или на Священном Писании. И самый-то главный вопрос, друзья мои, это кто дал это Священное Писание? Потому что сегодня есть те, которые учат, что Священное Писание было дано Церковью, которая имеет и полное право его интерпретировать. Ну, друзья мои, посмотрите, как действует Бог. Вы зададите мне все-таки вопрос, хорошо, нам что, верить масоретам, которые якобы были такие тщательные переписчики. А можно ли им верить? Ну, давайте глянем. Давайте посмотрим вглубь веков. Давайте посмотрим на то, что было, что у нас есть из древних библейских текстов, например, 2 века до нашей эры. А вот что есть. До начала 20 века единственным, самым древним, самой древней библейской рукописью, это текст Второзакония, 6 глава, 4 текст. Конечно же, 2 век до нашей эры, это вам не 1008 год, но такая малипуська, как говорят, просто такая, буквально вот такого размера текст. Только найден был в 1898 году, да? Но прошло всего 50 лет. И было обнаружено вот что. Перед вами текст, полный текст книги пророка Исаии, найденный в Кумране. Вы посмотрите на эту дату. 325 год до нашей эры. Такого в руках ученых не было. Вы знаете, что этот текст перевернул весь мир науки, библеистики, потому что в течение конца 18 века, в начале и 19 века в Западной Европе, в частности в Германии, библеистика пошла по историко-критическому пути. Подвергалось сомнению все, любое слово, любой текст, и все это основывалось исключительно на утверждении, что а что у нас в нашей Библии всего древний манускрипт 1000 лет, и то 1000 лет нет. Что там могли чего-то повписывать? Кто его знает? Друзья мои, вот в этом тексте, если на него присмотреться внимательно, вы обнаружите почти стопроцентное сходство с тем, что дает нам сегодня Ленинградский кодекс. Почему почти стопроцентное сходство? Ну, знаете, как говорят печатники опытные, даже в самой тщательно откорректированной книге будут опечатки. А это же руками писалось. И это показывает, что традиции масоретов по переписке текста не взяты с воздуха и не возникли 1000 лет назад. Открывайте хоть Каирский кодекс, хоть кодекс Алеппо, хоть кодекс Ленинградский и сравнивайте, будет то же самое. Теперь посмотрите внимательно, когда эти свитки были открыты. 1947-48 год. А что происходило в эти же годы? Формировалось государство Израиль. Это случайное совпадение? Друзья мои, если бы эти свитки бедуины нашли на 100 лет раньше, там вот в пещере, да, не могли туда залезть, то от них бы ничего не осталось, как не осталось ничего от очень многих древних книг во время мусульманского завоевания Палестины в 6 веке нашей эры. Это случайное совпадение. Я не верю в случайности. Друзья мои, Господь особым образом выполняет то, что написано в послании к римлянам, 3 глава. Тогда вопрос заключается в том, а кому выгодно говорить о том, что Бог евреев выбросил на свалку? А я скажу, кому выгодно. Выгодно это только тем, которые хотят иметь монополию на интерпретацию Священного Писания, которые хотят руководить людьми и говорить: вот наш авторитет, я сказал, церковь сказала, и все. Вот какой выбор. Вот, оказывается, корни всего. Тут вопрос основной, друзья мои, заключается в том, кто дал нам Священное Писание? Церковь нам дала Священное Писание или Бог дал нам Священное Писание? И, естественно, возникает основной вопрос. Это основной вопрос, который поставили протестанты, реформаторы еще при Лютере. Источник авторитета первичный в церкви или в Библии? Церковь говорит нам, что делать? Или церковь должна руководствоваться Священным Писанием и жить по Писанию и выстраивать все, что делается, на основании Священного Писания, а не человеческого субъективного авторитета? Что выберем мы сегодня? –

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате. Это занимало очень много времени. У меня с самого детства мои игры, они отличались от моих сверстниц, потому что меня больше тянуло строить гаражи, бегать с мальчишками, участвовать в драках. В общем, я отчаянно с самого детства пыталась доказать папе, что я, несмотря на то, что я девочка, что я как бы сын. Потому что у меня какое-то с самого детства тянулось чувство вины перед отцом за то, что я не сын. Я росла в такой сложный период, когда занавес железный в нашей стране, он приоткрылся, и наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной и веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стала прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь у меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось то, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации. Мне казалось такое, то, что я не колюсь, значит, я не конченый наркоман. И мне казалось, что я могу подвязать в любой момент, в любой. Я помню, как я легла на первый детокс. Мне занесли, или у меня уже была на тот момент, серьезная кишечная инфекция. Но была действительно жуткая, жуткая картина. Я весила около 40 килограмм, и я не могла ничего есть. Это, наверное, был такой первый звонок, что мне пора остановиться. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу как бы уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками. Я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне. Вот так. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такая из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что меня отрезали волосы. Я не понимала тогда, на самом деле, всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. И я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью. Сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков, и добыть их честными путями, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей, у меня нет будущего. Сестра отрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра, потому что, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, я не знаю, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой. Мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерть. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, Я так хочу жить трезвой жизнью, но помоги мне остаться здесь еще на месяц. Вы знаете, о моем деградированном состоянии, ну, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, ну, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала, господи, ну что я здесь делаю? Ну, это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями. Ну, я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Ну, я так думаю, что это, наверное, тюрьма была. Ну, такая какая-то ассоциация, серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать, но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю, и готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться, и во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс, я просто не поверила своим глазам. Это был факс из детского дома с просьбой о помощи. И адрес, когда я посмотрела на карте, был рядом с моим домом. Мое состояние, это было просто настолько, было это такое воодушевление, я такое поймала чувство легкости, мне перестало интересовать все, что творилось на работе. Я пошла туда, до сих пор считаю, что это Бог направил меня туда. Я очень боялась его употребления, что я никогда не смогу иметь семью, потому что мне казалось, то, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одной из самых сильных таких главных мотиваций для меня – это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что Вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонент.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы

0: сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, Создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславле на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома-Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сережа. Сереж, привет.
2: Привет, Боря.
1: В гостях у нас сегодня наша...
2: Прекрасная девушка, хороший человек.
1: Кристина.
3: Привет.
2: Вы знаете, начнем так нашу тему. Многие люди, все, наверное, хотят чувствовать себя комфортно в обществе. Вот, например, как сейчас Боря чувствует себя комфортно на этом стуле.
1: Даже ногу на ногу
2: вот.
1: Могу.
2: Но каждый из нас имеет какие-то свои отдельные качества характера, может быть, принципы в жизни или что-то, что отличает его в этом обществе. И не всегда комфортно чувствовать себя среди других людей, которые не придерживаются этих принципов, или чувствовать себя белой вороной, когда все делают что-то одно, а ты делаешь другое, или ты не согласен с ними. Поэтому очень сложно находиться в обществе и придерживаться своих принципов, если они разнятся с другими. Вот. Об этом как раз, наверное, сегодня поговорим, как нам придерживаться своих принципов, будь то это какие-то привычки, будь то это какие-то внешний вид, или, может быть, это какие-то религиозные убеждения. Вот. И поэтому мы сегодня специально пригласили Кристину, она нам расскажет свою историю. Кристина, еще раз привет.
3: Еще раз привет.
2: Рассказывай.
3: У меня был страх говорить о том, что я верующая. То есть, когда меня спрашивали... А где ты бываешь по субботам? А почему ты не такая, как все? То я пыталась как-то быстро-быстро ответить, ну, средний, и всем своим видом давала понять, что, ребят, я не хочу об этом разговаривать.
1: А смотри, Кристина, вот не такая, как все. Что это значит?
3: Ну, например, там, не дерусь, нет вредных привычек.
2: То есть верующие, они, в принципе, первое, что они не дерутся. Ты знаешь, я тебя огорчу, верующие дерутся.
1: Вот. И на жизнь, а на смерть порой.
3: Мой мир не будет прежним.
2: Хорошо, еще что, вот что было еще сложно тебе открывать людям? Вот они начинали у тебя спрашивать, а что ты верующая или так далее. Ты сразу избегала этих всех вопросов, разговаривала, давайте сменим тему.
3: Я боялась, что люди меня не примут, что они не поймут, начнут насмехаться, будут говорить типа, о, сектантка или еще там что-нибудь такое. Поэтому я очень боялась об этом говорить.
2: Боря. У тебя было такое когда-нибудь в жизни, не обязательно связано с религией, с тем, что ты верующий человек, когда ты что-то боялся или скрывал в обществе?
1: Ну, смотрите, как было. Сам, то есть, например, на работе, то есть я устроился на работу, где работал достаточно долгое время. Сам я не производил инициативу, то есть не навязывал людям свою веру, ничему их не учил. Но когда я пришел на эту работу, там встал вопрос субботы. То есть вроде бы у нас пятидневная рабочая неделя, но иногда нужно работать по субботам. Я руководителю сразу же сказал, то есть я с ним один на один вышел в сторону, сказал так и так, я верующий человек, я хожу в церковь, по субботам работать не могу. Он сказал, одним словом, хорошо, работать не будешь. Но другим коллегам я об этом не рассказывал. Потому что единственное, что нас объединяло, это только работа, вне работы мы не общались. Поэтому я пришел, сделал свое дело и ушел. И нас это, моих коллег, это не касалось. Поэтому, но если бы встал вопрос, если бы мы об этом заговорили, то я бы рассказал. А без нужды...
2: Интересно, вот на самом деле тем людям, которые не близки тебе, с которым ты не общаешься, с которым у тебя нет отношений, им ты обычно не будешь говорить о своих каких-то принципах убеждений, доказывать что-то.
1: Ну, потому что они меня не настолько знали, чтобы я готов был им это открыть. Потому что что это...
2: Ну, и они, в принципе, бы и не поняли, может быть, тебя, да? Не было этих отношений.
1: Ну, возможно, бы, кстати, и поняли. Потому что люди со мной работали... Я работал в небольшой частной организации, где были люди не пьющие, очень грамотные и адекватные. Я думаю, что они бы поняли.
2: А вот, Крис, у меня вопрос такой. А эти ребята, с которыми ты старалась эту тему закрывать, не общаться, они вообще были твоими друзьями или это было просто так, приятели, знакомые?
3: Ну, в основном это были одноклассники, потому что они видели, что я не хожу в субботу. Но среди них есть и друзья.
2: И ты даже вот с самыми близкими своими друзьями среди этих одноклассников тоже эту тему не открывала?
3: Нет.
2: То есть даже самым близким тебе было сложно об этом говорить?
3: Я говорила, что вот у нас в семье не принято ходить по субботам. Нам нельзя работать там, вот так.
2: Ясно. Хорошо. Как ты думаешь, это хорошо было или плохо? Или это просто нормально было, что это сложно раскрыть?
3: Я думаю, это очень плохо, потому что когда мы боимся сказать, что вот я хожу в церковь, я верующий, то мы стыдимся самого Бога. Мы стыдимся того, во что мы верим.
2: То есть причина это того, что мы сами боимся или стыдимся. Значит, нам это не нравится. Тебе, скажи, тебе нравилось ходить в церковь, верить в Бога? Вообще, это жизнь верующего человека, который ты жила. Тебе она нравилась?
3: Да, мне очень нравится. И мне нравятся люди, которые ходят в церковь. И в церкви именно я чувствую себя просто как дома. Очень хорошо.
0: Найди, найди свой путь.
1: А у меня появился такой вопрос, Кристина, для тебя есть разница, если тебя спросит, например, твой сверстник, ну, тогда еще, да, когда тебе задавали такие вопросы, почему ты по субботам, тебя не видно, если бы тебя спросил твой сверстник, какой-то молодой человек, какой-то парень, или спросил бы тебя взрослый человек, для тебя есть разница? Вот, может быть, ты стеснялась молодым ребятам говорить, потому что, ну, подростки, дети как-то еще не понимают вот этого, для них церковь это что-то такое, ну, для кого-то даже страшное, непонятное, что люди там делают. А взрослые, зрелые люди относятся к этому с пониманием. Вот я по себе могу так сказать. Для тебя была разница, что сказать? Была ли для тебя разница?
2: Может быть, учителю это рассказать или однокласснику это рассказать?
1: Да.
3: Я боялась сказать всем просто. Ну, учителям мне приходилось говорить, но чтобы это сказать, я просто собирала все свои силы и, ну, долго перед этим репетировала, как скажу. Просто очень было страшно об этом говорить.
1: Но все-таки говорила.
3: Ну, приходилось говорить, потому что меня нет на этих уроках в субботу.
1: И какая была реакция?
3: У меня было в новой школе. Я подошла к учительнице географии и сказала, что я не хожу по субботам, потому что я верующая. Ну, рассказала ей все. И ее реакция меня просто очень удивила. Она сказала: «Все отлично, все хорошо, можешь не ходить». Я на самом деле очень уважаю тех людей, которые придерживаются своих принципов. И для меня это было действительно такой поддержкой. Ну, я не ожидала этого.
2: То есть, вот смотрите, я хочу сделать здесь уже небольшой такой вывод, который я сейчас сам для себя делаю. И это на самом деле и открытие в моей жизни, потому что я тоже наталкивался на это и делал примерно тот же вывод. Часто мы думаем, что наши принципы или то, что мы хотим отстаивать, но очень боимся, стесняемся этого или боимся об этом рассказать, это на самом деле бывает это наше преимущество. Это то, что нас, может быть, сказать, возвышает над другими людьми. Это то, что делает нас лучше. И наверняка это хороший принцип. А мы боимся его и думаем, что это другим не понравится, что это все не воспримут хорошо, что это все начнут тебя гнобить, начнут тебя унижать. На самом деле это дело заключается лишь в нашем страхе внутри, каком-то таком непонятном. И тоже у меня было такое, что когда ты раскрываешь это, когда ты себе даешь волю в том, чтобы рассказать этим людям, люди, наоборот, принимают и уважают тебя за твои принципы. Важно только то, чтобы ты их отстаивал до конца.
3: Да, у меня такое было. Ну, я решила, что надо что-то менять. Я начала молиться Богу, что помоги мне не стесняться этого, не бояться. И просто на следующий день меня лучшая подруга в школе спрашивает про субботу, ну, кто я такая. И я ей решила все рассказать. Ну, решила, что спасибо Бог, я поняла, это мой шанс. Я ей все рассказала, и она действительно этим заинтересовалась. Она прочитала Википедию.
2: Что это за религия у тебя, да? Откуда, где?
3: И на следующий день она ко мне подошла и сказала: ты знаешь, это очень здоровская религия, мне так все понравилось. И я ее позвала даже в церковь, она пошла со мной. И после этого...
2: И теперь она со мной в церкви?
3: Пока нет. После этого она мне сказала, что, знаешь, там очень здорово. Все такие люди открытые, с ними так хорошо. Мне очень нравится. И я действительно хочу с тобой ходить. Но мне мама пока не разрешает. Поэтому, когда я перееду в Казань, то я буду с тобой ходить.
1: Значит, друзья, возвращаясь к вопросу бояться и стесняться своих вероубеждений, то есть рассказывать их своим знакомым и близким, я считаю, что в этой боязни и в этом страхе нет ничего плохого, потому что, как мы с вами знаем, в душе всех верующих людей, внутри всех нас всегда происходит борьба. И у меня нет ни одного знакомого верующего человека, кто уже в зрелом возрасте, так скажем, кто является членом какой-либо христианской церкви, нет ни одного знакомого, кто сказал бы: я стесняюсь своих вероубеждений или боюсь кому-то сказать. Никто не боится. Поэтому я считаю, что с возрастом, с каким-то духовным опытом все эти страхи уходят.
2: скорее всего, знаешь, что еще не только с возрастом, а с опытом того, сколько ты раз уже переходил этот рубеж, и ты сказал людям. Вот Кристина, угу. не говоря еще никому, ни разу у нее не было опыта такого, чтобы кому-то раскрыться, и что человеку понравилось, и он принял. Вот и, когда у нее не было этого опыта, ей было сложно. Как только она получила первый опыт, вот, я думаю, наверняка тебе уже было намного легче сказать и другой подружке, и другим, да. и другим. И когда ты видишь, что люди один, второй, третий тебя принял, ты на самом деле думаешь, слушай, ну не так это и страшно, не так это на самом деле и сложно. Вот. И у меня был такой опыт тоже. Как бы, я тоже понимаю, что с опытом того, когда ты сделал это один раз, второй раз, третий раз, когда ты пересилил себя, это то же самое, что бороться со своим страхом. Нужно просто посмотреть ему в глаза, встать перед ним, и один раз ты его поборешь, и дальше уже тебе будет намного легче.
1: Ну, конечно. Сколько людей, столько и мнений. Угодить-то всем нельзя.
2: Мне интересно, Крис, вот как продолжалась твоя жизнь дальше и сейчас? Как ты с этим справляешься? Есть ли у тебя сложности вот с тем, чтобы рассказывать о своей вере?
3: Ну, я действительно не навязываю свою веру никому. Но если меня спрашивают, я действительно отвечаю, да, я верующая, я хожу в церковь. И я думаю, это правильно, потому что люди, ну, начинают узнавать о нашей религии, они видят нас, как мы себя ведем, и они действительно начинают, ну, думать о нас хорошо, думать хорошо о нашей религии и думать хорошо о нашем Боге. То есть мы свидетельствуем людям о Боге.
2: Важно еще, знаешь, я считаю, спасибо, Кристина, за твой ответ, я считаю, что человек еще очень боится говорить о какой-то своей религии, когда он подсознательно сам не совсем ей, так скажем, симпатизирует, не совсем любит вот эту свою приверженность, и он не совсем соблюдает то, что как бы требовалось бы соблюдать. Это человек, который, например, курит, пьет, например, ругается матом и так далее. Вот если у него спросят, ты верующий? Если он скажет, да, я верующий, вот ему, мне кажется, сложнее сказать, потому что он понимает, что верующий человек, понятие верующий в Бога и не соблюдающий те законы, которые Господь дает, сложно сказать здесь о том, что ты верующий. Хотя сегодня у нас, по сути, вся страна верующая, да, все страны христианская, вот. Но легче сказать о том, что ты верующий, но это накладывает на тебя особую ответственность такую. А, ну, вообще, ты как себя ведешь, как ты живешь.
1: То есть это кладет такой штамп. То есть если ты говоришь, что ты верующий, то стараешься соответствовать.
2: Да, да, ты должен соответствовать. Вот соответствуешь ты или нет, насколько ты соответствуешь, мне кажется, настолько тебе, может быть, и легче утверждать о том, что да, ты верующий.
0: Найди, найди свой путь.
1: Друзья, а вот как вы считаете, у меня вот такой вопрос появился. Если человек верующий, и у всех у нас хоть раз был духовный кризис какой-то, когда мы порой не соответствовали, когда мы, может быть, отдавались каким-то мирским интересам. Я не говорю именно каким-то плохим или похотям, а вообще. Вот, и
2: когда так... мы сомневались вообще в том, а вообще нужна мне эта вера,
1: да,
2: в том ли я пути.
1: И все равно порой где-то у нас или у наших близких создается вопрос. Ну, когда нас вот в такой ситуации спрашивают о том, верующим или неверующим люди, стоит ли говорить, что ты верующий, когда человек видит, да какой же ты верующий-то, ты вон там пьешь, сидишь. Бывают такие верующие люди, которые, да, ну, взял, выпил, ну что теперь?
2: То есть стоит ли говорить о том, что ты верующий, если ты вот сейчас находишься в духовном кризисе или в таком вот упадке?
1: Да, когда человек видит, что верующим тебя вообще не назвать. Потому что я когда служил в армии, со мной в госпитале лежал один солдат. Что-то мы о вере заговорили, я тогда верующим не был, вообще никакого понятия не имел. И я ему говорю, слушай, а ты верующий? Он говорит, да, я верующий, я верю в Бога. А где у тебя крест? Он, да нету. И так зашло, что я его, так скажем, замял, и он в итоге что-то сам задумался, а верующий ли я вообще или нет.
2: Ага, то есть ты ему подставил под сомнение в том, что он верит, потому что у него нет креста, у него нет каких-то видимых показателей, да, потому что... И он сам начал сомневаться, что он на самом деле верующий.
1: Да, может быть, это как-то и навязано было с детства.
2: Ему?
1: Ну, конечно.
2: То есть ты понял, что он на самом деле не очень так верующий?
1: Ну, я этот вопрос задал не с целью узнать, верующий он или нет, потому что я вообще до того, как начал ходить в церковь, я... так скажем, их немножко проверял для того, чтобы, так скажем, унизить человека. Потому что, да какие вы верующие, ну что, крест одел? Да?
3: Я считаю, именно в этот момент, когда происходит вот этот духовный кризис, надо просто вставать на колени, не подчиняясь ничему. И Бог должен обязательно помочь в этот момент. он всегда поддержит и сам может дать слова, которые ты должен сказать.
2: Хорошо, Крис, вот у нас программа подходит к концу. В конце, что ты можешь сказать о том, как ты сегодня справляешься с вот этими трудностями, когда нужно заявить о своей вере, о своей приверженности церкви, той или иной религии, о том, что ты веришь в Бога. Встречаются ли тебе еще трудности? Или ты уже сегодня направо и налево всем ходишь? Я верующая, в автобусе заходишь, люди, я верю в Бога. Ну, то есть, легко ли у тебя это сегодня происходит, или тоже есть на самом деле вот такие вот трудности? И как ты с ними борешься?
3: Ну, трудностей говорить о том, что я верующая, у меня нет, но я не хожу направо и налево. Здрасте, я верующая. То есть я рассказываю тем людям, которым действительно интересно, которые действительно интересуются, спрашивают, и я могу им спокойно об этом рассказать. То есть больше у меня нет такого страха.
2: И давай тогда вернемся к тому, как ты это определила. Первое, ты сказала, нужно молиться Богу. Ты сделала, ты молилась Богу и просила о том, да, чтобы Он тебе помог. Чтобы не бояться этого, да?
3: Потому что мне нравится моя вера, и я не хотела этого стесняться. Я даже когда боялась говорить, я понимала, что это неправильно, но ничего поделать с этим не могла.
2: Угу. Первое, то есть мы сказали о том, что попросить Бога. И второе, еще очень, мне кажется, важно. Ты сказала, что ты начала говорить вот об этом, сказала своей подружке. И ты получила тот опыт, когда, наоборот, она приняла тебя вот с твоей религией такой, как это есть. И она это одобрила.
3: Да, я думаю, каждому надо, ну, если у каждого будет такой опыт, то эта боязнь, естественно, пройдет.
2: Хорошо, Кристина, спасибо большое за то, что ты сегодня поделилась своим опытом, за то, что ты такая открытая, такой открытый верующий человек. Борь, ты можешь последнее пожелание нашим зрителям сказать, вот что бы ты им пожелал сегодня?
1: Знаете, много выводов я уже делал в передачах, и все выводы сходятся к одному большому стержню, который, так скажем, является вершиной, скорлупой любого ядра. Я считаю, что просто во всем нужно уповать на Бога. Прям коротко и четко.
2: Друзья, вы все слышали. Уповайте на Бога, не бойтесь своих принципов, вероубеждений. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока.
1: С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Кристина. И мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сергей. Ставьте большой палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на наши обновления. Пока!

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Небо на земле. Ведущий Алексей Бритов.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
2: Добрый день.
1: Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они не являются. Хотелось бы вот какой вопрос задать. А всегда ли была необходимость в жертвах? Было ли такое время в истории нашей Земли, когда жертвы не были нужны?
2: В книге «Бытие» повествуется о сотворении нашего мира, о сотворении Адама и Евы. И вот в контексте этого повествования, сотворения, мы находим Божье предостережение. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «возделывать» более-менее понятно. Угу. В оригинале глагол «обслуживать», глагол «работать», а вот «хранить» — древнееврейский глагол «шамар», угу, он довольно неожиданно здесь используется, потому что он означает охранять.
1: А от кого охранять? В раю, да, вот в этом первозданном, безгрешном мире, да, нужно было бы им охранять сад.
2: Ну вот давайте иллюстрацию приведем использование этого глагола в следующий раз, mm-hmm, в Священном Писании. Да? Бытие, 3 глава, 24 стих, говорит: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Mm. Да? То есть вот этот глагол снова здесь используется, и Эдемский сад представлен как вот охраняемая территория. То есть мимо ангела не пройдешь.
1: После грехопадения они уже не могли туда, да, войти. Ну а до грехопадения они и так там ходили. От кого им охранять-то нужно?
2: Вот. Использование глагола «шамар» показывает, что Эдемский сад был вот такой территорией по замыслу Божию, которую нужно было оберегать от внешнего нападения. Да? И, соответственно, это сразу же открывает нам картину какого-то противостояния, какой-то враг есть. Есть тот, кто хочет и попытается отнять этот дом, отнять Эдемский сад. И Господь открывает, что во Вселенной в это время уже идет вселенский конфликт, уже дьявол реален. Вот тот, который называется древний змей, дьявол и сатана. И перед тем, как описывается трагедия грехопадения, Господь вначале показывает, каким образом можно уберечь этот сад. Да? И Он говорит во 2 главе, мы прочитали в 17 стихе, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В подлиннике используется интересная фраза, дословно «мот тамут» – два глагола, которые означают «умирать» в разных формах.
1: Вот. И у нас, как попытались перевести, смертью умрешь, как будто можно не смертью умереть, а чем-то другим.
2: Так, да. Это сразу обращает, mm-hmm, на себя внимание, и что совершенно определенно, Господь говорит, ты точно умрешь. Mm-hmm. Да? Вот как, например, в словах и в учении Иисуса Христа мы порой находим «истинно, истинно говорю вам». Да? Господь и так никогда не лжет. Но когда Он что-то хочет подчеркнуть,
1: дважды повторяется,
2: неотвратимость, конкретность, определенность, серьезность вопроса, Он дважды повторяет.
1: Но, тем не менее, они почему-то не умерли в этот же день. Мы сегодня ответим на этот вопрос. Почему? Потому что многие задают этот,
2: да,
1: вопрос. Господь, да, дважды сказал «умрешь», а они продолжили жить, и Адам жил аж сколько там? 900 лет.
2: 930 лет. То есть у нас два фактора в этом Божьем слове. Первое – сторожите Эдемский сад. Есть враг, у вас попытаются его отнять. Вот как надо сторожить. И вот что будет, если вы не будете на страже. Смертью умрете в тот же самый день, в день, в который ты вкусишь от него. Потому вот это предпосылки для разумения того, как жертвы появились. В действительности, это был период времени, блаженное райское существование, когда смерти не было вообще никакой, в том числе животных. В жертвах не было нужды. Дальше, в 3 главе, уже появляется на поле деятельности змей. Третья глава, с 1 стиха по 6.
1: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
2: Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слово «змей». Угу. В оригинале Священного Писания, вот именно ветхозаветной эпохи, есть целый ряд слов, которые переводятся как «змей». Угу. Есть несколько слов, которыми можно было бы описать разные виды змеев. Но Моисей по вдохновению Божию выбирает термин, который имеет весьма необычное значение. Здесь используется термин «нахаш». Глагол «нахаш» означает «колдовать», «быть медиумом», угу, «быть посредником» между нечистой силой и, вот в данном случае, человеком. Таким образом, использование этого глагола и от глагольного существительного «нахаш», «нахаш» как «змей» и «нахаш» как «колдовать» идентично выглядит в оригинале Торы. Да?
1: Только по контексту можно понять, что это глагол или существительное.
2: Да, и позже, когда уже были огласовочки, угу, в масоретском тексте, где-то в 6-8 веке нашей эры добавлены, да, то есть тогда уже, вот смотря на современный текст, напечатанный в Священном Писании, можно видеть разницу. А изначально, когда только лишь гласные в оригинале Торы присутствуют...
1: Они одни и те же.
2: Это идентичный термин. Так вот, Слово Божье показывает, что этот змей, он стал медиумом, он стал посредником воздействия на людей. Это вот тот, о ком Священное Писание напишет уже в книге Откровения, 12 главе, древний змей, то есть называемый дьяволом и сатаною.
1: Медиумом — это значит, что в него, получается, вселился, да, посредством него говорил дьявол?
2: Дьявол, да. Вот. Таким образом, Библия начинает рассказывать, что имел в виду Господь, когда сказал «защищайте, сторожите Эдемский сад». И дальше идет все по сценарию, в отношении которого Бог предупредил. Адам и Ева не были в неведении. Господь сказал им, каким образом у них попытаются отнять этот Эдемский сад. И вот появляется змей, и он начинает предлагать свое обольщение. И вот то, как он это делает, ну, во-первых, он предлагает сделать то, что Господь сказал не делать, да, съесть запретный плод.
0: Далее в программе.
2: Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.
0: Небо на земле.
2: Но нам важно обратить внимание на то, на каких уровнях осуществился процесс грехопадения. Мы находим здесь, во-первых, уровень мыслей. Сказано, что жена увидела, 6 стих, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Так? Знание – это область разума, да? Область мозга. Он предложил ей нечто для ума. Дальше – слова. Угу. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. И вот в том, как она отвечает и как она передает Божьи слова, она их искажает. Потому что она говорит, сказал Бог, 3 стих, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. В Божьей заповеди такого нет. Угу. Не сказано, что прикасаться нельзя. Говорится, не есть. И вот, коль скоро она устрожила этот Божий запрет и фактически добавила от себя, то змей этим воспользовался. Да? И он стал таким образом демонстрировать, что на самом деле это Божье повеление, этот Божий запрет, он может быть нарушен. Конечно же, текст у нас, знаете, здесь очень насыщен.
1: Концентрированный очень информация.
2: Подобен телеграмме, где хочется много сказать, но слов мало. И потому вот разные исследователи, по-разному осмысливая вот этот текст, по-разному представляли его. Но вот этот вот факт добавления слов Евы к Божьим словам очевиден. Некоторые, например, рисуют такую картину. Это дошло нам из преданий народа Божия в историческом плане, что змей взял ее и чуть-чуть подтолкнул к дереву, и она прикоснулась. И не умерла.
1: И поняла, что все нормально.
2: Да. Да. И вот и таким образом на уровне слов произошел грех. А в Священном Писании написано: «Не прибавляй к словам его». Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И еще один уровень – это уровень поступков. Сказано, она взяла плодов его, ела, дала также мужу своему, и он ел. Важно увидеть, что изначально грех был реализован на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. И в результате, когда вот это произошло, когда они съели, как говорит 3 глава 7 стих, «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». То есть человек, когда согрешил, когда от Господа отступил, когда таким образом дьявол получил власть над людьми и над землею, человек пытается своими собственными усилиями, как говорится, своей сообразительностью как-то
1: решить
2: проблему. Вот. Ну и, конечно же, надо полагать, что тогда температурный режим был еще щадящим. Еще не было вот, Ледовитого океана и так далее. И вот та местность, где они проживали, вполне, может быть, как казалось Адаму и Еве, вот одежда для той местности вполне годится. Но дальше, когда появляется Бог, когда Он возвращает их в реальность бытия, они понимают, что этого недостаточно. То, что они предложили для решения этой ситуации, было явно недостаточно.
1: То есть мы... Ну, наверное, не только потому, что климат должен был измениться, а и по другим причинам было недостаточно.
2: У нас по-прежнему висит главный вопрос.
1: Да.
2: В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона, коль скоро закон это... рассказ о том, как жизнь устроена, нарушаешь закон, умираешь. Да? Они должны были умереть именно в тот же самый день. Но по повествованию мы видим, что этого не произошло. И потому появляется вопрос, а что же произошло? Вследствие чего? Давайте мы посмотрим на 3 главу книги «Бытие», 21 стих. Здесь вот в этом месте нашего исследования.
1: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».
2: Вот этот стих был предметом и до сих пор является предметом многих споров. Что это такое?
1: Угу.
2: Что это за одежды кожаные? Значит, есть мнение, что до этого они были духовными существами, а тут он кожею одел их. То есть вот что кожа – это вот наша кожа, да? Что об этом идет? Что он взял и создал кожу и сделал их таким образом защищенными теперь уже.
1: А как же до этого они должны были питаться там и все? Для чего духовному существу вкушать?
2: Конечно. То есть я просто привожу существующие мнения. Да, некоторые полагают, что Бог взял и какую-то кожу сотворил, вот, ну, типа вот кожанки, да, какую-то кожаную одежду взял, изготовил. Но вот когда мы начинаем исследовать слова и глаголы, которые здесь используются, то оказывается, что глагол «сделал» в подлиннике, в оригинале, это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает «изготовить». Есть глагол «бара»
1: — «сотворить».
2: «Сотворить», именно «из ничего сделать что-то». Как вот в книге «Бытие» в самом начале, да, «берешит бара», в начале «сотворил». То есть Господь из небытия вывел нашу планету и вообще все, что существует. А здесь используется глагол, который означает «изготовить из чего-то уже существующего». Угу. Именно «изготовить». Потому нужно было где-то эту кожу найти. Он изготовил им одежду из кожи, которая уже где-то была. –

0: 6 стих. Левит, 1 глава, 6 стих.
1: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
0: Здесь описывается жертва, и упоминается слово «кожа». Так? Речь идет о том, что при принесении жертвы с нее снимали кожу.
1: Жертву всесожжения.
0: Да. И дальше сказано «рассечет ее на части», то бишь жертву рассечет. Кожа остается. Да. Дальше мы читаем в 7 главе книги Левит, в 8 стихе следующее. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». То есть мы узнаем, что когда приносилась именно жертва, то кожа оставалась для использования, какого
1: для одежды,
0: нужно
1: там.
0: Было. Для одежды ли, да, для какого-то изделия и так далее.
1: Ну, также пергамент делали же, да, из шкур животных.
0: Да,
1: на нем писали.
0: Да. То есть речь идет о том, что когда Всевышний в день грехопадения одел Адама и Еву в одежды кожаные, первое мы выяснили, он сделал им, в смысле, изготовил из уже имеющейся кожи, и мы теперь знаем, откуда он ее взял. Он ее снял из животных. Когда мы читаем в 3 главу книги Бытия, 21 стих, там используются термины из книги Левит. Из книги Левит, где рассказывается о том, как жертвы приносить. Потому при исследовании оказывается, что причина, по которой они не умерли в тот день, была в том, что вместо них умерли жертвенные животные. То есть смерть все-таки состоялась, закон остался незыблемым, возмездие за грех – смерть. В тот день в действительности минимум 2 существа умерли. Но Божья благость явилась в том, что коль скоро Агнец был заклан прежде создания мира, коль скоро еще до сотворения всего мира Господь самого себя предложил в качестве этой жертвы, вот сейчас, вот в этот день, в день грехопадения, Господь стал открывать Адаму и Еве вот тот самый план спасения. Появилась нужда в жертвах, как в способе демонстрации, как в способе иллюстрации того, что произойдет однажды, когда Агнец Божий должен будет отдать самого себя в жертву. То есть
1: эти жертвы были указанием на Иисуса Христа, на Его будущую жертву. Именно поэтому они не умерли в тот же день, ведь, да?
0: Да, именно так. То есть важно помнить, что Агнец Божий, который был предназначен прежде создания мира, это отправная точка. Потом есть грехопадение, а потом появляются кровные жертвы на земле. То есть они никогда не были целью, они никогда не были главным, они были способом демонстрации веры и способом прообразного указания на жертву Агнца Божия. И вот они, Адам и Ева, нагие, в одежде, которую попытались сами, как говорится, на ходу состряпать, они сейчас получают одежду на самом деле настоящую, прочную, которая может защитить их. И, что очень важно подчеркнуть, они одеваются в одежду тех, в кожу тех, кто умер вместо них. Получается, что вот эта идея облачения в жертву, она присутствует с самого начала. И позже уже в апостольских посланиях будет написано «облекитесь во Христа Иисуса». То есть дальше появится термин «одежда праведности», потому что они грешны. А вот Бог по милости своей, по благодати своей их одевает в результате принесенной жертвы. Вот эта праведность, которую они обрели, она, вне всякого сомнения, не была их заслугой. Они это получили верой, они получили это по милости Господней. Потому вот это ответ на вопрос, почему Адам и Ева не умерли, вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.
2: Небо на земле.
0: Теперь, если мы вспомним, что изначальный грех был совершен сразу на 3 уровнях, на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков, то очень интересно отметить следующий вновь лингвистический момент. Я хочу вернуться к истории о сотворении. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих, Бытие 2:7, написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Господь сотворил человека из праха земного. И как следствие человек стал называться человеком.

0: человеком по имени того материала, из которого он был изготовлен.
1: Значит, человек... В русском языке это не так хорошо отражено, а в оригинале, видимо, это яснее, да, прослеживается.
0: Да, и мне хотелось бы показать как раз этот лингвистический момент. Но, как говорится, предваряя, в русском языке есть термин «землянин». Угу. Да? Вот он связан с термином «земля». Угу. Вот таково же соотношение в оригинале Священного Писания. «Адам» — это человек, и также это слово используется для обозначения имени первого человека, да? Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Адама – это земля. Вот если посмотреть, как эта фраза звучит в подлиннике, то дословно сказано «эт гаадам» – вот этот человек, «афар мин гаадама». То есть Господь создал, слепил человека из именно праха земли.
1: Но вот Адама – это именно прах, потому что Эрц – это вот земля в каком-то понятии, там, да, страна или вот земля как планета, а Адама – именно вот прах. Да?
0: Адама – это глина.
1: Глина. Угу.
0: А прах – это афар.
1: А, вот
0: то есть из праха, из частиц глины. Глины. Он его соединил, он его сделал. И сотворил, и затем вдунул дыхание жизни. И вот, когда мы дальше прослеживаем вот этот термин «Адама», он в Священном Писании не так часто встречается, то находим один интересный отрывочек уже в книге «Исход», в книге «Исход» в 20 главе, в 24 стихе. «Исход», 20 глава, 24 стих. 20 глава известна многим тем, что в ней содержится текст «Десяти заповедей». Да? Это повествование о том, как Господь заключил завет с народом, который вывел из рабства. Угу. Итак, 24 стих говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть сразу же после того, как прозвучал текст десяти заповедей, после того, как народ испугался, услышав этот звук, и попросил, чтобы Бог уже своим голосом не говорил, сразу же после этого звучит вот такое повеление: «Сделай мне жертвенник из земли». И в подлиннике это словосочетание «мизбах Адама». То есть этот термин, он отсылает нас к материалу, из которого человек был сделан, материалу, из которого человек был слеплен. И исследователи, кто читает текст в оригинале, естественно, не могли пройти мимо этого места, потому что напрашивается параллель. Угу. Человек сделан из вещества, на котором для скрепления завета с Богом и для заглаживания грехов своих нужно приносить жертвы. И потому, когда мы обращаемся вот к документам, сохранившимся со времен дарования Торы, и потом веками появлялись различные толкования и попытки осмыслить вот это все, то в частности, например, в Талмуде, я цитирую сейчас по классическому комментарию Санчина, мудрецы Талмуда спрашивают: «Откуда Всевышний собрал прах земной? Из каких частей света?» Ну и, конечно, многие страны тут, как говорится, с удовольствием предложили бы себя в качестве кандидатуры, да? И ответ: мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм, а именно с того места, на котором располагался жертвенник во дворе храма. Материалом для создания жертвенника является прах, ставший впоследствии фундаментом жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя в храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама.
1: А подождите, они в 20 главе получают заповеди у горы Синай, угу, да, а храм находился на горе Мария или Мария.
0: Да.
1: Но это в разных немножко местах.
0: Конечно же. Это, безусловно, аллегорическое толкование, но оно основано на лингвистических параллелях. Угу. Да, то есть говорится о том, что жертвенник делается из Адамы. В храме он стоит на Адаме. И даже если взять вот чуть-чуть дальше, 25 стих, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, это по-прежнему земля, да, это по-прежнему почва. Или даже когда уже он сделан был из дерева сетим. Дерево сетим из почвы берет себе питательные вещества, и оно из ингредиентов земли создано. Или же медь, которым этот жертвенник был обложен, это все взято снова из земли. То есть на ассоциативном уровне мудрецы усматривают здесь вот эту вот связь о том, что приходя поклониться Господу, приходя принести жертву, человек вспоминал, откуда все это пошло. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. Ответ – потому что тот, кто сделан из Адамы, Адам, однажды согрешил. И человек как бы возвращается к истокам, он вспоминает это грехопадение, и он признает и свою всеобщую греховность, да, как сын Адама, как тот, который произошел от него, и он признает свою личную греховность, он возвращается на место принесения жертвы. И еще, если обратиться к одному из толкований вот в этом контексте, дело в том, что гора Мориа в истории народа Божия, в истории Священного Писания, она знаменательна тем, что там Авраам приносит в жертву своего сына. Угу. Так? Книга «Бытие», 22 глава, стихи 1 и 2. Господь повелевает и ведет его именно туда. И вот там, на этой горе, произошло чудо избавления. Вместо того, чтобы человек был принесен в жертву, приносится в жертву животное. И сказано, Господь усмотрит себе жертву. Жертва Исаака должна была быть принесена на том месте, где позже был построен храм. И на уровне ассоциации образной, на том месте, где был Адам сотворен. Угу. Так? То есть речь идет о том, что вместо человека кто-то должен был отдать свою жизнь. И слава Господу за то, что это произошло в лице Агнца Божия Иисуса Христа. В жертвах нужда появилась, потому что мы в лице Адама и Евы согрешили, но Господь нас избавил сам, став за нас жертвой.
1: Угу. И хочется добавить, что именно на этом месте, да, на горе Мориа, и тот агнец от Господа, который запутался рогами своими в чаще, также был дан. То есть это также, наверное, является прообразом того, что на этом месте придет Господь, да, и слава этого храма, в который он придет, будет больше славы первого. То есть очень много параллелей, конечно, и Священное Писание удивительно гармонично в этом отношении. И, дорогие друзья, мы вместе с вами в течение последующих программ, которые мы посвятим и подробному изучению ветхозаветных жертв, жертв, которые приносились в святилище, мы увидим еще много интересного, и это поможет нам лучше уразуметь наше спасение, что Господь сделал для нас. Пусть Господь благословит нас в этом.
0: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там. –

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Апостол Иаков – ближайший ученик Иисуса Христа. В своем послании пишет такие слова. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». И именно этим библейским текстом начинает свое письмо Виктор Пацукевич, служитель церкви христиан адвентистов седьмого дня из города Бреста, что в Белоруссии, а дальше он в своем письме пишет следующее. «В феврале 2005 года мне позвонил брат Андрей, прихожанин церкви города Кобрина, и спросил, совершаем ли мы елеопомазание не членам нашей церкви, то есть тем, кто не посещает церковь. Дело в том, что родная сестра его жены была очень больна. Ее обследовали в Кобрине и Бресте, и результаты были неутешительны. В Бресте врач так и сказал ей, плохи ваши дела. У нее был рак». Виктор ответил Андрею, что никогда не совершал этого религиозного обряда неверующим людям, поэтому ему надо было посоветоваться с теми, кто поопытнее, и подумать, и помолиться, стоит ли это делать, можно ли это делать. И вот Виктор молился, исследовал Библию и пришел к выводу, что Господь, когда был на этой земле, никогда и никого не отталкивал из тех, кто приходил к Нему за помощью. Господь Иисус исцелял и иудеев, и язычников, и тех, кто верил в живого Бога, и тех, кто сомневался. Поэтому Виктор согласился совершить этот религиозный обряд над нуждающейся женщиной, хотя та не принадлежала никакой церкви. Когда Андрей вновь перезвонил Виктору, то он сказал, чтобы они приехали к нему обсудить это служение. И они приехали. Андрей, его жена Татьяна и ее больная сестра Галина. Прежде всего, Виктор обратил внимание на безнадежность в глазах этой больной женщины. Он понял, что веры в исцеление у нее нет. Зато Татьяна, родная сестра Галины, имела горячую и сильную веру в то, что Господь силен исцелить ее сестру. Виктор поговорил с Галиной, нуждающейся в выздоровлении, и сказал, что для исцеления нужна вера. Если же ее нет, то нужно просить веру у Бога. Кроме того, необходимо было простить всех своих обидчиков, примириться со всеми, кого она, может быть, обидела, и попросить прощения, конечно же, у Бога за свои грехи. Затем Виктор добавил, чтобы когда все это будет сделано, они позвонили ему, и они совершат это служение. И вот через 5 дней они перезвонили Виктору и сказали, что Галина приняла решение принять этот обряд, и она к нему подготовилась. Во вторник вечером они совершили над ней это служение. А через несколько часов, в тот же вечер, Галина уехала в Минск на очередное обследование. Виктор пишет, «Я с волнением ждал. Что же покажет это обследование? Мне так хотелось, чтобы Господь исцелил эту женщину, чтобы Господь показал свою великую силу и любовь. И вот в субботу во время богослужения в Кобрине встала Татьяна, сестра Галины, и со слезами на глазах благодарила Бога за исцеление своей сестры. Оказывается, при обследовании в Минске врачи никакого рака у нее не обнаружили. Обращаясь к Галине, они так и сказали, рака у вас нет. Вот так, дивно, наш Господь прославил себя в жизни этой дорогой его сердцу души. Впоследствии Галина стала регулярно ходить в церковь и в марте 2006 года приняла крещение, заключила с Богом завет. Слава нашему Господу! Виктор Пацукевич, пастор или священнослужитель, город Брест. Дорогие друзья, я хотел обратиться к вам и сказать, что если вы серьезно болеете, но верите в то, что Бог может вам помочь, то вы, подобно этой женщине Галине, можете найти в вашем городе церковь христиан-адвентистов седьмого дня и обсудить с местным служителем возможность совершения над вами обряда елеопомазания.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: В следующем на сегодня письме содержится рассказ о молодой семье, которой Господь по молитвам Церкви Божьей, по молитвам членов этой семьи даровал ребенка. Пишет Елена Остапенко из Витебска. Когда мы поженились, то, конечно, не думали, что можем столкнуться с такой большой проблемой. Прошло около 6 лет, а у нас не было детей. К помощи врачей я обратилась примерно через 1/2 года со дня бракосочетания, но получила ответ, что еще очень рано бить тревогу. С этим я и ушла. Но с тех пор, после такого утешения, можно сказать, с тех пор прошло много времени, я на множество раз обращалась к врачам в разные медучреждения и получала иногда совсем не медицинские советы. Елена воспитывалась в атеистической семье, но при этом, как и большинство людей, она во что-то, но верила. Мама, сестра, племянница ее мужа были давними членами церкви христиан-адвентистов седьмого дня в городе Витебске. Свекровь при встречах старалась что-нибудь дорассказать им о Боге, Елене и ее мужу. Но не все было понятно. Кроме того, Елена считала, что достаточно просто жить с добром в сердце и правильными принципами по жизни. Но к рассказам свекрови Елена все-таки старалась прислушиваться. И вот однажды что-то подтолкнуло ее попросить помощи у Бога. Вот просто так, своими словами, но от всего сердца. Елена обратилась тогда к тому, для кого нет ничего невозможного. Вы догадываетесь, наверное, с какой просьбой она обратилась к Господу. И прошло немного времени, прошло некоторое время, и случилось самое желанное в жизни Елены. Она забеременела и родила мальчика. «Когда свекровь предложила мне, — пишет Елена, — посетить лекции в своей церкви, на это время взяв заботу о малыше на себя, я с удовольствием согласилась. Примерно через год я приняла крещение, а через некоторое время завет с Господом заключил и мой муж. Теперь мы всей семьей, нашему мальчику сейчас уже 8 лет, с великой радостью посещаем церковь христиан-адвентистов седьмого дня и совершаем служение, которое нам доверили. Позднее мы узнали, что в то время мы были не одиноки в своей просьбе о ребенке. О нашей проблеме молилась вся община, вся наша церковь. Большое спасибо тем, кто молился за нас. И самое главное, нашему любящему Отцу Небесному за великий подарок, который Он нам даровал. Елена Остапенко, город Витебск.

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Есть в Иерусалиме удивительное место – купальня Силаам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силаам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силаам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силаам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силаам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силаам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно полтора века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение полутора суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, Зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он — свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врожденную слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за заделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости во чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна – слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет, а это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее Он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как «шилах». Это означает «посланный», купальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку Он Сам говорит о Себе, как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего Меня. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физическое исцеление слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги, но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса, Он только слышал голос его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет сыном человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас с вами предпоследняя тема, и она самая главная. Мы будем повторять все законы улучшения нашей памяти. Мы поговорим еще об одном интересном секрете благополучия наших семейств. Он основной. И о нем психологи и педагоги только сейчас стали говорить. А Библия давно имела эту тему в себе. Просто не знают люди, как это практиковать. Эта тема основная. Может быть, из-за отсутствия знаний по этой теме мы и страдаем и несем, может быть, даже и родовые проклятия, и не имеем спокойствия в своей жизни. И дети наши, к сожалению, не научены и молитве «Отче наш». Я думаю, что уже за все это время мы выучили эту молитву и практически молимся ей, потому что в ней отражены и святость Божия, и Его забота о нас, и желание избавить нас от лукавого. Бог остался таким же, Бог творит чудеса. Он помогает нам. И теперь сегодня мы только повторим все те законы, которые мы с вами, с которыми мы познакомились. Их 7 законов, которые говорят нам о том, что существует закон осмысления. Бог никогда не работает с нами насильно. Мы должны осмысливать все то, что мы читаем в Священном Писании. Точно так все то, что мы учим, мы должны осмысливать. Закон интереса. Интерес возникает, когда мы ставим цель перед собой. Закон объема знаний. Чем больше знаем мы на эту тему, тем легче нам учить следующий материал. И закон готовности к запоминанию – это самый, наверное, важный из всех, когда даем себе команду, установку на запоминание, на контроль. И закон одновременных впечатлений – максимум вызвать в себе впечатлений, связанных с запоминанием. И закон усиления первоначального впечатления – рациональный, эмоциональный способ выражения этого закона. Закон торможения и правила. 4 правила и еще 3, которые помогали нам осознавать то, что мы выучили, и рассказать его другим. Личные комментарии помогают нам оставлять яркий след в нашей памяти, хранение материала, извлечение его и снова повторение этого материала, который мы учили. Конечно же, способ обучения себя иностранному языку, он связан с ассоциацией образов, мысленное, скажем, представление себе этих слов, нанизанных на те образы, какие мы придумали к цифрам от 1 до 10. Мы много говорили об этом, и это помогает. Хотя мне этот способ был преподан простой женщиной, тем не менее он уже, оказывается, и научно обоснован, и вы можете пользоваться им, изучая иностранные слова любые, даже китайские. Пишите транскрипцию русскими буквами, потом вы научитесь писать на том языке, который вы учите. Алгоритмы чтения, что надо не только просто зубрить, а надо прочитать, выяснить непонятное, потом уже пытаться заучить, продумать, усвоить, выписать, если вам что-то непонятно, или применить любой эмоциональный или рациональный способ запоминания и оценить. Делите на фрагменты и заучиваете хоть всю книгу «Псалтырь» или другие материалы. Мы с вами говорили о том, как запомнить человека, как запомнить имена, а также мы говорили о благополучии наших семейств. Сегодня очень важная тема – это благословение родителей. Если бы мы правильно понимали, что это такое, не было проблем бы в исполнении 5-й заповеди – «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Сегодня, к сожалению, эта заповедь нарушается. И дети не дорожат родителями, не понимая, что родители могут их благословить. Родители ведут такой образ жизни, как будто они ни за что не отвечают, а именно за духовное становление своих детей. Итак, благословение Божие и благословение человеческое.

Христос говорит: научите, и потом крестите. Ребенка нельзя научить, ребенок покаяться не может. Хотя по рождению своему он уже несет в генах склонность к греху. Итак, благословение. Детей приносили и к Иисусу Христу, чтобы он их благословлял. В чем же оно заключается? Почему так дорожили благословением? Я вам хочу рассказать, как я однажды видела встречу субботы в одной иудейской семье. Для меня это было очень интересно. Это были люди, соблюдающие субботу, но они христиане, адвентисты седьмого дня, и мне очень понравилось. Представьте себе празднично накрытый стол, солнце садилось, склонялось к закату, семья и гости были все вместе, было произнесено благословение на трапезу, но тут началось невероятное, что для меня было впервые и новое. Когда глава семьи обнял свою супругу, в присутствии всех нас, она встала, он стоял, и он прочитал вслух наизусть притчи 31 главу. Для нее это было так красиво. Он говорит: кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. И он рассказывал о том, что она как купеческие корабли, добывает хлеб свой издалека, встает рано утром, раздает урочное служанкам своим. Ну, я понимаю, у нас 10 служанок, 10 пальцев, и разум наш, и все должно настроиться на работу, ты должен иметь четкий план работы. А может быть, у вас и правда есть домработница, и она всем этим руководит. И он в своем благословении благословил ее, задумает о поле и приобретает его. Это было удивительно. Конечно, мальчики, их сыновья, которые слушали такое благословение, навряд ли пойдут искать себе супругу шумливую, необузданную, в наряде блудницы. Нет, они привыкли слышать эти чудесные благословения. Но потом она немного прижалась к нему так ласково и произнесла наизусть первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании легкомысленных» — у нас на русском написано «в собрании развратителей», — «но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». О, дорогие друзья, для меня это так было трогательно, что я думала: доживем до следующей пятницы, и я попрошу, чтобы супруг меня вот так обнял и рассказал мне притчу 31 главу и сравнил меня с той женой, цена которой выше жемчугов. А я бы сказала, где он должен находиться, о чем размышлять, и благословить его успехом в деле рук его. Потом они благословили своих сыновей особым благословением из книги Псалмов, благословили гостей благословением из книги Чисел, 6 глава с 24 по 26 стих: «Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, да помилует тебя Господь и даст тебе мир». Знаете, спели песню, и было так приятно. Вся семья получила особое благословение на субботний день, на всю неделю, на всю свою жизнь, может быть. И поэтому, дорогие, благословение это и еженедельное, и при встрече субботы, и ежедневное, оно очень важно. Но особенно при уходе из жизни. Я когда читала Библию, когда она впервые попала в мои руки, это был, так скажем, 68-69 год, и я еще была молодая, и я так думала: ну зачем так рвались к этому благословению? Что брата обманул? Вы знаете, Иаков взял первородство у Исава, одевает его одежду, идет к умирающему отцу и говорит: «Отец, благослови меня!» А отец не спешит благословить. Он сомневается и говорит: «О, голос не Исава!» Но все-таки благословил его. Кушанье было ему приятное, вкусное приготовлено. Почему? Зачем? Зачем умирающий потом Иаков благословил всех своих 12 сыновей? В чем секрет? Благословили ли вас ваши родители, дедушка и бабушка? И в каком духовном состоянии были благословляющие вас? Есть опасность, что если родители сами не в договоре с Богом, не в завете с Ним, исполняют законы не Божьи, а своевольничают,
и, может быть, прожили греховную жизнь, как они могут принести благословение своим детям? Может быть, стоит родителям задуматься и хотя бы ради хорошей судьбы

своих детей, вступить в договор, в завет с Богом, принять водное крещение, быть прощенными Богом, взять эти законы в свое сердце и отдать благословение. И этот опыт благословения патриархов, он меня очень потряс в моей юности. И когда я уезжала в далекую Сибирь, и моя бабушка умирала, ну, скажем, она не умирала еще, но была уже в таком возрасте, 90-й почти год ей шел, 86-87 год, 9-е десятилетие разменяла. Я пришла к ней прощаться, я чувствовала, что я не вернусь на родину, и ее не увижу и не похороню. Вот почему-то внутри это чувствовала. Я пришла к ней с такой мыслью и ехала это расстояние и думала, я возьму ее благословение. Как Бог благословил через Авраама и через Иакова его потомков, пусть моя бабушка, которая соблюдала субботу, верила в Иисуса Христа, все 10 заповедей старалась соблюдать. Да, конечно, она понимала, и мы понимаем, что мы не спасаемся законом, но все-таки соблюдать его надо, потому что ты стремишься к святости. Господь говорит, будьте святы, как я свят. И вот я приехала к ней и сказала о своем плане уехать, и говорю перед тем, как уйти, «Моя любимая бабушка, пожалуйста, благослови меня. Как вы думаете, если к вам обратится ваш ребенок или ваш внук или внучка с такими словами, разве может верующее, преданное Богу, сердце не отдать вам самое лучшее? Да, она не дала мне наследство, она не скопила для меня никаких денег, но она сказала, любимая моя, у меня 13 внуков, 22 правнука, и никто не догадался попросить этого благословения. Преклони колени передо мной, перед Богом, а я преклоню свое сердце». Она уже не могла вставать на колени. Она положила на голову мою свои руки и благословила меня словами особой молитвы. «Пусть Господь, не она, а Господь, она просила Господа, живого Бога, даст тебе здоровье, даст тебе силы, даст тебе благополучие, даст тебе верующего мужа, верующих детей». Знаете, я и не думала ни о чем об этом. Но она, человек, проживший долгую жизнь, она желала мне всякого счастья на земле, говорила в своей молитве о духовности, о том, чтобы я принесла много плода на ниве Божьей. И какой мог быть плод, когда Библия была под запретом? Не говоря о проповеди Евангелия. У меня Библия была занятая взаймы. У меня не было в то время своей Библии. Я брала на неделю взаймы ее и читала. А потом через неделю отдавала другому человеку. Я удивлялась этой молитве. И мы с ней попрощались. Я уехала. И начали сбываться все ее благословения и до сегодняшнего дня. Конечно, многие говорят, как поздно мы услышали об этом. Наши родители похоронены. Наши близкие уже ушли, кто нас благословит, или мои родители неверующие. Знайте, что есть тот, кто о вас думает, как родители думают о своих детях. Вот Псалом 39, там говорится, что невозможно пересчитать помышления Божии о нас и чудеса Его, какие Он творит и хочет сотворить для нас. Но дети очень редко вспоминают о родителях, и мы редко вспоминаем о том, кто может дать эти благословения. Вы знаете, мы можем вернуться, как блудный сын вернулся к своему отцу, и взять снова эти благословения. Бог хочет благословить каждого, кто возвращается к Нему, кто говорит, «Господи, я иду к Тебе за благословением». Да, я недополучил эти благословения от родителей. И если и подставил голову под благословение отца, а он был неверен моей маме, так скажем, говорил мне один молодой человек, и я потом всегда шел по жизни и сомневался, ну какое же это благословение? Поэтому важно самим быть достойными родителями. Тогда дети наши будут возвращаться к Богу, к истинному Богу. Так вот Иаков, взяв благословение от отца, встретился с Богом у воды, у потока Иавок. И он сказал, не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Я сочувствую всем, кто даже проклят своими родителями. То, что родители сгоряча говорят ужасные слова. «Вот тебе отольются мои слезы, вот ты будешь есть кусок сухого хлеба». Вот плохое-то исполняется, потому что они этим самым служат
противнику Божьему. Христос сказал: «Будьте осторожны, благословляйте врагов ваших, а не проклинайте не только друзей». А в книгах Ветхого Завета написано, что даже кто слышит слова проклятия, он должен был побит камнями, а не только даже кто проклинает. Поэтому, дорогие друзья, никогда нельзя проклинать кого-то. Но если уж проклятие на вас, что делать? На многих лежит это проклятие, на многих лежит родовое проклятие. И не заговоры или шептания каких-то чародеев и таких людей, которые связаны с потусторонней силой, снимут это с вас, а снимет Бог. В обряде водного крещения, вы знаете, как интересно, оказывается, слово «браха» – благословение и слово «бреха» – водоем имеют один и тот же корень. И поэтому, например, даже в иудаизме очень часто принимается омовение. Тут нет ничего такого. Если вы недопонимали истину, снова принять омовение, снова погрузить свои грехи и пороки в воде и родовое проклятие и сказать: «Ну уж на этот раз я знаю истину о крещении. Я не отпущу тебя, пока ты, Отец Небесный, не благословишь меня». И в истинной Церкви Божией служители не просто опускают человека в воду, они молятся о нем, они благословляют. И слова «во имя Отца и Сына и Духа Святого» – это тоже слова благословения, слова усыновления, удочерения. И человек получает это благословение и жизнь, веруя, что все грехи его простились, все они остались в воде, и все родовое проклятие там похоронено. Он встает как младенец, принявший обрезание нерукотворенное, совершенное руками самого высшего специалиста Господа, обрезал грехи наши. Мы рождаемся для новой жизни. И когда в воду входите для обряда крещения, думайте не о том, как я это буду соблюдать. Вы думайте о благословении. И тройное благословение, когда из воды выходите, вас тоже Бог благословит. И в книге Неемия в 13 главе написано: «Бог наш обратил проклятие в благословение». Какое торжество, какой праздник! Не бойтесь обряда крещения, радуйтесь. Да, вы вроде бы символически умираете для греха, но никто не утопит вас в этой воде, нет. На одно мгновение ваше тело покроется водой, как и Христос лежал в могиле, затаив дыхание. Но потом Он встал и воскрес из мертвых, и Он благословит вас. И благословение Христово, оно, конечно же, лучше, чем благословение человеческое. Вот почему, принимая благословение бабушки, а потом и матери, я дорожила благословением, полученным при крещении. Потому что люди, они уходят, люди, они могут изменить направление в своей жизни, а Бог не меняется. И Его благословение остается с тобой. Ты можешь, идя в воду, даже взять себе какую-то мечту и говорить: «О Господи, Ты благослови меня», и Бог благословит. И вот крещение на Иордане обычно совершается с молитвой после омовения, потому что крещение – это только в русском переводе Библии, а так везде это омовение, погружение в воду. И действительно, оно должно совершаться с молитвой над взрослым сознательным человеком. И вы видите, Бог способен беду превращать в благословение, как написано и о жизни пророка Иова, страдальца. Но Бог его последующие дни благословил больше, чем прежние, потому что он доверился Господу. И Господь через обряд водного крещения, он собирает пшеницу в житницы свои. Проповедь Евангелия – это брачный пир. И Господь на этот брачный пир, на проповедь Евангелия всех приглашает, дает одежду брачную, это праведность Иисуса Христа. И ее принимает эту одежду тот, кто входит в воды крещения. Просмотр гостей – это следственный суд. И уже за просмотренными гостями идет спасать их на землю Иисус Христос. И Иисус Христос вошел в воды Иордана не для того, чтобы ему там что-то хоронить, не для того, чтобы проклятие с себя снимать. Он был благословен отцом своим, благословен в храме, и он был самим Богом.
Он дал нам пример. Первое. Второе, он посвящал себя на служение как священник, как первосвященник. А каждого священника омывали водой, мазали елеем. Это было знаком того, что он начал служение и людям, и Богу. Он это сделал. И мы, когда хотим избрать путь служения Богу, даже если мы такие уже хорошие и не в чем нам каяться, хотя мы грешны, и нет человека, кто бы не согрешил на этой планете Земля, ибо все согрешили, лишены славы Божией, говорит Слово Божие. Все-таки, как мне одна сказала, а мне нечего там хоронить, я не ворую, не убиваю, не краду. Да, но ты же начинаешь путь служения Богу, тебе же это все понравилось. Покажи перед Вселенной это, чтобы ты была омыта, чтобы ты была помазана елеем, как был помазан елеем Духа Святого Иисус Христос. И тогда прозвучат эти слова. Ты сын мой, ты дочь моя, я ныне родил тебя, я записал тебя в особую книгу, книгу жизни. Она находится в руках самого Господа, он ее не доверяет ни одному ангелу. И, следовательно, вы видите только два условия стать гражданином Царства Божьего. Это принять крещение в воде. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Родиться от духа – это, дорогие, быть рожденным от истины. «Восхотев, родил нас словом истины». Принимая истину, мы рождаемся свыше. Так вот, кто не был записан в книгу жизни, тот будет брошен в озеро огненное. И поэтому это не просто благословение, а это решает вашу вечную участь. Вечную участь. И как хорошо, когда ребенок научен тому, что нужно ему взять благословение. Как трогательно, когда сын попросил: «Папа, ты меня благослови». А я сказала: «Ну ты знаешь, что сделал Иаков? Они приготовили что-то вкусное своему отцу. Давай я буду готовить пищу, а ты быстро делай уборку в доме». И отец, когда пришел и говорит: «Так хорошо все у нас», мы ему сказали: «Ты кушай, мы тебе скажем потом, почему так хорошо у нас». Да, в доме должно быть всегда хорошо, но бывают особые праздники, к ним нужно готовиться. И вот когда взрослый сын склонился на коленях вместе с отцом для благословения, дрогнет любое сердце, и все шалости мальчишеской непокорности, и все то, что, может быть, огорчало отца, оно все осталось в стороне. Все доброе, любящий, верующий отец и мать обязательно скажут детям. А как вы думаете, в обряде крещения разве не дрогнуло сердце Отца Небесного? Вот поэтому в книге Евангелие от Луки, 15 главе написано: «Об одном грешнике, кающемся, найденном, радуется все небо». Бог не ищет массу людей, Он ищет тебя, Он ищет меня, потому что определяется наша вечная участь. Поспеши записаться в книгу жизни. Так много текстов о книге жизни. Это реальная запись. Да, пророку было написано, показано с прибором писца, тоже была запись, в Ветхом Завете написано об этой книге, и в Новом Завете о книге жизни. У Бога другие способы записать наши имена. При сегодняшней технике мы понимаем, как это делается. Итак, вы видите, крещение – это не просто войти в воду. Нужно договориться с Богом. Договор человека с Богом. Договор не может быть без условий. И поэтому те, которые говорят, что мы с Богом договорились, я с Ним в завете, но нарушают субботу. О, дорогие друзья, самообман. Самообман. Иисус Христос вошел в воду, понимая закон Божий, зная, для чего Он идет. И все добавления после договора, они недействительны. И все праздники, которые пришли, не из Библии, и те перемены в законе Божьем, они недействительны. И у Бога нет ни родных детей, или двоюродных, или троюродных. Он хочет вас усыновить, Он хочет дать вам благословение. И поэтому всегда, когда делается призыв на крещение, и особенно Церковью христиан-адвентистов седьмого дня, потому что само название «Ожидающие пришествия Царства Божьего», по сути дела, все религии, я не говорю только о христианах, они адвентисты, потому что ожидают Царства Божьего.
Истомились мы в царстве греха и зла. Мы устали видеть кладбище, мы устали видеть похороны, мы устали от проклятий, которые срываются с уст человеческих. Посмотрите, что случается иногда на остановках. Я видела, я слышала это. Женщина не успела подбежать к автобусу, и он, видя, что бежит женщина, пассажирка, он закрыл двери и уехал. И она сказала: «Будь ты проклят, пусть все колеса лопнут у тебя». Вот такая наша сущность. Мы устали от всего этого. Господь говорит: ты можешь прийти ко мне, ты можешь взять благословение. Зачем тебе страдать? Ты можешь стать гражданином царства моего. Я все проклятия обращу в благословение. Неужели мы скажем: о, мы не готовы, мы не знаем всю Библию, мы не знаем всех законов? Господь говорит: достаточно того, чтобы ты поверил, что есть истина. Вот 5 постулатов истины, они вам уже известны. Отец, Сын и Дух Святой – это 3 личности Божества. Божества – равнозначные, единые, непонятные, непостижимые. И не надо пытаться вникнуть в то, о чем апостол Павел говорит: «Да не надмевайтесь вы разумом своим войти в то, что для вас недоступно». Слово Божие нам доступно, не до конца понятно, потому что оно Слово Божие, но верьте, что оно богодухновенно. И верьте, что 10 заповедей Бог не изменил, в том числе заповедь о субботе и 2 заповедь об изображениях и кумирах, о поклонении им. И тогда вы готовы к крещению. Потому что человек, которого крестят, он должен знать, что Христос умер за него, что он страдал за него, что он прощает грехи. Еще раз повторяю, что младенец не понимает истины о прощении, истины о благодати, об оправдании. И поэтому это крещение – это просто обряд ради успокоения родительского сердца. И мне всегда говорили: ты крестила своих детей? Я говорю: нет, они еще маленькие. Так вот и надо крестить, пока они маленькие. О, дорогие, но Библия же учит другому. Научите, крестите их. Они должны это сделать сознательно. Я ждала этого момента. И слава Богу, дождалась. Но пока дети не крещены, апостол Павел говорит, что дети освящаются родителями. Мы, родители, должны до их совершеннолетия, до того возраста, когда они будут знать, что такое истина, что такое закон Божий, до этого времени мы являемся их освящением и защитой. И поэтому мы должны понимать, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. И я была рада получить однажды очень интересное такое письмо, где говорится о крещении. Там говорится о крещении. И радовалось мое сердце, когда я читала об этом, потому что в этом письме я рассказывала в предыдущем письме этому близкому мне, очень близкому человеку и родному, что будет крещение в Киеве. И он пишет мне, через интернет это письмо послал: «Как радуется мое сердце о том, что люди принимают крещение, расстаются со своими грехами в разных частях нашей планеты. И я думаю о том, как радуется этому Господь. Действительно, это великая радость». И я радуюсь тому, что дети мои заключили завет с Богом. И дай Господь им оправдать свое призвание. Потому что некоторые становятся неверными завету с Богом. Но вы знаете, их имя не вычеркивается из книги жизни. До дня суда над этой личностью имя остается невычеркнутым. Поэтому всегда есть хорошая надежда для того, чтобы мы верили, что все будет благополучно в наших семьях, и блудные сыновья, блудные дочери вернутся, потому что имя их еще там записано. И иногда позволяют себе из церковных книг вычеркивать имена тех, которые ушли от Господа. Да, вы можете сделать отметочку, что потерян этот человек, не ходит на богослужение. Да, вы можете как бы не считать его уже членом церкви, но имя его нельзя вычеркивать, потому что оно записано в книге жизни у Агнца. И Господь говорит: я дам вам венец жизни. Однажды одна женщина подошла ко мне после таких лекций и говорит: прямо перед началом вашей программы я была у гадалки,
И она мне рассказала прошлое, мое настоящее. Я говорю, я знаю прошлое, я знаю настоящее. Ты расскажи мне мое будущее. Она говорит, не вижу, белый лист. Белый лист. К чему бы это, Ольга Владимировна? Я говорю, к тому, что вы услышите тему о крещении. И как разумный человек вы примете библейское крещение на основании истины, на основании закона Божьего и веры в спасительную кровь Иисуса Христа и облечетесь в Его праведность, в Его светлую одежду. И сатане не дано знать ваше будущее. Он ничего, кроме смерти вечной, не может дать. И поэтому гадалка пользовалась силой дьявола. Она не могла вам предсказать будущее, потому что вы свое сердце отдадите Господу. Но только в настоящем времени. Нельзя откладывать этот вопрос на завтра, на потом. Никогда не думайте, что вы должны стать сначала совершенными. Вода приготовлена, она всегда есть. Господь говорит, что вы придите ко мне, а я буду думать о том, как родить вас словом истины. Вы будете эту истину не отвергать, а принимать. И, конечно же, особенно важно после принятия крещения посещать все церковные мероприятия и богослужения по субботам. Тогда вы будете возрастать и приходить в меру полного возраста Христа. Принимают крещение иудеи на Иордане, и мы были свидетелями этих прекрасных крещений. Принимали крещение семьями, приняли крещение арабы в Назарете, где пришлось с переводом на арабский язык проводить эти программы и со второй темы давать уже вот эти тексты на арабском языке. Это Бог сделал чудо, и они поехали на Иордан, чтобы принять крещение. Украинцы принимают крещение. И особенно трогательное крещение одной девушки, с которой я познакомилась, посещая узниц израильской тюрьмы. Она преступление совершила, помогала воровать автомобиль, чтобы оплатить лечение умирающей своей матери. Она курила, она наркотиками пользовалась. И вот когда мы с ней помолились, правда, на английском языке общались с ней, она знала английский, она знает иврит, арабский. И она потом диктовала русским узницам на иврите, они мне присылали письмо такое трогательное. И действительно, любовь Божия вселилась в ее сердце. После ее освобождения мы пришли в Вифлеем, принесли с собой Библии на арабском языке, рассказали ей о молитве «Отче наш», рассказали о том, что нужно быть записанной в книгу жизни. И она пошла. Она не могла ехать на Иордан, находилась еще под особым контролем и надзором, но она приехала и крестилась в море, в Средиземном море. И потом я спустя годы встретилась с ней, несколько лет прошло, и она счастлива. Хотя она была счастлива в тот момент, когда ее принимали в члены церкви, ее и ее мать, и других людей из азербайджанской диаспоры. И они тоже все заполняли свидетельства, исповедание веры, где не говорится «я клянусь, я обещаю, я верю». Человек должен знать, во что он крестится, во что он верит, а не просто опустить его в воду. И вот ее была мечта при крещении. Она говорила, у нас в арабском мире на мне теперь никто не женится, и я останусь без ребенка. Я так хочу ребенка. Ольга, ты знаешь, как я хочу ребенка. И мой возраст уже достаточно немолодой. Я говорю, верь, Бог даст тебе ребенка. И Бог дал ей мужа. И вот 17 декабря 2009 года родилась ее первенец, девочка Прескила. И вы знаете, какое счастье, что она узнала Христа, что она бросила курить, что она не стала сначала совершенной, чтобы принять крещение. Никогда не нужно думать, что я должна стать совершенной. Вот пророк Иезекииль в 16 главе, он говорит, вот теперь время любви, и никакие препятствия, даже физического плана, не могут нас разлучить с тобой. Праведник, если и упадет, 7 раз он встанет, потому что ты в завете с Богом. У тебя будут ошибки. Не уходи от Бога, не уходи из церкви, потому что не делами мы теперь заслуживаем, а праведностью Иисуса Христа. Ты договорился с Ним, и это гарантия того, что ангелы будут служить тебе. Господь пишет имя в книгу жизни. Господь будет заботиться о тебе, но ты исполнил всякую правду. К тебе в дверь сердца твоего постучал сам Иисус Христос. И ты идешь к Нему навстречу. Кто будет веровать и креститься, спасен будет.
Много примеров в Библии, когда люди немедленно принимали решение. Эфиоплянин мог бы сказать: «Я через год снова приеду в Иерусалим, и я приму крещение». Но он сказал: «Вот вода, и ничто не может мне препятствовать креститься». Вы знаете, много текстов, говорящих о том, что это делать нужно срочно, везде, много текстов о крещении. И нигде не говорится, что ты должен сначала стать святым. В день субботний вышли за город к реке и срочно крестили женщину, даже приезжую из Фиатир. Она занималась бизнесом, и она потом после крещения пригласила к себе апостолов. И точно так и сотник в Кесарии потом уже попросил их остаться у себя в доме. Срочно надо выходить из Вавилона, из духовной этой сумятицы религиозной, из Египта, то есть вообще из язычества. И тогда будете продолжать путь свой, радуясь, потому что имя ваше записано в книге жизни. Гонитель христиан Савл, увидев Христа, он не медлил. И Господь сказал: «Встань, немедленно крестись, омой грехи свои». Потому что самое главное – перейти из семьи дьявола в семью Бога. И поэтому спешите делать это. Не всегда Христос будет стучать в ваше сердце. Самое главное – идите с раскаянием и говорите: «Прости меня, я иду за благословением». Идите в воду со своей мечтой, и Бог особенным образом вас благословит. Кто же должен принимать крещение? А вот те, кто не были крещены вообще во имя Отца и Сына и Святого Духа, так скажем, атеисты, те, которые были крещены младенцами или в несознательном возрасте, те, которые нарушали субботу и не знали принципов закона Божьего и условий крещения, и которым не было это объяснено, и те, над которыми было сделано что-то неправильно в обряде крещения. Потому что Бог есть Бог порядка. Он свою печать и подпись ставит только на законный договор. Но это должно быть основано на любви, на чувствах к Нему. Да, после крещения будут у вас сражения, жизнь, вы будете делать шаги какие-то, как игра в шахматы, но за вашей спиной будет стоять ангел, а не тот ангел смерти, который желает только вашей погибели. И Господь сказал: если вы принимаете не во спасение эту весть, а просто во свидетельство, то отрисите прах от ног ваших, идите дальше. Свято место пусто не бывает. Ваше место займет другой человек. У Господа есть определенное количество. Поймите, что Бог назначил времена и сроки, но Он и назначил количество людей, каких Он должен спасти. Он видит все, знает заранее. А может быть, это ты? Иди, от тебя зависит. Будешь ли ты прощен и будешь ли ты рожден свыше? И я думаю, что пришло время нам сказать: я не получила благословений родительских, я пренебрегла этим, а может быть, мои родители недостойны. Господи, сегодня я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Давайте не отпустим нашего Господа. Возьмем это благословение, и Он обратит проклятие в благословение, а мы будем благословлять наших детей. Потому что это очень важно — идти на законном основании во святилище, будучи омытым в этой умывальнице символической, чаше омовения, полное погружение в воду. Таким образом избираем мы либо вечную жизнь, соблюдение заповедей, и Бог даст нам терпение, либо человеку-убийцу и обманщика, и либо заповеди Божии и ограждение 90-го псалма над нами. И, пожалуйста, я хочу сказать вам в нашей предпоследней встрече с вами 90-й псалом. Его желательно знать наизусть, щит и ограждение истины его. И Господь будет охранять вас на всех путях ваших, потому что вы в завете с Ним. И сам Он наступил на дракона, змея древнего, и взял вас в свои объятия. И насытит вас Господь долголетием, явит вам спасение свое. И вы сегодня делаете выбор между жизнью и смертью, вечной жизнью, вечной смертью. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Либо быть с Господом, либо быть в числе тех, которые будут прокляты. Благословение и проклятие. Что изберем мы? Пусть Бог поможет нам сказать однозначно: «Господи, я хочу взять все Твои благословения, а их неисчислимо много. Пусть благословение будет избрано Вами. Всего Вам наилучшего».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем разговор о Вавилонском плене, в котором оказался израильский народ. На наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Егизарян. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой программе мы начали разговор о Вавилонском плене. И мы говорили о том, что этот плен, это драматическое событие в жизни израильского народа было допущено Богом не случайно. Сейчас я предлагаю напомнить нашим телезрителям, с какой целью было допущено это событие.
3: Совершенно верно. Мы говорили о том, что израильский народ жил по принципам Завета. Принцип Завета подразумевал благословение в случае послушания и наказание в случае непослушания. Мы говорили о том, что израильский народ проявил непослушание. Они, по словам пророка Иезекииля, стали хуже, чем язычники в своей жизни, в своей деятельности, в своем поведении, они стали хуже язычников. Поэтому вследствие вот таких вот действий со стороны евреев Господь допустил плен для того, чтобы их чему-то научить, для того, чтобы посредством наказания хотя бы их образумить.
2: И я хочу напомнить, что в прошлой программе вы говорили о том, что значит быть хуже язычников. Не в том плане, что израильский народ творил какие-то вообще немыслимые, ужасные беззакония, а в том плане, что израильский народ отвернулся от Бога, забыл настоящую истину, в то время как в это время среди языческих народов наблюдаются такие тенденции, как бы поиск Бога, истины. Да, поиск истины.
3: Совершенно верно. Совершенно верно. И вот в этой связи, когда мы говорим о Вавилонском плене, необходимо пояснить, что к этому моменту, значит, израильский народ должен задуматься над тем, почему это произошло. Все-таки какой-то анализ должен быть произведен. И этот анализ происходит. Если внимательно читать 4 книгу Царств, то в 25 главе мы читаем, это уже конец книги, мы читаем такую справку историческую. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, «Явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его». Иными словами, вот этот текст, когда говорит о том, что царь Иехония в 37-й год по переселении был выведен из дома темничного в Вавилоне, фактически речь идет о 561 годе. То есть, по крайней мере, половину своего пребывания в Вавилонском плену израильский народ уже прожил. Иными словами, наступает момент, то есть мы можем утверждать, что книга царств, третья, четвертая книга царств, поскольку это была одна книга изначально, она была написана не раньше этого времени. Поскольку последнее событие, о котором здесь идет речь, это 561 год. Таким образом, что получается? К этому моменту, когда была книга написана, фактически это говорит о том, что происходило переосмысление всей израильской истории, начиная от правления царя Соломона. Поскольку третья книга царств, еще раз напоминаю, что это третья и четвертая книга царств, изначально в еврейском каноне это была одна книга, которая называлась «Книга царей». Третья книга царств, как у нас в Священном Писании, как в нашей Библии, она начинается с правления царя Соломона. Таким образом, к моменту Вавилонского пленения, или к середине Вавилонского плена, происходили определенные тенденции переосмысления своей собственной вот, израильской иудейской истории. Поэтому весь тот период монархии, который здесь запечатлен в этих книгах, фактически направлен на то, чтобы посмотреть, что было сделано не так. И мы можем увидеть, что после и во время пленения, и после пленения особенно, во времена Ездры и Неемии, происходит вот этот анализ того, почему все-таки израильский народ ушел в плен, почему евреи попали в плен. Как это было допущено, посредством чего, то есть на каком основании. И, в общем-то, библейские авторы приходят к выводу, что виной всему, в общем-то, являлась монархия. Потому что цари, в своем большинстве нечестивые цари, они привели израильский народ, привели евреев вот к такому состоянию.
2: И к такому именно духовному состоянию.
3: Совершенно верно, к такому духовному состоянию. Да и, в общем-то, и политическому, потому что очень часто евреи искали помощи не у Бога, а они искали помощи у ассирийцев, у египтян. А когда они искали помощи фактически у языческих царей, это означало, что они отрекаются от Бога и думают о том, что Бог им не может помочь.
2: Да,
3: и
2: ну поэтому... то есть все-таки первопричина была недоверие Богу.
3: Совершенно верно.
2: Утраченное доверие.
3: Совершенно верно. И поэтому, вот, например, 3-4 книга царств, она очень хорошо показывает, что к глазу пророков не прислушивались. Поэтому здесь появляются очень часто пророки, такие как Илья, Елисей, которые трудятся, которые обличают царей, которые наставляют народ, которые пытаются реформировать каким-то образом общество. Интересно, что народ, который в то время, во время монархии, искал помощи у каких-то языческих богов, очень часто это были боги, которые отвечали за плодородие, там, Ваал, Астарта, и о которых думали, что они могут каким-то образом обогатить народ, каким-то образом могут... значит, благословить урожай и так далее. Во всех этих случаях, когда пророки совершают какие-то чудеса, они показывают, что не от Ваалов и Астарт зависит благословение, благополучие, урожайность и так далее. Все это зависит от Бога. Поэтому мы видим различные чудеса, которые происходят благодаря действию и служению этих пророков. Мы видим, что Господь посылает пророков там, к вдовам, послал пророка к вдове из Сарепты Сидонской. Мы видим, что они воскрешают людей, воскрешают детей. Мы видим, что пророки делают так, что масло не истощается. Мы видим, что мука не истощается. Мы видим, что пророки исцеляют серьезные заболевания, такие как проказы. Вот. И для чего все это нужно? Для чего нужны вот эти вот истории, которых очень много в 3-4 книгах царств? Эти истории показывают, что все те надежды, которые питали евреи и с которыми обращались фактически к Ваалам, к Астартам, к языческим божествам, все эти надежды получали свое какое-то осуществление в Боге Израилевом. Пророки показывают через эти чудеса, что на Бога можно надеяться, на Него можно положиться. И даже тогда, когда земля переживает засуху, даже тогда, когда проблемы происходят политического характера, экономического характера, мы видим, что Богу ничто не может воспрепятствовать благословить верных людей, верующих людей. И поэтому очень хороший пример и показательный вдовы Сарепты Сидонской, которая, не имея, в общем-то, пропитания, которая не имела достаточно муки там, и так далее, она все-таки готова услужить пророку Божьему Илье и таким образом вот проявляет свою верность Богу. Поэтому переосмысление вот это происходит на уровне того, что народ ушел в плен, потому что ни народ, ни царь не прислушивались к пророкам. Это один очень важный момент.
1: Открытая книга.
3: Еще одно очень важное, что здесь происходит. Если обратить внимание на вторую книгу Паралипоменон, на самый конец, то мы читаем такие очень важные слова. Это, опять же, эти слова были записаны после того, как израильский народ был уже освобожден из плена. Мы читаем следующее. «И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского, «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Иными словами, это еще один аспект переосмысления вот этой истории, истории монархии. Пророк говорит о том, что народ должен пребывать в плену 70 лет для того, чтобы земля отпраздновала свои субботы. Это еще одно, так скажем, еще один анализ, анализ еще одного аспекта вот этого вавилонского пленения. Почему они тогда туда ушли? Потому что они были неверны в отношении субботы. Они были неверны в отношении вот этой заповеди, и земля не праздновала своих суббот. А в этой заповеди, в этом законе должно было проявляться доверие к Богу.
2: Напомните, пожалуйста, что значит субботний год, что значит вообще суббота, субботний день для израильского народа?
3: Для израильского народа субботний день – это праздник, но не просто праздник добровольный, когда хочу – исполняю, когда хочу – не исполняю, вот в этом смысле. Это заповедь, которая была запечатлена на горе Синай, в самом центре закона Божьего. Господь говорит в 4 заповеди: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему». Иными словами, для израильского народа это была очень важная заповедь, это был очень важный праздник, это был день покоя, и поскольку Господь покоился после того, как сотворил небо и землю по заповеди, народ также должен был покоиться. И сегодня в равной степени это относится и к нам. Эта заповедь, она ничуть не умалена благодаря вот, течению времени. Поэтому, но еще одна заповедь, которая содержалась в Ветхом Завете, она состояла в том, что каждый седьмой год израильский народ должен был отводить на покой для земли. То есть вот в вопросах агрономического такого характера они должны были не засевать землю каждый седьмой год, то есть каждый седьмой год земля должна была также субботствовать, покоиться и отдыхать.
2: А где же они в таком случае сеяли хлеб?
3: А вот Господь обещал, что в шестой год Он даст намного больше благословения.
2: То есть урожай на 2 года.
3: Да, если они вот проявляли такую верность, Господь благословлял урожай, и в шестой год они получали и приобретали земли в 2 раза больше, и этого хватало на 7-й год, это не портилось, вот, и оставалось даже и на следующий год. То есть вот Господь обещал такие благословения в случае послушания. И поскольку народ не проявлял доверия к Богу, они не праздновали этот святой субботний год. Причем интересно, что этот год был годом прощения, и земля не праздновала субботы свои. Так же, как народ должен был праздновать свои субботы каждый седьмой день, так же и земля должна была праздновать субботний год. Этого не происходило. Поэтому происходит здесь переосмысление того, почему они ушли в плен. Это еще одна причина. Причем еще что интересно, когда приходят реформаторы после 70-летнего периода, Ездра и Неемия, мы видим, что вновь переосмысляется целая история. Не просто монархия, а вся история вот, выхода из плена, она переосмысляется. И что происходит? Вот нынешний момент выхода из вавилонского плена, он фактически уподобляется исходу израильского народа из Египта. И все то, что происходило при исходе из Египта, должно было произойти сейчас. Господь дал им свободу при выходе из Египта, Господь дал им свободу сейчас при выходе из Вавилона. Поэтому все те заповеди, которые были даны при исходе из Египта, должны сейчас быть исполненными также. Причем те ошибки, которые они допускали раньше, народ принимает решение, что он их больше никогда не будет допускать. То идолопоклонство, которое существовало при исходе Израиля из Египта и после, там, период монархии и так далее, мы видим, что если наблюдать за всей историей израильского народа, последующей до сегодняшнего дня, мы можем увидеть, что начиная от Вавилонского плена, израильский народ больше никогда не впадал в идолопоклонство. Имеется в виду вот в том, так скажем, в
2: тех масштабах, да?
3: Да, в масштабах и, так скажем, в том виде, в котором было идолопоклонство до Вавилонского плена. Вот в таком виде никогда больше не было. То есть они больше никогда не поклонялись изображениям каким-то, тварям земным, морским и так далее.
2: То есть этот урок был усвоен.
3: Этот урок был усвоен. Но здесь появилась другая крайность. В своем желании исполнить полностью, абсолютно закон, евреи пришли к другой крайности, что закон стал намного важнее, чем взаимоотношения с Богом. И поэтому, когда приходит Иисус, мы видим, что для них взаимоотношения с Богом, они уходят куда-то на второй план, но главное для них остается вот чистота внешняя. Поэтому они уделяют внимание очищению, там, омовению ритуальному, но при этом Христос говорит, вы как гробы окрашены. Снаружи все в порядке, снаружи красиво, а внутри полны костей мертвых. Вот так Христос охарактеризовал состояние народа к тому времени, вот к первому веку нашей эры.
2: Но это был, можно сказать, что это был своего рода религиозный фанатизм, то есть соблюдение буквы закона просто вот до мельчайших.
3: Ну, конечно, не без этого. И этот фанатизм, он приводил, кстати, и к тому, что он привел к тому, что и Христа распяли, этот фанатизм привел и к тому, что Стефана, одного из первых диаконов христианской церкви, побили камнями. Вот этот фанатизм, кстати говоря, приводил и, допустим, того же самого Савла, который в будущем станет апостолом Павлом, приводил к тому, что он просто рьяно боролся с христианством, с христианами и пытался уничтожить. Он говорит, что я был ревнителем отеческих преданий более моих сверстников и жестоко гнал церковь. Так Павел говорит о себе и в деяниях апостолов, и в посланиях некоторых он об этом говорит.
2: Ну, вот это ведь характерное явление, когда как бы маятник качается из одной стороны в другую. С одной стороны, сначала еврейский народ жил в идолопоклонстве, то есть вообще, можно сказать, отвергал Бога в том виде, в каком Бог ожидал поклонения от израильского народа. Такого поклонения не было. Потом маятник качнулся, наоборот, в другую сторону.
3: Совершенно верно.
2: То есть это религиозный фанатизм, это яростный такой консерватизм. Вот. А может быть, этого нельзя избежать?
3: Знаете, говорят, что отсутствие некоего сарказма по отношению к себе приводит к фанатизму. То есть они не могли, вот, так скажем, иногда даже просто посмеяться над собой. Mm-hmm. То есть они вот действительно рьяно и очень ревностно относились вот к этим вопросам. Но интересно, что вот эта ревность, она привела к тому, что к вопросам второстепенным относились очень серьезно. В это же самое время не обращали внимания на вопросы очень важные и самые главные. Поэтому Христос и сказал в проповеди к фарисеям, он сказал, вы комара процеживаете, а верблюда поглощаете. Иными словами, на серьезные вещи, на важные вещи вы не обращаете внимания, а обращаете внимание на второстепенные моменты, на второстепенные вещи. Но, тем не менее, все-таки урок в первое время урок был усвоен. И поэтому мы видим, что все те проблемы, с которыми сталкивается израильский народ при исходе из Египта, все это они, так скажем, этих ошибок они пытаются избежать при исходе из Вавилона. Поэтому если раньше они очень поверхностно относились к субботе, мы знаем, что многие люди вышли собирать манну в субботний день, при исходе из Египта мы видим, что Ездра и Неемия делают очень много для того, чтобы просто воспрепятствовать покупке, продаже, всяким таким вот вопросам в субботний день в Иерусалиме. Мы знаем, что даже купцы, когда приходили в Иерусалим, Неемия воспретил, и там товар пропал и так далее. Вот. Но больше в субботний день с товаром купцы не приходили. То есть они воспрепятствовали купли и продажи в субботний день для того, чтобы заповедь сохранить. Кроме того, еще одна из заповедей, к которым нужно было серьезно отнестись, это была заповедь о том, что израильский народ не может брать за себя в жены всевозможных представительниц соседних народов, языческих народов. И поэтому очень жестко Ездра поставил этот вопрос, когда евреи вернулись из Вавилона, он приказал, в общем-то, в жестком таком достаточно тоне приказал, чтобы они отправили от себя, удалили от себя языческих жен. Поэтому вот в этом смысле тоже необходимо было вернуться к исходам, к, так скажем, к истокам своей религии, чтобы во всем проявить верность Богу.
1: Открытая книга.
2: Не слишком ли жестко это было? Ведь разрушались семьи, у них были дети.
3: Видите, как,
2: они отказывались фактически от своих семей только потому, что жены чужестранки.
3: Дело в том, что Ездра констатирует факт, что дети от этих браков, они не знали уже своего языка. А вместе с языком они были отстранены фактически от своей культуры, от своих обычаев, от своей религии. И поэтому в Израиле существовал четкий порядок перехода определенных народов в иудаизм. Поэтому при соблюдении определенных традиций, при соблюдении определенных порядков, те или иные люди даже до сих пор могут стать, что называется, евреями. Вот.

0: Пасху не праздновали и так далее. Все это возрождается заново, и храмовому служению уделяется очень серьезное внимание. Кроме того, здесь же возрождаются праздники, здесь возрождаются определенные традиции. И, кстати говоря, Ездра был основоположником традиции чтения Священного Писания. То есть, если раньше Писание читалось только при храме, и, так скажем, были левиты, были священники, которые жили по городам, и они могли периодически что-то объяснять народу, то со времен Ездры появляется институт синагоги. То есть в каждом городе строят синагогу для совместной молитвы, для совместного богослужения, для чтения Священного Писания, для комментариев, для толкования, для того, чтобы раввины, учителя закона, чтобы они могли бы учить народ, как жить согласно, так скажем, Торе, согласно Священному Писанию в повседневной жизни. Вот, и поэтому посредством этого института синагоги происходит фактически вот такое религиозное образование простого народа. И это, мы видим, стало огромным благословением для тех, кто пришел из Вавилона, стали возрождаться традиции, стали возрождаться обычаи, и причем институт синагоги, он появился не только в Палестине, а со временем стал расширяться и на, так скажем, на диаспору, то есть на тех людей, которые жили в рассеянии. Поэтому во всем мире фактически, да, со временем появляются вот синагоги, в которых раввины учат закону, учат и толкуют Священное Писание.
1: Эдуард, кстати, есть мнение, что Вавилонский плен способствовал формированию личной религиозности у израильского народа. Если раньше израильский народ, в общем-то, обращался к Богу, ну, как сказать, это была религия толпы, если можно так сказать, то Вавилонский плен привел к тому, что каждый лично уже мог переосмыслить вообще судьбу всего народа, соотнести себя со всем народом и думать о том, как лично я могу наладить отношения с Богом. То есть религиозность, ну, немножко центр сместился. Вот, религиозность стала немного другой. Так ли это?
0: Вот действительно, вы задаете очень верный вопрос. Дело в том, что вот этот момент кризиса, национальной катастрофы, исторической вот этой катастрофы, он показывает, он фактически ставит перед каждым человеком, перед каждым израильтянином вопрос, действительно ли я являюсь верующим человеком, действительно ли я верю в того Бога, который вывел моих отцов из земли египетской, который являл себя Аврааму, Исааку и Якову, и если я действительно верю, то как я должен себя вести, какие изменения должны во мне произойти, как я буду продолжать верить вот на протяжении вот этого периода страдания фактически своего народа, проявлю ли я в отношении с Богом свою верность какую-то, останусь ли я ему верен до конца, не исчезнет ли моя вера вследствие того, что храма нет и Иерусалим разрушен. И поэтому в этом отношении тоже происходило переосмысление. И как раз Иезекииль, пророк Иезекииль, находясь в Вавилонском плену, он как раз, обращаясь к израильтянам, он и говорит о том, что вы меня, он как бы говоря от лица Бога, он говорит, и узнаете меня, и познаете меня. И это привело к тому, что фактически те, кто был в Вавилоне, возвращаясь из этого рабства, они себя мыслили или, так скажем, себя воспринимали как те евреи, которые выходили из Египта. Поэтому, поскольку все евреи вышли из Египта, они теперь должны были выйти из Вавилона, потому что это был их призыв. Поэтому, кстати говоря, те люди, которые выходят из Вавилона, они называются в следующих пророческих книгах, в книге Захарии, в книге Агея, они называются народом остатка. Остаток народа. И это не просто какая-то количественная категория. Это богословская концепция. Концепция остатка, поскольку остаток – это народ, который проявил свою веру, остался верным

0: Богу, и это народ особого такого значения, поскольку через остаток Господь фактически возрождает в дальнейшем всю историю этого народа. И через остаток потом дальше на протяжении истории именно в этом остатке появляется вот обетованный Спаситель. Поэтому Иезекииль, например, вот пророк, будучи в Вавилоне, он очень сильно был обеспокоен вопросом формирования остатка. И были моменты, когда он видел это уничтожение, он видел это в видении и спрашивал: «Господи, неужели ты даже остаток хочешь уничтожить?» Но, тем не менее, Господь показывает, что он обязательно остаток сохранит. Через пророка Исаию еще было сказано: «Даже если бы Израиля было как песка морского», Исаия добавляет, «только остаток спасется». Поэтому для Бога, отсюда можно сделать вывод очень важный, для Бога важно не то, какое имя мы носим, как мы называем себя сами, как мы выглядим внешне. Для Бога важно, кем мы являемся изнутри, что мы из себя представляем. Не как мы кажемся людям, да? Не какими мы кажемся, а какими мы являемся на самом деле. И поэтому остаток – это и есть тот народ, который не кажется, а который есть на самом деле, изнутри. Остаток – это те, которые отличаются не просто по тому списку веры, который они разделяют со всеми остальными людьми, а остаток – это те, которые отличаются по своей этике, по своей внутренней вере, по своей внутренней посвященности. Вот это и есть остаток. Они не будут спасены. И эта идея, она появляется не только в ветхозаветных произведениях, не только в ветхозаветных книгах, она появляется еще и в книге Откровения. Поскольку как был остаток в Ветхом Завете, так будет остаток и в Новом Завете.
1: Понятно. Очень интересная беседа, Эдуард. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Мы продолжаем сегодня разучивать упражнения с обручем. Я надеюсь, что зарядка вам сегодня подарит много хорошего настроения. Ну что, начинаем? И молодцы! Вдыхаем, но через нос вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдохнули. И выдохнули. Упражнение для шеи. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Пожалуйста, наклоняем голову вперед. И раз, два. Хорошо. Выпрямляем шею. Так, спина прямая. Плечи не поднимаем, не зеваем. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече и на левой. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сова крутит по сторонам голову. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, и два. Медленно. Хорошо. Три, четыре, пять, шесть и семь, восемь. Закончили. Теперь немного упражнений для плечей, пожалуйста. И назад плечи. Раз, два. Круговые движения. Вот такие полные движения. Хорошо. Молодец, Ванечка старается. Так, а теперь плечи у нас вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы! Продолжаем зарядку. Теперь мы взяли обруч. За спиной его держим. Называется упражнение «Лук». Вытягиваем правую руку в сторону, а левая согнута в локте. Теперь с напряжением переводим руки. Теперь левая рука прямая. Так. И назад. Раз. Посмотрели вправо. Посмотрели влево. Молодцы. И еще так. Раз. Натянули лук. И два. Хорошо. Раз. Упражнение для рук. Два. Три. И четыре. Закончили. Следующее упражнение. Деревья растут. Обруч у нас внизу, ноги вместе. Поднимаем обруч вверх, смотрим на него, поднимаемся на носочки. Потянулись, опустили. И вдох, выдох. Вдох, поднялись на носочки. Выдох. И, пожалуйста, поднимаемся. И два. И раз. Два, молодцы. Раз, посмотрели. Два. Раз, два. И последний раз. Вытянулись, опустились. Молодцы. Упражнение повороты. Обруч поднимаем прямо перед собой. Поворачиваемся вправо. Теперь прямо. Опустили обруч. Поднимаем влево. Прямо. Опустили. Молодцы. И раз, два, три, четыре. Опустили. Раз, два, три, четыре. Вправо поворот. Раз, два, три. Опустили. Влево. Раз, влево. Два, три, четыре. Немножко быстрее. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Наклоны. Поднимаем обруч над собой. Ноги на ширине плеч. Ноги на ширине плеч, Ваня. Наклоняемся вправо. Отставляем ногу на носочек, левую ногу. Хорошо. Выпрямились. Влево. Раз. Выпрямились. Два. Не заваливаемся вперед, Ваня. Раз. Два. Молодцы. Ульяна прямо. Раз. Два. Хорошо. Три. Четыре. И раз. Два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Еще одни наклончики. Теперь у нас обруч сзади, за спиной. И тоже наклоны. Ноги на ширине плеч. Наклоны. Вправо. И влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Теперь мы будем делать поклоны. Это у нас были наклоны, а теперь поклоны. Обруч над собой поднимаем в руках. Ваня, не зеваем. Хорошо. Опускаем на плечи. И теперь на пол наклоняемся. Ноги прямые. Поднимаем обруч. Вверх посмотрели на него. И вниз. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Улыбаемся, с удовольствием делаем. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Приседания. Обруч перед собой. Приседаем и поднимаем обруч, смотрим на него. Раз, присели, опустили. Два. И раз, два. Раз, два. Вдох, выдох. Вдохнули, присели, выдох. Не сутулимся. Раз, присели, два. Прямая спина. Раз, два. Раз, присели, два. Спина прямая. Раз. Молодец, Марин. Два. И раз, два. Три. Закончили. Молодцы. Упражнение переходы. Обруч справа от нас. Мы держим его рукой и переходим через него. И приседаем. Раз, перешли. Встали слева. Теперь влево. Перешли. Встали. Молодцы. И раз, два. Хорошо. Три. Четыре, поехали, пять, шесть, и последний раз, семь и восемь. Молодцы. Перемахи. Помним, да, мы также держим обруч справа от себя. Перемахиваем правую ногу, перехватываем обруч левой рукой, раз. Теперь левая нога, раз. Молодцы, не падаем. Раз, два, Марина, три, четыре. Делаем, делаем, делаем. И раз, два, три и четыре. Молодцы. И раз, два, три. Взмахнули. И четыре. Молодцы. Садимся. Упражнение на полу. Короткие, длинные ноги. Держим руль перед собой. Вот так вот мы будем ехать. Сейчас на нем, да. Так, сгибаем ноги, подтягиваем к себе. И раз, короткие ноги. И длинные. Раз, два, три, четыре. Держимся за руль. Пять, шесть, семь, восемь и девять, десять. Молодцы, обруч опустили за себя и прогнулись. Вот так. Хорошо. Ложимся на живот. Упражнение лодочка. Ложимся. Так. Попробуем сейчас с вами прогнуться. Захватываем носки ног обручем. Угу. Хорошо. Попытаемся. И прогибаемся. Вот такая у нас лодочка. Молодцы. Опустились, полежали. Еще раз. Молодцы. Ух, как хорошо. Ульяна, ну-ка. Опустились. Еще разок. И раз. Прогнулись. Опустились. Сложное упражнение, но полезно для нашего позвоночника. Встаем. Хорошо. Ну вот, мы с вами позанимались на славу. Но мы хотим с вами встретиться завтра, чтобы вы с нами вместе сделали зарядку. Потому что вместе веселей! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Песня «Бог помощник» исполняет Марк Латухин.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем исследование природы Бога, как она открыта в Библии, в Священном Писании, и сейчас рассматриваем аргументы, встречающиеся в некоторых современных богословских книгах, о том, что Бог якобы не обладает образом, и мы уже успели рассмотреть в прошлый раз два из них. Первый – это духовность Бога. Некоторые полагают, что поскольку Бог есть Дух, это означает, что у Него нет образа. Однако Библия нигде этого не утверждает, что духовная природа фактически означает отсутствие образа или бесформенность. Позже мы еще вернемся к этому вопросу. Второй аргумент – это запрет на поклонение изображениям. Некоторые полагают, что поскольку Бог запрещает поклоняться кумирам, то это потому, что Он просто неизобразим. Однако мы находим в книге «Числа» в 12 главе, в стихах 6 по 8 следующее. «Числа» 12 глава, стихи 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я, говорит Бог, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Итак, очень важно отметить, что Моисей все же видит образ Божий. Означает ли это, что Моисею можно было делать кумиры и поклоняться, раз он видел, каков Бог? Вряд ли такая логика приемлема. Основой для запрещения поклонения изображениям является тот факт, что это есть низведение божества до предмета. Бог запрещает это. А также потому, что несет в себе опасность оккультизма и фетишизма в религии, что также является нарушением воли Божьей. Продолжаем рассмотрение некоторых аргументов, которые можно встретить в современных книгах с целью указать, что Бог якобы не обладает образом. Третий аргумент сводится к тому, что Бог невидим. Невидимость Бога приводится в качестве доказательства его бесформенности. Довод может звучать так, как, например, пишет Миллард Эриксон в своем труде: «Отсутствие образа у Бога также подразумевается в различных ссылках на его невидимость». Например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих, 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих. Давайте прочитаем это место. 1 Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава в веки веков. Аминь». 6 глава, 1 послание Тимофею, стихи с 15 по 16 и так далее. Итак, поскольку Бог невидим, как Библия на самом деле утверждает, то это понимают как отсутствие у Него внешней формы. Пожалуй, говоря о невидимости, главный вопрос будет заключаться в том, идет ли речь о неспособности человека увидеть Бога или о невозможности увидеть по причине отсутствия видимой природы. Следует ответить следующее. Во-первых, можно сослаться на обилие мест, описывающих случаи лицезрения Бога, которые были указаны нами в самом начале исследования этого вопроса. Значит ли это, что Библия содержит противоречия на этот счет? Вовсе нет. Как мы увидим далее, существуют определенные причины, по которым, во-первых, сейчас, а во-вторых, не все могут видеть Бога. То есть некоторые люди видели и продолжают видеть, некоторые не видят. И большая часть не видит. Для этого нужно особое духовное зрение. Во-вторых, обетование о том, что люди однажды увидят Бога, свидетельствует, что у него все же есть образ. Давайте посмотрим, например, на книгу Откровения, 22 главу, 4 стих. Откровение 22, 4. «И узрят лице его, и имя его будет на челах их». Описывается новое небо и новая земля, и говорится о том, что там престол Бога будет, и искупленные увидят лицо его. Значит, оно есть, оно существует. Просто пока сейчас, на данном этапе, человек по причине своей греховной природы, о чем мы позже будем подробнее говорить, не может Бога увидеть. Еще одно место – это послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Евреям 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Итак, Господа можно увидеть, если будет мир и святость в жизни человека. Его можно увидеть. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих, слова самого Иисуса Христа звучат так. Матфея, 5 глава, стих 8. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И книга Псалтирь, 16 глава, 15 стих. Псалтирь, глава 16, стих 15, говорит на эту тему так. «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Это стих, говорящий о воскресении в будущем. Таким образом, мы увидели, что невидимость Бога, о которой говорит Священное Писание, является, во-первых, описанием тех, кто не может увидеть, и тех, кто пока не может увидеть. Но есть обетование о том, что Бог обладает образом, и наступит время, когда его увидят. Следующий аргумент, который приводится в попытке показать, что у Бога нет образа, это вездесущность Бога. Вездесущность Бога. Довод звучит так. «Бог бесконечен по отношению к пространству», пишет тот же Тиссен. «Он не ограничивается и не обуславливается пространством. Писание ясно говорит о необъятности Бога». Каков ответ? Богу вовсе не необходимо быть разлитым во Вселенной, чтобы быть везде. Вездесущность можно понимать как силу действия и знания на любом расстоянии. В противном случае вездесущий, понимаемое как фактическое присутствие Бога везде на уровне его сущности, а не просто на уровне его знания и силы, сродни пантеизму. Пантеизм как раз утверждает, что Бог буквально разлит во всей Вселенной, и Он буквально пропитывает собою все. Зададим несколько вопросов. Где заканчивается сущность, природа Бога? Там, например, где начинается мое тело, тогда Бог не знает мой внутренний мир. Однако Библия утверждает, что знает. В таком случае сущность Бога должна проницать материю моего тела, чтобы знать, что у меня внутри, если говорить о вездесущности Бога не на уровне силы и знания, а на уровне его природы. Значит, получается, что человек становится частью божественной сущности. Подобные рассуждения ведут к пантеизму, что неприемлемо для теистического, христианского, библейского мировоззрения. Суть в том, что в творении нет места, где Бог был бы недоступен. Иеремия приводит слова Бога: «Разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали?» Таким образом, мы видим, что вездесущность Бога библейски понимается не как разлитость Его во всей Вселенной, а как знание и силу, которая вбирает в себя все пространство. Если же понимать эти утверждения о вездесущности Бога как утверждение о том, что Он везде физически находится во всем, то тогда это утверждение пантеизма, которое противоречит Священному Писанию. Итак, предварительный анализ доводов в пользу отсутствия у Бога образа в современных книгах и богословских учебниках показывает, что они далеко не так бесспорны, как может показаться с первого взгляда. Более того, ни один рассмотренный довод не может быть принят как действительный аргумент в пользу безликости Бога. Если же принять во внимание, что сложившийся общепринятый взгляд на этот вопрос есть результат принятия историческим христианством идей греческой философии, крайне чуждых библейскому откровению, то остается существенный вопрос. Почему не принять ясный смысл стихов, описывающих Бога неоднократно, описывающих реальность Бога в Его небесной сфере, приведенных в начале нашего исследования, в качестве авторитетного свидетельства по данному вопросу? Библия очень ясна. Бог обладает образом. Он являл его. Далеко не всем. Он не виден грешному глазу, но Он реален и являет себя во внешнем виде. В следующий раз, продолжая разговор на эту тему, мы рассмотрим библейские свидетельства наличия образа у Бога. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Всегда радуйтесь!
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Кажется, мало кто вообще анализирует, почему он закурил и почему он курит. Вот вы когда все это сами проанализировали, так как рассказываете об этом?
4: У меня множество было людей, но, может быть, не в достаточности много для того, чтобы несколько раньше принять такое решение, взять и освободиться уже от никотиновой зависимости. Но так или иначе в моей судьбе встречались люди, которые не курили. И подобно тому, как я смотрел на курящих, будучи еще не курящим, совсем молодым человеком, и меня это интересовало, потом меня стало интересовать, а почему люди не курят? Мне стало интересно, как они обходятся без этого. И я понимал, что мне трудно понять их, а их – меня. Здесь, опять же, мы уже говорили о том, что Господь предлагает нам взять и порассуждать, поразмыслить, рассудить. И первый шаг на пути к свободе, я больше чем уверен, проходит именно вот с этого. Сначала человек начинает размышлять. Он сначала начинает анализировать ту ситуацию, в которой он находится, и только потом совершает какие-либо действия с целью изменить эту ситуацию, изменить эти обстоятельства. Все начинается с размышления. И я также предлагаю размышлять. Действительно ли верно то, что они делают, продолжая покупать сигареты, платить этот оброк, продолжая наполнять свой организм 4000 химических соединений, чувствовать потом симптомы на этом? Действительно ли так должна быть жизнь? И действительно ли они готовы до конца своей жизни оставаться в этой партии курящих людей? Может быть, есть другая участь для них, о которой они думали, когда начинали курить, что они так или иначе какой-то отрезок своей жизни оставят для того, чтобы стать некурящим человеком вновь, вернуться в это состояние. Я также, наблюдая и разговаривая с некурящими людьми, завидовал им. И подобно вот этому молодому человеку, которого мы зачитали, был убежден, что я держу все под контролем. Потом я потерял этот контроль и стал убеждать себя, что это не проблема, что мне курение не мешает, все нормально, все в порядке.
3: То есть вы еще чувствовали себя хорошо? Никаким серьезным заболеванием вас это...
4: Да, у меня не было ни симптомов никаких. Растущий, развивающийся организм, он с лихвой как бы покрывает то негативное воздействие, которое наносит дым. А впоследствии уже я чувствовал и несколько изменений в своем здоровье. Я должен сказать, что каждый курящий чувствует эти изменения. В разной степени только. Просто все зависит от стажа курения, от свойств самого индивида. Но так или иначе, изменения в здоровье наблюдают все. Только насколько они выражены.
0: Живой источник.
4: Мысли периодически возникали, бросьте, были попытки, неуспешные, но что ввергало в отчаяние и возвращало в зависимость, и это отчаяние, может быть, заставляло меня еще несколько лет продолжать курить. И таким образом, прежде чем я признал полностью свою несостоятельность, я не мог в своей жизни какие-то перемены совершить. Нужно признать проблему, нужно сказать себе, что ты действительно зависим, что ты ничего не можешь сделать, и только после этого возникает автоматическое желание взять и совершить эту перемену в своей жизни. Пока человек думает, что он держит все под контролем, ничего не произойдет, нет проблем, нечего решать.
3: Да.
4: И только после того, когда я понял, что я совершенно в безнадежном состоянии, видимо, это послужило обратиться меня впервые к Богу, потому что я почувствовал полностью свою несостоятельность и полностью бессилие перед этой проблемой. И я решил найти где-то эту помощь извне. Я обратился к Богу. Я попросил у Него дать мне возможность или шанс, или силы. Я не знаю, что я попросил просто помощь. И эту помощь, не знаю, каким образом он осуществляет, главное, что я ее получил. Я получил ее в виде осознания того, что единственный правильный выбор будет мой – это взять и выбрать жизнь без сигарет. И я начал следовать этому выбранному пути и решил произвести в своей жизни вот эту перемену, которая мне была не под силам.
3: И эту помощь вы, наверное, потом получали также еще изо дня в день, да? То есть это не было какое-то единовременно?
4: Нет, это не было единовременно, но Господь использует такие моменты, видимо, для того, чтобы мы воспитывались. воспитывались и производили вот эти изменения в своей жизни на протяжении какого-то времени, чтобы происходила переоценка, переосмысление. Понимаете, доставшееся легкой ценой какое-то, пусть самое дорогое, там, благополучие или вещь какая-нибудь, она не ценится. И только пройдя через какие-то сложности, человек начинает действительно ценить ту свободу, ту жизнь. Как говорят обычно, люди не ценят ни деньги, ни здоровье, пока их много, да?
3: Да.
4: И только когда денег остается мало, мы начинаем копеечки считать. Подобным образом со здоровьем, когда начинаются симптомы определенные, спустя 10-15 лет они непременно уже становятся заметны, они уже становятся выражены. И тогда человек задумывается, но уже не находит сил взять и изменить образ жизни. Зависимость растет со временем.
3: Мне кажется, вообще, как и в любом деле, когда человек вот бросает курить, очень важно, какое в этот момент воздействие оказывает на него окружающие люди, может, какие-то обстоятельства, да?
4: Везде происходит воздействие. Мы, живя в этом мире, так или иначе взаимовоздействуем с другими людьми. Мы все время, кто-то на нас оказывает влияние, на кого-то мы оказываем влияние. Происходит все время вот это вот, как в кипящем котле. Мы сталкиваемся друг с другом, отскакиваем друг от друга, и кто-то доминирует одни над другими и стремятся доминировать.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Табачные компании действительно стараются захватить власть над разумом человека. Ведь самое удивительное в том, вот в этом явлении, что когда человек в любом случае приходит к продавцу, считается, что потребитель, он как бы хозяин положения, и
3: он выбирает.
4: Он выбирает, да. А продавец услужливо предлагает. И только в ситуации в торговле с наркотиками, к чему относится также и никотин, никотин – это наркотик, ситуация коренным образом меняется. Человеку не надо напоминать о том, что у него закончились сигареты.
3: Действительно.
4: Он знает, где это раздаточное окно, и туда придет и заплатит ту сумму, которая будет назначена. Поэтому нет ничего выгоднее, чем торговля наркотиками. Это самая доходная, может быть, статья. Стоит только человека как бы подсадить на этот наркотик. И мы знаем, что даже более сложные наркотики, именно так действуют дилеры, которые распространяют свои вещества психотропные.
3: Первые даже дозы бывают бесплатные.
4: Да. Так вот, реклама, она тоже выполняет вот эту функцию. Мы должны с вами понимать, что реклама – это технология. Иногда ее называют ложь. Первое, что она должна делать, это вызывать внимание, привлекать к себе.
3: Да.
4: Но и второе ее свойство. Они также используют то свойство организма или конкретно мозга, то, как работает головной мозг. Это в постоянстве. Вы заметили, что рекламные ролики, они постоянно прокручиваются.
3: Да.
4: Одни
3: хотя
4: и те
3: мы
4: же.
3: Уже знаем их наизусть, тем не менее.
4: Да.
3: Все продолжается.
4: Это не случайно, потому что именно за счет постоянства, за счет того, что ролик непременно регулярно прокручивается, он и срабатывает. Человеку, которому совершенно безразлично, какая зубная паста у него будет дома, приходя в магазин, в последний момент из всей линейки продукции потянется за той, которая больше всего была записана как бы на корку головного мозга за счет того, что чаще всего он видел эту рекламу.
3: Как же можно такое решение вообще считать свободным?
4: Все обусловлено чем-то. И решение принять сигарету, стать курящим человеком тоже обусловлено чем? Мы видим массу примеров людей, которые курят. Мы задаемся мыслью, зачем курить, а оказывается, она успокаивает, помогает жизни. Но кто не воспользуется тогда таким легко доступным средством?
3: Для успокоения.
4: Для успокоения нервов. Понимаете, это определенная промывка мозгов. Когда люди просто убеждены, что сигарета может помочь. О том, что это враг, сегодня мало говорится. Или говорят очень мелкими буквами. Главное, тот фантик, в который завернуто это вещество. Та привлекательная картинка, новая форма пачки. Вот что больше всего бросается в глаза, а не та предостерегающая надпись.
3: Да, действительно, надо почаще вспоминать этот совет Бога, что над всем нужно думать и рассуждать, чтобы действительно принимать какие-то свободные решения. Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мне хотелось бы повторить слова Христа. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Пусть стремление узнать правду, узнать истину, будет принципом нашей жизни, в том числе и вопрос здоровья. И пусть Бог благословит нас принимать действительно свободные решения. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: нами.
1: Спасибо.
0: Итак, пророки, мы говорили, кто это, но всегда хотелось бы посмотреть вот вглубь истории, назад, вернуться к истокам. Но всегда говорят, что страна, если будет забывать свою историю, она будет обречена на повторение ошибок каких-то определенных. И вот сегодня тоже бы хотелось поговорить о самом первом пророке, кто первый получил весть от Всевышнего. Итак, первый пророк — это кто?
1: Это Адам.
0: Адам. То есть Адам. Как в Библии, так и в Коране подтверждается, что первый пророк — это Адам. То есть все авраамические религии, будь то иудаизм, будь то ислам, будь то христианство, они ссылаются, что первый пророк — это Адам. Что же было у него особенного?
1: Я даже больше скажу. Он больше, чем пророк. Потому что то, что видели его глаза, не видели больше ничьи глаза никаких пророков. То, что видели, то, что говорили его уста, никакой пророк больше это. И самое главное, он не был рожден.
0: А в этом, то есть, главное отличие.
1: Он не был рожден, он был сотворен. И он воочию видел Всевышнего. Он вышел из рук его, понимаете? Поэтому, когда говорим, что пророк Адам пророк, мне хочется сказать, что он больше, чем пророк.
0: То есть как бы как первоисточник.
1: Можно сказать, это дитё Бога, это сын Бога, вышедший из его рук.
0: Но ведь Аллах не рождал никого, и мы читаем об этом.
1: Да, это написано в 112-й суре Аль-Ихлас. Но в Коране ясно написано, что он был сотворен из глины. Мы можем это прочитать. Сура Аль-Бакара. Корова.
0: То есть он был созданием его.
1: Он был творением. Ага.
0: То есть как есть сын дороги, да, путешественник, который путешествует, о нем говорят. Или когда иногда человек не очень себя хорошо ведет, о нем отзываются, но ты там такой-то сын.
1: Сын шайтана.
0: Да, да. Но это не значит, что он реально от него.
1: Да. Да.
0: Это его поступки, его повадки, видите, его характер. Но
1: хотя я думаю, вот вышедший из рук Бога Адам, он вот как кукла лежал, и он получил этот вдох жизни, он получил лично от Бога, понимаете? Все дети, все те, кто родились после Адама, они получали уже в родильном доме, хлопая по попке ребенка, они тогда начинали дышать. А вот первый вздох получил Адам от Бога. И вы знаете, как бы в преданиях написано, поэтому, когда люди чихают, они должны сказать «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Почему? Потому что, якобы, когда Бог вдохнул жизнь, первым делом, что сделал Адам, он чихнул и проснулся. И он, увидя его, сказал «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Если мы прочитаем эту историю, которая записана в суре Аль-Бакара «Корова», она начинается с 30 стиха. Итак, Аль-Бакара, 30 аят. «И вот Господь твой ангелом сказал, я на земле себе наместника поставлю. Они ответили, ужель поставишь на земле того, кто там нечестие посеет и кровь прольет на ней? Мы же воздаем тебе хвалу и славословим твою святость». Он им сказал, «Я знаю то, чего не ведаете вы». И обучил Адама он названием всего, что суще. Потом он пред ангелами все представил и сказал, «Теперь вы назовите мне все это, если праведны вы в словах своих». И молвили они, «Хвала тебе, владыка, мы ведаем лишь то, чему ты нас учил. Поистине ты знающий и мудрый». Сказал он, о Адам, ты сообщи им все названия вещей, и вот когда он сообщил им это, Господь сказал, ужель я вам не говорил, что мне известно сокровенное земли и неба, я знаю то, что сохранили вы в сердцах, и то, о чем открыто говорите. И вот мы ангелам сказали, Адаму низко поклонитесь, и те поклон ему отдали, кроме надменного Иблиса, кто, возгордившись, отказался и стал одним из нечестивых. Тогда сказали мы, о Адам, супругой своей живите вы в саду Эдема, и где бы вы там ни находились, вкушайте изобилие плоды себе в усла.

0: саду, но к дереву сему не приближайтесь, иначе в зло и беззаконие впадете».
1: Спасибо. Очень похоже на библейскую историю. Прям фактически один в один из книги «Бытия». Но вот интересно, там одна особенность, на которую я обратил внимание. Адам ставится наместником. То есть он фактически получает эту землю во владычество. И теперь он является распорядителем этой земли. И так получается по Корану?
0: Да.
1: То есть он управитель земли. Раз он управитель земли, то идет дальше своеобразная такая инаугурация Адама, когда ему показывают его царство, вводят его своеобразно на трон и говорят всем ангелам, теперь вот поклонитесь или, можно как, может быть, сказать, служите ему. Но интересная история, что там был один, который не поклонился. Вот почему? В принципе, по Корану не должен поклоняться вообще ни одному существу, никому, как только Творцу.
0: Сергей, скажу вам больше, не только по Корану, но и в Библии мы должны поклоняться только Богу. И в Торе написано: «Богу поклоняйтесь одному Ему единому». Но вы знаете, ведь не Бог главный, а Его воля. Воля Бога была вот в данный момент, чтобы все небесные существа поклонились земному существу. Угу. Хотя, если вы помните, в первых стихах ангелы его предупредили, он будет,
1: да, что...
0: он будет нарушителем и кровь прольет.
1: Хоть они... Аллах говорит, я его и научу, но ангелы все равно говорят, мы
0: они
1: опасаемся.
0: Они знают, что он не такой, как они, что он излеплен из глины, нежели они, небесные существа. Он по воле своей разрешал делать пророкам какие-то чудеса, по воле своей он даровал жизни умершим, по воле своей он даровал пророкам исцелять. На все это была воля. В данном отрывке, который мы прочитали, воля Аллаха, чтобы небесные, обратите внимание, небесные существа поклонились земному существу.
1: Угу. То есть на самом деле здесь главная воля. То есть не только есть ли у тебя дома священное писание, стираешь ли ты с него пыль, уважительно ли ты к нему относишься, но главное, соблюдаешь
0: Абсолютно
1: ли ты то, что в нем написано.
0: Абсолютно.
1: Именно
0: правильно.
1: Вот это будет более важно.
0: Абсолютно правильно. Вы можете даже знать наизусть несколько глав Библии, Корана, но если вы не подчиняете свою волю, воле Аллаха, то, что вы знаете, это просто стихи, стихотворения, поэмы. Но это не жизнь по воле Аллаха. Uh-huh. Это не жизнь по воле Бога.
2: Пророки в Коране.
1: Давайте тогда снова вернемся к Адаму. Мы знаем, что он получил землю во владение. Как мы прочитали последний текст, там было предостережение, что они могут со своей супругой брать плоды со всех деревьев. Но одно дерево, вот они должны были оттуда не брать.
0: Да.
1: Извиняюсь.
0: Да-да.
1: Я сам лазил в другие сады. Я, когда бывал в Таджикистане, я знаю, что чужие персики, они намного слаще, чем персики, которые росли в саду моего деда. И вот как-то, ну, так мы устроены, не знаю, с грехопадением или как. И здесь Адам точно так же рвет плод, ну, с другого дерева. Ну, и в чем проблема-то?
0: И вы знаете, Сергей, я помню даже фильм в детстве, когда мальчик один украл огурцы, заложил их в себе в пазуху, и когда проходил там его сторож с ружьем, старичок один такой встретил, и он, когда проходил мимо, он плакал, видит оружие, он плакал еще больше. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что сад, Эдемский сад, и все существа в саду, они были предназначены как бы в служение Адаму. Все было для Адама. Адам с Евой могли вкушать все. И плоды, и, я не знаю, играться со зверьми, и со всеми существами, которые Бог сотворил. Одно дерево было посажено в Эдемском саду, которое показывало, что это все принадлежит не Адаму. Угу. Вы понимаете, Сергей?
1: То есть это как своеобразный знак, что ты управитель, ты наместник.
0: Именно. Ты управитель, ты не создатель всего, ты не творец всего. Тебя сотворили, поставили здесь быть управителем, управлять, но это не твое. И единственное вот это дерево было напоминанием того, что все это принадлежит кому-то, но не мне. И когда здесь человек пришел и сорвал эти плоды, тем самым он захотел владычествовать над всем тем, что не ему принадлежит,
1: то есть
0: не его рук творение.
1: Покушение на самого Творца, на его власть, на его прерогативу, на его преимущество.
0: Именно.
1: Поэтому отсюда и наказание было таким довольно суровым. А тогда, говоря о всех знаках, мы говорили о том, что вот он сотворен, вот у него особое доверие, вот он управитель, вот он наместник. Но какой же знак или какое же знамение, самое главное у Адама, которое вот сегодня нам важно? Мы знаем, что после этого совершилось, ну, так называемое грехопадение. И Адам, как он сам говорит, мы понесли урон тяжелый. А какова же реакция дальше была Всевышнего и какой же главный знак из этого?
0: Первым делом они испугались. Когда они вкусили плод запрещенного дерева, они были в испуге, увидя свою наготу. И Коран нам описывает историю, когда они из фиговых листьев начинают себе лепить одежду. Но когда они встречаются со Всевышним, они понимают, что что-то не то произошло. В Священном Писании, в Торе, там эта история описана лучше и обширнее, когда Бог приходит к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» Адам явно говорит: «Я услышал твой голос
1: и испугался».
0: А чего ты испугался? Бог так и говорит ему: чего ты испугался? Вчера мы с тобой разговаривали, позавчера, и ты не боялся. А сегодня что ты боишься? Чего ты испугался? Он говорит: я вкусил из запретного плода. Ага. И теперь ему открылась его нагота.
1: То есть какой-то позор, который он видит на себе, который вот он несет. Какое-то чувство вины определенное.
0: И вот эту вину они хотят спрятать за фиговыми листьями. Они хотят сами теперь выползти из этого положения, выкарабкаться из этой ямы, в какой оказались. Ага. Они хотят сами что-то сделать.
1: Ага, то есть свой позор чем-то закрыть.
0: Другими, вот можно сказать, как можно было по-другому поступить? Прийти, пасть в колени Бога и сказать: мы совершили зло. Что нам теперь делать? Прости нас, мы не знаем, что нам делать. Но они не стали так поступать. Они решили сами как-то выкарабкаться из этой ситуации, что-то себе сшить.
1: Нам свойственно прятать свой грех за чем-то, за каким-то фасадом, за поведением.
0: И вы видите вот это рождение греха. Когда грех пришел вот в сердце Адама и Евы, в сердце первых людей, он принес стыд и позор. Вот что-то у них, что-то произошло. Открылась нагота. Угу. И вот теперь эту наготу нужно спрятать. И Бог говорит вот в Торе, в 3 главе, он делает для них одежды.
1: Но я читал, что и в Коране также, что мы сделали для вас прекраснейшие одежды. То есть именно вот этот момент был. Но что это за одежда?
0: Это записано в Коране, в суре, 7-й суре, 7-я сура, 26-й аят, Аль-Анаф, 26-й аят. И здесь Бог, смотрите, что говорит уже Адаму и Еве. «О, дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, и мы послали вам прекрасные наряды, но благочестие есть лучшее из всех одежд. Сие исходит из знамений Бога, чтобы вы упомнили об этом».
1: Интересно сказано, прекрасные одежды. То есть это, наверное, не был конкурс модельеров, а именно ударение надо поставить вот на тот слог, где написано: но благочестие прекраснейшее из всех одежд. Что ж там в этих одеждах? Может быть, знаете, не внешний фасад, а все-таки благочестие было важно?
0: Вы знаете, мы прекрасно знаем, что после этой ситуации там был принесен ягненок в жертву, и из его шкуры потом были сотворены одежды. Но, Сергей, мы в будущих передачах обязательно поговорим об этом благочестии, которое называется такуа, о котором мы говорили в прошлой передаче. В будущих передачах мы раскроем эту таку и эти благочестивые одежды лучшим образом. Сегодня мы говорили об Адаме, о его жизни, о том, что он сделал и как поступил с ним Бог.
1: Спасибо большое. И да, мы видели, что в жизни Адама, конечно, были грандиозные события. Мы видели, что он мог видеть своего Творца лицом к лицу. И мы также видели, к сожалению, и тот момент, когда он покусился на то, что ему не принадлежало.
0: Его падение.
1: Да, его падение. Но именно Всевышний, как мы читаем в первой суре, он милостливый и милосердный. Он оказал на тот момент Адаму и прощение, но Адам еще нуждался в милости.
0: Да.
1: Простить одно, но изменить положение – это другое. И вот чтобы изменить положение, как раз-таки были необходимы вот эти одежды. Позор чем-то нужно было закрыть, и только Всевышний знал, как это сделать.
0: И вот эти одежды, они и были знамением.
1: Итак, дорогие друзья, мы видели сегодня жизнь и историю первого пророка Адама. Мы видели, что самое великое знамение, которое он получил, это были особые одежды, это было особое сокровение его греха, это был тот момент, который сделал Всевышний в его жизни. Он покрыл его позор. Поэтому оставайтесь с нами, дальше мы будем размышлять над остальными пророками. А вам всего доброго, до свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы познакомимся с пророком Елисеем. До того, как он был призван пророком Ильей на пророческое служение, он был всего-навсего обычным земледельцем. История его призвания очень интересна уже сама по себе. Бог сказал пророку Илье: «Иди к Елисею и призови его на служение, и он будет помощником тебе, а потом займет твое место». Пророк пошел и нашел Елисея, работающего в поле. Елисей пахал на валах. У него было 12 пар валов, и Елисей сам работал на последней 12-й паре. И когда Илья проходил мимо, он кинул свою накидку на Елисея, давая тем самым ему понять, что нужно идти за пророком. Елисей бросил валов, догнал Илью и говорит: «Позволь мне сделать только одно. Я пойду попрощаюсь со своим отцом, со своими близкими и следом за тобой пойду». Илья не стал ему отказывать в этом. Он говорит: «Хорошо, только приходи обратно». И Елисей вернулся. Всего лишь для одного действия. Он достал плуг, он отпустил этих валов только для того, чтобы их заколоть на этом же месте и сжарить на том, что осталось от плуга, накормить своих работников, взять кое-что в дорогу и догнать Илью. Этим он хотел показать, что его настолько порадовало призвание быть пророком, для начала хотя бы помощником пророка, хотя бы слугой пророка, что он готов оставить навсегда то, чем он занимался до этого. Елисей учился у Илии, видел множество чудес, которые происходили через пророка Божия. И тут настал один момент. Момент, когда Елисей должен сам был взять на себя пророческое служение. Момент, когда они должны были расстаться. Четвертая книга Царств, 2 глава. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала». Господь не просто хотел, чтобы они расстались. Господь не просто предполагал, что Илия умрет, будет погребен, и дальше Елисей будет работать. Нет, Господь хотел нечто большее и для Илии, и для Елисея. Он хотел взять Илию живым на небо. «И сказал Илия Елисею: останься здесь, потому что Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль вдвоем». Интересно поступает Елисей. Он понимает, что что-то тут не то. Он понимает напряженность всех событий, которые грядут. Он понимает, что вот сейчас, в этот момент, нельзя оставлять ни на минуту своего учителя, того пророка, за которым он пошел. Он следует за ним в Вифиль. И когда они пришли, читаем, вышли сыны пророков, которые были в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «А знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я знаю, только молчите». Создается впечатление, что все пророки, все другие вокруг уже знают, что Господь предназначил для Илии взятие его живым на небо. Такое ощущение, как будто только Илия об этом не знает. Хотя кто знает? Но мы читаем дальше. «И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, в Вифиле, потому что Господь посылает меня в Иерихон». Практически обратно. «И сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли вдвоем в Иерихон. Интересно поступает Елисей. Такое ощущение, как будто он схватился за Илию и не хочет его отпускать. Он идет за ним по пятам, ему все равно куда. Главное быть рядом и увидеть этот момент. Действительно, стоит посмотреть. Хотя у Елисея были желания гораздо больше, чем просто посмотреть. Не зря я бы назвал его мужем желаний. «И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали им: а знаешь ли ты, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал им: «Знаю, молчите». Столько людей, столько пророков, столько сынов пророческих знали об этом. Но один Елисей бегал по пятам за Ильей, чтобы не пропустить этот момент. А все остальные только знали. И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. И 50 человек пророческих сынов пошли и стали вдали напротив их. Вроде бы кто-то понял, что что-то будет происходить интересное. Пошли, но не до конца. И стали вдали, а эти двое стояли у Иордана. И взял Илия милость свою и свернул, и ударил ею по воде, расступилась она туда и сюда, и перешли оба через Иордан по суху. Пришли на место, и идя, общались, и вот в вихре, в колеснице огненной, они были разделены. И Илия на колеснице огненной начал удаляться от Елисея. А Елисей перед этим говорил с Ильей о чем-то. О том желании, которое было у него. Илия ему говорит: «Слушай, перед тем, как я буду взят от тебя, скажи мне, чего ты хочешь больше всего? Проси, чего желаешь». И тогда Елисей говорит: «Хочу, чтобы дух, который в тебе, на мне был вдвойне». Интересное желание. Дерзкое желание, но желание. И Илия сказал: «Тяжелого ты просишь, но Богу решать. Если Бог позволит тебе увидеть, как я буду взят от тебя, ты получишь желаемое. Если нет, извини, не в моей власти». И когда Елисей видел, как Илия уносится от него в вихре, в огненном, на небо, он поднял упавшую с Ильи накидку, свернул ее, ударил опять по воде, и вода расступилась. Он понял, желание его сбылось. Дух, который был на Илии, перешел на Елисея. Теперь он пророк Божий. И когда он вернулся, те 50, которые стояли там, не рискуя пойти ближе и посмотреть, увидели Елисея, возвращающегося с накидкой Илии. Они поняли, что случилось. Они поклонились Елисею и говорили: «Господин наш». Это огромный пример для каждого из нас. Если мы хотим быть угодными Богу, у нас должно быть огромное желание служить. Служить Богу, служить людям, служить всеми дарами, всеми способностями, которые у нас есть. И когда предоставится возможность служить, мы должны не медлить, но должны общаться с Господом. Знать, где наша гора. Может быть, она, как говорил Иисус, находится в комнате, в нашей личной комнате, где мы, зайдя, закрываем за собой дверь, становимся на колени и общаемся с Ним в молитве. Я приглашаю, чтобы вы никогда не забывали, общение с Богом важнее всего, служение после. И это главное для человека.

0: эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Шутников в нашем мире много, и они бывают разными. Если кто-то начинает зло подшучивать над другим, то он пользуется приемом, который с древних времен считался доступным только для высоких чинов и людей, обладающих властью. Сарказм. Сарказм – это язвительная насмешка над кем-либо или над чем-либо. Сегодня люди часто используют сарказм, когда высказывают свое мнение или описывают события жизни. Слово «сарказм» имеет греческие корни и несколько переводов. Рвущий мясо, кусание губ. Вероятно, описывается состояние человека, который услышал в свой адрес что-то нелицеприятное, облеченное в форму шутки. Словари объясняют значение этого слова как злую насмешку, обидную, оскорбительную шутку, с помощью которой хотят выставить кого-либо в негативном свете. Как распознать сарказм? Отличить сарказм от юмористических высказываний очень просто. Высказывания с сарказмом, они особенно остры, ядовиты. Важно, что говорящий такие слова, как правило, прекрасно понимает, что этим обижает человека, но этого он и добивается. Цель сарказма не просто поднять настроение веселым афоризмом, но унизить и оскорбить человека. Как реагировать на сарказм? Это сложный и болезненный вопрос. Как относиться к данному речевому стилю и как на него правильно реагировать? Замечено, что острый сарказм звучит в адрес тех, кто позволяет подобные шутки. Нередко такой человек превращается в мальчика для битья, и над ним по поводу и без повода зло шутят все, кому не лень. Защищаться от обидных шуток нужно обязательно. Но реакция на сарказм не должна быть в формате око за око, сарказм, оскорбление на оскорбление. Конечно, вы можете в ответ на обидные слова подобрать более обидные. Но где гарантия, что такая реакция не приведет к конфликту, в котором победит тот, у кого меньше всего моральных принципов, кто за словом в карман не полезет, как говорится? Мудрость времен показывает, что для сопротивления сарказму нужно пройти более длинный, трудный путь. Психологи утверждают, что насмешки чаще всего звучат в адрес людей закомплексованных, страдающих от различных страхов, постоянного чувства вины. Поэтому противостоять сарказму нужно следующим образом. Избавиться от комплексов, заниматься саморазвитием, личностным ростом. В Библии, как в книге, повествующей о гармоничной жизни, есть совет. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Данное высказывание апостола Павла рекомендует сосредоточиться на том, чтобы наша ответная реакция была продиктована не греховной естественной реакцией, но любовью и добром. Конечно, это возможно только лишь в том случае, если вы руководствуетесь вечными духовными ценностями. Если вы знаете о том, что Творец мира, Господь, создал вас, любит вас, если вы понимаете ценность вашей жизни в Божьих глазах, то какие-то выпады и остроты не смогут взять над вами верх. Очень часто к сарказму прибегают люди, которые сами в той или иной степени обделены вниманием, любовью, заботой. Некоторые из них пытаются за счет такого черного юмора поднять свою самооценку и статус в обществе. Поэтому если вам удается отреагировать на эти выпады добром, терпением, получается, что вы не играете по их правилам. Вы показываете, что внутри вашего сердца мир, гармония. Такая реакция способна, вернее всего, изменить отношения этих людей. Слово – это великая сила. Слово созидает и разрушает. Слово вселяет надежду, разрушает мечту. И мы ответственны за наши слова. И даже слово, которое сказано в шутку, может привести к нешуточным последствиям. Библия сравнивает слово человека с драгоценностью. Пусть ваши слова будут бриллиантами для вашего окружения, а ваше окружение обогатится от ваших добрых и позитивных слов.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Володя вырос в Чуйской долине. Он рано начал курить анашу и долгое время верил в миф о ее безвредности.
3: Ну, в конце концов, этот путь, он меня привел к наркотикам, и в один прекрасный день мне друзья предложили. Даже не то, что предложили, они меня просто попросили, есть ли у тебя дома несколько шприцов одноразовых. Я говорю, да, есть, мы с ними быстренько съездили ко мне домой. Я взял шприцы, и один шприц просто так положил, уже чисто так, на всякий случай. И когда, значит, все это было приготовлено, я достал этот шприц и сказал, вот, пожалуйста, мне вот сюда сделайте, налейте, скажем так, и я хочу попробовать, что это такое. Меня, конечно, там предупредили, что это яма, потому что все эти друзья, они были старше меня намного, и, скажем так, уже какое-то представление о наркотиках имели зависимость, имели там какой-то стаж употребления этого. И предупредили, что сказали, если ты попробуешь, то ты, как говорится, встрял. Ну, я понимал, что я делал, я давал себе определенный отчет, я знал, что я, причем, когда я брал шприц, я не говорю, что я не знал, что или там я тешил себя какой-то надеждой, что я не такой, как они. Я знал, что я встрял, но все-таки мне хотелось этого попробовать. Я знал, что если я попробую, я буду это употреблять, если мне это понравится. Естественно, мне это понравилось. Начал употреблять наркотики. Когда я основательно уже подсел на иглу, то это было, прошло уже год с того времени, как я попробовал. И только тогда, через год, я понял, что я имею определенную зависимость, причем эта зависимость такая уже достаточно прочная. И первый раз меня начало ломать от того, что у меня не было наркотика. И вот тут уже все пошло кувырком, как бы. Я понял, что я наркоман, причем с определенной дозой наркотиков, и что сбросить ее я вот сам вот так вот не могу. Конечно же, я пытался, пробовал там, делал какие-то, понимаешь, попытки оставить это все, пытался переломаться, обращался к врачам, значит, попадал в милицию, там меня сажали в тюрьму, это, в общем, все это длилось на протяжении 7 лет. И вот я как бы задумывался на самом деле о том, что я делаю, это только в то время, когда у меня проходили вот эти вот ломки, в тюрьме в основном. Но на самом деле я прекрасно понимал, что как только у меня появится возможность уколоться, я никогда не откажусь от этого и, опять же, буду заниматься все тем же самым. Единственное, что меня беспокоило, я видел свою маму. Она верующий человек, и я видел некоторые моменты в жизни верующих людей. И вот это меня больше всего, скажем так, интересовало. Почему те люди, которые молятся, значит, ну, как бы говорят, что они все отдали в руки Божьи, они на самом деле, они ни в чем не нуждаются. Они довольны тем, что у них есть. Причем это такая не наигранная, не маска какого-то довольствия простого, удовольствия там или еще чего-то. А на самом деле это все серьезно, все так, как есть на самом деле. Они ничего мне не хотят показать и доказать. Они просто живут и показывают то, что руководит их жизнью. Не они сами, а Бог что-то делает внутри них и для них. Вот это меня, ну, скажем так, больше всего беспокоило. Почему я должен заботиться о себе, там, где-то как-то добывая себе что-то? А эти люди, они, скажем так, просто молитвами какими-то, ну, добиваются таких других, ну, абсолютно реальных вещей. И вот я как бы задумывался об этих вещах, но ненадолго. Потому что, ну, как бы наркотик, он требовал «давай, давай». Вот я могу сравнить эти вещи, как, допустим, вот действительно в голове какой-то паук, что ли, сидит. Он «давай, давай, все, ты забыл обо всем. Тебе на самом деле наплевать на родителей, наплевать на родных и близких, и просто давай». И вот таким человеком я был. Постоянный конфликт с властями, постоянный конфликт с родителями, постоянный конфликт с теми, кто меня окружал. И, в принципе, у меня уже было такое понимание, что все вокруг меня как бы мне что-то должны. Я им ничего не должен. Это уже как потенциальные жертвы ходили вокруг меня. И когда я смотрел на человека, я не думал ни о чем, как только о том, что бы мне с этого человека поиметь. Просто поиметь и все. Но в один прекрасный день, ну, вы знаете, моя мама просто прилежно молилась Богу. Молилась и просила Его только об одном, чтобы, ну, Он не оставил меня. Он что-то сделал в моей жизни. И Господь начал производить свои определенные вещи. Сначала была передача о нашем реабилитационном центре. Но эту передачу увидела мама и показала мне, сказала, вот смотри. Естественно, я ни во что не поверил, находясь в этой наркотическом опьянении. Но она мне предложила, просто она сказала, поехали. Жили мы тогда в Свердловске. сказал, поехали в Питер. Какая тебе разница, где тебе, понимаешь, колоться? Тебе ничего не надо будет делать. Ты можешь продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься везде, скажем так, в любом другом городе. И я поехал с матерью. И мама искала вот эти пути к центру, как это найти, все через милицию, через больницу. А я, понимаешь, продолжал заниматься тем, чем и занимался в любом другом месте. Воровал, искал наркотики. В принципе, за что, понимаешь, и потом сидел. И, понимаешь, расплачивался сам же. Только немножко еще со мной эту лямку тянули мои родители.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И, значит, мама все-таки нашла подходы к центру. Узнала, что в Питере есть такой кинотеатр «Охта». Там собираются верующие люди. И что тогда приезжает руководитель реабилитационного центра Сергей Матевосян. Вот туда можно приехать и поговорить, и если имеешь желание, то попасть в центр. Да, так и произошло. Это произошло в 98-м году. Я приехал в этот кинотеатр. Мы долго разговаривали с Сергеем. Долго. Это была не одна неделя даже. Я приходил. И через 3 недели Сергей дал добро и сказал, да, ты можешь ехать, сдав определенные анализы. Я сдал эти анализы и приехал в центр. Опять же, тогда я просто смотрел на это все со своей стороны и видел то, что действительно что-то происходит с наркоманами, которые прекращают употреблять наркотики и просто живут, радуются. Ну, я такой думал, конечно, это нужно опять им, но не мне. И держался на определенном расстоянии. В центр, когда я приехал, я, конечно, старался выполнять какие-то правила, которые были в центре. Вот, но все равно держался на расстоянии и смотрел на это со своей колокольни, скажем так. Наблюдал и такой думал, это нужно им. Мне, я думаю, этого не нужно, потому что для этого требовались определенные усилия, для этого нужно было работать, что я никогда не любил, естественно, да и какой наркоман любит работать. И результат всего этого, меня выгнали из центра за такое поведение, за всякое такое, халатное отношение, скажем так, мягко говоря. Я уехал, и вот тогда я действительно задумался. Я когда уехал из центра, я понял, что как бы я сам себя не обманывал и не разводил, я понял, что те люди счастливы на самом деле. Счастливы, и это не какая-то наигранная счастливость или там что-то такое, а это на самом деле искреннее и истинное счастье, и на самом деле такое спокойствие, мир, какая-то радость. И вот это меня, конечно, начало беспокоить, как это может происходить. И я такой задавал себе вопрос, неужели вот они, все те, кто окружал меня в центре, они такие счастливые, и все, и им больше ничего не грозит, а я такой конченый наркоман, что меня уже не переделать ничем. Вот их, они приехали в центр, что-то произошло, с ними, и они спасенные люди, они освобожденные от той же зависимости, скажем так. А я такой вот, если выражаться их словами, то все, грешник, которому уже дальше некуда, все, упал и все, и не подняться. Вот это я сначала задавал себе, а потом я понимал, что эти вещи надо задавать не себе, а я начал кричать. Я когда шел куда-то воровать, допустим, какие-то вещи делать, я кричал, Господи, неужели мне вот так вот и умереть? Где-нибудь на какой-нибудь краже или просто передознусь от наркотиков? Неужели для этого я родился, чтобы вот так вот просто сделать столько зла людям и просто уйти из этой жизни? Я понимал, что долго вот в таком состоянии я не проживу. Вот этот марафон, он в конце концов когда-то прекратится. Вот эта беготня, то есть украл, выпил в тюрьму, да? В результате я понял, что есть Бог такими вещами, скажем так. Бог пришел в мое сердце и проговорил определенным голосом. Он сказал мне такие вещи. Если ты не откажешься от того, что ты сейчас делаешь, если ты не будешь прилагать какие-то усилия к тому, чтобы отказаться от этого, то он просто открыл мне глаза на некоторые вещи, скажем так. Показал мне мое будущее, если я продолжаю заниматься тем же, чем я дальше занимаюсь. Для кого-то может это показаться какой-то мистикой или что-то, но, знаете, внутри меня уже жила вера тогда, потому что за меня молились люди. Когда я уехал из центра, за меня молились, чтобы, ну, Бог все-таки меня привел назад. За меня молилась моя мама. Это очень немаловажный фактор. В жизни каждого человека родители, видя, что его сын или дочь колется, они не должны опускать руки. Они, если хоть как-то они верят, что есть Бог, они должны отдавать, ну, просто просить Его о том, чтобы Он изменил их жизнь. И действительно, я попал опять в центр. Я долго очень разговаривал с Сергеем. Сергей мне просто показал некоторые вещи, которые не то, что он напомнил, которые я творил когда-то, и он мне говорил: у тебя же все было, зачем? Зачем тебе опять все то же самое? Ты отдаешь себе отчет, куда ты едешь, потому что, ну, ты же там уже был. Если ты едешь с теми же намерениями, то ты несчастный человек, тебе там делать нечего просто, потому что тебе нужно прилагать свои усилия прежде всего. Одно дело тебе просить у Бога: Бог тебя привел сюда, Бог тебе дал очень многое. Слава Богу. Знаете, да, мне Сергей дал направление, и я приехал вот сюда, в реабилитационный центр, деревня Котлы. Приехал, знаете, и я вам серьезно говорю, это было еще одно очередное, скажем так, чудо, милость Божья. Я просто стоял на пороге перед входом в реабилитационный центр. Но я был под наркотиками, был, скажем так, нашпигован наркотиками хорошенько. Последний укол буквально произошел где-то, ну, минут 25 назад. Я там на подъездах к котлам, вот, пачка сигарет в кармане, в общем, такое состояние никакое. И знаете, я выкурил всю эту, добил эту пачку до конца, встал перед порогом центра и сказал еще одно. И я сказал: Господи, помоги мне избавиться от всего этого, потому что сам я ничего не могу. Ну, мои какие-то усилия были тщетны в этом плане. Перешагнув порог реабилитационного центра, представляете, я понял, что я свободен. Это не то, что там меня чем-то осенило, но просто я понял, что теперь наркотиков, хоть я еще и находился в опьянении наркотическом, и от меня еще воняло табаком, но я понял, что больше эти вещи в моей жизни не имеют никакого места. И пришло это понимание не как, понимаешь, наркотический приход какой-то, а просто пришло понимание в сердце. Просто я понял, что этого больше в моей жизни не будет. Пришло освобождение от Господа. Единственное, что я понимал, что теперь нужны силы, которые мне надо предлагать на пути к освобождению. Но Бог дает эти силы. Если ты стремишься к чему-то, то Он тебя не оставляет, Он говорит с тобой, Он общается с тобой, Он наставляет тебя и дает мудрости, скажем так, в определенное время, как тебе поступить, где тебе просто промолчать, а где тебе что-то вообще сказать. Вот, и слава Богу, знаете, что все вот так вот произошло в моей жизни. Я благодарен Богу, что даже та жизнь, которую я жил, не зная Его, что она была именно такой, потому что я благодарен моей матери, что она на самом деле вот неотступно молилась, просила Бога, чтобы Он что-то сделал в моей жизни. Я благодарен Богу прежде всего. Прежде всего я благодарен Ему, что Он все-таки по великой милости избавил меня от всего этого рабства, зависимости. Я благодарен просто всем, кто здесь помогал этому, ну, мне. И в конце концов я прошел реабилитацию, курс, год реабилитации, и я решил, пришло просто четкое понимание, что мне внутрь. Просто не знаю, если я хоть одному человеку, такому же, как сам, однажды помогу, то я считаю, что я сделал многое, потому что хотя бы один человек откажется от той жизни, которой жил я считаю, это очень большие вещи. Скажем так, ради этого даже стоит жить.
2: После окончания реабилитации Володя женился. И вместе с женой они посвятили свою жизнь помощи наркоманам, потому что именно это наполняет их жизнь смыслом. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Титовский.
1: Мир вам, дорогие друзья! Открывая сегодня Священное Писание, откроем Евангелие от Марка, 14 главу. И тот отрывок, который сегодня я приглашаю вместе с вами прочитать, это один из наиболее ярких и в то же время загадочных эпизодов из жизни Иисуса. Все четыре евангелиста сочли необходимым зафиксировать этот случай, эту историю, это событие. Далеко не все истории и жизни Христа были удостоены того, чтобы о них повествовали все четыре евангелиста. Эту историю я приглашаю прочитать вам в изложении Марка. 14 глава Евангелия от Марка, с 3 по 9 тексты. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою. И когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Закончив свою проповедь о событиях в конце времени, Иисус входит в заключительный период своего служения, которое принято называть Страстной Седмицей. Отрывок, который мы с вами прочитали, находится в интересном месте. Я хочу вновь обратиться к 14 главе Евангелия от Марка и начать читать с первого текста. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить».

Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. На первый взгляд кажется, что я прочитал тексты в последовательности, в той последовательности, которая написана в Священном Писании. Но на самом деле я прочитал сначала первый, второй стих, а потом сразу 10 и 11. Между вторым и 10 текстом как раз записана эта история, которая произошла в доме Симона, прокаженного, которую мы прочитали в самом начале. И если бы Марк опустил рассказ о помазании Иисуса миром, то вряд ли мы заметили разрыв между повествованием первых двух текстов и с 10 текста по 11. Складывается такое впечатление, что Марк намеренно раздвигает рамки своего изложения, помещая в страстную седмицу еще один эпизод из жизни Иисуса, еще один эпизод из жизни нашего Спасителя, чтобы этим подчеркнуть контраст, усилить тот контраст, который был между почестью, которая была оказана ему в доме Симона незадолго до распятия, и тем бесчестием, которое принесла ему Голгофа. В дом Симона был приглашен Иисус. Симон устроил обед в честь Иисуса. Туда же приходит женщина. Возможно, вначале никто даже не заметил ее присутствие в комнате. Но после того, как этот сосуд из гипса был разбит, и аромат этих духов заполнил всю комнату, все присутствующие обратили на нее внимание. 4 и 5 стих. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Здесь удивительным образом противопоставляется безымянная женщина некоторым. Здесь удивительным образом противопоставляется деятельное безмолвие тому пустому словопрению, которое произносят некоторые мужчины. Заметьте, женщина в этом рассказе не произносит ни слова. В то время, как мужчины, кроме высокопарного словопрения, не делают ровным счетом ничего. Ничего, что каким-то образом могло поддержать их учителя. Каким-то образом могло его вдохновить, укрепить его, в то время как уже тень Голгофы ложилась на его плечи. Другими словами, Марк противопоставляет скупой расчетливости мужчин совершенно неординарную щедрость женщины. Цена этого ароматического продукта составляла почти 400 динариев. Это почти полуторагодичная заработная плата наемного рабочего того времени. Что это? Великая расточительность или величайшая щедрость?
Давайте посмотрим, как реагирует на все это Иисус. Какова реакция Иисуса на действия этой женщины и на реакцию некоторых? Шестой стих, 14 главы. «Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». Иисус защищает эту женщину. Он говорит им, оставьте ее. Она доброе дело сделала. Что смущаете ее? И дальше 7 стих. «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». На первый взгляд Марк приводит рассудочно-холодные слова Иисуса о том, что нищие всегда будут среди народа, что нищие всегда будут на земле. И вот размышляя об этом, интересно вспомнить слова, которые мы находим в 40-м псалме. Во втором тексте. Псалом 40, стих 2. «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь». «Блажен» написан. Сказал однажды псалмопевец, «Блажен, кто помышляет о бедном». И очень странно, почему Иисус не вспомнил этих слов и не назвал блаженными тех некоторых, когда от них последовало вполне рациональное предложение продать это мира и вырученные деньги раздать нищим. Почему Иисус не вспомнил слова этого псалма? Иисус знал Священное Писание, многие места Священного Писания наизусть. Этот псалом он знал наизусть. Он даже цитировал этот псалом во время другой трапезы, в другом доме. И Иисус уже цитировал этот псалом, стих 10, 40-го псалма. Находясь в другом доме, во время другой трапезы. Ее еще в традиции христиан называют «тайная вечеря». Иисус скажет, процитирует слова 40-го псалма, 10-го текста. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Странно, почему вот сейчас, находясь в доме Симона, Иисус не вспоминает слова этого псалма о том, что блаженны, кто заботится о нищих. Такому поведению Иисуса, по крайней мере, можно дать два объяснения. Либо эти некоторые на самом деле и не заботились о нищих, и их недовольство поступком этой женщины было продиктовано совершенно другими мотивами, другими побуждениями. Либо они просто не разглядели, а кто же здесь на самом деле нищий? Кто же по-настоящему сейчас нищий? И вы знаете, вот эти два объяснения, они не исключают друг друга. Некоторые вот в нашем сегодняшнем рассказе действительно не были искренними в своих мотивах. Они не были искренними в своем возмущении, особенно один из них, Иуда. Потому что о нем мы читаем в 14 главе, в 10 и 11 тексте. «И пошел Иуда из дома Симона». Один из 12 к первосвященникам, чтобы предать его им.
Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Да, действительно, некоторые, они не были искренни. Что касается второго объяснения, действием Иисуса. Кто же здесь по-настоящему был нищ? Я предлагаю нам обратиться к 15 главе книги Второзакония и прочитать отрывок из этой 15 главы, с 7 по 11 тексты. 15 глава книги Второзакония, с 7 текста по 11. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения. И чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое. Ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». При сопоставлении этих двух отрывков из книги Второзакония 15 главы и 14 главы Евангелия от Марка складывается такое впечатление, что когда Марк писал свой рассказ, перед ним как будто бы был раскрыт свиток книги Второзакония. Слишком много здесь параллелей между 15 главой книги Второзакония и 14 главой книги Евангелие от Марка. Давайте посмотрим на эти параллели. В 15 главе, в 7 тексте мы читаем. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих». В 14 главе от Марка мы читаем следующее. «И когда был он в Вифании в доме Симона, и там жилище, и здесь жилище». Или вот еще одна параллель. 11 стих 15 главы. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей». В 14 главе, в 7 тексте Иисус говорит. «Ибо нищих всегда имеете с собою». И вот сопоставляя эти отрывки, можно увидеть удивительную, трогательную сцену оказание Иисусу настоящей милости. Иисусу, который через несколько дней обнищает пуще всех нищих на земле. Примет позорнейшую смерть. Позже апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, в 9 тексте запишет следующее. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». Он, будучи богат, обнищал ради вас. Нас. Возвращаясь к книге Второзакония, мы здесь читаем. «Не ожесточи
сердца твоего, и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему, смотря по нужде его, в чем он нуждается». Что сделала эта женщина, разбив этот гипсовый сосуд и возливая это мира на голову Иисуса? Иисус сам сказал о ней: «Она доброе сделала дело для меня». Потому что Иисус есть тот нищий. А действие этой безымянной женщины можно рассматривать как проявление подлинной доброты по отношению к нищим. Каким-то удивительным образом эта женщина увидела в Иисусе больше, чем простого гостя в доме Симона. Она увидела в нем больше, чем просто приглашенного, уважаемого человека. Почтив Иисуса, щедро выливая ему на голову это мира, в то время как некоторые так и не поняли, кто на самом деле был среди них в тот день в этой комнате. И не поняли того, в чем действительно нуждался Иисус в тот момент. И после всего произошедшего Иисус делает вывод. 9 стих 14 главы. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Удивительно, но этот случай, случай с этой женщиной, был первым случаем принятия полного и ясного проявления веры в Иисуса. Нигде ранее в Евангелии от Марка мы не встречаем ни один случай исповедания Иисуса. Действие этой женщины явилось первым ярким примером исповедания веры во Христа. Это исповедание было не просто на словах, а это исповедание было проявлено в безмолвном действии. Иисус сказал, она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие. Она не только исповедовала свою веру, но и своим действием она возвестила Евангелие, сутью которого является смерть Иисуса за грехи всего человечества. Смерть Иисуса за мой и за ваш грех. Как я сказал, это единственный случай до этого момента в этом Евангелии, когда человек ясно и открыто исповедует свою веру в Иисуса. Потом, дальше мы встречаемся с еще одним случаем исповедания человека и, человеком Иисуса.
Еще одним безымянным человеком, уже мужчиной, сотником, который стоял возле Голгофского креста во время распятия Иисуса, и который произносит следующие слова: «Воистину он был Сын Божий». Для Марка вот эта безымянная женщина была первой христианкой, человеком, который открыто, ясно и определенно исповедовала своего Господа, которая возвестила своим действием Евангелие. Сутью которого является то, что Царь Небес оставил свой престол, оставил свое величие и спустился на землю. Как пишет об этом апостол Павел в своем письме в город Филиппы, во второй главе, с 6 текста. Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, Творец Вселенной, наш Господь, оставил славу небес, оставил богатство небес и обнищал ради меня и вас, чтобы своей нищетою мы могли обогатиться. Сегодня я приглашаю вас, по примеру этой женщины, принять Иисуса своим Спасителем, тем, который, придя в этот мир, обнищал настолько, что отказался от всего, даже от жизни, ради меня и вас. Я приглашаю, дорогой друг, тебя поверить в твоего Христа, как это сделала эта безымянная женщина, и жить в соответствии с верой своего Господа, своей жизнью возвещать Евангелие, Евангелие любви, добра, спасения. Пусть Господь благословит каждого из вас, подарит вам веру, надежду и любовь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем учиться преодолевать наши страхи, которые сковывают нас и мешают добиваться поставленных целей. Мы разберемся, как можно работать над страхами, а также поговорим о положительном страхе. Друзья, наша задача — помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы пришли, что вы уделяете нам свое время, силы, а также готовы делиться своими советами и с какими-то своими страхами и сокровенными историями. Это очень ценно для нас. И я бы хотела спросить вас вот что. Скажите, как страхи помогают вам в жизни? Да? Вот мы сегодня говорим о борьбе со страхами, но, может быть, страхи как-то помогают вам в жизни? Бывали ли такие ситуации? Да, Костя.
3: У меня в деревне есть дорога, которая ведет к району, где очень лающие, очень злые собаки. Угу. И, естественно, я не пойду туда, потому что... Я чувствую, что если я пойду, то, возможно, меня не будет.
2: Угу. Хорошо, то есть она как бы защитный механизм, да, имеет. Спасибо большое за такую историю. А скажите, вообще для вас страх — это что? Как бы вы могли его описать?
4: Ну, это защитный механизм любого человека, чтобы тот остался здоровым. Это, грубо говоря, как чихнуть. Это защитный
2: Спасибо.
4: Механизм.
2: Спасибо большое, Паша. Вообще, да, страх — это базовая эмоция. Страх порой помогает нам. Да, и в чистом виде страх, он не хороший и не плохой. А, конечно, о пользе мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. Но хочется сказать, что страхи бывают именно такие, по большей части, которые порой усложняют нашу жизнь. И нам приходится как раз-таки с ними бороться. Но нам нужно не просто с ними бороться, да, а постараться их, как правильно говорят, отпустить, да, пустить на свободу, избавиться от них, да, потому что бороться со страхами не нужно, потому что мы, когда боремся, да, убегаем или сопротивляемся страху, значит, он нас может настигнуть, да, постигнуть, и тем самым мы не придем к хорошему какому-то результату. Но страх вообще присущий каждому человеку. И каждый человек, даже самый смелый, чего-то в жизни боится. Поэтому эти упражнения универсальны, они могут помочь каждому. Я предлагаю вам сейчас одно из таких упражнений выполнить. Возьмите, пожалуйста, чистый листок бумаги, который лежит у вас на столе. И страхов, конечно, существует множество. Да? И один, кстати, из упражнений, просто проговорю, есть упражнение, нужно написать 100 страхов в своей жизни, да, и уже потом поэтапно с ними работать, а уже как именно, вот рассказываю одно из упражнений. Смотрите, напишите на бумаге фразу, обозначающую суть вашего страха. То есть не сам страх, а, к примеру, страх высоты, да. То есть мы пишем страх высоты. Или, к примеру, давайте возьмем насущную тему, я боюсь провалить экзамен. Да, это страх, как таковой страх, да. Мы пишем, я боюсь провалить экзамен. Дальше пишем, я хочу сдать экзамен. Хорошо. Либо всегда в утвердительной это должно быть форме. Я сдаю экзамен и даже можем написать, на какую оценку. То есть мы изначально с вами пишем страх, да, я боюсь провалить экзамен. Вы можете обозначить просто этот страх как-то ситуативно или просто в общем, в целом. Именно ваш страх. Пример не обязательно записывать. Я его напишу. То есть я боюсь провалить экзамен. Так, то есть вы пишете пока свой страх. Я боюсь провалить экзамен. Дальше вы пишете, это было, ну, образное обозначение, да, либо конкретное. Потом вы пишете другое слово, то есть это вы можете, страх обязательно, точнее лучше всего прописывать маленькими буквами, а уже конкретную фразу, да, утверждающую фразу, противоположную фразу лучше писать большими буквами и прям напротив. Да, и лучше написать, вот, то есть если вы это написали сверху, то дальше наполовину листа можете прям написать о том, что я сдала экзамен, или я сдаю, или я сдам. Я сдам экзамен. И пишите уже на какую там оценку, там на 5, на 5. Все, ставите восклицательный знак обязательно. Получается у нас с вами, что мы написали утверждающее, противоположное объяснение нашему страху. Это то, что очень важно. Для чего это нужно? Это важно для того, чтобы мы видели с вами цель. Цель, которую мы преодолеваем вместо своего страха. Чтобы мы могли спокойнее приступить этот страх. К примеру, еще может быть страх «я боюсь смерти», да, то есть страх смерти. Я хочу жить прекрасно, я хочу чувствовать себя. Я ставлю себе цель, что я, ну, при этом вы ставите себе цель вот здесь, да, потом можете прописать в скобочках, что вы для этого делаете. То есть у любого страха, который вы пишете, должно быть противоположное обозначение утверждающее, и потом как вы к этому идете. К примеру, здесь я учу с такого-то по такое-то времени, делаю то-то, то-то, учу такой-то предмет. То есть вот такие уже конкретные действия и шаги. Кто хочет, кто может поделиться своим утверждением? Есть кто-то желающий? Я поделилась вот своим. Точнее, поделилась примером. Давай, Костя.
3: Ну, я боюсь потерять вечность. То есть, ну, умереть и не встретиться с Господом.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. А какое утверждение ты написал противоположное?
3: Я обретаю вечность и встречаюсь с Творцом.
2: Угу, спасибо. Какие шаги ты при этом будешь делать? Ты прописал?
3: Я не прописал, но, наверное, больше молиться, больше анализировать свою жизнь, угу. Больше читать Библию.
2: Угу. Хорошо, спасибо большое. Кто еще готов поделиться какими-то своими страхами, утверждениями, шагами, которые вы хотите предпринять?
5: Я боюсь не оправдать чужие ожидания.
2: Угу, да, прям распространенный тоже страх.
5: Я написала две формулировки. Ну, сначала, наверное, неправильно. В общем, прочитаю вторую, заключительную. Uh-huh. Я оправдаю чужие ожидания и никого не подведу, в том числе и себя.
2: Uh-huh.
5: То есть хочется не просто соответствовать тому, чего от меня ожидают другие, но и оставаться верной себе в том числе.
2: Да, в этом случае очень важное утверждение будет, ты знаешь, какое, что я в первую очередь смотрю на Бога. Не на других людей, потому что очень многие могут ожидать от нас многого, да? К примеру, даже когда мы куда-то приходим, возможно, я ожидаю того, что там вы будете активными, кто-то будет, может быть, там стоять на голове, да, там от Вани, может, я ожидаю, что вот он сейчас тут вот выйдет вместо меня и будет говорить. Но это мои ожидания, и они к Ване никак не относятся. Поэтому нам важно о том, как на нас смотрит Бог. Это в первую очередь. И какие шаги вот здесь бы ты посоветовала, или какие шаги ты будешь предпринимать в этом случае?
5: Я не знаю.
2: Ты пока еще не думала, да, над этим? Хорошо. Это задание вам на подумать, именно на прописывание конкретных шагов для достижения цели. То есть это нам важно для того, чтобы мы могли побороть первоначальный страх. Чтобы побороть страх, нам очень важно видеть конечную цель, конечный результат, и прописывать, соответственно, к нему шаги. Спасибо большое. Теперь ваша задача следующая. Вам нужно будет, у вас на столах лежат листочки с шаблоном. Зная, что у всех много страхов, пожалуйста, напишите письмо своему страху. То есть напишите... Есть шаблон, да, я вот могу вам его зачитать, хотя у вас он всем видно, зачитаю тем, кто не знает. Нужно написать письмо. Пожалуйста, покажите вашу левую ручку, либо ручку, которой вы не работаете, противоположную от той, которой вы обычно пишете. Вам нужно этой рукой написать письмо. «Здравствуй, мой страх». Какой страх? Страх чего у вас есть, да? То есть, к примеру, если вот у меня там есть страх высоты, вот. Я пишу «Здравствуй, мой страх высоты». Ты называешься, вы можете написать вообще, можете обозвать его каким-то словом, да? Нам важно выразить, опять включить свое воображение, придумать его. Когда ты присутствуешь, я чувствую. Обязательно, когда мы испытываем страх, нам важно, нужно осознавать чувства, которые мы при этом испытываем. То есть не обязательно при страхе, к примеру, высоты, да, что я чувствую? Чувствую, что у меня нет там почвы под ногами. Я не только испытываю страх, да, я при этом еще и испытываю колоссальное, там, к примеру, раздражение, да, на то, что там мне дует ветер в лицо или еще что-то. Вот, поэтому важно еще написать чувства, которые вы при этом испытываете. Либо оценить свой страх по шкале от 1 до 10. Возможно, оценить или прописать это чувство, или написать мысли по этому поводу. Тоже это очень важно. Дальше там идет фраза, что этот страх хочет вам сказать. Потому что, как мы уже сказали, страх может быть и полезным, страх может и о чем-то говорить, да? Страх может нас в чем-то, может быть, насторожит нас на что-то, да, или поможет как-то в жизни. Потом написать страх. Ты обращаешь мое внимание на что-то, да, или освобождаешь от какой-то нежелательной деятельности, да, то есть страх высоты помогает, к примеру, мне написать в чем, да, он помогает, к примеру, страх высоты, да, тем самым, что я не взбираюсь на какие-то огромные высотные здания, да, не лезу на дерево, не падаю оттуда, не ломаю ноги, слава богу. Это тоже очень важно. Страх, ты полезен для меня тем, и вот тоже вот в этом плане вы можете это перечислить. Ты исполняешь для меня роль, к примеру, защитную, или ты предостерегаешь меня, да, но тоже также защитную роль от чего-то. Вот, или, к примеру, провалить экзамен, да, от чего ты предостерегаешь меня? То, что я боюсь, это значит, что я не хочу, чтобы меня, к примеру, выгнали из вуза. Значит, я хочу закончить, получить высшее образование. Значит, этот страх говорит мне о том, что я должен лучше учиться. Или, к примеру, страх того, что, к примеру, у меня не получится что-то сделать. Да, говорит о том, что у меня есть цель, и я боюсь эту цель потерять. Я боюсь, что у меня не получится конечный результат. Понять, к какой сфере относится страх, то есть к чему он относится, к обучающей деятельности, да, к какой сфере вообще в принципе вашей жизни он относится. Может быть, я говорю, либо к деятельности, либо к сфере жизни. Вот. Либо этот страх может быть как помогает вам развить какую-то функцию в вас, какую-то способность. И также очень важно, вообще, в принципе, важно в жизни благодарить. Здесь тоже очень важно благодарить. Поблагодарить этот страх, что он есть, и что он дает нам возможность двигаться к нашим целям, двигаться к цели сдачи экзамена, да, двигаться к цели, можно написать, глобальной. Если, к примеру, мы боимся смерти, что цель к жизни, спасибо, что ты двигаешь к интересной, да, разносторонней жизни. И дальше последнее, написать страх «я хочу», тебя отпустить, и чтобы вместо этого была, к примеру, свобода, да, или чтобы вместо страха к экзаменам был, к примеру, больше просто интерес к новым знаниям и наукам. Вот такое письмо. В принципе, вы сейчас выполнили, можете также выполнять с остальными страхами дома. Вот. И после этих страхов, после того, как вы немножечко в этом ощутили себя, да, почувствовали себя, заканчиваете упражнение, очень важно прийти в действительность. Вообще, очень часто на всяких консультациях, на всяких тренингах используют такие упражнения, неважно, кто это, психологи там или еще какого-то рода специалисты. Это называется заземление. Сейчас мы его с вами сделаем, да, чтобы вернуться в действительность. Мы с вами садимся на стульчики, да, я в данный момент стою, и немножечко подвигаем телом. То есть так немножко ощутим плечи, давайте начнем с головы, да, голова, плечи, руки можно немножко кистями, да, подвигать пальчиками, да, ощутить, потрогать, посмотреть, да, нам важно всеми органами чувств ощутить, что вы здесь и сейчас, что вы отпустили свои страхи, да, все прошлые там ошибки, все, сейчас вы здесь и сейчас. Голова, руки, шея, ноги, плечи. И дальше вы ощущаете, как вы сидите на стуле, да, с прямой спиной, как вы сидите на стуле, ваша спина облокачивается на спинку. Ногами в упражнении заземления лучше прям чувствовать, как вы опираетесь на эту опору. То есть как вы чувствуете, почувствуйте пол. Почувствуйте, какой это пол, что там на полу. То есть прям вот ощутите пятками пол. Хорошо? То есть вы ощутили это. Можете спокойно подышать. Девочки могут вдыхать ртом, выдыхать носом. Мальчики могут просто подышать носом тоже глубоко. Да? Посмотрите немножечко вокруг, да, только не сильно головой. Посмотрите на людей, которые сидят рядом с вами. Расскажи мне, Вань, в какой кофте сидит Лиза? Какого она цвета? Скажи, пожалуйста.
3: Ну, белая кофта. Угу. Хорошая белая кофта.
2: Хорошо, спасибо. Белая кофта. Павел, расскажите, пожалуйста, какой пол? Опишите пол, пожалуйста.
4: Он зеленый.
2: Пол зеленый. Хорошо. Как вы думаете, из чего он сделан?
4: Из фанеры.
2: Из фанеры. Отлично. Настя, расскажи, пожалуйста, какого цвета волосы у Лии?
5: Коричневого.
2: Отлично. Спасибо большое. То есть, когда мы задаем вот такие вот вопросы, незначительные, да, но в действительности, то есть, к примеру, какого цвета у меня ногти, да, телесного, или, к примеру, когда на вас накатывает панический страх, да, или, как еще называют, паническая атака, важно ощутиться здесь и сейчас. Важно понять, что вы тут, вы живы, и все хорошо. Едете в автобусе? Так, нельзя смотреть на движение, потому что расфокус, да, вестибулярный аппарат, сложно ему становится вообще работать. Считайте, сколько пальцев у вас на руке. Да, или, к примеру, считайте какое-то упражнение в голове. Или задаетесь вот этими вопросами, которыми задавались здесь с вами. То есть сначала вы чувствуете ногами пол, что у вас есть почва под ногами, что все твердо, что все уверенно. Потом рассматриваете либо себя, еще некоторые люди начинают смотреть в зеркало. То есть вы смотрите, если, конечно, у вас нет проблем с вестибулярным аппаратом, в смысле в езде, да, когда вы едете. Либо когда вы находитесь, к примеру, вам стало страшно перед выступлением, глубоко дышите, смотрите, так, я здесь и сейчас, я жив, здоров, и у меня все хорошо, задаете себе неглобальные вопросы именно по действительности, которая вас окружает. Это и есть упражнение заземления, когда мы чувствуем и ощущаем себя здесь и сейчас и приходим именно в действительность в данный момент, в данное время. Мы подошли с вами к очень интересной теме, да, мы закончили, да, мы прям с вами завершили этот момент с негативными страхами. Вот теперь как раз хотела бы я с вами поговорить о полезных страхах. Мы сказали о том, что бывали вот ситуации в жизни, да, это вот, которые бумерангом возвращаются к нам из прошлого, негативные, да, и тогда вот этот вот страх, он закрепляется у нас внутри, но мы потом его вот так отпускаем. Но еще страх несет очень классную функцию в жизни, это защитный механизм, это наша база, это наша основа, которая помогает нам жить, двигаться дальше, работать над собой и над какими-то целями. Вот Константин нам привел классный пример. У кого были еще такие моменты вообще в жизни, когда страх вам помогал, спасал, защищал? Было еще такое? Или, к примеру, сподвигал к чему-то глобальному, интересному? Было такое? Или еще пока с этим не сталкивались? А вообще можете рассказать о том, что такое вообще полезный страх? Какой он бывает? Вон, Паш, расскажи.
4: Ну, полезный страх — это, ну, самый банальный страх темноты или той же самой высоты, который как бы сохраняет твой организм от каких-либо стрессов или повреждений, потому что в темноте мало ли кто там сидит, тебя напугает, на высоте вдруг ты упадешь. И вот это и есть как бы полезный страх.
2: Скажи, страх темноты, всегда ли он полезен?
4: Да нет, на самом деле. Если тебе надо ночью, например, проснулся, захотел в туалет, ну, вряд ли.
2: Так, мы от него пытались избавиться. Ага, отлично. А когда он полезен?
4: Ну, если ты где-нибудь в темном переулке, допустим, вот, да, как Илья сказал, там темно, иди лучше там, лучше пройти лишний километр по свету, чем в темноте наткнуться на кого-нибудь совершенно нежелательного.
2: Хорошо, спасибо большое. То есть страх помогает и спасает нам иногда жизнь. А еще, какой функции может служить нам полезный страх, кроме как спасает нам жизнь? Что еще? Подумайте, что вот это как инстинкт, да? Страх спасает вот этот вот нам жизнь. Что еще происходит в такой момент, когда появляется страх? Как вы считаете, что мобилизируется в нашем организме так, как ничто другое? Вот что еще?
4: Ну, какие-нибудь органы чувств для повышенной осторожности.
2: Да. Иногда страх полезен тем, что у нас мобилизируются органы чувств, а еще мобилизируется наше сознание и запоминание. То есть какие-то сложные моменты, конечно, не у всех, сразу оговорюсь. То есть, к примеру, я в какой-то сложной ситуации, у меня была такая в жизни, когда ко мне подошел мужчина и стал отнимать у меня сумки, да, страшно, что он сейчас их отнимет, да, там была моя еда. И вот этот момент у меня мобилизируется, вот то, что так, это мое, да, инстинкт не только самосохранения, но то, что это мое, да, такая вот собственничество. И я начинала это просто вот так вот отнимать, сказала, так, это мое, мужчина, уйдите, и просто стала уходить с этими сумками. Инстинкт самосохранения, согласно, инстинкт запоминания, когда мы запоминаем, как выглядел преступник, как выглядела вещь, там еще что-то, или... Полезный страх, к примеру, когда в жизни мы видим, что кому-то плохо. Когда на моих глазах одному человеку стало плохо, и в этот момент мобилизируется все просто. Я сразу вспоминаю знания, которые я получила по поводу первой медицинской помощи. То есть если человек падает, к примеру, в обморок, я знаю, что там нужно потереть нос, нужно вот потереть виски, нужно привести его в чувство. Да, то есть нужно обязательно его положить. Если он, к примеру, падает в обморок, то его лучше посадить или положить так, чтобы он не упал дальше, чтобы не повредился, чтобы не было никаких повреждений у него. Поэтому в этот момент мобилизируются ваши знания, полученные в какой-то вот сфере. Вот. То есть помогает страх, иногда нам помогает действовать в каких-то критических ситуациях, ну, в каких-то полезных критических ситуациях. И еще одно такое упражнение. Мы поговорили с вами про полезный страх. Сейчас вам нужно будет закрыть глаза. Пожалуйста, закройте глаза. Представьте какую-нибудь ситуацию неприятную, страх какой-то, который у вас возник. Представьте, что перед вами вот этот страх. Придумайте какой-то его образ, да, что там, к примеру, страх, есть очень много страхов, к примеру, больниц, либо там врачей, представьте вот этого врача, или, к примеру, какую-нибудь просто ситуацию. И дальше нужно представить рядом с этой ситуацией, что эта ситуация попадает в какую-то коробочку, либо просто представить рядом с собой рубильник и прям вот взять рукой, вот сейчас поднимите любую руку, прям хватайтесь за рубильник. Так, отлично. И вы рубайте рубильник. И в этот момент у вас эта ситуация как будто исчезает. Помните, была такая доска, которая стирала вот то, что вы нарисовали? Да, она стирает. Либо представьте, что вот, ну, когда мы что-то пишем, вот эта губка, она просто берет и стирает все, что было написано. То есть этот страх мы берем и стираем полностью из нашего сознания. Или просто как будто рубильник, он прям вырубает. У вас должна возникнуть в голове кнопочка «выкл». Как будто вы его так взяли, этот страх, хоп, и выключили. Резко, резким движением. Очень классное упражнение в плане еще движений. Когда мы при этом, при всем используем телесную терапию, мы это все выключаем и выдыхаем. То есть после того, как вы вырубили, нажали, вы должны сделать так. выдохнуть. Давайте попробуем еще раз. Закрыли глаза, нажали на рубильник и выдохнули. Фух. Отлично, молодцы. Это тоже упражнение на то, чтобы как избавиться от страха, который нам очень-очень сильно мешает. Это упражнение можно выполнять тоже, когда у вас активизируется какой-то страх, да, особенно перед сценой, за кулисами стоите, нервничаете, да, грызете ногти, представили, мысленно выключили, выдохнули, все, отпустили. Вот, это если не касаемо уже вот там рисовать или писать. Также, если вы испытываете страх, его можно представить, какой страх вы испытываете в теле. Вот, к примеру, вы представили, что этот страх, к примеру, вы испытываете какой-то страх. Вот вы представили, что это страх. Вы представили, что вот он, например, у вас на пальчиках, в конце вот пальцев. Вы прям вот представили, что вот он сейчас у вас прямо здесь вот в пальчиках, в подушечках он находится. Напрягаем прям сильно. И потом резко стряхиваем и отпускаем. И тоже на этом можно выдохнуть. Тем самым, как будто мы, видите, мы его стряхнули, этот страх. Или, к примеру, в ногах есть страх. Мы тоже так же берем и стряхиваем этот страх. Еще, как и в выражении эмоций, злости, гневе, да, в негативных каких-то эмоциях можно пробежать. Страх тоже мы пробегаем, да, представляем этот страх, но мы не от него убегаем, а вот этот страх мы представляем, мы выдыхаем этот страх и заодно пробегаем физически, как бы выплескивая его из себя. Спасибо вам, что проделали со мной эти интересные упражнения. Я надеюсь, что они вам помогли, вы избавились от некоторых своих страхов, вам стало легче. Самый главный, кто может помочь избавиться нам от всех страхов, кто является нашей твердыней и опорой, это Бог. Для Бога нет ничего невозможного. И, конечно же, я хочу закончить эту программу словами из Библии. Я прошу прочитать Полину, Лизу. Прости, пожалуйста, Лиз, прочитай.
6: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
2: Спасибо большое. Бог дал нам духа не боязни, а любви. То есть вместо страха в нашу жизнь должна прийти любовь. Страх занимает огромное пространство в нашем организме. Но вместо него должна быть любовь, потому что в любви нет страха. И, Настя, прочитай, пожалуйста, второй текст.
7: «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его».
2: Спасибо большое. Любовь и жизнь — это важные не просто понятия, а это цель. Цели, которые мы должны достигнуть. Это жить в любви. Жить в любви вместе со страхом невозможно. Поэтому я желаю вам просто попрощаться с ними, отпустить их, и чтобы вместо страха пришла любовь. Спасибо, что были вместе с нами. Спасибо вам, дорогие друзья, что участвовали в нашем тренинге. Мы надеемся, что эти упражнения помогут вам, помогут, чтобы в вашу жизнь вместо страха пришла любовь и Бог. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня я бы хотел вместе с вами поговорить об очень интересном празднике. 5 октября – День Учителя. Откуда он появился и что он означает? Наверное, не секрет, что для каждого из нас наша первая учительница – это была первая любовь, это была та самая учительница, которая говорила, что правильно, что неправильно, что можно, чего нельзя. И сколько раз можно представить было в жизни у нас таких ситуаций, когда ты споришь с мамой. Она говорит, это не так, а ты говоришь, нет, это так, потому что так сказала Антонина Петровна. Это учительница, она так сказала, и это истина в последней

0: Танцы. Вы знаете, интересно в истории обратить внимание на то, что 5 октября было учреждено еще в СССР в 1965 году. Тогда уже понимали, насколько важен труд учителя и преподавателей в общеобразовательной сфере. И что интересно, что в ЮНЕСКО в 1994 году этот праздник был уже утвержден. И надо сказать, что по указу президента страны его ежегодно стали отмечать 5 октября. В этот праздник, конечно же, всех учителей поздравляют, отмечают, несут цветы, дарят. И надо сказать, что в нашей стране отдельное внимание уделяется учителю физкультуры, потому что именно здоровая нация, здоровое поколение, сильное поколение, быстрое поколение, оно является залогом благополучия будущего поколения. Интересно то, что учителя – это особая категория граждан. Я хочу сказать, что я снимаю шляпу перед ними, потому что труд учителя – это очень-очень непростой труд. Конечно, надо сказать, что по КЗОТу сегодня учителя, они тоже определенным образом там премируются, у них как ненормированный рабочий день, увеличенный отпуск, они раньше выходят на пенсию. Но разве можно этим лишь только компенсировать все то, что они несут подрастающему поколению? Когда они вкладывают свою душу, вкладывают свои знания, вкладывают свою любовь, то, чтобы дети могли чему-то важному научиться. Вы знаете, это настолько ценные люди, учителя. Как правило, учителя сегодня не получают больших зарплат. Но посмотрите, сколько времени они тратят на то, чтобы передать свои знания детям. Сколько любви, сколько терпения нужно, чтобы выслушивать всевозможные вопросы и почему. Вы знаете, интересно, есть такое хорошее выражение, я бы хотел его отметить. Но ни одна книга не должна и не может заменить духа учителя. Ни одна книга. То есть дух, с которым учитель передает свои знания, он является основным, и дети с охотой учатся. Вы знаете, мало того, что мы можем что-то знать, важно еще уметь это передать тому, кому ты говоришь. И надо сказать, что, наверное, сегодня каждый человек помнит своих учителей, которые с ним делились какими-то знаниями и, как сказать, вкладывали в него свою душу. Мы любили учителей не за то, что они знали, а за то, как они нам эти знания давали и доносили. Есть люди, которые очень много знают, но сама методика передачи этих знаний, она через подзатыльник, через какие-то упреки, через какие-то, скажем, такие подчеркивающие тебя как незнающего факторы. Но на самом деле этого не должно быть, потому что есть очень хорошее выражение, которое сказал однажды Василий Ключевский. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому ты преподаешь. Поэтому вот это ключевое понятие именно Ключевского, оно воплотилось в жизни Иисуса Христа. Он любил то, что он проповедовал, и он любил тех, кому он проповедовал. Именно Христос является потрясающим учителем всех времен и народов. И поэтому, когда к нему обращались со словом «рави» или «равуни», оно всегда имело большое, глубокое значение, потому что то, что он давал людям, это невозможно было где-то взять и прочитать в библиотеке и взять. Он находил эти иллюстрации, эти истории из жизни. Такое чувство, что он на что бы ни посмотрел, он сразу из этого делал какой-то вывод. Он говорил, а посмотрите на лилии полевые. Они не придут, они не трудятся. А посмотрите, как красиво одеваются. Даже Соломон во всей мудрости своей не одевался, как всякая из них. Или, например, говорил, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели. Или посмотрите на смоковницу и от нее возьмите подобие. Если листья ее мягкие, значит скоро лето и так далее. То есть Христос был очень сильным учителем, потому что его любили дети, его любили взрослые. И с ним очень комфортно чувствовали себя даже и умудренные жизнью мудрецы, потому что они понимали, что он знает. Бог давал ему эти знания. Интересно, что в Новом Завете апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе, он подчеркивает здесь одну такую деталь, что он, то есть Господь, Бог, поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Знание должно тебя вести к какой-то вершине. То есть вот это обучение в церкви, как мы здесь читаем, он поставил апостолами, учителями, пророками, евангелистами. Для чего? Для совершения святых, то есть для осуществления, для улучшения святых на дело служения, для созидания тела Христова. А что есть тело Христова? Тело Христова – это церковь. Так написано во многих местах Священного Писания. «Доколе все придем в единство и полноту познания Сына Божия в меру полного возраста Христова». Поэтому, видите, интересно то, что учитель и день учителя – это очень интересный праздник. Он подчеркивает, что в жизни каждого человека есть вот эта роль какого-то учителя, который помог ему изменить свой взгляд на жизнь. Когда учитель может обратить внимание ученика на то, что другой не обратит. Интересно, есть история, она мне так понравилась, она меня просто вдохновила, когда в одной сельской школе девочка ходила в школу. Она была очень бедная, очень простая. Она ходила в потрепанных каких-то босоножках, в обычном платьюшке. Но там, в школе, стоял на монументе образ девочки, школьницы. Это была красивая девочка с бантиками, с хвостиками, с ранцем. Красивое такое школьное платье ее, босоножки. Вот она пришла со школы и говорит: «Мама, я хочу, чтобы ты мне заплела две косички, потому что мне очень нравилось, я видела, вот первоклассница вот там у нас стоит, я хочу, чтобы и у меня были такие». И мама заплела ей две косички. Потом она попросила бантики. Нашли ей бантики. Чуть позже она увидела, что она ходит с простой дешевой сумкой, а у нее нет ранца. И она попросила ранец. И кто-то ей нашел и подарил этой девочке ранец. Чуть-чуть позже, прошло время, она говорит: «Вот босоножки, у меня такие порватые, а так бы хотелось». И вот через время эта бедненькая, такая, как вот, можно сказать, даже замухрыжная девочка, она превратилась в красивую школьницу. Она оставалась все так же бедна, но она была другая. Возникает вопрос, что повлияло на эту девочку? Неужели вот этот кусок арматуры, железобетона, покрашенная все это краской, бронзой, вот оно повлияло? Нет, повлиял образ человека, повлиял образ девочки, ученицы, отличницы. И в результате эта девочка начала преображаться. Как происходит наше с вами возрождение? Оно происходит, когда мы смотрим на какой-то образ. Мы смотрим на Иисуса. Если бы люди больше смотрели на Христа, они бы вели себя по-другому. Они бы жили по-другому. Они бы относились к другим людям по-другому. Наша проблема, что у нас нет времени на духовное. И в одной из передач я уже говорил о принципе полчаса. Если бы мы каждый день выделяли полчаса какому-то важному, значимому вопросу, поверьте, мы были бы просто гигантами этих вопросов через 5-10 лет, а то и раньше. Поэтому сегодня, когда мы открываем и читаем об Иисусе, то вы знаете, меня поразило выражение, где Христос, обращаясь, говорит о том, что ученик не может быть выше учителя. Но, как здесь написано, усовершенствовавшись, вот читаем, это будет 6 глава, 40 стих, сказал им притчу: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Интересно, а кто наш учитель? Господь. И если мы будем практиковаться и будем учиться, то, конечно, мы сможем достичь каких-то определенных высот, потому что Господь есть учитель. И самый лучший учитель на земле, который владеет своим материалом, который может преподавать, который, как мы понимаем, что все это символы непростые, а это символ того, что человек много времени проводит за книгами, за тетрадками. Он является сегодня номер один в вопросах истинного образования. И я хочу обратить внимание на то, что есть такая персидская пословица, что строгий учитель лучше доброго отца. Возникает вопрос, ну как так может быть? Добрый отец, это же вот опека. Но строгий учитель, он сделает то с человеком, чего не мог сделать бы мягкий отец. Что именно? Он может ему передать знания, привить эти знания, привить любовь к знаниям. Он может сделать с ним нечто очень важное. Поэтому, дорогие наши учителя и те, кто занимаются в сфере преподавания, вы великие люди. Я хочу вам сказать свой низкий поклон и почтение, потому что вы формируете мировоззрение будущего поколения. И вы, конечно, тоже нуждаетесь в том, чтобы подпитывать эти знания. И если бы сегодня учителя учились у Иисуса, учились у Соломона, я думаю, им было бы легче некоторые вещи в своей жизни преодолевать и преподавать. Более того, интересен факт того, что когда человек приходит к учителю, он учится у него, но вместе с этим он учит и учителя своего. Потому что система обмена знаниями, она взаимозависимая. Когда ты учишь кого-то, ты учишься у кого-то. И сколько раз я слышал от учителей их интереснейшие истории о том, что когда один рассказывает, у меня был класс, и там была одна девочка, она была очень интересна, она всегда так смотрела на меня. И в очередной раз я сказал какое-то утверждение, она подошла, и она мне сказала. И вот с тех пор я вот уже стараюсь вот так. То есть маленькая девочка повлияла на серьезного профессора. Железобетонная статуя повлияла на маленькую девочку. И она из нечесанной, растрепанной такой двоечницы вдруг превращается в красавицу. Превращается в ту, которая начинает любить знания. Она сидит на первой парте, она старается, она занимается. И недавно видел ролик в интернете, когда мальчик не хотел идти на каникулы. Как он плачет, что он не хочет, что он будет скучать за своей учительницей, что ему так плохо. И мы все так смеемся и говорим, ну надо же. А ведь на самом деле, вот оно, истинное, скажем, лицо и ценность того учителя, что ученик влюбляется в него, и он готов теперь учиться. Он даже не готов и не хочет идти на каникулы. Это очень удивляет, потому что есть учителя от Бога, которым Господь дает вот эту особую мудрость. И я хочу сказать, что учась у Иисуса, мы можем последовать Его примеру, потому что знания, которые Бог оставил на страницах Священного Писания, они неисчерпаемые. Но всегда нужен учитель. И апостол Петр, точнее, простите, апостол Павел говорит, когда ты проповедуешь. Как ты узнаешь без проповедующего? Как можно понять истину, если не будет того, кто передаст эту истину? Я хочу прочитать один отрывок из книги Осия. Это 4 глава книги Осия. Посмотрите, что здесь сказано. Первый стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Какая интересная заметка. Богопознание. Есть познание наук, есть познание какой-то житейской мудрости, а есть богопознание. И нельзя сказать, что это нам сегодня не нужно, потому что если мы почитаем некоторые повествования Льва Толстого. Вы знаете, там он очень много говорит о внутренней духовной составляющей учителя или преподавателя. Я помню, еще в Академии у нас ставили пьесу Льва Николаевича Толстого «Чем люди живы?». И вот там была такая фраза, когда один не хотел давать хлеба, он говорит: «Альф, тебе Бога нет». Так неужели сегодня человек, который учит других, не нуждается в том, чтобы тоже быть наученным? Конечно, Господь с радостью готов учить. И вот здесь написано, нет истины, то есть нет понятий правильных, нет милосердия. И действительно его сегодня мало, потому что Моя знакомая учительница рассказывает, что она сегодня работает учителем, и уже когда дети дерутся, например, она говорит, в 5 классе драки такие, что мы вынуждены скорую вызывать. В наше время такого не было. А мы еще считаем себя молодыми. Что-то меняется. Осия говорит, такое было уже. Нет понятий, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, говорит Господь, и изнемогут все жители на ней со зверями полевыми и птицами небесными. Но никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ, как спорящий со священником». И ты падаешь днем, и пророк падает с тобой ночью, и истреблю матерь твою, он здесь говорит Господь, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Очень интересно получается, Господь обращается через своего пророка Осию и говорит людям, люди, остановитесь. И самая главная претензия Бога не в том, что человек, как мы иногда можем в школе услышать, ну не способен ребенок усвоить эти знания, ну не дано ему, ну у него гуманитарный склад ума, а не математический, а у этого наоборот, ну и вот им тяжело. А он говорит, за то, что ты отверг ведение. Не просто не потянул материал, за то, что ты не захотел. Знаете, иногда люди делают такое, когда учатся ездить за рулем, учат иностранный язык, и даже не попробовав, они говорят, у меня не получится, я не смогу, это не мое. Нет-нет-нет. Я помню, как моя жена училась ездить за рулем. Нет, я разобью машину. Да ты сядь, мы в поле находимся, я тебя научу. Нет, у меня не получится, я боюсь, она поедет сама. Ты меня не любишь. Что только не услышал в свой адрес, почему? Потому что человек боится, даже не попробовав. Но важно понять, что вот здесь Господь обращается к нам и говорит, это распространенная проблема. Люди пренебрегают знаниями, боясь, что они их не смогут охватить. Но на самом деле наш лучший учитель, который вообще, скажем, оставил самый наилучший пример для того, чтобы нам научиться у него, потому что каждая мама – это учитель, каждый отец – это тоже учитель. Поэтому 5 октября – это ваш праздник, вы учителя. Рассказывают, как однажды одна школьница не была в школе, и учительница спрашивает ее, «Почему тебя вчера не было в школе?» Она говорит, «Просто у вас вчера был день рождения, я хотела вам сделать подарок, чтобы вы немножко от меня отдохнули». Конечно, мы шутим, мы смеемся, мы понимаем, что есть остроты в этой теме, она бесконечная, но посмотрите на важность понимания некоторых глубинных вопросов, что обязательно нужен учитель. И когда вы, дорогие родители, вы учите своих детей, я хочу просить, чтобы Господь благословил вас, чтобы дал вам эту мудрость, как сделать так, чтобы знания принимались с аппетитом и усваивались как следует. Как этого добиться? Нужно учиться. Нужно и учителю учиться. Вы знаете, когда однажды спросили у одного преподавателя, а как вы развиваетесь? Знаете, что он ответил? Он сказал, я скажу так, как сказал Конфуций. Учитель и ученики растут вместе. Это очень интересно. То же самое мы находим на страницах Священного Писания. Христос последние слова, можно сказать, свои на земле, это 28 глава книги Евангелия от Матфея, он прямо говорит, обращаясь ко всем слушателям, которые на него смотрели и слушали, он говорит, «И се я с вами». Что это означает? Это очень важное обетование. Это значит, я не просто оставил вас, а вы там как-нибудь разберетесь. Вот вам книжки, вот вам школа, ходите, будете учиться, будете знать. Он говорит, я с вами. И учителя не стало. Они так переживали, ученики, что Христа больше нет, учителя нет. Как мы будем жить? Но он дал им обещание, се я с вами. Поэтому благодаря Духу Святому Христос сегодня может присутствовать с каждым человеком. И вы знаете, это очень важно понимать. Не похулить Духа Святого, потому что это Бог, который среди нас всегда, в наших домах, на нашей работе. Он, великий учитель, продолжает нас учить. Где-то останавливает нас в каком-то, может, даже безумии. Где-то подсказывает, где-то посылает на нашем пути очень мудрых людей. И вы знаете, как один человек сказал: «Я люблю учиться, но терпеть не могу, когда меня учат». Разве так можно чему-то научиться? Конечно же, нет. Поэтому лучший пример учителя, который он оставил для нас, это свой личный пример. То есть он, как учитель, он поступал так, как он учил. И поэтому сегодня есть очень хорошее выражение, что дети будут делать не то, что вы говорите, а дети будут делать то, как вы поступаете, как вы себя ведете, и они себя будут так вести. Поэтому, обращаясь еще раз к этой великой исторической мудрости, взирая на величайшего учителя всех времен, мы видим, он жил среди людей, он учил людей обычным вещам, простым, потому что, вы знаете, меня очень покорило одно выражение христианской писательницы, где она пишет о том, что есть такие люди на земле, которые так много помышляют о небесном, что от них нет никакой пользы на земле. Так вот вопрос, какая польза профессору от его знаний, если он упал в воду и не умеет плавать и тонет? Конечно, никакая. Вот так точно и Христос. Он не просто давал знания, которые нам, ну, никак не помогут в нашей жизни. Может быть, где-то когда-то пригодятся. А он давал всегда самые, что ни на есть, практические знания. Потому что он прививал вот эту любовь к знанию. И поэтому дети любили Иисуса, они ходили за ним, они любили сидеть у него на руках, потому что он был... для них примером, он оставил пример. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем наших учителей, лучших учителей, которые нас учили, которые нам передавали эти знания, как у нас, помню, в академии однажды учили и говорили. Иногда бывает и такое, что информация переходит из конспекта преподавателя в конспект студента, минуя головы обоих. Конечно, это недопустимо, это нехорошо, но мы сегодня учимся друг у друга, мы учимся у учителей, мы сами учителя. И поэтому есть смысл сегодня взглянуть на пример настоящего учителя, на пример жизни Иисуса Христа. Его жизнь и его учение, они не расходились. Да, это великий труд. Это не дается просто так. Это результат измененной жизни, когда ты адаптировался. Ты не просто говоришь: ну да, сейчас, извините, у меня сейчас урок, я стану... И вообще я другой, вообще я мыслю иначе. Мой взгляд на жизнь, мировоззрение, оно другое. Но так как у меня сейчас урок, я вот буду это преподавать. Нет, человек живет этим, он остается таким. И как приятно видеть до слез, когда ученики спустя годы приезжают к своим учителям, уже порой пожилым в возрасте, и несут букеты роскошные, несут слова благодарности и говорят: «Спасибо вам, что вы меня вот научили тому или тому. Вы произвели на меня такое впечатление, что я в своей голове принял решение, я буду таким, как вы». Я хочу быть таким, как вы. Поэтому какой самый любимый предмет в школе у многих детей? Физкультура. Почему? Потому что когда человек двигается, когда он улыбается, когда он видит какие-то результаты своих достижений, своей учебы, он радуется. Я бы очень хотел, чтобы вот знание о Боге, чтобы знание самого Иисуса, вот познакомиться с учителем поближе, они могли нас точно так же вдохновлять, и мы бы в своей жизни могли делиться теми накопленными знаниями с удовольствием, корректируя чью-то жизнь. Очень важно понять, что когда человек какого-то второго, другого человека отвращает от зла, отвращает от наркомании, отвращает от какой-то дурной компании, и, вы знаете, это великое дело. Вы спасаете Родину, спасаете и Россию, и жизнь чью-то. Потому что человек, уважая своего учителя, видя в нем не только предмет, геометрию, математику, русский, литературу, еще что, он видит в нем человека, который вызывает уважение. Это учитель, это человек, который знает, что говорит, он делает правильные вещи, он достоин, это наш учитель. Вы знаете, это действительно сегодня, может быть, даже где-то утраченная часть нашей жизни. Потому что слово «учитель», «врач», Знаете, это что-то такое сегодня, как чуть-чуть даже нарицательное. Это бюджетная сфера, это такие, знаете, социальная работа, которая невысоко оплачивается. Но я вам хочу сказать, дорогие наши учителя, Господь вам воздаст 100 крат за то, что вы делаете. Делайте то, что вы делаете от души, у вас получится. Помните о том великом учителе, который простыми словами излагал глубочайшую истину. Простыми примерами он доносил такие судьбоносные истины, которые не постарели спустя 2000 лет. И если бы сегодня мы могли начать вот так каждый находить время и прочитывать Евангелие, прочитывать Бытие, это Ветхий Завет, историю творения, а потом прочитывать Новый Завет, Евангелие от Матфея, Марк, Лука, вы бы познакомились со своим учителем, с великим учителем. И вы знаете, когда мы читаем, сколько мудрости Христос высказал, мы начинаем восхищаться, мы преклоняемся перед Ним, мы снимаем шляпу, мы склоняем колени и говорим: «Ты величайший учитель». Поэтому есть у нас пример, есть достойнейший пример настоящего учителя. Нам сегодня не нужно переживать, что у нас не получится. Получится. Когда Моисей боялся, когда Моисей вопиял к Богу и говорил: «Господи, я косноязычен, я не могу, я боюсь идти вести этот народ из Египта». Написано: «И возгорелся гнев Господа, и он сказал ему: кто дает уста человеку? Кто делает немым или глухим, или говорящим, или слепым, или зрячим? Я Господь. Поэтому иди и скажи, чтобы они шли». И в результате мы находим, что Моисей стал кратчайший человек из людей, так сказано о нем, то есть кроткий в превосходной степени, но он стал вождем великого народа, большого народа, и он был величайшим вождем. И говорит Писание, что он сегодня живой среди небесных жителей находится. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, дорогие наши учителя. Низкий вам поклон, благословений вам, успеха. Не старейте, не огорчайтесь, не опускайте руки. И Бог вам будет всегда в помощь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Синицына.
1: Я помню, когда я была маленькой девочкой, мне точно было не больше 10 лет, мы с моими бабушкой и дедушкой любили ездить на дачу. Мы ездили на дачу несколько раз в неделю. Мы не оставались там ночевать, но добирались туда на электричке, ехать было недолго. Мы ехали от города, наверное, минут 15 всего лишь. Тогда этот путь мне, конечно, казался длинным, но сейчас я понимаю, что ехали мы очень быстро. Так вот, мы доезжали на этой электричке до небольшой станции. Я помню, называлась эта станция «Село Монастырское». Мы сходили на станции, и нужно было до дачи идти еще, наверное, минут 10-15 через небольшой луг, и рядом была лесополоса. И я помню атмосферу этого летнего луга, помню, что пахло разнотравьем. Летали бабочки, жужжали пчелы, пели птицы, светило солнце, было очень тепло, легкий ветерок. И мне нравилось идти этой дорогой. Потом мы приходили на дачу, там работали, а уже вечером возвращались на ту же небольшую станцию, смеркалось, и запахи становились более резкими и более ароматными, эти запахи луговых трав. И вот мы стояли на этой станции, ждали наши электрички. И часто с нами ездила моя двоюродная сестренка, ровесница моя. И однажды, когда она была с нами, вечером мы стоим на этой станции, ждем нашу электричку. Кругом тишина, и, по-моему, бабушка и дедушка стояли поодаль. И вдруг она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» Для меня этот вопрос был неожиданным. И я вдруг как-то инстинктивно посмотрела на небо. И этот вопрос никогда передо мной в жизни не стоял. Я воспитывалась в атеистической семье. Мои родители, мои бабушка и дедушка были атеистами, и никогда речь о Боге в семье не шла. И я не могу сказать, что к Богу я относилась хорошо или плохо, что я его принимала или отвергала. Я вообще не думала на эту тему никогда. И вот она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» И я сразу, как будто даже стесняясь этого вопроса, ответила: «Нет». Я ответила «нет» и посмотрела снова на небо. И какой-то голос внутри меня как будто бы мне уверенно сказал: «Да, Он есть». С тех пор прошло много лет, и когда я стала студенткой, я закончила школу, поступила в университет, я все-таки Бога нашла. Я поверила в Бога, стала ходить в церковь и даже вышла замуж за священнослужителя. Я до сих пор помню этот теплый летний вечер на этой станции Монастырская и этот вопрос: «Ты веришь в Бога?» Мы тогда сразу закрыли эту тему и больше на нее не говорили. Моя сестра тоже, кстати, пришла в церковь, сейчас она верующий человек тоже, как и я. И я думаю, что этот вопрос «Веришь ли ты в Бога?» звучит в жизни каждого человека один или несколько раз. И мы иногда не знаем, что ответить на этот вопрос, но этот вопрос звучит. И когда мы находим ответ на этот вопрос, когда мы осознаем, что Бог есть, что Он любит, заботится и с неба смотрит на тебя, на маленькую девочку, которая стоит на перроне этой станции, и что Он любит. И вот когда мы находим ответ на этот вопрос, этот день можно смело называть одним из радостных дней нашей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Сегодня наше внимание привлечет послание апостола Иуды. И мы прочитаем для начала буквально несколько текстов. «А вы, возлюбленные, — пишет апостол, — назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Можно ли спасать страхом? На Руси издавна бытует пословица: «У страха глаза велики». Английский философ и математик Бертран Рассел считал, что страх является основным источником суеверия и одним из основных источников жестокости. На страхе построена индустрия фильмов ужасов, современная рок-культура, шаманство, оккультизм. Страхом пытаются лечить алкоголиков, вшивая им ампулы. Многие христиане считают, что Бог в страхе держит всю Вселенную и верит в существование пылающего ада. Но Творец – это Бог-Спаситель. Можно ли спасти страхом, так напугать человека, что он пожелает прийти к Иисусу Христу? Если кто-то и приходит к Господу из страха, то через какой-то этот человек оставляет и Бога, и Церковь. В последней книге Библии «Откровение» записана трехангельская весть, которая начинается со слов «Убойтесь Бога». Второй ангел, летящий вслед за первым, возвещает падение духовного Вавилона, то есть ложных религиозных учений и систем. А в вести третьего ангела звучит грозное предупреждение: «Кто поклоняется зверю и образу его, тот будет пить вино ярости Божией». Что такое весть этих трех ангелов? Весть о карах непокорным? Вот как Елена Уайт, известная христианская писательница, описывает эту последнюю весть от Бога. Она считает, что это последняя весть милости погибающему миру, и она является откровением его любви. Верующие призваны провозглашать миру весть о Божьей любви, в которой нет страха, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Христиане призваны отражать характер Христа в это последнее время, чтобы своим поведением привлекать людей к Нему. Как отражать характер Христа? Если я поверил в Иисуса, то мое отношение к людям меняется. Я начинаю быть более терпимым, более внимательным, отзывчивым, дружелюбным. Почему я начинаю проявлять кротость, милосердие к окружающим? Что движет мною, верующим во Христа? Страх вечной смерти? Ужас огненной гиены? Если я из этого страха творю добрые дела, то ко мне обращены слова пророка: «Порождение ехидны, кто внушил тебе бежать от будущего гнева? Сотвори же достойный плод покаяния». Нет, когда мы становимся верующими, не страх движет нами, а любовь. Любовь к Спасителю. И спасутся только те люди, кто, отвергнув свои эгоистичные желания, будут проявлять эту любовь. Если любовь Божия не оценивается нами по достоинству, если не становится руководящим принципом, смягчающим, покоряющим душу, то мы безвозвратно погибли. О чем же тогда пишет верующим апостол Иуда? «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». К чему через апостола призывает Господь? Давайте посмотрим, что Иуда говорит выше. Вот текст 4. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога, Господа нашего Иисуса Христа. Или вот 12 текст. «Таковые бывают соблазном на вечерях любви. Пиршествую с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». 16 текст. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». 18-19. «Они говорят вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Иуда беспокоится о том, чтобы мы не стали похожими на таких людей, чтобы сохраняли в себя в любви Божьей, как говорит об этом 21 текст ниже. Давайте подумаем о том, что значит сохранять себя в любви. Это значит располагать к себе, чтобы с нами людям хотелось общаться, чтобы им было легко и свободно себя чувствовать в нашем присутствии, чтобы мы излучали доброжелательность даже к тем, кто злословит нас как злодеев. Почему же в послании говорится о страхе? К сожалению, здесь мы имеем дело с не совсем точным переводом древнегреческого текста. Другие всемирно известные переводы Библии звучат несколько иначе. Вот один из них. «Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасайте, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной телами». Это перевод под редакцией Михаила Кулакова. Вот другой перевод. «Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Одних спасайте, выхватывая из огня. К другим же будьте милосердны, но опасайтесь их, ненавидя даже одежду, оскверненную от развратной плоти». Это современный перевод Кузнецовой. Еще один вариант. «Проявляйте милосердие к тем, кто показывает сомнения. Спасайте других, выхватывая их из огня, но будьте осторожны, проявляя милосердие к третьим, и брезгуйте даже одеждами, запятнанными их грехами». Это современный перевод Всемирного переводческого центра. Речь идет о милости и милосердии. И выше Иуда говорит: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Это обращение ко всем последователям Христа. Назидайте себя в вере, сохраняйте себя в любви Божией. Это значит любить окружающих, проявляя к ним милость, точно так же, как мы сами ожидаем милости от Господа. Если мы отвергли милость Божию к нам, пренебрегли Его даром милосердия и проявляем суровость, агрессивность, вставая в позу праведника, то нас также ожидает суд без милости. Поэтому в Евангелии от Матфея записаны слова Иисуса: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». «Будьте милостивы к тем, кто колеблется», — говорит апостол Иуда. «Других спасайте, вырывая из огня. С иными, однако, будьте осторожны в самом сострадании своем. Будьте осмотрительны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной их телами». Это современный перевод. Апостол Иуда — ученик и сводный брат Иисуса Христа. Он описывает тех, кто отверг, дал милосердие. И он взывает к церкви: «Будьте милостивы, ожидая милости от Господа». И вот только к одним будьте милостивы с рассмотрением, рассеивая их сомнения, колебания, нерешительность следовать за Господом. А других нужно выхватывать из огня. О ком это сказано? а тех, кто грешит сознательно, не видя в этом ничего страшного. Как выхватывать их из огня? Только милосердием, с любовью увещевая согрешающего. Угрозы не принесут ничего, кроме ожесточения. Наоборот, страх может подтолкнуть их к погибели. Мы видим, что текст послания Иуды говорит о трех категориях грешников. Первая — это сомневающиеся, колеблющиеся. Вторая категория — это грешники, на которых мы еще можем повлиять, спасая их из огня греха. А вот третья категория — это грешники, которые могут повлиять на нас. Третья категория очень интересна. Это люди, которых мы уважаем, ценим, прислушиваемся к их советам, они пользуются у нас авторитетом. Этих людей мы любим, мы рассчитываем и полагаемся на них, то есть это наши лучшие друзья. Но беда в том, что они грешат, не видя в грехе ничего зазорного. Допустим, я встречаюсь с другом, который не видел много лет, и он мне говорит: «Пойдем выпьем, мы так давно не говорили по душам». Я люблю этого человека, мне интересно с ним, он всегда защищал меня, ну как тут устоять? Второй пример. Допустим, я человек женатый, знакомлюсь с одинокой женщиной. Она страдает без мужа, ей очень тяжело и тоскливо, ей не хочется жить. Мы общаемся все чаще, и, наконец, наше общение доходит до того, что из сострадания к ней я забываю о собственной жене и впадаю в прелюбодеяние. Иуда предупреждает: «Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасайте, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной их телами». А вот что говорит апостол Павел в послании к Галатам. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Библия призывает нас быть очень внимательными и контролировать себя, чтобы не быть соблазненными вот этой третьей категории грешников. Да, к ним тоже необходимо проявлять милосердие –

соблазн трудно преодолеть. Молиться, просить о мудрости и помощи свыше. Евангелие от Матфея, 10 глава, стих 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Итак, можно ли спасать людей страхом? Как мы выяснили, нет. Только милосердием, как и Бог спасает нас. Нам нужно проявлять к окружающим особую деликатность и понимание. Нам нужен страх погубить душу своим словом и делом. Страх произвести неприятное впечатление. Страх сделать о человеке неверный вывод. Мы должны всегда щадить чувства собеседника и общаться с ними в страхе Божьем, с полным пониманием ответственности за свои слова, свое поведение. То есть общаться с окружающими с кротостью, любовью, состраданием к ним. Ведь нас глубоко волнует судьба собеседника, не правда ли? А отклик в его сердце на наше отношение к нему может вызвать только милосердие и любовь. Еще раз хочется прочитать этот текст в современном переводе. «Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасайте, вырывая прямо из огня. С иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны, гнушаясь даже одеждой, оскверненной их телами. Примите сегодня дар Божий милосердия, и да благословит вас Господь».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Сейчас я расскажу тебе все. Значит так, я еще одна Мария. И кто же еще? Дай подумать. Я до Соломеи вылетела из головы, сейчас вспомню.
3: Ты скажешь, наконец.
2: Да подожди, ты надо все по порядку рассказать. Так вот, мы отправились в гробницу сразу после восхода солнца. Правда, было еще темно, приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не оступиться.
3: Ну говори, что случилось.
2: Ну ладно, гробница была пуста. Хотя накануне вечером там лежал Иисус, понимаешь? В ней никого не было, никого!
3: Никого? А ты уверена, что вы не перепутали гробницы?
2: Так вот тебе надо, ты понимаешь, о чем спрашиваешь? Ведь я была не одна. А кроме того, мы с Марией были там накануне вечером. Неужели ты считаешь нас настолько глупыми?
3: Мария, я не говорил этого, я просто...
2: Ну даже если бы случилось так, что мы заблудились, то как же быть с ангелом?
3: С каким еще ангелом?
2: Я же еще не рассказала тебе об ангеле. У пустой гробницы мы видели ангела. Он спросил, зачем мы ищем живого среди мертвых? Иисус воскрес. По-твоему, ангел тоже перепутал гробницу?
3: Я такого не говорил.
2: Что ж, если ты принимаешь меня за человека, которому нельзя доверять, тогда Петр и Иоанн тоже недалеко от меня ушли. Когда я рассказала все им, они тут же побежали к пустой гробнице. Я еле за ними поспевала. Как ты мог задать такой...
3: Да я, собственно...
2: Ну, а что ты скажешь насчет охраны и пресвященников? Неужели они не знали, в какой гробнице лежал Иисус? Они бы пошли туда и сказали, ага, вот мы вас и разоблачили.
4: Ну, прости меня, Мария. Сам не понимаю, как я мог предполагать такие глупости.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Анжелика Вишня.

Дорогие друзья, сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю: следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали: «Нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь». И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас.
Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас играет Самсон Татарин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ой, как хорошо. Машенька, у тебя прям волшебные ручки. Ой, как хорошо. Ой, а то за день ты руками намашешься, они вообще никакущие. Вот давай, тут сильнее, сильнее, Маш, вот тут, ага, давай, да. Ой, хорошо. Ну что, спасибо тебе, совсем другое дело. На, вот тебе.
5: Да что вы, Марья Ивановна,
4: бери,
5: не
4: бери,
5: надо.
4: Бери, побалуешь себя чем-нибудь.
5: Ну ладно, спасибо.
4: Ну давай, труд должен вознаграждаться.
6: Привет.
7: Сколько она тебе дала?
6: Не твое дело.
7: Ошибаешься, надо делиться.
8: Эй, ты! Оставь ее! Не то я кое-чем другим с тобой поделюсь.
7: Иди куда шла, у нас свои разговоры.
8: Да что ты говоришь, считаю до трех. Если не унесешь свои ноги, то унесут тебя, понятно?
7: Ладно, на этот раз я тебя прощаю, но в следующий раз за себя не ручаюсь.
8: Посмотрим. И чтобы я тебя здесь больше никогда не видела. Ходят тут всякие.
6: Наташа, спасибо тебе большое.
8: Да ладно, ничего особенного.
6: Он ведь мог меня избить.
8: Да он трус, только ловко это скрывает. Ладно, пошла я.
6: Пока.
4: Афанасий Филиппович,
9: да?
4: Гляньте-ка, что с Машей-то у нас.

0: Привет, ребята. Когда человек вот так сидит, это недобрый знак. А, да, рад вас видеть.
1: Маш, что случилось-то?
2: Со мной сейчас такое было.
1: Чего?
2: На меня напал мальчик, хотел отнять деньги.
0: Кто?
2: Мальчишка из соседнего двора.
1: Ну, я ему задам.
2: Ему уже задали.
0: Да кто же?
2: Наташа.
1: Наташа?
0: Так что же, она за тебя заступилась? Невероятная девочка. Никогда не поймешь, чего от нее ждать. Ну, а как ты сама-то?
2: Ну, все хорошо.
0: Ну, слава богу. Вы представляете, какое дело? Притча Иисуса Христа сейчас воплотилась в реальность.
1: В смысле?
0: Ну как же? Иисус Христос рассказал своим ученикам притчу, в которой он заверил их в Божьей любви.
2: А вы нам ее расскажете?
0: С удовольствием. Очень похожая ситуация. Вот слушайте.
2: Да-да.
0: Жил-был неправедный судья. Почему неправедный? Потому что заповеди Божьи не соблюдал, думал только о себе. В общем, не имел ни стыда, ни совести. Пришла к нему однажды вдова и попросила: «Защити меня от обидчика моего». Но он долгое время не обращал внимания на просьбу бедной женщины. Но эта вдова была настойчива. Она пришла во второй раз, и в третий, и в четвертый. В конце концов судья сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта женщина совсем не дает мне покоя. Защищу ее, чтобы больше не надоедала мне». Вы представляете, если неправедный судья защитил эту бедную вдову, ну неужели Господь не защитит своих детей?
1: И наша Наташка, как неправедный судья, защитила бедную Машу, да?
2: Хорошо, что ее уговаривать не пришлось.
1: Да уж.
0: Нет, но вообще, если вам страшно, всегда просите Бога, и Он обязательно защитит. Вот увидите.
2: А пойдемте, я вас соком угощу.
1: А пойдемте.
0: А мы с собой и Наташу возьмем.
1: Ой, тогда нам меньше достанется.
0: Марья Ивановна, вы выпьете столько сока, сколько захотите, я вам обещаю.
1: Ура! Пойдем.
0: Дорогие ребята, если вы будете в этом очень сильно нуждаться, просите Бога, и Он обязательно защитит вас. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Господь придет» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты».
2: Вездесущий. Определение Бога как того, кто присутствует везде одновременно. Вездесущность Бога указывает на Его превосходство над пространством. Пророк Иеремия в 23 главе своей книги говорит, что Бог наполняет небеса и землю. А в 66 главе книги пророка Исаии Господь называет небеса Своим престолом, а землю – подножием Своих ног. Апостол Павел в 17 главе книги Деяния заявляет, что Бог не ограничен зданием храма. По словам царя Давида в 138-м псалме, никто не может укрыться от вездесущего Бога. И Иисус обещал: «Я с вами во все дни до скончания века». Особым образом Бог присутствует там, где совершается коллективное богослужение.
1: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Я не пойму все-таки, бег вреден или полезен? Может, лучше с пользой провести время, полазить по интернету, сделать что-то другое? На медицинском конгрессе Европримент в 2012 году было представлено исследование, длившееся 35 лет, которое включало больше 1800 участников. Среди них, конечно же, были участники, кто любил бегать. Среди них на 44% был ниже риск смертности от различных заболеваний в сравнении с теми людьми, кто не бегал вообще. В среднем бегуны жили на 6 лет больше у мужчин и на 5,5 лет больше у женщин. Надо отметить, что это были не бегуны-профессионалы. Всего лишь 1 час бега в неделю в среднем темпе. Наша посвященность работе за компьютером, сидение за экраном телевизора – все это дорого стоит нашему здоровью. Потому что 4 часа в течение дня за компьютером и телевизором значительно влияют на преждевременную смерть. Исследование Института Мельбурна. 9000 австралийцев исследовались и сравнивались с теми, кто сидел за компьютером 4 часа, и теми, кто сидел 2 часа в сутки. Эти исследования ясно доказали, что при длительном просмотре риск преждевременной смерти увеличивается на 46%. Также они сделали уточнение, что риск смерти от сердечных заболеваний увеличивается на 80%. Фактор долгого просиживания устойчиво влияет, даже если есть изменения к лучшему в отношении других независимых факторов. Следует отрываться от телевизора и компьютера. Нужно потрудиться, чтобы встать пораньше или, может быть, найти время после работы, чтобы сделать вернейшее правильное решение. Профилактическое лекарство, физические упражнения должно быть принято нами. И как сказал однажды мудрый Екклезиаст, все, что может рука твоя делать по силам, делай. Все, я побежал.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Мы продолжаем разговор о происхождении жизни на нашей Земле. Естественный отбор, именно его считал Чарльз Дарвин движущей силой эволюции. Что такое естественный отбор? И действительно ли играет он какую-то роль в происхождении жизни на Земле? Сегодня это предмет нашего разговора. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, начнем с определения. Что такое естественный отбор?
3: Знаете, Дарвин, когда ввел термин «естественный отбор», он долго думал, какое же ему дать определение, и, в общем-то, не находил. Но ему помог другой ученый, который предложил такое определение. Естественный отбор – это выживание наиболее приспособленных. Это был его друг Спенсер, он предложил такое определение, Дарвину оно понравилось, и он включил его в свою книгу. Но, знаете, ученым такое определение не очень нравилось, потому что в этом понятии естественный отбор есть слово «отбор». А здесь говорится только о выживании, да, о каких-то приспособлениях. А где же сам отбор? Поэтому как бы они очень так восприняли это определение критично. И вот я хочу прочитать, ну, на мой взгляд, более удачное определение, более понятное определение. Его дал тоже известный эволюционист Феодосий Добжанский. Он писал: «Отбор в биологии – это процесс, с помощью которого индивидуумы, обладающие определенными качествами, отбираются в популяциях животных или растений, по-видимому, потому что они более чем другие соответствуют данной среде». Да? То есть вот здесь как раз-таки звучит вот это слово «отбираются». То есть природа как бы отбирает организм. Да? То есть точно так же, как селекционер, да, при выведении домашних животных или новых сортов культурных растений, он отбирает организм. Точно так же и природа, вот по аналогии, только естественным способом отбирает определенный организм.
2: То есть и наиболее вот сильные, выносливые, совершенные.
3: Да, что наиболее сильные, да, то есть то, что нужно природе. Вот человеку, допустим, нужно, чтобы он был не сильный, а чтобы, скажем, был красивый, да, чтобы собачка вот хорошо смотрелась. А природа отбирает, чтобы был более сильный. Да? То есть вот такая вот концепция.
2: Привел ли Дарвин примеры естественного отбора?
3: Знаете, во всех 6 изданиях «Происхождения видов» Дарвин ограничился только воображаемыми примерами естественного отбора. Он сам так и писал. «Для того, чтобы выяснить способ действия естественного отбора, как я его понимаю, я попрошу разрешения провести несколько воображаемых примеров». И такими примерами были развитие быстроногости воображаемых волков, которые охотятся на воображаемых оленей, и взаимное приспособление воображаемых цветков и воображаемых насекомых, которые питаются их нектаром. Но вы знаете, несмотря на то, что эти примеры были воображаемыми, один из этих на сегодняшний день опровергнут. Это воображаемый пример с цветками. То есть что говорил Дарвин, и не только Дарвин, и его последователи, что цветки, они привлекают насекомых своих нектаром, да, чтобы они их опылили, и поэтому эволюция будет направлена в ту сторону, чтобы давать как можно больше нектара, чтобы привлечь как можно больше насекомых. А насекомые, в свою очередь, будут приспосабливаться к форме цветка, да, для того, чтобы, ну, извлекать. И, соответственно, цветок тоже будет подгонять свою форму под насекомого, чтобы вот все было удобно, чтобы сел, он выпил нектара, да, насекомое выпило нектара, а растение смогло передать им пыльцу. Но, вы знаете, выяснилось, кстати, это было показано, если я не ошибаюсь, на колибри, да, на маленьких птичках, которые питаются нектаром, что на самом деле колибри, у них тоже клювик, как хоботок, с помощью которого они пьют нектар, он тоже как бы по форме напоминает строение цветка, в которых они питаются. Так вот, оказалось, что колибри, они на самом деле долго на цветке не задерживаются. То есть они подлетают к одному цветочку, попьют нектар, отлетают к другому цветочку. Поэтому Им совершенно безразлично, сколько там будет нектара. Мало нектара, много нектара. Они выпили немножко, буквально там полкапельки, да, и перелетели на другой цветок. И как бы нет никакой необходимости цветку давать больше нектаров, потому что насекомое там долго не задерживается. То есть мы видим, что у Дарвина, ну это так, отвлечение, да, а вернемся к примерам естественного отбора, мы видим, что Дарвин не привел никаких примеров естественного отбора, ограничился только воображаемыми примерами. И это понятно, потому что никто об этом не писал, и Дарвина, в общем-то, неоткуда было черпать информацию.
2: Ну, это была его идея, только лишь его идея.
3: Да, это была его
2: отбор.
3: Идея.
2: Ведь он, в общем-то, основывался изначально, как мы говорили ранее, на работе своего деда, да? И кто там еще был, еще один ученый?
3: И Ламарка, да.
2: Но они не говорили ничего о естественном отборе, не
3: да,
2: писали.
3: Совершенно
2: да,
3: совершенно верно. Да. Этого термина он вообще Дарвину, не звучал да, у предшественников. И, в общем-то, Дарвину пришлось бы самому искать вот эти примеры, но вы понимаете, что найти это довольно сложно. Однако вот на что я хотела обратить внимание, в то время как раз-таки публиковались материалы, которые, из которых Дарвин мог увидеть скорее отсутствие естественного отбора. Вот, например, в то время стали поступать сведения о термитах. Это общественные насекомые, это крылатые насекомые, но перед спариванием они теряют крылья. То есть они полностью сбрасывают крылья, и в этот момент они становятся легкой для бычьей, для хищников, для птиц. И действительно, в это время они склевываются в огромном количестве, и только одна пара на тысячи ускользает от гибели. И, казалось бы, если задуматься, то природой, в общем-то, ставится эксперимент. Если возникают варианты несъедобности, ну, скажем, колючий покров или отпугивающий запах, или горький вкус термитов, то они должны отбираться, и в конечном итоге несъедобность должна вытеснить съедобность. Но, тем не менее, термиты существуют тысячелетия. Тысячелетиями каждый год они, в общем-то, выедаются в огромном количестве. И в соответствии с теорией Дарвина должен был появиться вот, скажем,
2: этот
3: вот это
2: признак,
3: вот, да, признак несъедобности,
2: чтобы
3: да,
2: сохранить
3: да.
2: популяцию.
3: Если есть естественный отбор, он должен отобраться. И термиты на сегодняшний день должны быть несъедобными. Однако мы видим, что, может быть, этот признак появляется, может, не появляется, мы точно не знаем, но, во всяком случае, все термиты съедобны. Вот это вот такой вот был пример. И, вы знаете, когда Дарвин свою теорию естественного отбора пропагандировал, то ученым, конечно, стало интересно вот, провести эксперимент, доказать, вот, быть первыми в этом, да, потому что она, в общем-то, уже пропаганда возымела действие, она, в общем-то, уже была довольно популярна, эта теория естественного отбора, а доказательств не было. И поэтому люди начинали, ученые, ставить эксперименты. И вот был поставлен такой интересный эксперимент с птицами, в частности, сойками. Птиц-соек выращивали в неволе, а затем помещали их в клетки, где было много веточек деревьев, на которых развешивали гусениц, бабочек, которые имитируют сучок. То есть гусеница, она ну, так сливается с веткой дерева, что создается впечатление, что это просто какой-то сучок. И смотрели. То есть возникала такая идея, что такая форма гусеницы возникла благодаря естественному отбору, потому что птицы склевывали тех гусениц, которых они лучше видели, а эти маскировались, и, соответственно, они меньше склевывались, и поэтому возникла вот такая вот форма. И вот в клетку развесили вот этих вот гусениц и выпустили одну единственную птицу сойку. И этот эксперимент ставили несколько раз, да, в нескольких повторностях, как положено в науке. И результаты оказались такими, что в среднем сойка тратила 25 минут на поиски первой гусеницы. То есть она случайно могла зацепить ее ногой, гусеница сворачивается, она видит движение и тут же начинает ее склевывать. Так вот, после того, как сойка замечала первую гусеницу, всех остальных она склевывала
2: быстро находила.
3: Да, моментально. Да? То есть мы видим опять-таки, что то, о чем, кстати, говорили критики Дарвина, что маскировка, она, в общем-то, легко разгадывается. Мы говорили с вами об этом, да? она легко разгадывается хищником, и, в общем-то, это было доказано. В том же самом эксперименте с теми же птицами и сойками, но уже когда им давали в качестве пищи кузнечиков, которых выпускали на зеленую траву, то в этом эксперименте сойки оказались еще более проворнее. Им потребовалось менее 10 секунд на поиски кузнечика в зеленой траве. И, в общем, они склевывали их моментально.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Интересно, даже еще такой вот эксперимент был. В одной местности раньше жили бабочки определенного вида, но затем они исчезли. И вот ученые решили как бы восстановить популяцию этих бабочек. Они искусственно вырастили куколки этих бабочек, около 1000 штук, и вышли в лес и стали их прятать в самых укромных местах, под корой где-то, под мхом, вот где угодно. Притом окраска этих куколок была такая вот маскирующая, если можно сказать, да, то есть их действительно было незаметно. И таким образом они думали восстановят популяцию бабочек. Но что случилось? В это время проходила миграция певчих птиц в этом районе. И когда ученые пришли, то с удивлением обнаружили, что практически все 1000 вот этих куколок были склеваны. То есть как их птицы нашли, вот, хотя прятали уже все кажется, да? И тем не менее, видите, как, казалось бы, какой тут естественный, как не приспосабливайся, как не маскируйся, все равно, если надо, тебя найдут и съедят, да? И мы видим, что, в общем-то, доказать

0: да, естественно, отбор, конечно, предполагалось, что та, которая, в общем-то, в готовом виде потребляет, потому что не нужно затрачивать энергии на производство этой аминокислоты. Но в итоге выяснилось, что никакого преимущества она не имела. То есть та синтезировала, размножалась с определенной скоростью и жила в этом, в общем-то, в этой среде. А вторая получала в готовом виде и с такой же скоростью размножалась. И точно так же, то есть никаких не было преимуществ, и опять-таки не удалось доказать вот теорию естественного
1: отбора. То есть под естественным отбором, в общем-то, подразумевается некий закон, наверное, да, который работает на всех видах, да, живых организмов, везде, всегда, в любых условиях.
0: Да.
1: Но где-то мы видим, что это работает, да, ну, допустим, действительно, сильнейшие особи выживают и оставляют потомство, а где-то, ну, просто вопреки всему, это не работает.
0: Да.
1: Вроде бы и окраска яркая, бросающаяся в глаза, да. И, как мы говорили в предыдущей программе, что животное питается, например, только одним видом растений. И все. Но сохраняется этот вид, выживает, и все прекрасно.
0: Да, совершенно верно.
1: Как вообще современные эволюционисты объясняют отсутствие доказательств естественного отбора?
0: Вы знаете, современные эволюционисты, вот я даже хочу вам прочитать несколько высказываний. В общем-то, они констатируют вот этот вот факт. Они его признают.
1: Что их нет,
0: да.
1: Что доказательств
0: нет. Помните, мы с вами говорили о отборе на альтруизм, да?
1: Вот, на такое
0: поведение. То есть, когда отбирается та группа популяций, в которой есть альтруисты, то есть организм, который жертвует собой ради того, чтобы выжила вся вот эта вот популяция. И возникает вопрос, а как? Вот эти организмы погибают, а популяция, которых их содержит, наоборот, именно она отбирается. Так вот, современные российские ученые, Кипятков пишет, следует подчеркнуть, что все дискуссии о групповом отборе носят преимущественно теоретический характер, практически полностью отсутствуют реальные примеры его действия в природе. Другой эволюционист, тоже российский, Пучковский, отмечает факт отсутствия естественного отбора в летописи окаменелости. Он пишет, фактических подтверждений реальности отбора в любой форме палеонтологические материалы не дают. Ну, как, вот вы спросили, да, как эволюционисты реагируют на это, как они объясняют, почему вот нету?
1: Нет, этих... ведь их, но это же продолжает быть ключевым понятием эволюционной теории,
0: конечно,
1: да?
0: Ничего,
1: несмотря на то, что доказательств
0: ничего
1: нет.
0: Не изменилось. Ну, вот смотрите, что пишет известный эволюционист Северцев. Он пишет, естественный отбор очень трудно изучать. Выжил ли организм потому, что случайно не подвергся действию каких-то факторов среды или по причине своей высокой относительной приспособленности, обычно неизвестно. Как правило, неизвестно и какими признаками обусловлена более высокая приспособляемость этого организма и так далее, и так далее. Да? То есть мы видим, что он хочет сказать, что, в общем-то, сложно поставить эксперимент, что много факторов действует и так далее, и так далее. Да? Другой эволюционист, австрийский методолог Карл Поппер пишет, важнейший вклад самого Дарвина в теорию эволюции, его теории естественного отбора, трудно проверить. Существует несколько способов ее проверки, даже экспериментальных способов. И в некоторых случаях, подобно знаменитому феномену, известному как промышленный меланизм, об этом мы с вами будем еще говорить, мы можем наблюдать естественный отбор, происходящий как бы на наших глазах. И все-таки по-настоящему строгую проверку теории естественного отбора очень трудно осуществить, гораздо труднее, чем проверку сравнимых с ней в других отношениях теорий физики или химии. То есть они объясняют тем, что вот трудно поставить эксперимент, поэтому как бы объяснение...
1: Ну, а если трудно поставить эксперимент, что вообще может современная наука, вот, которая, в основе которой эволюционизм, да, доказать, на чем она вообще может настаивать? Если это не проверяется, эксперимент не ставится, это недоказуемо, этого вообще нет.
0: Совершенно верно. Еще Данилевский, еще во времена, еще до того, как пытались поставить эксперименты, он говорил, что, в общем-то, это бессмысленно, потому что естественный отбор нельзя доказать не потому, что сложно проверить, да, сложно, в общем-то, поставить эксперимент, а потому что его быть не может. Ведь согласно дарвиновской теории, естественный отбор вытекает из крайне напряженной борьбы за существование. Только в этом случае он может. А поскольку мы с вами говорили, что крайней напряженности нет, то есть борьба за существование есть, но вот этой напряженности нет, то, следовательно, нет и естественного отбора. То есть все становится на свои места.
1: Понятно. Время нашей программы подходит к концу. Мы

0: еще продолжим говорить о естественном отборе в нашей следующей передаче. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала эта передача, заходите на наш сайт, оставляйте свои сообщения, отзывы, вопросы. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
2: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
3: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей, поэт, даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
2: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими. И потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная и не

0: Незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование 13 главы 1 послания к Коринфянам и говорим о качествах любви. Апостол Павел продолжает эту тему и говорит: «Любовь не ищет своего». В нашем мире существует две категории людей. Одни добиваются привилегий, а другие исполняют свои обязанности. Одних всегда беспокоит, что они должны получить от жизни, а других тревожит, чем они обязаны жизни. Если бы люди помнили о своих обязанностях, были бы решены почти все проблемы. Поиск своего места в жизни уводит людей от христианской любви, которая противопоставлена эгоизму, где главной целью в жизни является приобретение для себя преимуществ, влияния и славы. В 10 главе 1 послания к Коринфянам мы читаем 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Из всех свойств любви это свойство для неосвященного сердца самое непонятное. Плотский человек, прежде всего, заботится о самом себе, и такая забота о собственном благополучии заслоняет интересы и нужды других. Но христианин, следующий за Христом по пути любви, свое «я» ставит на последнее место. Плотская природа человека красноречиво свидетельствует о том, что грех совершенно извратил замысел Бога о человеке. Тот же, кто движим бескорыстной любовью Божьей, забывает себя и с ревностью и усердием исполняет волю Божью. Вот почему такой человек готов отдать свою жизнь ради других. Об Иисусе сказано в Писании, что Он ходил благотворя. Он не жил для себя. Так и каждый христианин не делает главной целью в жизни преследование собственных интересов, потому что следует за Христом. Он будет отвергать все эгоистичные притязания плотского сердца, будет готов пожертвовать собственным благополучием, удобствами, временем, средствами и способностями ради блага других людей. Любовь, говорит апостол, не раздражается. Раздражение всегда признак поражения. Христианская любовь не сердится на людей, не раздражается при общении с ними. Христианин сознает, что его греховная природа противится воле Божьей. Поэтому греховная природа раздражается, когда освященный Святым Духом разум распинает ее на кресте. Вот почему так важно для христианина верить в себя в руки Божьи, сознавая, что над ним неустанно будет бодрствовать любящее око Божье, которое все направляет к его благу. Одним из самых поразительных признаков истинного обращения является замечательная перемена, которая происходит в характере человека. Человека, который был раздражительным, мстительным и нетерпеливым. Когда мы выходим из себя и теряем контроль над собой, мы теряем все. Некто говорил, что если человек не теряет головы, когда все другие потеряли ее и винят его во всем, и ненавидят, а он не проявляет ненависти к другим, это высшая проба золота, которая испытывается в огне. Человек, владеющий собой, может все. Под влиянием Святого Духа такой человек кроток, вежлив и спокоен. Все попытки сатаны вывести его из равновесия, чтобы сделать его вспыльчивым, оказываются тщетными. Далее, любовь не мыслит зла. Не мыслит – слово, взятое из бухгалтерского обихода. Оно обозначает занесение какого-либо факта в гроссбух, в главную книгу в бухгалтерии, содержащую сводку всех приходно-расходных операций, чтобы не забыть его. Однако любовь не принимает в расчет зла, не вносит зло в память, чтобы навсегда запомнить его, и в подходящий момент воздать злом за зло, подвести баланс. Любовь не воздает злом за зло, потому что не мыслит зла. Это туземцы в Полинезии хранят остатки своей ненависти, подвешивая к крышам своих хижин разные предметы, напоминающие им о причиненных обидах, чтобы не забыть и освежать в памяти. Любовь видит в людях только хорошее. Люди мира часто пестуют свою ненависть, непрерывно подогревая и освежая ее в памяти. Они до тех пор раздумывают о своих обидах, пока их уже невозможно забыть. Христианская любовь учит прощать и забывать зло. «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине», – говорит апостол. «Неправда, которая является грехом, чужда божественной природе любви. И человек, в котором обитает любовь, не может радоваться тому, что не согласуется с волей Божьей». Любовь никогда не испытывает злобного наслаждения, которое ощущают многие, когда слышат что-то унизительное о других людях. Странная особенность человеческой природы свидетельствует о том, что грехи людей мы режем на металле, а доблести их чертим по воде. Христианская любовь очищена от этой неблаговидной привычки радоваться несчастью других людей. Значит, нужно научиться радоваться истине. Бывает, когда мы определенно не желаем, чтобы истина восторжествовала, а еще чаще и слышать о ней не желаем. Но любовь старается помочь даже врагу, если он попал в несчастье. Любовь радуется не порокам, а добродетелям других. Любовь не находит удовольствия в грехе или в наказании грешника. Напротив, она радуется освобождению, приводит его в гармонию с истиной и открывает перед ним путь к небесному блаженству. Любовь все покрывает. Когда она слышит что-либо неприятное о другом человеке, то не бежит на кровлю и не кричит об этом на всю округу. Это не значит, что любовь терпима ко злу. Нет. Она делает все со своей стороны, чтобы помочь человеку оставить зло. Любовь не переносчица зла. Любовь покрывает все недостатки своего ближнего, носит его бремена, как и говорит апостол Павел в послании к Галатам 6 главе. Во втором стихе. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Любовь прячет слабости ближних, скрывая их от посторонних глаз. «Любовь всему верит», говорит апостол. «Любовь, которая является чувством самоотверженной сердечной привязанности, нелегковерна и умеет отличить правду от лжи, но она наделяет человека, которого любит, совершенными чертами и верит каждому его слову. Она верит в лучшее в человеке. Она часто делает людей такими, какими их видит. Любовь может изменить человека, потому что хочет видеть в нем только хорошее. Любовь чувствует себя в присутствии Божьем неизреченно счастливой, потому что безотчетно верит всему, что Бог открывает человеку в своем слове, и с радостью и признательностью исполняет его намерения. Любовь на все надеется. Иисус верил, что нет безнадежных людей. Адам Кларк был одним из величайших теологов, но в школе считался несообразительным и тупым. Однажды школу посетил мудрый гость, и учитель, указывая на Адама, сказал: «Это самый глупый ученик в школе». И этот человек сказал Адаму: «Ничего, мой мальчик, может быть, когда-нибудь ты будешь великим ученым. Не унывай, а старайся, и не прекращай стараться». Кто знает, может быть, именно эти слова надежды и помогли Адаму Кларку стать тем великим теологом, которым он однажды стал. Любовь все переносит, Смысл этих слов «все переносит» заключается не в пассивном терпении, а в том, чтобы все перенести, все преодолеть, все преобразовать и все победить. Этот глагол означает мужественное постоянство, подвергающееся серьезному испытанию. Любовь может перенести трудности не с пассивной покорностью, но с торжествующей стойкостью, потому что она знает, что рука отца никогда не вызовет у своего дитяти необоснованной слезы. Когда мы читаем это, нам становится очевидным, что любовь Христа – это именно то, что Святой Дух желает воспроизвести в нас, чтобы мы стали любящими. Это и есть мера нашего духовного возрастания. Некоторые христиане не меняются в своем характере годами. На протяжении многих лет они остаются недовольными, ворчливыми, завистливыми, грубыми, даже в большей мере, чем до принятия христианства. Но подобная жизнь не может осветиться Святым Духом, который учит нас любить и быть терпеливыми, добрыми, прощающими и понимающими друг друга. Эти все способности являются мерилом истинной христианской духовности. Да поможет нам в этом Господь. Апостол Павел в 13 главе открывает нам путь еще превосходнейший, исключительную форму любви агапы. Какое определение мы можем дать этой любви? Агапе – это Божья любовь, которая выражена в свободном выборе действовать в лучших интересах другого человека. Это и есть истинная любовь. Но это не все. Павел делает абсолютно очевидным, что любовь имеет нечто большее, чем это. Он добавляет к этому элемент сердечной теплоты. Любовь долготерпит, милосердствует, сорадуется истине. Очень трудно сочетать вместе истину и любовь. Есть весьма интересное определение любви в послании к Ефесянам, которое, на мой взгляд, составляет простейшее и все же наиболее глубокое состояние христианской зрелости, где Павел увещевает верующих в Ефесе. Мы прочитаем послание к Ефесянам, 4 главу, 15 стих. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». На языке оригинала это звучит так. «Чтобы мы говорили истину в любви и во всем возрастали в Него, а Он – глава Христос». Очень трудно говорить истину в любви. Намного легче говорить истину резко, едко и раздражительно, но без любви. Или наоборот, вы можете говорить с любовью, стараясь обходить острые углы, таким образом ущемляя истину. Но это будет лишь способностью, лишенной в действительности мужества, некой разновидностью лукавства и обмана. Возрастающие во Христе мужчины и женщины всегда будут говорить истину в духе любви. С 8 стиха Павел продолжает развивать эту тему. Любовь никогда не перестает. Вот, поговорим о постоянстве в любви. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Истинная любовь не увядает, как увядают листья и цветы. В условиях солнечного тепла цветок распространяет вокруг себя благоухание и красоту. Это его предназначение. Но при наступлении холодов он вянет и опадает. У любви другие свойства. В одной из самых прекрасных книг Библии поется: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Песни песней, 8 глава, 7 стих. «Лишь одна любовь непобедима, потому что Бог есть любовь. В дни притеснений, как и в дни благополучия, любовь остается неизменной, распространяя благоухание веры и надежды. Иначе и быть не может». Любовь является основанием закона Божьего, а его закон вечен. Таким образом, любовь никогда не иссякает. И чем более вы будете проявлять ее, тем более ее и будет. Она не перестает, несмотря на все препятствия, иногда возникающие на пути. Павел противопоставляет вечную любовь тому, что прекращается, упраздняется и перестает. Сравнивая любовь с духовными дарами, которые очень нравились коринфянам, будучи чрезвычайно важными в церкви, Павел все же говорит, что любовь, которая не перестает, превосходит дары, веру и надежду. Хотя и пророчества прекратятся, говорит он. Дар пророчества был предназначен Богом для руководства церковью во все века. Дар пророчества помогает проникнуть в тайны Божьи, открытые в Писании, но не обнаруженные секулярным миром. Это не дар предсказания будущего, так же, как и не определение значения настоящего, потому что настоящее становится прошлым, а будущее становится настоящим. Таким образом, дар пророчества – это сверхъестественный дар, но временный, который прекратится после того, как народ Божий войдет в небесную обитель. Павел далее продолжает: «И языки умолкнут». И из этих трех даров, говорит Павел, языки умолкнут, потому что языки – это дар, данный как знамение для неверующих, предназначенный привлечь их внимание. Когда это будет сделано, не будет более нужды в этом даре, так что он прекратится. Это способность говорить языком, который никогда не изучался, данная Святым Духом, и на котором воздается хвала и благодарение Богу. И знание упразднится, не знание вообще, а дар знания, способность разъяснять истину ясно и доступно. Это способность охватывать весь контекст библейской истины, умение систематизировать ее, и это великий дар. Все эти дары имеют временное применение до достижения совершенства. И мы читаем: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Здесь вполне очевидно, что это постепенный процесс. Вопрос, который возникает у нас, конечно, звучит так. Что такое совершенное, которое будет постепенно возрастать в нашей жизни, возмещая нам ревность о дарах духовных? Есть множество предположений и комментариев на этот счет. Первое. Некоторые полагают, что совершенное – это написанное Слово Божие. Они утверждают, что христиане первого столетия не имели книг Нового Завета в таком виде, как мы имеем. Они полагались на отрывки учения пророков, евангелистов, апостолов и других, которые, хотя и излагали мысли Божьи, но во всей полноте они были изложены только в Писаниях Нового Завета. Это утверждение тех, то относит совершенное ко всей полноте Слова Божия, что когда это время придет и Новый Завет будет полностью написан, то дары начнут прекращаться. В этом есть элемент истины, но это все же не все, что имел в виду апостол, говоря, когда же настанет совершенное. Другие предполагают, что Павел говорит о небе. Небо – это совершенное место. Наша жизнь несовершенна, и однажды мы все будем восхищены на небо. Тогда и наступит совершенное. И в этом есть сильные элементы истины. Но и это не то, что значит слово «совершенное». Третье. Если мы рассмотрим весь контекст главы, станет очевидным, что слово «совершенное» относится к любви. Любовь и есть то совершенное, которое будет возрастать в нашей жизни и заменит нашу озабоченность о дарах духовных. Мы прибудем тогда в таком состоянии, к которому дары были предназначены привести нас, как и читаем в Евангелии от Матфея в 5 главе 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Совершенны в чем? В любви. Это и есть то, что Павел имел в виду, и это подтверждается последующей иллюстрацией. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Младенцы – это дети, которые и поступают как дети, и это нормально. Павел говорит, что когда он был ребенком, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Но когда стал мужем, то оставил младенческое. Почему? Потому что стал взрослым, стал мужем. Происходит естественное возрастание каждого младенца. И апостол говорит, что коринфяне должны были иметь знамение своего взросления, способность любить. Любить тех, кто вас не любит, эгоистов, неблагодарных, врагов, причем постоянно, не меняя своего отношения и поступков, направленных на удовлетворение их интересов. Когда эта способность возрастает в нашей жизни, мы перестаем быть младенцами, потому что любовь вытеснит нашу озабоченность о дарах Духа, которые так необходимы младенцам во Христе. Бог желает подчеркнуть, что суетиться и беспокоиться о дарах, хотя они и очень важны, это детство. Вы когда-нибудь наблюдали за детьми, которые получили в подарок игрушки? Их внимание сосредоточено только на этих игрушках. Они восхищаются ими, но этого им мало. Они непременно желают иметь и те игрушки, которые у других детей. Они играют своей игрушкой некоторое время, затем принимаются за игрушку своего брата или своей сестры. Эта игрушка уже более ценная в их глазах, чем та, которой они наигрались. Сколько ссор бывает между детьми по этому поводу? И это то, что происходило в Коринфской церкви. Сосредоточить свое внимание на дарах, хотя они и занимают важное место в наших жизнях, значит упустить из виду их назначение. Дары предназначены привести детей Божьих к любви. Дар пророчества учит нас, что в откровении тайны Божьей мы имеем силу, о которой мир ничего не знает. Это представлено в Писании как сила воскресения, сила любить так, как Бог любит, которая доступна каждому верующему. Это то, чему учит нас дар пророчества, удивительной истине, что нам открыта новая тайна – сила любви. Дар знания, в свою очередь, помогает нам систематизировать истину так, что мы можем учить и помогать другим действовать в любви. Дар знания помогает нам познать Бога и посланного ими Иисуса Христа, как мы читаем в послании филиппийцам в 3 главе, 10 стих. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. И еще мы читаем Ефесянам, 3 глава, 18 и 19 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Мы все придаем большое значение знаниям пророчества. Многие посвящают этому всю свою жизнь. Чтобы знать, какой папа и когда издаст воскресный закон, когда начнутся всеобщие гонения и многое другое. Дорогие мои собратья, пророчества о конце времени Библии даны не для того, чтобы мы сидели в постоянном страхе ожидания их исполнения, а чтобы, когда они сбудутся, мы знали, что нам делать. Как и читаем в Евангелии от Луки, 21 глава, 28 стих. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Дар языков дается, чтобы привлечь внимание неверующих к изумительным свойствам Божьим, как это и произошло в день Пятидесятницы, когда собравшиеся услышали, как 120 человек прославляли Бога на их наречиях. Ученики обратили внимание собравшихся на деяния Божьи, а затем уже Петр начал проповедовать Евангелие. Таким образом, чем сегодня является дар языков? действием любви, ибо предназначен привести к любви. Из всех языков самым выразительным является язык любви – говорить истину в любви. Сосредоточить внимание на дарах и забыть о том, к чему они ведут, является глупым и пагубным делом. Дары добры сами по себе, но они прекратятся. Способность любить и служить сокрушенным сердцем – это то единственное, к чему должно быть приковано внимание слушателей различных программ радио и телевидения. Чем заняты лидеры современных церквей? Они побуждают народ Божий поддерживать захватывающие шоу-программы, тратить время и деньги вместо того, чтобы научиться любить ближнего, как самого себя. Любовь и есть то совершенное, к которому мы должны стремиться. И Павел говорит, что однажды мы достигнем этого совершенства. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Павел предвидит конец жизни, когда все несовершенное придет к своему концу, и любовь встретится с любовью. Теперь, говорит Павел, мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Он имеет в виду нашу способность любить. Коринф славился изготовлением зеркал, но современные зеркала с их прекрасным изображением появились только в 13 столетии. Древние зеркала делались из полированного металла и не могли дать четкого изображения. Такова и наша способность любить. Ее изначальные неясные очертания со временем сделаются совершенными. Некоторые христиане иногда пытаются отчетливо представить себе лицо Христа, но мне кажется, что Дух Божий никогда не давал людям физического описания лица Спасителя. Существующие изображения Христа отвлекают от того, что Святой Дух старается передать нам и что является Его истинной красотой, Его жизнь и Его характер. Может быть, кому-то и помогают изображения лица Христа, но это не может быть совершенным представлением о Нем. Без любви наше представление о Христе будет туманным и расплывчатым. Но однажды, когда мы научимся любить, все эти барьеры будут удалены, дымка рассеется, и мы увидим лицом к лицу Спасителя. Вспомните слова Иисуса, которые Он сказал ученикам. Иоанна, 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Они смотрели на Него неверящими глазами. Они могли думать, возможно ли такое? Потерять Иисуса, главное сокровище в их жизни, означало пустой и бессмысленный конец их ожиданиям. Господи, мы и подумать об этом не могли. Ты говоришь, что это будет нашим преимуществом, но зачем Тебе оставлять нас? В день Пятидесятницы, когда Святой Дух пришел открыть им Христа, они поняли, что Он имел в виду, потому что внезапно все вопросы, которые они задавали, все сомнения, которые они испытывали, исчезли. Внутреннее доверие дало ростки. Христос был жив, и Он был с ними. Они поняли значение Его слов, которые раньше сбивали их с толку и сеяли бесконечные сомнения и недоразумения в их умах, потому что они внезапно как бы очнулись. Это то, что мы с вами испытываем, когда оказываемся в присутствии Иисуса. Святой Дух открывает нам Христа и Его характер – любовь. По предположению апостола Павла, Такое случится и с нашим знанием. Мы часто пытаемся понять, какое отношение имеет Бог к происходящим в мире событиям. Мы задаем вопрос, почему Бог допускает такому случиться? Но мы можем думать об этом только гадательно, потому что видим все деяния Божии как бы сквозь тусклое стекло. Но однажды, говорит Павел, мы все поймем. Мы познаем Его, как Он нас познал. И на все наши вопросы будет дан ответ. И проблемы разрешатся. Такое может произойти только с теми, кто любит. Павел подводит итог своим рассуждениям. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Коринфяне все свое внимание фокусировали на дарах пророчества, языках и знании, в противоположность Павлу, противопоставляющему им важность веры, надежды и любви, потому что только эти дары пребудут вечно. Мы же, пока не увидим Иисуса, далеки от состояния подобной зрелости. По Его благодати мы получаем множество даров, которые помогают нам в большей мере видеть Его славу и познавать Его волю даже в этой приходящей жизни на земле, так как все эти дары служат для Его познания. Так как без веры угодить Богу невозможно, нею мы принимаем от Бога мудрость, силу и способности, реагируя таким образом на Его предвидение. Нет ни одной способности, которую бы мы не получили без Его помощи по своей вере. Так и надежда. Мы сохраняем надежду, потому что продолжаем верить. Таким образом, и вера, и надежда ведут нас к любви. Но как ни велики вера и надежда, любовь все же больше. Вера без любви холодна, а надежда без любви мрачна. Любовь – это огонь, зажигающий веру, и свет, обращающий надежду в уверенность. Только любовь поможет нам сказать вместе с Павлом: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». А теперь готовится мне венец правды, и не только мне, но и всем любящим явление Его. Да поможет нам Господь иметь такую веру, иметь такую надежду и иметь такую любовь. Аминь.
4: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! На очередном занятии по контролю стресса следует упомянуть о нецелесообразности применения в кавычках антистрессовых средств, таких как табак. Хотя сама наша программа настроена, чтобы вам не запить, не закурить, не объедаться благодаря контролю стресса, однако же некоторые люди, окончательно распрощавшись с одним наркотиком, оставляют другой как антидепрессант. Да, возможно, вы преодолели алкогольную или наркотическую зависимость.

4000 химических соединений, большинство из которых ядовиты для организма. Они попадают в ваш организм, и эта вредность вызывает физиологический стресс. Отмечу еще раз. Сигареты вызывают стресс, не помогают при стрессе, вызывают. Так реагирует организм человека на любой яд. Включаются защитные механизмы. С помощью стресса организм защищается. Он даже не представляет, что вы затравились, чтобы вы не чувствовали стресс. К своему стрессу от каких-то переживаний вы добавили еще один стресс. Молодцы! Что вы чувствуете, когда вы курите? На вас не сходит спокойствие? Просто задайте себе этот вопрос. Что там происходит внутри? Вы какие ощущения начинаете сразу чувствовать, когда курите? Да ничего у вас не происходит особенного, чтобы вы успокаивали свой внешний стресс. Вы травитесь сигаретами, потому что вынуждены курить. Потому что если вы не курите, вы чувствуете стресс. Поэтому даже не философствуйте мне об этой теме, что курение вас успокаивает. Своей и без того нелегкой жизни из-за постоянных стрессов вы прибавляете еще один стресс, который происходит у вас каждый раз, когда вы сидите при длительной поездке в автобусе или в поезде, а курить не разрешают, приходится терпеть и испытывать этот стресс. Вы сидите на каком-то занятии учебном и внутри себя говорите: ну когда же оно закончится? Вы просмотрите часть интересной передачи, будете скакать сидя, выбегать под дождь, чтобы купить сигареты, потому что ваш наркотик начинает вас стрессовать, приглашая вызвать другой стресс. Мы, мужчины и женщины, становимся такими сентиментальными. Сели, взяли сигареты, понюхали сигареты, зажгли, пустили клубок дыма, глубокий вдох, выдох. О, какая прелесть, любовь! Не очернить бы вашу страсть и пыл. Но так происходит каждый раз. Вы знаете, я часто провожу подобный эксперимент. Закройте глаза шарфом. Нос прищепкой закройте. Уши заткните ватой. Место фильтра обмотайте скотчем или изолентой. Сигарету держите не пальцами, а пинцетом. Никаких ассоциаций. Так вот, когда вы затравитесь сигаретой, после того, как вы сделали вторую, третью затяжку, вас тошнит. Вы даже можете вырвать. Потому подобное состояние будет означать для вас, как будто бы вы подошли и нагнулись, чтобы сделать два глубоких вдоха дыма, который выходит из выхлопной трубы работающей машины. Или вы съездили в Нижний Тагил и изрядно понюхали выходящие клубы дыма прямо из трубы. Никакой поэзии. Травимся, зависим и все. Даже одно осознание, что я завишу, а не успокаиваюсь, подло обманутый табачными компаниями, может привести вас к желанию бросить курить. Применяйте для бросания курить шаги и принципы нашей программы «Дышите свободно». 20 телевизионных передач для желания бросить курить ждут вас с сутью действенной программы «Дышите свободно». Бросить за 5 дней без кодирования, гипноза – это реально. Курение обещает помочь, поддержать, успокоить, а на самом деле порабощает, заставляет и принуждает. В этом коварство любого зла сообразно зависимостью. Пусть добрый Бог поможет вам в этом. Вы же, как написано в Писании, просите, и дано будет вам. И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса».

0: Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Воскликните Господу, вся земля!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И наша недельная глава называется «Китеце». Она продолжает цикл законов из книги «Второзаконие», который, в общем-то, разделен вот на такие 3 недельные главы. И мудрецы недаром разделили этот кодекс законов «Второзакония» на 3 таких вот части, потому что каждая часть, она имеет свое основное направление. Самая первая часть, которую мы говорили, называется «Ре», она посвящена вопросам богопоклонения, и говорится о месте, на котором пребывает имя Господа, куда нужно было приносить жертвы и всесожжения, и десятины, и приношение. Другая глава, которую мы обсуждали также, прошлая наша недельная глава, она посвящена вопросам судопроизводства. И мы смогли с вами увидеть, что эта система имела очень много таких вот важных моментов. И это была система справедливого суда. Нынешняя глава, она уже посвящена межличностным взаимоотношениям и, в частности, вопросам, которые очень часто человек, особенно мужчина, способен упасть. Вот как она начинается, 21 глава, 10 текст. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в свой дом, и пусть она стрижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца и мать свою в продолжение месяца. После того ты можешь войти к ней, и сделается ее мужем, и она будет твоею женою». Мы видим, что здесь происходит. Во-первых, речь идет о ситуации, когда Израиль оказывается в состоянии войны. Господь, конечно же, предусматривал такую ситуацию. Однако же мы видим из прошлой недельной главы, есть один определенный момент, закон, который явно конкретно говорит о том, что Израиль никогда не предполагалось вести захватнические войны. Эта война была оборонительная. Почему? Потому что, когда речь идет в 17 главе книги Второзакония о том, что «поставь себе царя», этот царь не должен был ни развивать ни колесничное войско, ни кавалерию. Два момента с этим связаны. Во-первых, как кавалерия, так и колесничное войско, оно потребляет огромное количество бюджетных средств. А второй момент, связанный с этим, это то, что, конечно же, это являются наступательными видами вооружений, и поэтому Господь категорически запрещает Израилю обладать наступательными видами вооружений. Естественно, все-таки, тем не менее, у Израиля, конечно же, могли оказаться враги. И в этом случае Израиль должен был защищать себя. Но Господь обещал всякий раз предавать врагов Израиля в их руки, несмотря на то, что в Израиле не было никаких наступательных вооружений. И поэтому в прошлой же недельной главе там есть тоже один закон, касающийся осады города. Естественно, может оказаться ситуация, что, обороняясь и контратакуя, город какой-то попался на пути, и его надо осадить. И, естественно, закон тогда говорил: сначала предложи ему мир. Но если только не пойдут, на мир, тогда бери его штурмом. И вот откуда берутся пленные. Но вот здесь очень существенная разница между теми законами, которые есть на Древнем Ближнем Востоке, и законами, которые дает второзаконие. Вот о котором вот как об этих законах написано в 4 главе книги Второзакония. «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Это правда? Самой большой жертвой любой захватнической войны являются женщины. Дело в том, что это считается делом чести каждого победителя ворваться в город и обесчестить всех женщин в этом городе. Этим занимались солдаты, которые врывались в город после осады. Израильскому войску категорически это запрещалось делать. И поэтому, если тебе какая-то женщина из пленных понравилась, то ни в коем случае не вздумай поступать, как поступают ассирияне, как поступают все эти другие язычники. Возьми ее в твой дом, дай ей месяц, чтобы она отошла, оплакала, и тогда пусть она станет твоей женой. Здесь очень важно, она не становится его наложницей, а только женой. И это удивительный закон, потому что жена от наложницы отличается тем фактором, что за жену жених должен был платить и договариваться с отцом невесты. А наложница, она не имеет права. А здесь отца у невесты-то нет. Она же их оплакала. Тем не менее, должен, если берешь из пленных ту, которая тебе понравится, она должна быть женой твоей. А что это значит? А согласно книге Исход, 21 глава, мы постоянно возвращаемся в эту недельную главу, Мишпатим, суды, потому что там основные принципы. Необходимо было обеспечить, муж обеспечил жене одежду, пропитание и супружеское тепло. Это конкретные постановления. Причем, если женщина является женой этого мужчины, то мудрецы, раввины, они говорили конкретно, если один из этих трех пунктов муж не обеспечивает, то жена могла идти в раввинский суд, и раввинский суд, выяснив, что так это не обеспечивается, мог требовать, чтобы муж отпустил жену и, естественно, выплатил ей компенсацию за развод. То есть это все не просто какие-то там законы, которые очень трудно понимать. И зачастую они превратно понимаются исключительно по двум причинам. Первое, мы их читаем вне их исторического контекста. А второе, к большому сожалению, христианство полностью исказило нам образ закона Божьего, который Господь дал через Моисея, сделав эти законы какими-то ужасными, жуткими, страшными правилами, которыми Бог стесняет человека. Вот. Но мы видим, что, конечно, некоторые из этих правил и некоторые из этих законов, они сегодня как бы и не работают, потому что многие сегодня не собираются идти на войну и брать пленных, но эти законы показывают принцип Божьего характера. И дальше мы видим, также продолжаются вот эти вот законы. Кстати говоря, вот в этих законах, где в основном речь идет как раз о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, среди этих законов попадаются законы, которые просто говорят об общечеловеческих ценностях. Например, 6 текст 22 главы. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или яйцах, то не бери матери вместе с детьми ее. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни жизни твоей». Опять же, ситуация такая. Опять же, мы можем смотреть это, на этот закон именно с позиции той обстановки, где люди, в общем-то, они в большинстве своем бедные, а значит, и недоедают. И если они видят по пути гнездо, это для человека источник пищи. Но что написано? «Птицу выгони, а только яйца возьми себе для того, чтобы есть. Не занимайся живодерством, даже если ты голодный». Вот такие вот общечеловеческие ценности, просто сформулированные в языке культуры той и в том культурном контексте. И дальше опять мы видим взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И еще один закон, 13 текст 22 главы Второзакония. Это закон о том, что будет, если вдруг молодой человек после бракосочетания заподозрит свою молодую жену в том, что где-то и когда-то она уже имела какую-то связь на стороне. И это закон, опять же, очень интересный, хотя, опять же, когда мы его читаем, не разбираясь в юридической сущности дела, нам кажутся эти законы глупые. Уже мы однажды читали закон книги чисел, 5 глава, закон о том, как Бог, оказывается, защищает женщину, когда ее муж подозревает в измене. И вся юридическая подоплека этого закона заключалась в том, чтобы закрыть дыру, через которую можно было бы использовать как предлог и развестись со своей женой, не выплачивая при этом ей штрафных санкций. И мы видели, как в книге чисел 5 глава эта возможность запрещается, что так просто выйти мужу и заявить, что я подозреваю свою жену в измене, и поэтому она изменила мне, и поэтому я с ней развожусь, и ничего я не должен, это не пройдет. Точно так же и здесь. Если человек, и написано, причем здесь очень хорошо видно, как защищается именно жена. Если возьмет жену, войдет к ней и возненавидит ее, и будет возводить на нее хульные и порочные дела. Видите, как синодальный перевод очень конкретно показывает, что вот эта ситуация, которая описана в этом казуистическом законе, эта ситуация, она явно показывает этого мужа с нехорошей стороны. Что называется, ошиблись, извините, а теперь мы хотим как-то выйти сухим из воды. Вы помните, как Яков на минуточку ошибся? Но тем не менее, он не попытался выписать Лие разводное письмо. Это было не так-то просто делать. И вот именно здесь мы видим все эти моменты, мы видим, как нас подводится к самому основному, и самому, можно сказать, трудному закону. Это закон о разводе, который записан у нас в книге Второзакония, 24 глава. Это все преамбула, чтобы вам показать схожие законы, чтобы вы могли видеть юридическую, как говорится, юридический климат, который присутствует в этом кодексе законов второзакония. Именно этот закон является основным преткновением и используется очень часто некоторыми христианами для того, чтобы обосновать идею о том, что Иисус пришел и Нагорной проповедью отменил закон Моисеев. Вот как звучит 24 глава. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, и пойдет, и выйдет за другого мужа, но и сей последний возненавидит, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж, взявший ее в себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее в себе в жену». Что мы видим с вами? Мы видим с вами типичную формулировку казуистического закона, где вот это «если», описывающее обстоятельство, оно у нас идет аж на целых три стиха. А что в этом законе непосредственно является законодательством? Это запрет на то, что после развода и повторного брака жена возвратилась обратно к своему первому мужу. Вот что этот закон запрещает. Как мы это знаем? Наша Гафтара помогает нам. Как она нам это помогает? У нас в Гафтаре рекомендуется на этот, к этой недельной главе книга пророка Иеремии, 3 глава. И здесь у нас прямо идет разговор об Израиле, с тем непосредственно Северном царстве. И здесь у нас как раз начинает свое размышление пророк Иеремия со следующих слов. Говорят, первый текст, «Если муж отпустит свою жену, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему?» Вот так Иеремия понимает этот закон. Он не говорит, говорят, муж может развестись со своей женой. Он закон понимает очень правильно. Может ли после развода и повторного брака жена вернуться к своему мужу? И, конечно, к первому мужу. И ответ, конечно же, нет. В чем же дело? Почему у нас есть такое расхождение между тем, что записано в Евангелии от Матфея, 5 глава? Эту главу мы вам рекомендуем как дополнение к нашему чтению Торы и Гафтары. И Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 текст и 31 говорит, сказано также: «Если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Заметьте, как говорит здесь Иисус. «Сказано». И это выражение «сказано» повторяется несколько раз. «Сказано» было древним. «Вы слышали сказано». Контрастом к этому является разговор Иисуса и сатаны во время того, как Иисус переживал искушение. 3 раза сатана подходит к Иисусу, предлагая ему разные искушения, и всякий раз Иисус говорит: «Так написано». В чем разница между «написано» и «сказано»? Разница заключается в том, что уже во времена Иисуса существовало 2 Торы. Письменная, которую мы с вами читаем, и устная, которую Евангелие от Марка называет преданием старцев, которая освещает разные аспекты и разные вопросы. Что же на самом деле написано в письменной Торе? И противоречит ли второзаконие тому, что говорит Евангелие от Матфея? Давайте разберемся вот в этом тексте первом. Написано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное». Мы недаром уже вспомнили 2, как минимум, закона. Первый закон, который написан в числах, 5 глава, и 2 закон, который только что мы прочли в книге Второзакония, 22 глава, с 13 текста. Эти 2 закона показывают тот факт, что развестись за просто так было не так легко. В частности, закон из Второзакония 22 главы говорит конкретно: если вот эти хульные дела, которые муж новоиспеченный возводит на свою молодую жену, оказываются неподтвержденными, то на мужа накладывается штраф, и больше 2 раз он не имеет вообще права заводить никакого разговора ни о каком разводе. В чем же дело? Что же здесь? Взял и написал письмо, увидел что-нибудь противное. Заключается вопрос: что это противное есть? В оригинале вот это выражение «что-нибудь противное» звучит как «рват давар» или буквально «голое дело». Это определенный эвфемизм. Но этот эвфемизм встречается уже однажды в книге Левит, 18 глава, где речь идет о запрещенных связях. Это называется «арайот». «Эрва» или «арайот» означает слово это «нагота». И речь идет об открывании наготы сестры или матери, или кого-то еще. Но суть вопроса, я думаю, всем понятна. Что под этим выражением «не открывай чьей-то наготы» подразумевается? Здесь речь идет о том же самом. Речь идет о том, что этот муж обнаруживает, что кто-то открыл наготу его жены. Естественно, это сходится с тем, о чем мы говорили во Второзаконии, 22 глава, 13 текст, где речь у нас идет конкретно о ситуации, что муж пытается обвинить жену в неверности. Мы видим, это сходится. Мы видим, что, оказывается, здесь тоже речь идет о неверности. И поэтому Иисус очень конкретно в Евангелии от Матфея, 5 глава, говорит: кроме вины прелюбодеяния. Нет противоречия между текстом Второзакония 24.1 и Матфея 5.32. Но в чем же дело? А дело вот в чем, что в эпоху зарождения фарисейского иудаизма были 2 таких лидера иудейских, Шамай и Гилель, которые дали 2 разные интерпретации этого текста. Шамай, его точка зрения была точно такой же, как Иисус. Говорил, что что-нибудь противное или рват давар, это голое дело, является ничем иным, как супружеская неверность. Это один иудейский лидер говорил, и его точка зрения похожа на точку зрения Иисуса. А другой, который имел большинство поддержки, говорил так: даже если она ему суп испортит, это уже может быть как что-нибудь противное и значит быть поводом для развода. Вы видите, вот такие вот две точки зрения. Конечно, есть ситуация, когда на этот закон есть возражение. Говорят, что за прелюбодеяние, согласно книге Второзакония, 22 глава, 22 текст, предполагалась смертная казнь. Ну, здесь опять же нужно видеть этот закон конкретно в его юридическом контексте. Написано: если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно обоих предать смерти, мужчину или и женщину. И так истреби зло от Израиля. Ключевой текст «если найден». В прошлой недельной главе мы говорили о том, что все это решается через суд. А для того, чтобы вынести смертный приговор, согласно книге Левит, 17 глава, необходимо два или три свидетеля. Поэтому этот текст, конечно же, говорит о очень нехорошей ситуации. Попробуйте найти двух людей и застать их на горячем, нарушающими седьмую заповедь. Это, пожалуй, весьма трудно, потому что люди, по крайней мере, ищут какого-то уединения. Если на них нашли их два или три человека, это говорит об одном, что у этих людей уже всякий элемент и остаток стыда потерян. И это говорит о том, что у этих людей единственной целью того, что они делают бесстыдно, является поклонение иным богам в рощах, что является, конечно же, практикой тех хананейских народов, которые Бог хотел изгнать из лица Израиля. Вот какая юридическая логика идет здесь. И поэтому этот закон не противоречит принципам Нагорной проповеди. Но интересно, что в нашей недельной главе, Гавторе к этой недельной главе, Еремия использует этот текст для того, чтобы показать благодать и милость в характере Божьем. Посмотрите снова на этот первый текст. Написано: если муж отпустит жену свою, она отойдет от него и сделается женой другого мужа, может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна-то? А ты, обращается Еремия к Израилю, со многими любовниками блудодействовала. Вот вы видите подтверждение, как Еремия понимает 24 главу Второзакония, что причина того, что он отпустил Израиль, это блудодеяние Израиля. Но дальше идет благодать. «Однако же, возвратись ко мне, говорит Господь». Это Божья любовь. Несмотря на постановление закона, Бог любит свой народ безусловной, заветной любовью.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья. Мы рады, что вы сегодня с нами. Мы рады, что вы пришли сегодня к нам, в нашу студию. Мы рады всем тем, кто присоединился к нам в онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Мы рады приветствовать каждого из вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». В прошлый раз мы говорили с вами на тему призвания, о том, что настоящее искусство формирует высокие ценности и нравственность личности. Сегодня же мы с вами поговорим о вопросе, что в современном мире довольно-таки распространена ситуация, когда в семье, в отношениях разная вера, разные религиозные традиции. Зачастую это пагубно сказывается на отношениях и может дойти даже до того, что люди просто расстаются. Как в такой ситуации сохранить семью? Есть такая фраза: «Религиозные и политические взгляды могут разлучить даже самых близких людей». В вопросах, как ужиться в этой ситуации, как сохранить семью, а также если вы только планируете семью создавать – не знаете или даже не задумывались об этом, нам сегодня поможет разобраться священнослужитель, музыкант, певец, наставник молодежи и просто добрый друг Вадим Качкарев.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Вадим. Как мне кажется, в связи с тем, что вы священнослужитель, вам приходилось разбирать много вопросов, тяжелых вопросов, и один из этих вопросов в том числе – немножечко расскажите, какие сферы мы затронем в сегодняшней теме?
2: Поднимаемый вопрос действительно очень сложный. И, к великому сожалению, очень многие люди попадают в определенного рода западню. Мы, наверное, поговорим о том, как быть в том случае, если пошло все не так. И как было бы хорошо, чтобы пошло. Что бы мы могли сделать для того, чтобы пошло все так, как надо?
1: Спасибо. Пожалуйста, не стесняйтесь. Поднимайте руки, задавайте вопросы, берите микрофон, комментируйте. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать в чате под этим видео, вы можете писать в комментариях к записи. И мы обязательно эти вопросы отберем и на них ответим. Мы рады приветствовать всех вас на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну вот опять мы вместе, и я вас приветствую. Очень хорошо, что есть такая возможность пообщаться на разные-разные темы. И сегодня мы затронем одну из очень серьезных тем, связанных с религией и с таким понятием, как брак, как семья. Я хочу начать с вопроса. А что такое религия? Что мы поднимаем под этим словом? Вот вы, например, что скажете на этот счет? Что такое религия?
3: Какие-то убеждения, связанные с тем, во что я верю.
2: Так.
3: Или какие-нибудь, не знаю, убеждения, которые мне навязывают.
2: Вот так, да.
3: Или какие-нибудь, не знаю, церковные обряды, которые я не очень хочу делать.
2: Понятно. Хорошо. Кто-то еще хочет на эту тему что-то сказать? Пожалуйста. Пожалуйста, дайте вот микрофончик.
4: Кажется, вообще у термина «религия» очень много разных определений, но мне кажется, что большинство людей религию понимают как место, где собираются люди, как определенную какую-то деноминацию религиозную. Вот. То есть я думаю, это именно приверженность какой-то организации, деноминации.
2: Угу. Вот так, да? Хорошо. А кто еще что понимает под этим словом, пожалуйста?
5: Но я согласна с тем, что это какие-то убеждения, которых я лично придерживаюсь.
2: Но согласитесь с тем, что человек в жизни своей может много всевозможных убеждений иметь. Наверное, когда мы произносим слово «религия», мы под этим подразумеваем некие убеждения или систему взглядов, относящихся к взаимоотношениям между творением и Творцом, между человеком и Богом. Вы согласитесь с этим, да? Согласитесь. Действительно, это так. На сегодняшний день, если посмотреть, во что только не верит человек, да, и какие только убеждения не сопутствуют в его жизни, мы сегодня поговорим с вами об убеждениях, о взглядах, о системе взглядов, которые касаются не просто наших взаимоотношений с Богом, а наших взаимоотношений с Богом в контексте, в разрезе взглядов относительно нашей семьи, брака. Дело в том, что чем дальше, тем больше мы наблюдаем, видим случаев таких, когда в один брак, в одну семью входят люди разных религиозных взглядов. Хорошо ли это? Плохо ли это? Мы это обсудим сегодня с вами. И цель моя сегодня – пролить небольшой свет на то, какие сложности, трудности могут возникнуть в жизни человека, который не думает об этих трудностях и сложностях, которые могут возникнуть до того, как он вступает в брак. Я вспоминаю обращение Бога к своему народу. Когда-то на этой земле появился народ, который возник благодаря чуду. Единственный народ, который появился на этой земле благодаря чуду. Этот народ называют народом Божьим. Да? Еврейский народ, который, возникнув, получил от Бога определенную миссию, определенное предназначение. Что в эту миссию и предназначение входило? Бог нашел человека по имени Авраам. Пригласил его из Ура Халдейского в землю, в которой пообещал размножить Авраама. Я вот задаюсь вопросом, а что, нельзя было вот этот народ Божий произвести там, где жил всегда Авраам? Авраам жил на востоке в городе Ур-Халдейский, в той местности, где располагался город Вавилон, недалеко от Персидского залива. Бог находит там Авраама и ведет его в далекую землю, где там поселяет его и там размножает его. Зачем это нужно было? Размышляя над этим вопросом, я пришел к убеждению, что Богу было очень важно, чтобы его народ, имеющий определенную миссию, был очень удобно с географической точки зрения расположен. И действительно, народ Божий размножился там, где перепутье между древними цивилизациями, цивилизациями того времени. На юге это Египет, а на востоке это Месопотамия, да? Месопотамская цивилизация. Бог таким образом расположил свой народ, чтобы он имел прямое отношение к этим торговым сообщениям, к этим перепутьям. Для чего? Для того, чтобы его народу и ему, Богу, было удобно, эффективно распространять определенные взгляды, религиозные взгляды, взгляды, касающиеся правильных взаимоотношений между человеком и Богом. Для чего это нужно было? Это нужно было для того, чтобы вызволить вот эти языческие народы из тех заблуждений, в которых они оказались в результате своего заблуждения, в результате своего неправильного выбора, в результате того зла, которое распространилось по нашей планете в процессе великой борьбы между этим добром и злом. Богу было очень важно, чтобы те люди, которые появились на этой земле чудесным путем, они бы взяли бы на себя определенную ответственность. Вот эти правильные, добрые взгляды распространять. Человек, погрузившийся в грех, неминуемо должен был умереть. Потому что с грехом приходит смерть. Смерть опустошает все. И она должна была бы опустошить эту землю, если бы не вмешательство Бога вот таким образом. Для того, чтобы остановить смерть, Бог образовал свой народ, который должен был бы людям всем вокруг возвестить, предупредить, открыть путь выхода из этой ужасной проблемы, которая сложилась. Народ израильский должен был рассказать всему языческому миру о том, что грядет Мессия, что должен прийти тот, кто берет на себя грехи всего мира, умирает за эти грехи и освобождает человека из этой неволи. Но, к великому сожалению, эти усилия Бога, они не привели к тому желаемому результату. Народ Божий замкнулся в себе, и вот эта миссия, которая должна была бы продолжаться, она просто прекратилась. На смену народу израильскому приходит христианская церковь. В христианской церкви, перед христианской церковью, поставлены точно такие же задачи. Возвестить людям о скором пришествии Иисуса Христа как Спасителя, Иисуса Христа как Царя царей. Сегодня очень многие люди себя позиционируют как христиане. Кто такой христианин? Христианин – это человек, который последовал своему Господу, человек, который принял на себя учение Господа Иисуса Христа и принял вместе с этим учением определенную задачу – возвестить людям о скором втором пришествии Иисуса Христа и о путях выхода из тех ужасных заблуждений, которыми сегодня наполнен этот мир. Но вы знаете, в чем проблема? Проблема заключается сегодня в том, что человек, позиционируя себя христианином, называя себя христианином, к великому сожалению, больше, кроме этого, ничего делать не хочет. Он назвал себя христианином, он убедил себя в том, что он христианин. А что дальше? А как же с поручением Господа Иисуса Христа? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, делая их моими учениками». Вот чем должна заниматься христианская церковь. И вот вы спросите меня, подождите, Вадим Николаевич, у нас сегодня тема семьи, у нас сегодня тема касается проблемы, когда в одной семье, в одну семью объединяются люди разных религиозных взглядов. Проблема ли это? Очень большая. Когда Господь образовал свой народ, Он уже тогда знал и видел проблему, которая может возникнуть в связи с этим. Человек, который берет на себя поручение Господа Иисуса Христа, берет на себя поручение Бога возвещать, о чем-то этому миру, он своими неправильными действиями в своей жизни может поставить себя, ну, в совершенно безвыходное положение, когда он просто не сможет выполнять ту самую миссию, о которой мы говорим. А какие проблемы начинаются, когда в этой семье, где разные религиозные взгляды, рождаются дети? Что делать тогда? Как воспитывать ребенка? Мама влечет его к одним религиозным ценностям, а папа в это время говорит: нет, мама не права, правильно делать вот так и идти вот в этом направлении. Что делать ребенку? Как быть в этих обстоятельствах? Можно ли, имея такую семью, выполнять поручение Господа Иисуса Христа? Вот как вы считаете? Почему Господь тогда, образовав свой народ, строго-настрого запретил своим детям смешиваться с другими народами? Что тут плохого?
3: Во-первых, я не могу назвать это полноценной семьей. Объясню почему. Ага. Когда Бог творил семью, Он сказал, что вы единое целое, одна плоть. То есть, если один идет направо, ведет своего ребенка в одну конфессию, а другой в другую, то это семьей назвать сложно. Они не единое целое. Они не пришли даже вдвоем к одному общему знаменателю.
2: Угу.
3: И просто рвут ребенка на части, как игрушку.
2: Ага. Совершенно верно. То есть вот этот принцип «и будут двое одна плоть», да, он как-то пропадает, он перестает иметь какой-то смысл. Да? Кто-то еще хочет что-то сказать на эту тему? Как вы относитесь вот к таким смешанным в религиозном плане бракам?
1: Ну, Бог не зря это запретил, потому что это просто колоссальная проблема.
2: Угу. Колоссальная проблема, связанная с чем?
1: С тем, что потом эта семья, просто можно сказать, несчастная. Угу. И дети в этой семье несчастные.
2: Угу. А вы что хотели бы сказать?
6: Я считаю, что ребенок скорее не выберет ни одну из конфессий. Это во-первых.
2: Да.
6: А во-вторых, сколько было примеров, в моей жизни со стороны я смотрел, есть два выхода. То есть либо уходит из церкви тот человек, который пришел, угу. у которого есть супруг неверующий, угу. Либо они расстаются, угу. Я только такие варианты замечал пока что. Может быть, конечно, есть получше. Угу. Но...
2: То есть вот та задумка Господа через семью повлиять на этот мир, она отсутствует. Пожалуйста.
5: Но с другой стороны, разве ребенок не воспитывается в атмосфере, если родители не ведут его в свою церковь и говорят, а вот твоя мама, она неправильно верит. Если там обоюдное согласие, и они доверяют друг другу, разве ребенок не воспитывается в атмосфере того, что он прав выбирать все, что он хочет? Mm-hmm. Он может пойти туда, а может пойти туда.
2: Mm-hmm.
5: Дело в уважении. Если они уважают друг друга и понимают то, что в этой религии я нашел свое, а она нашла здесь свое, mm-hmm. и вот у нас есть ребенок, и мы даем ему право выбора. Просто вопрос в том, чтобы они не

0: должен воспитать своего ребенка. Родитель должен наставить своего ребенка, направить своего ребенка. Было бы неверно считать так, чтобы родитель оставил своего ребенка на самотек, мол, вырастет и что-то выберет. Так не бывает. Ребенок – это Богом дарованное живое существо, как пластилин, как глина мягкая. И родители под своим влиянием, имея общение со своим ребенком, формируют его отношения с Богом. До какого-то определенного времени ребенок не осознает Бога как личность, как того, кто управляет этим мирозданием. До определенного времени ребенок смотрит на своих родителей и в них видит Творца. И только потом, спустя какое-то определенное время, ребенок или уже подросток, так скажем, начинает что-то понимать. А что делать до этого времени? Родители должны оставить его и сказать: ну, вырастешь, все поймешь. Извините, он не может вырасти пустым. Мама должна его чему-то научить. Посмотрите на животный мир. Когда у животных появляется потомство, что они делают со своим потомством? Они до какого-то определенного времени просто кормят, да, вскармливают. А что потом начинается? А потом они начинают учить свое потомство, как обеспечить свою жизнь, каким образом делать то или иное. Мама показывает, папа показывает, дети повторяют. Да? Точно так же и в жизни человека. До какого-то определенного момента ребенок растет и получает эти благословения от родителей, папа, мама кормят его и просто живут ради своего ребенка, излучая, источая, изливая на него всю свою любовь. Да? Но приходит такой момент, когда мама, папа, ребенку начинает что-то объяснять. Что такое хорошо и что такое плохо? Что делать, если мама имеет определенную систему взглядов, что такое хорошо и что такое плохо, а папа имеет диаметрально противоположное мнение. Мама говорит: нехорошо злом отвечать на зло. Да? А папа говорит: ты что, не мужик, что ли? Встань, дай как следует, и все. Что делать ребенку? Кого слушать? Кого слушать, если разный подход у родителей с точки зрения религии в решении каких-то определенных проблем? Действительно, ребенок несчастен в этом случае. Поэтому ведь проблема заключается в том, что молодые люди, стремящиеся создать семью, стремящиеся создать брак, не думают вовремя об этой проблеме, а вводится исключительно чувствами. Понравился молодой человек. Очень хорошо. Девушка думает о нем, парень молодой думает о девушке, и они вместе думают о том, как им будет хорошо. И в этот момент очень мало кто думает о том, а что будет дальше, когда родятся дети. Вот почему, когда Господь создал свой народ, Он строго-настрого запретил детям своим смешиваться с другими народами, имеющими другие ценности, имеющих другие взгляды на определенные вещи. Это было очень опасно, потому что под удар ставился весь замысел, касающийся спасения людей. Пожалуйста.
1: Я вот вообще думаю,

0: Ну, не представляю, насколько возможен брак нормальный человека, верующего с атеистом, например. Угу. Ну, то есть вот такие кардинальные браки. Но хочу сказать, что есть даже у меня сомнения насчет браков очень похожих религий. Например, угу. христианских, ну, разных угу. конфессий. И у меня есть такой опыт, я общался с одним парнем, который женился, он сам протестант, угу. то есть конфессия христианская, богослужение по воскресеньям, угу. женился на дочке пастора мессианских евреев, угу. у которых богослужение и святой день является суббота. Угу. Ну, как они сошлись? Дело в том, что у них богослужение находится в одном здании, они арендуют одно и то же здание, и там, конечно же, общаются среди молодежи, и вот они так хорошо общались, что в итоге поженились. Проекты общие. Я у него спрашиваю, ну и как, на какое богослужение вы ходите, мне интересно. Он говорит, и туда. В субботу они вместе дружненько ходят в общину мессианских евреев. Там участвуют во всех богослужениях и обрядах, которые подразумевает эта церковь. А в воскресенье вместе ходят на богослужение к протестантам сюда, в церковь его родную. И я на самом деле думаю, я вижу, конечно, они очень влюблены друг в друга. Я их знаю, так смотрю. То есть они счастье, романтика. Но я думаю, насколько долго это может продолжаться.
1: Вот-вот.
0: Человек все-таки имеет определенные границы. Ну, ему нужно отдыхать. И я понимаю, что такое идти на богослужение, когда там еще ты в чем-то участвуешь. И я не представляю, насколько можно полноценно себя отдавать два дня, кроме того, что ты шесть дней, Господь велел, работай, всякие дела твои делай. Ты работался шесть дней, и потом ты должен, по идее, отдать себя полноценно и на богослужение в церкви своей жены, а также и на своем богослужении, так скажем, своей церкви сделать все, что от тебя требуется. Это как минимум один момент, который, я думаю, что через года 100% у них возникнет вопрос. А надо будет выбирать. Давай, куда? И я думаю, что или настанет момент, когда они выберут оба одно, и по-любому кому-то что-то нужно будет, ну, чем-то жертвовать, или они разойдутся, что не дай бог, или они, ну, не знаю, как они это решат, но я уверен, что со временем дети и время, и ты начнешь понимать, что тебя не хватает на все. Вот эта вот первоначальная романтика и любовь, она бывает закрывает глаза на все вот эти нюансы, которые возникнут позже, о чем вы и говорили.
1: Обязательно так и будет. Поэтому в Священном Писании есть четкий и ясный принцип, выраженный в одной фразе. Пойдут ли двое, не сговорившись? Ну, конечно, какое-то время ты будешь идти, и все это время ты будешь спорить. Но обязательно придет такой момент, что ты окажешься перед выбором. Или идти на компромисс, как вы сказали, жертвуя чем-то, или расходиться. Или сказать тебе в эту сторону, а мне в эту сторону. Но извините, это не просто разговоры. Это не просто общение. Это семья. Это выбор, сделаны навсегда. Это выбор, в котором появляется третий, четвертый, пятый. И этот третий, четвертый, пятый будет нуждаться в определенном примере со стороны своих родителей. Как быть? Конечно, есть такие семьи, где родители, исповедуя разные религиозные взгляды, таким образом смиряются друг перед другом и пытаются уважать друг друга. Но вы совершенно верно заметили, что придет обязательно такой день, когда вопросы будут стоять ребром. Но самым несчастным человеком в этой семье оказывается именно ребенок. Именно ребенок. Он вырастает опустошенным. Он вырастает бесхребетным. Он вырастает без стержня, определенного стержня, который должен уже к подростковому возрасту быть сформированным в своих отношениях с Господом. Этот ребенок, этот подросток, к подростковому возрасту он уже четко и ясно должен знать, кто его Бог. Он четко и ясно должен знать, что Иисус Христос является его Спасителем. Почему? Потому что от этого понимания будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. И не просто жизнь, будет зависеть его спасение, как человека. Так рассуждаем мы, христиане, может быть, представители других конфессий думают по-другому. Но мы можем размышлять только как христиане. Поэтому, если я христианин, если я понимаю, что спасение в Иисусе Христе, если я знаю о том, что Иисус Христос является той самой личностью, в руках у которой вечная жизнь моя, если я знаю о том, что Он является моим заступником на небесном суде, если я знаю, что Он является моим первосвященником, ходатайствующим за меня в небесном святилище, то скажите мне, пожалуйста, могу ли я об этом умолчать, когда Господь подарил мне ребенка? Конечно же, нет. Я обязан эти убеждения, эти верования в Господа Иисуса Христа привить моему ребенку, чтобы сделать его по-настоящему счастливым человеком. Вот давайте вспомним несколько библейских историй. Я очень часто люблю вспоминать историю человека по имени Самсон. Да? Почему? Потому что с его жизнью, с его действиями, решениями, выбором очень много было связано, поэтому это очень яркая личность. Он родился по благословению от Господа. Когда он родился, родители посвятили его Богом. И впоследствии этот ребенок стал судьей народа израильского. А кто такой был судья? Это человек, который стоит во главе, человек, который управляет, человек, который защищает, человек, который наставляет, человек, который показывает своим примером, в какую сторону должен развиваться народ, какие ценности должен исповедовать народ. Но что случилось в жизни у этого человека? Он полюбил женщину, которая к его народу не имела никакого отношения. Да? Женщина из языческого народа. Он влюбился в нее по уши. Мы не говорим уже о том потомстве, которое могло возникнуть. Да? Мы просто говорим о том, что возникла вот эта чувственная связь между человеком Божьим, представителем народа Божия, и женщиной, которая к этому народу не имела никакого отношения. Женщина, которая исповедовала совершенно иные языческие религиозные взгляды. К чему привела эта связь? Эта связь привела к тому, что Самсон перестал быть во всех смыслах этого слова человеком, способным выполнить миссию Божию. Самсон перестал быть человеком сильным. Самсон перестал быть человеком, живущим ради каких-то определенных ценностей, предназначений, которые он должен был передать своему народу. Он превратился в слепца, он превратился в человека слабого, хотя обладал неимоверной силой, которую он наделил Бог. А все это последствия чего? Его неправильного выбора. Он сделал выбор, противный воле Божьей. Потому что Господь прекрасно знал, понимал и пытался это внушить своему народу, что не может ничего быть общего между светом и тьмой. Не может ничего общего быть между праведностью и нечестием, между истиной и заблуждением. Поэтому для того, чтобы выполнить это божественное предназначение и приготовить мир к пришествию Мессии, народ оказался не готовым. Народ оказался не готовым. Почему? Потому что такие люди, которые должны были бы показать пример, они показали этот пример, но совершенно иной. Давайте вспомним о царе Соломоне. Мудрейший человек. Первое, что он попросил у своего Бога, так это мудрость. И получил эту мудрость. Не было на земле такого мудрого человека, как он. Все это подмечали. Но вдруг эта мудрость пропала. Вдруг все изменилось. Почему? Потому что этот царь связал свою жизнь с женщинами не из своего народа. Эти женщины стали устанавливать святилище, капище своих богов, и дело дошло уже до того, что сам Соломон стал посещать эти капища. Нормально? Ужас. Кошмар. И все это приводило к невозможности для народа исполнить свою миссию, ради чего они на этой земле появились. Преемницей народа Божьего стала христианская церковь. И у нас, как у христиан, мало что изменилось. Мы тоже с вами, как народ Божий, живем для определенных целей. И наша цель – приготовить этот мир ко второму, к скорому второму пришествию Господа Иисуса Христа. Делая в жизни неправильный выбор, связывая свою жизнь с человеком, который исповедует иные религиозные взгляды, что мы делаем? Мы делаем себя неспособными эту миссию исполнить, неспособными это дело сделать. Мы закабаляем себя, мы ограничиваем себя во всех смыслах этого слова. Как быть? Молодые люди должны задуматься над этим перед тем, как вступить в брак. Но ни в коем случае не следует уже, наверное, об этом думать, когда ты сделал ошибку и связал свою жизнь с человеком, который исповедует иные религиозные взгляды, иные ценности. Ладно, хорошо, если мама говорит, что надо на зло отвечать добром, а папа говорит, нет, ты можешь дать в ответ. А что делать, если мама говорит, что Иисус Христос – это Спаситель, а папа говорит, нет? А папа говорит, что это самозванец. Или папа говорит, что нет, это не Бог. Это обычный пророк, обычный человек. Что делать бедному несчастному ребенку, когда он слышит два диаметрально противоположных взглядов на одну личность? И причем не просто на личность, а на личность, которая стоит в центре внимания, когда мы говорим о каких-то религиозных взглядах. Поэтому мне хочется достучаться до сердца каждого молодого человека, воззвать, обратиться к каждому молодому человеку, сказав, подумай над этим, потому что, взяв на себя ответственность называться христианином, ты можешь испортить всю свою жизнь и все свое предназначение. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Поэтому, вовремя задумавшись над этим, молодые люди должны подключить к этому процессу свой разум, чтобы не водиться исключительно только чувствами. Мне нравится этот молодой человек, мне нравится эта молодая девушка, и на этом все. Я готов броситься в этот омут, несмотря ни на что. Здесь необходимо подключить разум. И очень хорошо было бы, мои друзья, если бы в этот момент рядом оказались бы опытные люди, рядом с молодым человеком оказались бы верующие, опытные люди, которые могли бы наставить его, показать ему правильный путь решения этого вопроса. И вы знаете, выигрывают все те, которые в этот момент прислушиваются взрослых, прислушиваются своих верующих родителей, которые говорят, доченька, сынок, не делай этой глупости. Поэтому я призываю вас всех к тому и всех, кто нас слушает сейчас, вовремя задать себе эти вопросы и остановиться, если увидели, что идете не в том направлении. Я уверяю вас, если вовремя будут сделаны правильные решения, будет сделан правильный выбор, дальше есть все шансы к тому, чтобы семья была по-настоящему счастливой. Потому что счастье там, где единство. Счастье там, где единое понимание, единое отношение ко всему тому, о чем мы сегодня с вами говорим. Не забывайте об этом, что христианин – это не просто религиозный человек. Не забывайте о том, что христианин – это человек определенного предназначения. Христианин – это человек, перед которым Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, поставил определенную задачу. Он желает воспользоваться нами для того, чтобы спасти много-много-много окружающих людей. И вот от того, насколько мы будем готовы ответить на ожидания Господа Иисуса Христа, все и зависит. Посвятите свое сердце Господу, и Он обязательно усмотрит все остальные вопросы, которые связаны с моей семьей, с моим браком. Вы почувствуете эти великие благословения, если во главу угла будет поставлено не мое «я», «мне нравится», «я так хочу», а во главу угла будет поставлена воля Божия. Вопрос, как хочет Он, мой Господь и Спаситель, который умер за меня на Голгофском кресте, который истекал кровью ради того, чтобы я в один прекрасный день оказался на новой земле. Кстати, вместе с моим мужем или женой и детьми. Позаботьтесь о том, чтобы сделать правильный выбор один раз и на всю жизнь. Большое вам спасибо.
2: Территория реальности. Ответы на вопросы.
3: Вадим Николаевич, спасибо большое за эту тему. У нас просто шквал вопросов. Попробуем на все их ответить. Да. Начнем с самого первого. Есть мнение, что оставьте детей, пока они малые, вырастут. Пусть это будет их осознанный выбор, а не навязанный родителями.
1: Ну, мы уже затрагивали вот в процессе нашего общения эту тему. Ребенок – это дар Божий. Родитель не имеет права так думать и так поступать. Родитель – это человек, дарованный этому ребенку для его воспитания, для формирования его отношений с Богом. Поэтому и мама, и папа ответственны за то, каким вырастет их ребенок, какие взгляды в конечном итоге появятся в его сознании.
3: Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто пишет эти вопросы. У нас их действительно сегодня много. Вопрос больной для девушек.
1: Ага.
3: Вот что делать, когда парней в церкви нет? Но ощущение, что вопроса, ответа на этот вопрос нет. Одна девушка приведет парня в церковь, другая выйдет замуж за уже христианина в другом городе, третья за постарше, четвертая за помладше, а пятая не выйдет замуж совсем. Вопрос, как не стать пятой? Ну, или, может, нормально ей стать?
1: Да. Ну, во-первых, нужно понимать следующее. Ну, не получится и не получится.
3: Я думаю, с вами сейчас не согласятся.
1: Да, конечно, это странно слышать, это страшно слышать, потому что никто не хотел бы остаться на всю жизнь одиноким, потому что думают, что если не получилось образовать семью, то это однозначно одиночество. Нет, это не так. В жизни христианина есть главная личность – это Господь Иисус Христос. если они понимают друг друга, если они посвящены друг другу, я Господу Иисусу Христу, а Господь Иисус Христос посвятил всего себя мне, то тогда возникает эта идиллия, которая может компенсировать недостаток в любых вопросах. Но это первое. А во-вторых, вот когда утверждают, а в церкви мало парней или в церкви мало девушек, ну, вы знаете, я к этому очень скептично отношусь. В церкви достаточно парней и достаточно девушек. Проблема заключается в том, что этот вопрос каждый пытается решить с точки зрения своего «я». Мне хочу, я хочу вот такого. Мне часто приходится разговаривать на эту тему с молодыми людьми, я разговариваю на эту тему со своими детьми и даю им понять. Видите ли, я говорю, вы формируете в своем сознании определенный образ молодого человека, который должен стать спутником вашей жизни, при этом не принимая во внимание того, что Бог знает лучше, кто на самом деле должен быть спутником вашей жизни для вашего счастья, благополучия и спасения. И вот здесь человеку становится страшно отдать все в руки кого-то. Да? Потому что мне же нравятся вот такие. Я вспоминаю историю с возникновением, сотворением Евы. Адам, когда открыл свои глаза, он увидел Еву, он был ошеломлен. И, наверное, задал Богу вопрос, а откуда ты знал, что мне нравится именно такая? Да? Господь знает все. Он знает нас лучше, чем мы знаем самого себя. Плюс ко всему, Господь является существом всевидящим, всезнающим. И если мы всецело доверяемся Ему, особенно в вопросах брака и семьи, мы становимся людьми счастливыми.
3: Спасибо большое. Несколько вопросов с Ютуба. Разве не все церкви, приглашающие к доброму и светлому, одинаково хороши? В чем разница между религиями? Разве не все они ведут каждое по-своему к лучшему?
1: Священное Писание говорит так. Один Бог, одна вера, одно крещение. Вот эти разные взгляды, которые мы называем разными религиями, это не есть хорошо. Это горох, рассыпанный на пол, и тебе нужно теперь в этом горохе разобраться и найти одну вот эту самую настоящую горошину, добрую, хорошую. Один Бог, раз Он один, у Него одни взгляды, у Него одна истина, истин не может быть несколько. И это истина в Господе Иисусе Христе. И я хочу заявить это на весь мир. И пусть кто-то, кто не воспринимает Иисуса Христа как своего Спасителя, обидится на меня или начнет спорить со мной, но это мое глубокое убеждение, и я об этом хочу говорить на весь мир. Иисус Христос является нашим Спасителем. Он является нашим ходатаем. Он является тем, кто умер за нас, истекая кровью на Голгофе, чтобы подарить нам вечную жизнь, чтобы даровать нам свою праведность. Я в это верю, на этом стою. И я благодарен Богу, что в это верит вся моя семья. Мы одинаково относимся к этой личности. Поэтому вот эти разные взгляды, это не есть хорошо. И я призываю молодых людей принять Иисуса Христа как своего Спасителя и выбрать такие религиозные взгляды, которые с этим связаны однозначно.
3: Спасибо большое. Я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Да, пожалуйста, вопрос из зала.
4: Вот представьте такую ситуацию. Например, девушка и парень ходили долго, с самого детства ходили, допустим, в адвентистскую церковь. Да, там познакомились, выросли, стали встречаться, потом поженились. И спустя какое-то время, ну, парень, допустим, уходит из церкви и ведет за собой девушку. Угу. Тоже уходи из церкви, говорит, ну, ты теперь моя жена. Как бы.
1: А, они вот. Поженились.
4: Да, да, они поженились.
1: Они поженились, и он вдруг решил...
4: Нет, спустя какое-то время он просто, например, разочаровался в Боге и ушел из церкви. Он не захотел он захотеть больше ходить в церковь.
1: Да.
4: Вот. А она хочет ходить в церковь.
1: Так.
4: И никакие призывы вернуться обратно, слова, действия, ничего на него не действует, и он не хочет обратно возвращаться. Им тогда что, разводиться?
1: Ха-ха. Ну, скажу так. Я не думаю, что в этих обстоятельствах нужно торопиться расстаться, развестись. Но повторюсь вот так. В жизни есть вещи главные, есть вещи важные. Есть мои взаимоотношения с Богом, которые ведут меня ко спасению. И есть очень важный вопрос, касающийся моей семьи. Если мой супруг препятствует моим правильным, хорошим, добрым взаимоотношениям с Богом, то, конечно же, я должен выбирать, оставаться с Ним или оставаться с Иисусом Христом, как с моим Господом и Спасителем. Но если препятствий с Его стороны нет, и я в браке остаюсь человеком свободным строить мои отношения с Богом так, как я хочу, то я не думаю, что нужно разводиться. Я не думаю, что нужно расставаться. Мои отношения с Богом – это главное. Семья – это важное. Вот в данном случае, скажем так. Поэтому выбирайте главное в этих обстоятельствах.
3: Спасибо большое. Еще один вопрос. Что делать, если вовремя не подумали и создали брак, в котором две религии?
1: Что делать, да,
3: брак
1: в этих
3: создан.
1: Обстоятельствах? А что делать в этих обстоятельствах? Мучиться всю жизнь. Мучиться всю жизнь. Почему? Потому что вы, не подумав, обрекли себя на эти мучения. У вас не остается другого выхода, как набраться терпения и жить. И жить с этим человеком, опять повторюсь, до тех пор, пока жизнь с ним не начинает быть серьезнейшим препятствием для вашего спасения или для спасения ваших детей. Вот так. Поэтому здесь остается только терпеть. Это первое. А второе, вы знаете, порой нам кажется, что мы попали в какое-то безвыходное положение. Но у нас есть Бог, к которому мы можем в этом, казалось бы, безвыходном положении обратиться и попросить Его помочь, найти выход. У Бога есть все необходимое, чтобы дать вам возможность увидеть путь выхода из этого положения. Поэтому, думаю, было бы неправильно, не посоветовавшись с Богом, не прибегнув к этой помощи, принимать самостоятельное решение – в ту или иную сторону. Пригласите Бога в эту проблему. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Я дам вам покой. Я дам вам возможность увидеть выход из этой проблемы.
3: Спасибо. Еще один вопрос. А чем плоха девушка из мира, в кавычках? Атеизм – это тоже в какой-то степени религия?
1: Вопрос не в том, плохой и хороший. Вопрос в том, способен ли я, образовав семью с этим человеком, выполнить свое предназначение христианское и быть счастливым при этом. Она может быть девушкой из мира и быть очень положительным человеком, хорошим, добрым, красивым, но иметь при этом взгляды, которые противоречат моим религиозным убеждениям. И это может все испортить. Это может оказаться большим-большим препятствием на пути моего христианского служения. Вот так. Поэтому об этом надо думать и не спешить, и не то, что не спешить, а категорически не принимать решения в пользу создания брака с людьми, которые имеют не те религиозные взгляды, которыми обладаю я.
3: Вопросы из зала есть какие-нибудь? Да, пожалуйста.
5: Погромче. Часто так бывает, что даже у людей одной религии разные взгляды на какие-то вещи. Означает ли это, что, допустим, ну, ты выберешь какого-то человека из своей религии, и он таким навсегда останется? Или возможно, что в процессе, там, не знаю, брака у него изменятся какие-то взгляды? Как вот понять, тот ли это человек вообще?
1: Это очень неприятная штука. Если начиналось все хорошо, а потом вдруг вот девушка говорила об этом, муж берет и покидает церковь, уходит. Меняются какие-то взгляды. Конечно же, этот супруг, у которого эти взгляды меняются, должен понимать, что он делает несчастными свою супругу. Взгляды не меняются просто так. Для этого есть определенные предпосылки. И они, скорее всего, связаны с отсутствием общения между человеком и Богом. Когда человек, смотря, наблюдая вокруг себя, позволяет обстоятельствам взять верх в его жизни. И тогда его взгляды под давлением этих обстоятельств начинают меняться. Ничего хорошего в этом нет, просто этот человек обрекает свою семью на определенные мучения. Но эти мучения прекращаются тогда, когда этот человек начинает препятствовать своей жене или мужу иметь эти добрые, хорошие отношения со своим Творцом.
3: Спасибо большое, Вадим Николаевич, за столь интересную и важную тему.
1: Спасибо вам большое.
3: Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те трудности, те проблемы, те сложности, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Что настоящую семью, счастливую, созидает только Бог. Всего вам доброго. До свидания.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вы согласны, что стало в чем-то даже модно быть верующим человеком? А какова цена следования за Христом? Это сколько-то стоит? Чего это стоит? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады новой встрече с вами, когда мы вновь размышляем над Евангелием от Луки. И сегодня очень интересная тема – какова цена следования за Христом? На нашей прошлой встрече мы пообещали вам, что мы продолжим говорить на эту тему. Вот давайте сегодня, Коля, и порассуждаем. Я надеюсь, что вас не шокирует, что я Николая Генриховича называю Колей, Елену Валентиновну Леной. А на самом деле ведь 30 лет вместе, понимаете, что это такое? Вместе прожит огромный участок, что ли, жизни, служение вам, дорогие наши зрители. Вот. Это уже такая теплота, уже такое понимание друг друга. Поэтому я надеюсь, что я не травмирую вас, когда называю по имени моих дорогих собеседников. Итак, Коля, вот какова цена следования за Христом? Это дорого, это дешево, это бесплатно. Что это?
2: Это бесплатно и это дорого одновременно. Вот нельзя сказать, что это ничего не стоит, но и нельзя сказать, что мне нужно что-то, какие-то деньги, там, какие-то ценности отдать за
1: ну
2: это.
1: Да, может, надо построить какое-то здание церковное, может быть, надо пожертвование какое-то там особое внести.
2: Ну, Библия нас уверяет, что спасение – это дар, это не заслуженное нами что-то, а это подарок от Господа, и Он хочет просто нас видеть с собой в Царстве Божьем, Он нас любит, как детей своих. И поэтому, конечно же, какую плату Он может с нас требовать? Но, с другой стороны, наша любовь к Господу не может быть формальной или показной. Это тоже неприемлемо. Поэтому...
1: И не может быть выгодной, наверное. Ведь вот в какой-то мере мне почему-то кажется, что иногда нам это выгодно. Я думаю, ничего себе, Бог, Он же всесильный. А я сейчас вот Ему скажу, что, Господи, да я за Тебя, я с Тобой. И вдруг, ну вот, помощь мне какая-то особая пойдет. Это значит просто выгодно?
2: Ну, конечно, это мне выгодно, да. Я как бы вот такой вот грешник, так жил как безбожие. И вдруг мне говорят, а ты можешь пойти в Царствие Божие, если примешь Иисуса Христа, покаешь в своих грехах, и все, и ты войдешь на небеса. Конечно, мне это выгодно, вроде бы, если так вот меркантильно подходить к этому вопросу. Но, с другой стороны, а с чем мне нужно расстаться? Мне же с чем-то нужно расставаться, что-то нужно на этой земле оставлять.
1: То есть вот эта цена?
2: Это цена какую-то, какую мне нужно заплатить. И с чем я готов расстаться ради того, чтобы обрести небеса? Это вопрос для христианина, верующего. Неверующим, конечно, все равно. Умирать так умирать, подумаешь. Все умирают.
1: Ну, а мне почему-то кажется, что нет таких людей, которые...
3: Может быть, нет, может, я не прав, конечно. Я вот слышала, что мне не нужна вечная жизнь. Я хочу здесь пожить так, как я хочу пожить. И я не хочу ничего менять в своей жизни. Мне важно здесь и сейчас. А что потом будет? Я часто встречалась с такими людьми, и люди говорили, да я не хочу даже Царствие Божие. Но я не знаю, это, наверное, просто какая-то бравада.
2: Такая. Может быть, да, может быть, права. Действительно, да. Таких людей нет. Может, я сгущаю краски тут. Но, тем не менее, все-таки цена какая-то есть. Потому что Сын Человеческий мог бы нас спасти и так, вроде бы так, по-нашему. Ну, прости ты грехи им все и возьми всех в Царствие Божие. Но Он ведь пошел на крест, на страдания, на жертву. Он заплатил цену за наше спасение. И что-то ждет от нас. И теперь Иисус, когда говорит, возьми крест свой и следуй за мной, и если ты хочешь душу свою сберечь от этого креста, то ты ее потеряешь. то тогда у меня вопрос возникает, да, что же все-таки это значит? Что такое крест? И какие-то страдания ведь, это муки, это даже смерть.
1: Ну, в то же время, я вот вспоминаю, может быть, конечно, это не совсем, ну, вот об этом речь идет, но иго мое благо, и бремя мое легко, и из того же, по-моему, отрывка, что... Возьмите крест свой.
2: Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Это Евангелие от Матфея, да. Иго мое благо, да, действительно, потому что это благо и есть. Христос нам предлагает благо. Он не предлагает нам отравленное какое-то там питье или что-то еще смертоносное. Он говорит, что я действительно хочу вас спасти для жизни лучшей, гораздо несравнимо лучше, чем эта земная жизнь.
3: Но каждому из нас он все-таки это предлагает. Он уважает наше право выбора. То есть он не, как вы сказали, не собирается взять всех, а он предлагает это. А уже выбор остается за каждым из нас.
1: Хотя он бы и хотел каждого.
3: Он хотел, он умер за каждого из нас и дает это спасение каждому. Но это предложение. А уже выбор остается за человеком.
1: То есть свобода нам.
3: Да, свобода. Он, да. Ну, изначально была дана свобода, и эта свобода Господь уважает. То есть свобода
2: причем,
3: выбора.
2: И при этом он еще видит, что мешает, что препятствует мне войти в Небесное Царство. Помните, как Тунин сказал, раздай все свое богатство. Оно является препятствием для того, чтобы ты обрел вечную жизнь, стал совершенным на небесах. И юноша выбрал, он выбрал богатство.
1: Я вот еще такое хотела сказать, что ведь все-таки речь идет не только о будущем, вот о том Царстве Небесном, в котором еще никто из нас не был, и мы не знаем точно, что это такое и какое оно, а ведь речь уже идет о том, что оно здесь, мы его обретаем. И когда вот сказано, что Царство Божье внутри вас есть, то есть когда ты становишься спокоен посреди бури, когда ты находишь ответы на вопросы, на которые, казалось бы, нельзя найти ответы, и ты находишь это не, ну, не человеческие ответы, а ответы, ну, на самом деле, какие-то сверхъестественные. Это же ведь уже Царство Божие, которое мы получаем здесь. Ну, какие-то его просто ну, вот озарения, что ли, какие-то его такие вот проблески.
2: Ну, наверное, Христос как раз желал и среди учеников, чтобы вот такое было понимание, что... Вот эти качества характера Христова – это и уже Царство Божие, да. живущее в вас. А ученики этого не совсем понимали и задавали вопрос, что же такое Царство и как же его понять.
1: Это мы
2: понять.
1: В какой сейчас главе и в каком это тексте?
2: Мы продолжаем 9 главу, 27 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоявших здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное».
1: Не вкусят смерти.
2: Да, не вкусят. Это обычные люди, грешные даже, обычный человек, который не преображенный, может быть, славой Божией, он увидит Царство Божие. Вот среди здесь, вот вас, стоящих сейчас, он говорит. А на следующий день он берет троих, и Петра, Иоанна, Якова, и идет с ним на гору помолиться.
1: Это он 12 учеников ведь уже избрал, конечно.
2: Да. Вот эти 12 среди них, вот они вместе сейчас тут, в Кесарии Филиппа была предыдущая сцена. А тут он берет троих из 12. И опять же Якова, Петра и Иоанна. Это уже второй случай, когда он их берет с собой, чтобы показать славу Божию.
1: А первый какой был?
2: Первый это был исцеление дочери Иаира, когда он тоже их всех троих взял и при этом воскресил дочь умершего, умершую уже начальника синагоги Иаира. Они видели эту славу, вот такую. А теперь он...
1: Слава, то есть сила.
3: И да, вот слава. Самое главное, интересно, да? То есть он второй раз берет именно этих троих. Петра, Иоанна и Якова. И вот мне кажется, да, ну или вот какое-то такое ощущение, что именно эти ученики не до конца верно понимали, ну, у каждого было какое-то неверное понимание, но именно они спешили сказать свое мнение. Петр всегда спешил сказать свое мнение, и он был первым, кто сказал, ты Мессия, да? Ты Христос. Да? Яков и Иоанн хотели уже земного царства здесь, на земле, при царе, да, который будет
1: своего
3: здесь.
1: Царства
3: да, своего
1: хотели.
3: Царства. И вот именно им он хочет показать, что Царство Небесное – это нечто другое, то, как вы это представляете. Вот ты, у меня почему-то раньше эта мысль не приходила. Я всегда думала, ну, это самые верующие. Это самые, ну, такие передовые. Самые вот те, которых Господь готов взять везде. А все-таки именно им Он хочет показать, что они заблуждаются. Что они неправильно Его понимают.
1: И поэтому ведет их, ну, в удивительное место. Ободрение нам с вами, дорогие друзья, что именно когда Господь видит, что мы чего-то не понимаем, то Он нас ставит в такие обстоятельства и Сам с нами пребывает в этих обстоятельствах, чтобы мы поняли Его лучше. Поэтому благодарность Ему за любые ситуации, в которых мы оказываемся.
3: Да, да. И даже тогда, когда нам кажется, что вот мы совсем, да, не туда зашли, куда надо, но Господь нам показывает и выводит нас на истинный путь, который Он предлагает нам и по которому нам идти. То есть это вот важно очень понять, что Он любит нас, и Он хочет, чтобы мы правильно Его понимали.
2: Да, Он возводит учеников, чтобы помолиться. И когда молился,
1: возводит на гору?
2: Они вошли на гору. Неизвестно название этой горы. Предполагают, что это гора Фавор, но это не так, потому что на вершине горы Фавор в то время было какое-то селение. А это было безлюдное место, поэтому что-то другое, какая-то другая гора. И вот они там в безлюдном месте втроем, Иисус молится. Ученики приснились к Нему в молитве, но потом они утомились, потому что восход был длительный, они к вечеру только туда добрались. Иисус молится. И вот важно, может быть, порассуждать над тем, о чем же Он молился там, на этой вершине, в присутствии троих учеников. И если мы вспомним предыдущие слова, предыдущую сцену, когда Он говорил о кресте Своем, о том, что Сыну Человеческому надлежит вот так приобрести Царство Небесное,
1: ценой жертвы своей.
2: Ценой, да. И вам тоже придется свою цену каждому заплатить, то есть взяв свой крест. Я в своем, что ли, роде это делаю, а вы в своем, в человеческом. Но без креста не обойдется никто, чтобы достичь этого царства. И вот теперь он на вершине молится. О чем
1: вот
2: он мог
1: молиться?
2: Вот интересно,
1: Коля, я тебя перебиваю, но вот на прошлой встрече мы говорили, вот что такое нести свой крест. Вот мне кажется, я сейчас начинаю как-то лучше понимать, вот когда ты это говоришь, что ни один не обойдется без креста. Вот может ли, ну, можно ли предположить, если у кого-то трудное семейное положение, то это его крест. У кого-то со здоровьем какие-то проблемы, это его крест. Или это все-таки не совсем библейское понимание креста?
2: Да, наверное, отчасти только. Потому что если мы говорим о кресте Иисуса, то это, наверное, не в бытовом аспекте. Звучит в вопросе духовном, в вопросе спасения нашего. Если мы говорим о нашем кресте, то это тоже вопрос духовного спасения, вечности. И мирской, конечно, да, у нас есть страдания, которые мы претерпеваем, и это нам больно, и мы все равно терпением все-таки преодолеваем это как-то. Можно назвать это отчасти только крестом, мне кажется.
1: Ну, то есть из прошлой передачи я вот помню, что мы говорили о том, что все-таки крест – это грех, который нас терзает.
2: Да, и его нужно распять, этот крест.
1: А грех распять на Христовом кресте.
2: На Христовом кресте. Но тут уже получается, что это на моем кресте, потому что я это лично, я страдаю уже. Христос, да, Он страдал за всех, за каждого. А я тоже страдаю именно за то, что грех живет во мне, и что он меня мучит и не хочет умирать. Вот он продолжает меня терроризировать как-то, там, подвигать на какие-то слова, действия, и все равно еще живет. И не хочет умирать. Я с ним борюсь, потому что я понял, что мне нужно его победить, его убить нужно мне, распять, то есть. Он умирает вот этой вот мучительной смертью, как узник на Голгофе, ну, на кресте вообще. Смерть мучительная. Некоторые грехи, может быть, сразу умирают, а какие-то остаются, может быть, на протяжении всей жизни. Приходится вот такую мучительную борьбу с ним вести, чтобы в конце концов во Христе его победить. Потому что я верю, что наша смерть, она и этому кладет конец в итоге.
3: И Павел, интересно, вот, да, у него есть такое выражение, да, «кто избавит меня от всего тела смерти». То есть вот это вообще иллюстрация очень страшная, да? То есть ко мне привязано тело смерти.
2: Я сам это тело
3: смерти, то есть покойник. И мы его носим. Только Христос может избавить меня от этого тела смерти, то есть вот от этого греха, который внутри меня, который терзает и который, ну, по сути дела, меня делает смертным.
1: Ну вот то, что Коля говорит, что распять на кресте.
3: Да.
2: Да, то есть крест не минует, действительно, он не минует никого. И страданиями полна наша земля, и нет таких людей, которые не испытывали бы каких-то страданий.
1: Могло бы не быть, да? Но грехопадение произошло.
2: Ну вот да, вот так случилось.
1: Человека.
2: Это не наша вина, может быть, в этом, да. Но так случилось, что мы вот так родились.
3: Мы дети этой семьи, да, поэтому ответственные и как бы пожинаем то, что есть.
2: Ну вот Христос молится. И, наверное, Он молится и о себе тоже. Потому что ему предстояло такие страдания неимоверные. Он, может быть, даже еще и сам не представлял, как тяжело это будет все. А может быть, представлял. Но
1: ему предстояли страдания на Голгофе.
2: Нужны были силы. Он хотел напитаться, чтобы он этот путь прошел и выдержал. Угу. Чтобы вот та ноша, которая на него будет возложена в итоге на Голгофе, что она бы... Чтобы он не сбросил ее, что ли, раньше времени, и чтобы ее донес до конца. Вот ему нужны были силы, он это понимал, и поэтому он искал поддержки. Может быть, и этих троих он тоже искал помолиться вместе с собой, чтобы и они поддержали его в молитвах к Отцу, сочувствием своим. И он молится и о них тоже, после того, как, может быть, о себе, что и ученики, оставленные им здесь на земле, они тоже будут испытывать эти муки, страдания, не в такой мере, как он, и это несравнимо, но, тем не менее, каждый в своем роде, по-своему будет, и будут страдать, и тоже нуждаются в поддержке и силе.

0: Ну, все-таки, да. Наверное, это не было уж там вот скалолазание такое. А может быть, ведь вот бывает, даже со мной бывает, и даже теперь бывает, что я прихожу в храм, я прихожу в церковь, и во время служения я просто засыпаю. То есть я не могу сказать, что вот я не выспавшаяся в это время. То есть может ли быть такое, что вот мое что-то внутреннее вот настолько сопротивляется, настолько как бы ну, удерживает меня от того, чтобы сейчас Дух Святой как-то на меня повлиял, что я вот просто засыпаю. Может ли быть такое, что, что вот и с учениками было то же самое, что это был такой же момент?
1: Ну, мне кажется, люди засыпают на скучных лекциях, может быть, когда им неинтересно. И другое, когда им ничего не понятно. Вот тоже, когда я ничего не понимаю, как-то мозги отказываются тут работать уже как бы. И остается только что выдержать это время, когда это все закончится.
0: А с учениками что?
1: Вот мне кажется, ученики тоже они не понимали вот смысл молитвы Иисуса Христа, если он, конечно, молился вслух. И они не понимали, может быть, о чем им молиться, как они могут там Христу этим помочь. То есть вот какое-то время, ну сколько мы можем простоять, например, в молитвенной позе или там на коленях, или распростершись ниц, ну минуты, ну часами, я не знаю, кто молится сейчас. Но Иисус молился не один час, похоже. Его слишком, ну, слишком
2: вот,
1: много.
2: Ну вот интересно, было. Все-таки в 29-м тексте написано, да? «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Это же кто-то видел?
1: К сожалению, ученики не видели уже. В этом Евангелии, да.
2: А откуда он знает, что вид лица его сделался белый и блистающий?
1: Ну, ведь Библия навеяна Духом Святым. Не нужно этого забывать.
2: Но вот в то же время, вот смотри, Коль, то есть вот тут, значит, его преображение Иисуса, да?
1: Да.
2: Явление двух мужей, да?
1: Да.
2: Они разговаривают с ним, да? И только в 32-м тексте мы видим, Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Да. То есть они не в тот момент увидели, когда молился и преобразилось, да? Но когда они очнулись от сна, да? Они все-таки это увидели.
1: Да.
2: Что Иисус в другом явлении, то есть в другом обличии.
1: Да.
2: Здесь представь, он одетый светом, да?
1: Да?
2: То есть сделалась белую и блистающую одежда его. То есть все равно это значит, они видели.
1: Конечно,
2: это.
1: Я не говорю, что они не увидели.
2: Да.
1: Я говорю, что они.
2: А то я и говорю, так если они уснули, а кто же видел?
1: В тот момент, когда они, то есть когда явилась слава Божия, они спали. Вот в этот момент.
2: Вот в момент молитвы Иисуса, да?
1: Да, он молился, он продолжал молиться, на него исходит слава, но ученики уже спят.
2: Угу. То есть они не видели в момент преображения его.
1: Да, они не видели момент, когда пришли двое, Илья и Моисей, чтобы подкрепить Иисуса Христа. Ведь они для этого пришли, чтобы его поддержать.
0: Они с небес пришли, Илья и Моисей?
1: А вот Иисус говорит, вы увидите, как он обещал ученикам, вы увидите Царство Небесное, да? Уже увидит Царство Божие. Вот Царство Божие. Двое представителей Царства Божие. Одновременно представители земли. Моисей и Илья. Это великое ободрение должно быть для учеников, что смертные люди когда-то были, а теперь они там живут вечно. И они пришли сюда, чтобы показать, да, вот это не сказки, это не какие-то там вымыслы человеческие, а это реальность, и мы эту реальность видели. Сколько они могли бы, наверное, рассказать этим ученикам?
2: И это не только вот эти два мужа, да, которые явились, а как в Откровении мы читаем, там 24 старца.
1: Ну, да, еще потому что там...
2: Там их гораздо
1: вперед.
2: Больше.
1: Воскресли с Иисусом, были взяты на небо, да. То есть люди смертные, бывшие когда-то смертные, они там есть на небесах, представители как представители земли.
2: Ну да, во всяком случае, мы еще знаем тот,
1: Еноха.
2: Кто, да, Еноха, тот, кто ходил с Богом, да, и не стало его. То есть... Мы уже точно знаем, что есть третий, кого мы знаем, кто был воскрешен.
1: Ну, да. Ну, тут почему двое только? А, наверное, тут они фигуры символичные, а один из них вообще смерть не вкусил, был взят на небо. А другой, Да, Илья, а другой претерпел смерть. Все-таки

0: Вот эти Моисей. Двое, наверное, они, да, Моисей, они как представители той группы людей, которые однажды...
1: Воскрес.
0: Нет, да, это Моисей, который однажды воскрес, а другая, которая не вкусит смерти вообще.
1: Которые будут живыми взяты на
0: да,
1: небо, да?
0: Да, да.
1: При то есть при пришествии еще будут живы.
0: Да, то есть эти две группы людей, которые не вкусят вообще никогда смерти, и которые воскреснут после смертного сна. Два представителя. И они беседуют с Иисусом. И о чем же они беседовали с ним? Они, написано, беседуют с ним об исходе его.
2: Об исходе куда?
0: Которым он лежал совершить в Иерусалиме. Вот исход Моисей. Исход. Мы сразу, да, у нас ассоциация.
2: Ну да, целая книга Ветхого Завета называется «Исход», потому что это был исход евреев из египетского плена.
0: Да, из египетского рабства. И Моисей был, как бы сказать, их
2: лидером.
0: Их выводил оттуда, из этого рабства. И вот он, живой Моисей. Он разговаривает с Иисусом об исходе. То есть параллель такая. А что же нужно сделать Иисусу? Такого же рода исход, только в духовном таком смысле. То есть люди все подвержены рабству греха. Мы все его рабы. А вот Иисус пришел для того, чтобы из рабства этого нас вывести.
2: Ой, как здорово.
0: Избавить.
2: Такая сильная параллель, да?
0: Да, вот об этом как раз, наверное, говорил Моисей. И Иисуса была эта поддержка, что да, исход состоится, но исход состоится непросто. Вот тебе дастся это очень тяжело, это будет мучение, это будет крест, это будет
2: это он
0: страдание. Ну, он же и знал, сам Иисус говорил ученикам об этом, что мне надлежит умереть и быть распятым, на третий день воскреснуть. То есть Моисей говорит, что да, это то есть своим даже присутствием как бы подбодрил Иисуса Христа, что это все равно будет победа, все равно из рабства греха народ будет освобожден, Израиль Божий, то есть вот народ спасенный, верующий, христиане, они будут спасены в итоге. Их будет огромное количество, как тогда в Египте, там миллионы выходили. И здесь тоже тут гораздо больше будет. Чем тогда?
1: То есть... Даже первая заповедь, да, говорит нам: «Я, Господь, Бог твой, выведший тебя из дома рабства». Да? То есть Господь, Он именно выводит нас из дома рабства, освобождает нас от греха и ведет нас в землю обетованную. И здесь тоже Царствие Небесное – это земля обетованная, которую Господь нас ведет.
2: Ну, вот наша тема с вами – цена следования за Христом. Да. Так какая прекрасная цена! Это не мы платим, а нам такая плата, такое великое вознаграждение, если мы следуем за Христом, что мы... Он вывел нас, Он принес свою жертву на Голгофе, о которой Его предупредил. Ну, Он и сам знал, но и Моисей Ему сказал, как это будет. Он Ему напомнил, что ли, как Он сам вывел народ из египетского рабства. Вот, то есть все несет Христос на себе, всю тяжесть. А нам такая плата, такое вознаграждение, по-моему, очень удивительно.
0: И причем Моисей, по сути, был одинок в своем... Ну, его не понимал практически никто.
1: И даже брат с сестрой не поддерживали.
0: Многие его ненавидели там, как периодами вот так вот. Даже камнями хотели побить несколько раз за то, что он так был непреклонен, тверд в своем уповании на Бога и в следовании Божьей воли. Он был одинок. Илья тоже был одинок. Он тоже боролся один со всем отступническим Израилем, по сути. И тоже пострадал за свою веру. И у него была такая вот духовная агония, что он даже просил себе смерти. То есть один тоже человек. И Иисус предстояло все совершить одному. Вот в этой атмосфере непонимания даже вот эти близкие
1: среди
0: люди,
1: ученики,
0: и те, вот видите, вот спят там, потому что не понимали. Просто.
2: Дорогие друзья, вот нам, ведущим этой передачи, так хотелось бы, чтобы... Ну вот поняли мы то, как сейчас вот мы втроем, чтобы и вы также вот это вот понимали, какова цена, которую заплатил Христос за то, чтобы мы с вами были счастливы и в этой жизни, и в этой жизни бы уже имели Царство Божие в сердце своем, могли бы его иметь, и в вечности тоже могли бы быть со Христом. Вот пусть как-то эти наши встречи, ну, помогают вам, что ли, проникнуться вот тем удивительным, что дает нам Христос. Очень хотим, очень молимся об этом, прямо вот участвуя в передаче, внутри такое прямо желание, чтобы вы услышали то, о чем мы говорим.
1: Да, и смогли сделать выбор.
2: Да.
1: Выбор, который предлагает нам Господь.
0: А в результате Божья слава, потому что эти двое, да. Моисей и Илья, они тоже, они были прославлены. Они тоже сияли, как и Христос, вот этой Божьей славой. И помню, что Иисус преобразился, да, что у него одежды стали подобны блистающим одеждам. Но как это возможно людям только вот вынести вот это сияние? Наверное, немножко было приглушено вот это сияние, чтобы и ученики вот эти, Петр, Иоанн, Яков, могли это все лицезреть.
1: Но Моисей менее... даже ведь и при жизни здесь, на земле, имел такое сияние, когда после общения с Богом в течение 40 дней он сходил, то есть лицо его сияло, и не могли на него смотреть. То есть ему приходилось покрывало одевать на лицо, чтобы люди могли вынести вот это сияние. То есть от общения с Богом происходит чудесное изменение, что человек становится...
0: Да.
1: И излучающим свет.
2: Да.
0: Ну вот, к сожалению, ученики всю беседу не слышали, а проснулись только к концу уже разговора. По сути дела, пропустили самое основное, вот то, что говорилось о кресте, о страданиях, о распятии. Иначе, если бы они вот это все услышали, это было для них великим подкреплением. Чтобы они теперь точно знали, что, во-первых, их ждет, а во-вторых, какой ценой Богу это достается.
2: Да. Вот не надо нам спать, да, не надо нам спать, нам надо бодрствовать для того, чтобы слышать, как Слово Божье обращено к нам, что оно нам открывает.
1: Ну да, и Павел пишет в своих посланиях во многих, да, бодрствуйте и молитесь, потому что не знаете... Не знаете многого, и времени не знаете, и все неожиданно в нашей жизни приходит, и смерть может прийти неожиданно. Ну, мы знаем все, что мы умрем когда-то, но это для всех нас это неожиданность. И поэтому каждый миг нашей жизни мы должны все-таки выбирать, следовать за Христом, брать свой крест и следовать.
0: Ну да, поэтому ученики вот как бы всеми силами сопротивлялись вот этому кресту. Нет, нет, нет, не должно. Доминует меня эта чаша. Да, не надо нам этого, вроде бы, не хочется. Ну, одна из причин их сна тоже. Вот. А с другой стороны, если бы они вот это услышали, то у них не было вот той духовной агонии, которую они испытали перед крестом Иисуса. Они же были там в полном отчаянии, в полном мраке. Уже и неверие их настигало, что ли, что в того ли они поверили. Потому что это невозможно видеть Мессию, который там всесильный, что ли, может раскидать, мгновенно сойти с креста. А он так терпеливо все и безропотно выносит. Это невозможно. И если бы вот они это услышали, у них не было бы такого отчаяния, что ли.
2: Ну, то есть Господь со своей стороны делает все, чтобы нам было легче. А наше дело, как вот Елена Валентиновна говорит, выбор делать правильно, принимать это.
1: Да. Но вот Лука здесь не пишет, да, а вот все-таки если вспомнить в Евангелии от Матфея, да, что вот как Петр-то ведь не хотел, он даже говорил: «Господи, да не будет с тобой этого».
0: Да.
1: И когда он это сказал...
2: Петр, да, не хотел, чтобы Христос был распят.
1: Да, да. И когда Петр это сказал, да, вроде да. Благие намерения-то, что, Господи, да не будет с тобой этого, да? А он говорит: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Mm-hmm. То есть это как раз путь, почему он сказал сатана. Ведь кто не хотел спасения-то?
2: Сатана.
1: Сатана, спасение. То есть он, наоборот, вводит человека в грех, чтобы человек погиб. И он не хочет этого спасения. И когда Петр говорит такие слова, он говорит, то есть ты... Не свои слова говоришь. Угу. Я желаю вашего спасения.
0: Он еще думал о себе, наверное. Если Христос будет распят, так а я тогда что?
1: Да, куда я? Куда мне?
0: Тогда?
1: Да.
0: И никакого царства выходит, никакого министерства. То есть, ну, как бы все пропало, все прахом. То есть, ну, вот поэтому он так вот не желал смерти Иисуса Христа. Конечно, да, из добрых побуждений тоже, но и о себе он тут не забывал, скорее всего.
1: Ну, вот, тут, это вот борьба, тоже. Да, это все-таки вот великая борьба, да, между тем выбором, что Божье, да, что человеческое, и вот это вот, она сильнейшая борьба, и в сердце каждого из нас происходит, и мы с этим сталкиваемся.
0: Здесь Петр тоже отличился на горе, да, вот 33-й. И когда они отходили от него, то есть Моисей и Илья отходили, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Илье, не зная, что говорил». Вот не знаю, то есть что такое, что-то надо сказать, такой момент, да? Надо что-то сказать. Ну, да, давай про кущи вспомнить.
2: Хотя проспал большую часть, да?
0: Да, да. То есть в растерянности полной, что это... Даже, по-моему, там в страхе... Страх потом или в другом Евангелии описано. А, вот, да, страхи здесь. Когда они говорили это, явилось облако, осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. А потом появился страх. Ну вот, про кущи. Иисус дал понять, вот, или даже не Иисус, а сам Отец дал понять, вот это облако посылая, что не время праздновать праздник кущей, еще Пасхи не было. То есть... Перед
2: Пасхи,
0: праздником
2: то есть
0: кущи,
2: вот,
0: три годовых праздника в Израиле. Сначала Пасха, потом Пятидесятница, а потом праздник кущей. И праздник кущей – это преддверие предвкушения Царствия. Вот это вот.
2: Царство Небесное.
0: Царство Небесное, да. Что мы
2: будем Пасха
0: –
2: это символ…
0: А Пасха – это распятие.
2: Распятие.
0: Это заколание Агнца. И Агнец, брущий на себя грех мира. И без этого… Невозможно и то. То есть без Пасхи нет праздника кущей. Иисус им говорил все время о Пасхе. О том, что распятие сначала. Сначала будет смерть Сына Человеческого. А уже потом только Царствие может наступить. А Петр сразу приступает к кущам. Но это, не знаю, как это в него тогда вот так сочеталось ли это в голове с Пасхой или нет. Но Иисус дал понять, что без распятия не будет Царствия. Без креста не будет венца. Еще по-другому.
1: Но он здесь, можно сказать, этими словами говорит: «Господи, не будь с тобой этого». Мы сразу уже в царстве, куще, все,
0: ну,
1: царство. То есть без креста.
0: Здесь, конечно, Иисус не сказал ему: «Отойди от меня, сатана», но облако их осияло, осенило, то есть пришло на эту гору, и все начали испытывать, вот эти ученики, какой-то страх необъяснимый. Темнота опять какая-то, опять что-то ужасное, что-то
1: и,
0: не то.
1: И глаз из облака, да?
0: Да, только
1: здесь
0: что сияние
1: опять
0: было.
1: Опять подтверждение, да? «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
0: Угу. То есть вот то, что вы прослушали, самую главную часть этого разговора, хотя бы то, что вы услышали, хотя бы вот этому поверьте, что да, предстоит Христу пройти через крест, предстоит это пройти и вам. И вы окунетесь в этот языческий мир, о котором Иисус раньше говорил. И идите его, и слушайте его, то, что он говорит. Не сомневайтесь, что он говорит это от меня. Это Отец уже как бы свидетельство дает такое.
2: Угу. Услышали ученики голос Отца? Ну, они вот, услышали, но услышали. Восприняли?
0: Когда был глаз сей, написано дальше, да. Остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Вот повергли это все людей в молчание. То есть сказать нечего. И как бы это все надо переварить еще, это как бы обдумать все, что произошло. И они были, может быть, удручены еще тем, что вроде бы Царство Божие увидели, а оно оказалось что-то каким-то облаком покрыто, темным, страшным, и что-то вот такое нерадостное какое-то. Как рассказывать об этом другим с восторгом? Вот мы Царствие Божие побывали, увидели там что-то. А что они увидели там? Ну, слова они увидели, да, сияющие. Они услышали голос Отца. Но
1: и наставление, да, его слушайте. И вот здесь вот это очень напоминает, да, в Ветхом Завете, когда Господь говорил: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть». То есть вот и постоянно, да, то есть когда, особенно в то время, когда Израиль отступал от Бога, да, то Господь приступал к нему и говорил: «Слушай, Израиль, слушай, Слушай и поступай, потому что ты... Да, слушай и будь послушен, последователен, последуй за Богом, то есть потому что Он – это единственная истина. И сам Иисус о себе говорит, да, я есть путь, истина и жизнь. Нет другого ни пути, ни истины, ни жизни. То есть все в Иисусе.
2: Слава Господу.
0: Вот сегодня уже к нашему поколению, может быть, больше обращено вот это вот послание апостола Павла и такие вот его слова, что не только веровать в него нам предназначено, но и за него и страдать.
2: Угу. Это вот как раз цена следования за Христом, да? То есть и Царство Небесное, и слава, и в то же время и непонимание, и облако, которое закрывает от нас это Царство, и наши страдания на нашем кресте.
0: Да. Поэтому еще раз, может быть, опять повторим это, что наш крест в мире – это, может быть, оставаться твердым Богу, Его Слову, Его заповедям, несмотря ни на что, когда тебя, может быть, вынуждает поступать так, как твоя совесть противится этому, и противится не только совесть, но и Божий закон, и ты остаешься верен своей совести, верен Божьему закону, и при этом испытываешь какие-то лишения, может быть, даже арест или еще что-то похуже. Но Иисус говорит, что ни один волос в вашей голове не пропадет. То есть все вот то, что мы испытываем, Иисус видит, Он знает, и в конце концов Он даст нам этот венец, потому что мы остались ему верными.
2: Слава Господу! Спасибо огромное, я Елена Валентиновна, Николай Генрихович, и вам спасибо огромное, дорогие друзья! Цена следования за Христом. Да выбираем мы путь, по которому мы можем за Ним следовать, потому что награда велика, потому что всю цену заплатил Христос, потому что даже через лишения, даже через трудности, только этот путь приведет нас к счастью. Всего вам самого хорошего. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверняка на протяжении своей жизни вам приходилось сталкиваться с таким понятием, как «геройский поступок». Сегодня у нас в гостях человек, которому пришлось совершить своего рода духовный подвиг ради небесного Отечества. Здравствуйте, Федор Леонидович, расскажите немного о той семье, в которой вы выросли.
3: Я вырос в верующей семье, где каждый новый день мы начинали с семейного алтаря. Это молитвы, благодарности за ночь, за охрану святых добрых ангелов, и мы спрашивали новых Божьих благословений на вновь наступивший день. Этим начинался день, и духовной молитвой, благодарностью завершался каждый будний день.
2: Насколько я понимаю, это было то время, когда любая вера не одобрялась политикой государства, не одобрялась обществом, и были своего рода преследования. Негативное отношение.
3: Да, это было время советского атеизма, где отношение к верующим было недоброжелательным. Всячески пытались унизить.
2: Вы почувствовали это с какого возраста, недоброжелательное отношение?
3: Недоброжелательность, оно начало особо ощущаться со школьной скамьи.
2: То есть вы не скрывали то, что вы верите в Бога?
3: Мы не скрывали, что верим в Бога. Были моменты, когда нужно было вступить в пионерскую организацию. И тот отказ, который последовал с моей стороны, это в большей степени выявило мое убеждение, тот принцип, которым я руководствовался.
2: А почему вы отказались быть пионером?
3: Посещая служение в общине, там особые наставления, которые были восприняты мною, это условия исполнения закона Божия. И одна из заповедей, она гласила о том, что «не клянись». Это мое убеждение, это убеждение было реализовано в практике жизни.
2: Угу. Вы отказались стать пионером, да?
3: Я отказался вступить в пионерскую организацию.
2: А много было таких людей еще в вашей школе, которые тоже отказались?
3: За школу я говорить не могу, но в классе я был один такой.
2: Ну и как была реакция одноклассников, учителей?
3: Отношение одноклассников, в общем-то, было снисходительным, но отношение учителей, и в частности администрации школы, тогда, когда наступил этот день вступления в пионерскую организацию, придя в школу и отказавшись повязать пионерский галстук, я был отведен к завучу по воспитательной работе, где после нескольких вопросов «будете вступать в пионерскую организацию?» И когда последовал отказ, то завуч сказал: «не пионеру нет места в советской школе». Соответственно, я был удален с занятий и почти полмесяца я отсутствовал на занятиях.
2: Угу. То есть вас выгнали, проще говоря, со школы?
3: Просто-напросто, да, выгнали.
2: Это было решение, которое поддерживала ваша община, ваши родители? Или это было личное решение ваше?
3: Это было личное решение, о котором
2: родители
3: даже
2: знали?
3: Родители, отец не знал об этом решении.
2: Но такая глубокая вот убежденность в том, что есть вот такой принцип, что этого не надо делать, это вот уже, я считаю, что это подвиг. У вас были тогда отношения уже с Богом глубокие, личные?
3: Эти отношения, они выстраивались. Говорить о глубине этих отношений, скорее всего, по детским понятиям, я не видел в этом глубину. Я жил этими принципами, потому что слышал, посещая служение в общине, где упор делался на повиновение требованиям закона Божия. И это послужило тем мотивом принятия данного решения.
2: Я знаю, что вы все-таки закончили образовательную школу, да, и впоследствии учились. То есть все-таки Господь помог вам снова обучаться?
3: Да, Господь помог. Заканчивалась учебная четверть, и я должен был быть аттестован. Соответственно, это волнение классного руководителя. Об этом стало известно моим родителям. Мои родители, в частности отец, узнав о том, что я не допускаюсь к занятиям, он меня наставил и сказал: «Иди в класс, иди на занятия, и если тебя выведут, то, соответственно, скажи, что родители будут писать письмо, жалобу в Алмату, в Москву». И после того, как я пришел в класс, я вновь был отведен к завучу, где он задал этот вопрос: «Будешь вступать?» Когда последовал отказ, он говорит: «Ну тогда свободен». То я начал говорить, что мои родители, они будут писать жалобу на такие действия.
2: Это возымело действие какое-то?
3: Это возымело действие. Я закончил учебную четверть. В последующем учеба в этой же школе продолжилась, но уже другие рычаги давления на верующих были задействованы. Это занижение оценок. Потом, по предмету, в частности, литературы, когда писалось сочинение, вместо хорошей отметки там непременно была приписка: «Произведение читать надо, образ не раскрыт». Этим самым было такое давление со стороны учительского состава.
2: Но, казалось бы, вот школа, детство – это только часть вашей жизни. И можно было бы как-то вот это давление, недоброжелательность пережить и забыть. А что было дальше, когда вы взрослели, вы служили в армии?
3: Да, я служил в армии, наступил этот этап
2: там,
3: в жизни моей.
2: Там как отношение было? Подвиг там продолжался?
3: Подвиг продолжился. Тогда, когда я оказался призванным в Советскую армию, находясь в учебной части, встал вопрос принятия военной присяги.
2: Опять та же клятва.
3: Та же клятва. И тот же принцип, которым я руководствовался, я заявил об этом командиру, что присягу я принимать отказываюсь по причине моих религиозных убеждений.
2: Вы понимали, что стоите против целой системы? Не просто напротив командира, а против целой системы.
3: Да, это было нелегкое решение. Нелегкое решение – это огромный коллектив. Огромный коллектив солдат, где заявить о своих убеждениях определенное мужество требовалось.
1: Лицом к лицу.
2: Ну почему вы все-таки на это решились? Вот что вас побудило? Ну понятно, что подвиг, он совершается во имя чего-то. Вот какой-то особенный поступок, он ради чего-то. Ради чего вы это делали?
3: То воспитание, которое было положено в семье, то воспитание, которое я получил в церкви, все это побудило меня остаться верным. Верным библейским принципам.
2: Здесь только имеет роль воспитание, то есть из уважения к тем учителям, воспитателям, которые вас воспитывали?
3: Не только. Не только. Это отстаивание той позиции, которой Священное Писание нам говорит.
2: А вот в этих испытаниях Бог какую играл роль?
3: Бог играл, надо признать, огромную роль. Даже тот вопрос, когда последовал отказ от принятия присяги, Бог чудесным образом решил эту ситуацию. Когда я был приведен в штаб, к начальнику штаба, чтобы дать ответ, буду я принимать, либо не буду принимать, когда он меня отправил вместе с командиром в особый отдел, чтобы предать суду, то Господь эту ситуацию использовал чудесным образом. Я видел в этом руку Божью. Когда мы зашли к начальнику особого отдела, он дал задание, чтобы было принесено личное дело на меня. Когда мы начали с командиром знакомиться, и он начал спрашивать о родителях, о моих убеждениях, был такой удивительный момент, когда он спросил: «А родители родом откуда?» Когда я сказал, что отец с Белоруссии, с Бреста, он поднялся и по плечу хотел меня похлопать. И в этот момент зашел командир. Говорит: «О, земляк!» Зашел командир учебной части, личное дело начал рассматривать начальник особого отдела. Познакомившись с моим делом, он нашел запись, что я воспитывался в христианской верующей семье. Последовал ответ в адрес командира. Командир говорит, к нему нет никаких претензий. Вы к нему не притязайте.
2: Что вы чувствовали в этот момент?
3: В этот момент еще не было того осознания, того, что Господь руководит и управляет данной ситуацией.
2: А когда это пришло?
3: Но наступил другой удивительный момент. Когда мы пришли с ним в казарму, когда он собрал командиров, сержантов в канцелярии и предупредил их, сказав, что к нему никаких претензий, потому что у него родственник в особом отделе. Это возымело свое действие. После отбоя к моей кровати подошли сержанты и говорят: «Солдат, коль не принимаешь присягу, то будем жить по уставу». И тем самым они дали мне понять, что ты свободен, но будешь жить по тем принципам военных уставов.
2: А что это значило?
3: А это значило, соответственно, особых притязаний нет, но все, что положено по уставу, я должен был выполнить.
2: Это не противоречило никаким Божьим установлениям? То есть все было нормально?
3: Основной вопрос, который необходимо мне было решить, это вопрос с соблюдением субботнего дня.
2: А почему вы соблюдали субботний день?
3: Потому что в моей семье, мои родители, они руководствовались принципом Библии, и одна из заповедей закона Божия, она как раз-то и раскрывает суть этого дня, где сказано «помни день субботний», что это день, благословленный Богом, что Бог осветил этот день, что сам Бог, Он в покое находился. И желает, чтобы и народ Его, он тоже пребывал в покое, исполняя то, что Богом заповедано.
2: Но в армии это означало, пребывать в покое, это значит не выполнять каких-то тяжелых работ, да?
3: Да, эту возможность мне представили, когда все отдыхали, а это был день воскресный, то в этот день определенный объем работы я должен был выполнить.
2: Ну, то есть Господь своей силой помог вам вот в этом противостоянии, да, самым лучшим образом как бы выбраться из этой ситуации?
3: Да, Господь помог. Я вижу, вот с течением времени, я вижу, как Господь чудесным образом защитил, как Господь чудесным образом вел меня по жизни, как Господь усмотрел и усмотрел нечто лучшее. Нечто лучшее.
2: Но ведь не везде к вам было негативное отношение. Вот расскажите о том, как вы учились в учебном заведении, какое вы получили образование и какое место для вас там Господь приготовил.
3: Я после армии продолжил обучение в техникуме по специальности электрификации сельского хозяйства. Чудесным образом я оказался избранным старостой группы. Здесь представилась чудесная возможность руководить группой в 30 человек. Скорее всего, Господь и в этом видел то начало, которое в дальнейшем в жизни моей пригодится.
2: Это было такое ваше стадо, которое вы опекали, да?
3: Да, это то малое стадо, которое на начальном этапе мне пришлось опекать.
2: Ну вот что интересно, ведь вы были старостой. Это было еще то время, когда атеизм
3: господствовал. Это было советское время.
2: Да? Но вы не были ни пионером, соответственно, комсомол вас тоже не могли принять.
3: Комсомол,
2: а старостой были.
3: Старостой я был.
2: А как мог быть старостой не комсомолец? Это же нонсенс был.
3: Да, но здесь пришлось завоевать авторитет, завоевать учебой. Я закончил это учебное заведение, получив диплом с отличием. Господь чудесным образом меня благословил. Благословил в том, что для меня учеба давалась легко. И в данной ситуации именно отличная учеба, она позволила мне быть старостой, не будучи комсомольским лидером.
2: Вы
3: Но
2: сказали...
3: всякий раз мне приходилось быть на комсомольских собраниях и отчитываться за успеваемость группы, за те просчеты, за те прогулы, которые совершали студенты моей группы.
2: Вот по вашему признанию, это было нечто, что Господь для вас приготовил как некую тренировку или подготовку к будущей вашей деятельности.
3: Да, это своего рода то поле, где начинались отрабатываться принципы руководства. И эти принципы...
2: Они пригодились вам?
3: Пригодились.
2: Вот первое ваше, так сказать, стадо было в 30 человек там в учебном заведении. Раскройте секрет, кем вы являетесь сейчас и каково сейчас ваше стадо?
3: В настоящее время я являюсь пастором в Уральской организации церквей. На моем попечении это 300 членов церкви.
2: 300 человек. 30 и 300, да?
3: Да.
2: Но смотрите, вы столько перетерпели вот в те времена, когда еще атеизм господствовал. Вы не пожалели об этом? Это не большая ли была жертва ради Господа?
3: В этом я не вижу никакой жертвы. Это образ жизни, это принципы, которыми я руководствовался, это те опыты, которые в жизни моей помогали в дальнейшем и в частности в служении.
1: Лицом к лицу.
2: Расскажите о тех ответах на молитву, которые вам довелось пережить в своей жизни, что-то такое особенное. Господь был вашим другом, помощником, спасителем.
3: Тот детский опыт, что в моей памяти сохранился, это простуда, которая и высокая температура, которую я имел. И я помню, когда собрались родители у кровати и молились, чтобы Господь коснулся своей исцеляющей рукой. И прошло немного времени, как без содействия медиков Господь эту температуру убрал, я поныне здравствую. Другой момент молитвенного обращения к Господу, это случай, который произошел с сыном, которому было 2 года. Когда инородное тело попало в дыхательные пути, когда наступил момент клинической смерти, когда ребенок был занесен в ординаторскую и начал синеть, вот это крик души, где «Господи, сохрани жизнь моему ребенку». Господь чудесным образом ответил.
2: Он остался в живых?
3: Он остался в живых. Все это был подарок. Больше. Произошло это за несколько дней до моего дня рождения, и на день рождения он оказался выписанным из медучреждения.
2: Это был, наверное, не единственный подарок от Господа на протяжении вашей жизни. Давайте немножко вернемся до того, как появился у вас сын. У вас есть замечательная супруга. Является ли она подарком от Господа?
3: Да, я считаю, что и она является подарком от Господа. Когда наступил определенный этап в жизни, то, соответственно, и эта просьба была обращена Господу Богу, чтобы Он помог мне найти спутницу в жизни. И Господь чудесным образом ответил. Эта спутница оказалась соседкой по одной улице. Мы вместе учились в одной школе, в одну церковь ходили. И наступил тот момент, когда было сделано предложение создать семью.
2: И вот интересно, как вы определили, что это подарок от Бога? Ведь десятки тысяч молодых людей, девушек встречаются, затем делают предложения друг другу и создают семьи. Почему именно ваша жена вот подарок от Бога? Почему это не просто совпадение или случай, ну, обычное сватовство и свадьба?
3: Да, удивительные пути Господни. Были разные моменты, но именно вот этот подарок от Господа.
2: Ну вот чем, что вы почувствовали, как вы поняли, что вот это она от Господа? Ведь, наверное, это не одна, не единственная девушка, которая была в церкви тогда.
3: Да, это не одна.
2: Как вот это понять, как вы это поняли?
3: Как я понял? Соответственно, это в молитве, когда мы обращаемся, девушка, которая также к Господу обращается. И наступает тот момент, когда встречается изначально это симпатия, в дальнейшем это дружба. Эта дружба перерастает в конечном в любовь. Эта любовь ведет к тому, что 2 любящих согласны прожить жизнь вместе.
2: Вы могли бы порекомендовать какой-то вот рецепт для того, чтобы найти спутницу жизни?
3: У меня уже дети взрослые. И тоже этот вопрос стоит и перед нами, как родителями, и перед детьми. Соответственно, какой совет мы даем своим детям? Молитесь. Молитесь, чтобы Господь направил того человека, который с вами будет всю жизнь. Как и нас родители учили, мы начинали каждый новый день с молитвы, чтобы Господь благословил этот день, благословил все мероприятия, все нужды дня, а может быть жизни, чтобы Господь усмотрел все то лучшее, чтобы Господь послал того человека, с которым мы будем в контакте, чтобы Господь послал те нужные слова, чтобы это слово возымело свое действие.
2: Вот вы сказали о том, что вы с детьми тоже вместе молитесь, даете им советы. А ваши дети являются верующими? Они принадлежат какой-то церкви?
3: Да, они являются верующими. Вместе с детьми мы посещаем одну церковь. Они участвуют в служении, они поют, играют на музыкальных инструментах.
2: Что такого нужно дать детям? Что можно такого сделать, чтобы дети выбрали лучшую долю, чтобы они были с Богом?
3: Ну, наверное, пример родителей. И дети учатся от своих родителей. Мы в первую очередь старались быть для наших детей друзьями. И мы их учили все худое, все плохое, если есть в этой жизни. Не идите к друзьям, не идите на улицу, не обращайтесь к своим школьным товарищам. Самые близкие, кто за вас беспокоится, переживает в большей степени, чем все окружение, это ваши папа и мама. Мы для них открыты, и они для нас открыты. Мы делимся теми опытами, которые в нашей жизни были. Мы не хотим, чтобы они совершали, какие ошибки мы совершили, чтобы из этих ошибок они извлекли полезные уроки и меньше жизнь их била.
2: Федор Леонидович, ваши дети растут в другом обществе, чем выросли вы. Сегодня разрешено и поощряется вера в Бога, открыто множество церквей, происходит изучение Библии. Как вы думаете, вот такое благоденствие для верующих, оно положительно влияет на духовную жизнь, на веру христианина? Ведь ваша вера, насколько я поняла, укрепилась благодаря тем испытаниям, через которые вы прошли, или нет?
3: Да, укрепилась моя вера. Наши дети совершенно в другое время живут, но вместе с тем некоторые принципы и поныне им приходится все-таки отстаивать. Но и вместе с тем они, благодаря тому, что они отстаивают эти принципы, библейские принципы, то они даже завоевали некий авторитет в своей среде. С ними считается, их уважают. Дети наши, они активны. Активны, они не замкнуты, не выделяются, не являются белой вороной в том или ином обществе. Они стараются активно участвовать в общественной жизни класса. Сейчас в высшем учебном заведении дочери учатся.
2: Угу.
3: И уважение. И уважение они завоевали.
2: Так значит,
3: и
2: все-таки
3: это не вступает в противоречие с верой Господа Бога.
2: Значит, все-таки есть место в их жизни подвигу? Ведь противостояния-то нет сейчас в обществе. Есть место?
3: Ну, наверное, громко сказано.
2: Ну,
3: подвиг.
2: Хорошо, не подвигу.
3: Поступок.
2: Поступку, да, какому-то. Отстаиванию своих принципов веры, библейских принципов отстаивания.
3: Да, и в настоящее время есть место этому доброму поступку.
2: Что бы вы могли сказать тем людям, которые сейчас испытывают, может быть, негативное отношение сотрудников, соседей, друзей в связи с тем, что они исполняют какие-то библейские принципы?
3: Что я мог посоветовать? Конечно, быть доброжелательным. Кто бы он ни был, коллега, сосед или друг, товарищ, быть снисходительным. Если он не разделяет мои взгляды, молиться. Молиться, чтобы Господь помог избрать правильный, верный путь. И только благодаря Господу Господь усмотрит. Я верю. В моей жизни Господь чудесным образом меня вел. Это меня укрепляло в вере. Я не отворачивался, но всякий момент, даже негативный момент, обращаясь к Господу, имея опыты, эти опыты укрепляли мою веру.
2: Федор Леонидович, большое вам спасибо за то, что вы такой интересный, захватывающий рассказ представили о том, каков ваш путь с Господом. Я желаю, чтобы в вашей жизни, в жизни ваших детей всегда было место доброму подвигу веры.
3: Спасибо.
2: Дорогие друзья, может быть, в вашей жизни сложилось так, что ради соблюдения Божьих принципов, ради верности Богу, вам приходится жертвовать симпатией общества. Готовы ли вы идти на эту жертву? Не бойтесь это делать, ведь на примере рассказа нашего гостя вы видите, что Господь обильно воздает за тот подвиг веры, который вы совершаете ради Него. Всего вам доброго!
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия почитается священным писанием.
4: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
5: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
6: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
1: В этой программе история становления Ветхого Завета, пророчество об Иисусе Христе в Танахе, книги, написанные в межзаветный период.
5: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до нашей эры. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во II веке, когда собирается собор раввинов в Ямне. И там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветная Библия или Еврейская Библия, которую потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
1: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Невиим, пророческие книги. Иисус Навин, книга Судей, 1, 2, 3 и 4 книги Царств. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафония.

0: богодухновенные. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
0: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого Священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа. Они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
2: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот, сейчас, когда придет Вилоняны, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства, вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизм, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание.

0: мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Выройте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого, то есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга, кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает, нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
0: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но в так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания. так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
0: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
2: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать и как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил Церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
3: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением, и святость Евангелия сказывает самому сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Уже ли в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус Христос жил и умер, как Бог.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас».
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Мы продолжаем разговор о том, как справиться со стрессом и о профилактике стресса. На наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Еленька.
1: В прошлой программе мы уже начали разговор о борьбе со стрессом, и удивительно, вы рассказывали об очень простых и совершенно доступных методах борьбы со стрессом и профилактики стресса. О солнце, о воздухе, свежем воздухе и о воде. Удивительно, что с помощью таких простых и абсолютно бесплатных средств можно справиться со стрессом.
2: Да, действительно так. Я с радостью продолжу разговор на эту тему, потому что эти замечательные вещи Господь создал в первые два дня творческой недели. И дальше Он продолжал творить вещи, которые помогают нам и справиться со стрессом, и помогают нам действительно противостоять стрессу. То есть готовят наш организм, чтобы наша иммунная и нервная система были настолько закалены, что даже если вдруг возникает какой-то стрессор, наш организм не реагирует на этот стрессор, как если бы он прореагировал неподготовленным. И, в общем-то, даже какие-то, может быть, даже такие вот проблемы, сложные ситуации почти-то не вызывают даже у нас такую ответную реакцию, как стресс.
1: И такие средства борьбы со стрессом, профилактики стресса мы должны воспринимать всерьез. Да, потому конечно, что мы обычно уповаем на какую-то чудесную таблетку, что вот нам медикаменты помогут. Длительный там прием медикаментов, да, очень сильно действующих, может помочь нашему организму справиться. А здесь получается, что средства очень простые.
2: Да,
1: но они эффективно действуют.
2: Действительно, ведь нельзя же говорить, что все гениально, очень простое. И Господь по своей любви и милости, Он подготовил нашу землю не только для обитания, для того, чтобы человеку было комфортно жить, но Он подготовил все возможное для того, чтобы его душевное, психическое здоровье, оно тоже действительно было крепким и не было подвержено всевозможным таким негативным воздействиям. А следующий день творения – это третий день творения, в который Господь создал траву зеленую, создал множество цветов красивых, множество плодов, множество овощей и фруктов, которые тоже помогают организму справиться со стрессом. Помимо того, что минералы и витамины, и все эти вещества, которые находятся в фруктах, овощах и злаках, в орехах, они способствуют организму, укреплению организма, способствуют тому, что организм может противодействовать стрессу. Есть еще очень интересные вещи, о которых мы, наверное, просто не задумываемся. Оказывается, цвета играют определенную роль в нашей жизни. Красный, желтый, оранжевый цвет, они активизируют работу мозга. Они являются раздражителями. И как раз вот эти три цвета, если у человека какая-то стрессовая ситуация, лучше их не использовать.
1: И что значит не использовать? Не носить в одежде, не заходить в комнату с красными стенами?
2: Просто не выкрашивать свою комнату в красный цвет. Если мы хотим, чтобы это была активизация нашего мозга, можем кабинет выкрасить в красный цвет, в желтый или в оранжевый.
1: Рабочий
2: Тогда действительно рабочее какое-то место с элементами красного, оранжевого или желтого, они будут активизировать работу мозга. Если же мы хотим спокойствия и наоборот, отдохновение от каких-то перегрузок, то для этого нужны очень теплые тона, салатовые, зеленые. И даже говорят о том, что стоматологи, что голубой цвет снимает стресс у больных пациентов перед тем, как они заходят в кабинет зубному врачу. То есть нежно-голубые оттенки, они помогают справиться со страхом. И снимают вот это такое напряжение перед тем, как человек действительно, вот, каждый человек боится зубной боли.
1: Да.
2: И те стоматологи, которые внимали этому совету и старались так свой интерьер выкрасить в какой-то нежно-голубой цвет. Это были нежно-голубые одежда нежно-голубые, халаты нежно-голубые. Они выигрывали, потому что у них было намного больше пациентов.
1: Интересно.
2: Это интересно, очень интересно.
1: Как цвета
2: а следующий цвет, это будет вообще очень парадоксальный. Оказывается, персиковый цвет вызывает большой приступ аппетита. И те хозяева ресторанов, кафе и столовых, которые знают об этом, и украшают свой интерьер персиковым цветом, выкрашивают стены и вообще стараются, чтобы как можно больше было деталей в интерьере персикового цвета, и те имеют намного больше клиентов, и клиенты действительно поедают намного больше пищи. Так что если мы хотим, чтобы наши домочадцы действительно много ели, тогда нужен персиковый цвет. Если, наоборот, мы хотим сесть на диету и не хотим, чтобы мы переедали, тогда нужно избегать.
1: Интересный совет.
2: Да.
1: Хозяйки, которая пересолила суп, налей его в тарелку персикового цвета, муж ничего не заметит.
2: Заметит, не заметит, но с удовольствием съест.
1: Ну, понятно, да,
2: потому что персиковый интересно, цвет интересно. Очень угу. сильно возбуждает угу. аппетит у человека.
0: Принято считать.
2: А вот в борьбе со стрессом нам помогает розовый цвет. Было сделано удивительное открытие. Когда некоторые ученые задумались об этом, то есть они пришли к такому выводу, что розовый цвет действительно он успокаивает нервы, он помогает восстановлению нервной системы, решили провести такой эксперимент. В неврологическом отделении взяли приблизительно одного возраста, приблизительно так вот, чтобы они были однотипные все-таки две группы людей, у которых были неврологические заболевания. Поместили их в две разные палаты. Одна палата была обыкновенная, с белыми стенами, с белыми халатами, с лекарствами, с уколами, со всем прочим. А другая палата была вся розовая. Медицинский персонал заходил в розовых одеждах. И этим больным давали, ну вот по эффекту плацебо, давали такие нейтральные таблеточки, которые абсолютно совершенно не влияют. Ставили капельницы с глюкозой, которые просто mm-hmm. поддерживают организм. То есть медикаментозного лечения практически не было. Это было только какие-то препараты, которые поддерживают просто работу организма, и все. И через две недели медики были потрясены. Какая была огромнейшая разница между розовой палатой и белой. Оказывается, действительно, розовый цвет, он способствует душевному равновесию, способствует таким вот отношениям совсем другим, снимает действие стресса и способствует нашей нервной системе, укреплению нашей нервной системы и умению противодействовать угу. негативным влияниям. Наверное,
1: как?
2: Не зря у нас в природе Господь создал столько много розового. Обратите внимание, розовый закат, розовый восход. Розовые отцветы. Огромное множество розовых цветов, которые, в общем-то, настолько чаруют взгляд. И если мы их хотим действительно вот так вот нашу нервную систему оберегать, укреплять нервную систему, есть смысл, может быть, даже у себя дома повесить розовые занавесочки. И ведь совершенно не зря даже в 19 веке очень модны были розовые спальни. Потому что в розовом цвете глаз отдыхает, расслабляется.
1: Успокаивается,
2: да, расслабляется.
1: Да, это, да, вот, сну, наверное.
2: Да, стоит это учитывать. И зная вот эту гамму цветовую, выстраивать и при выборе там, интерьера, при выборе, может быть, какой-то мебели или каких-то деталей нашего интерьера, учитывать, что вот эти цвета вот таким образом влияют на нашу нервную систему. В четвертый день Господь создал солнце, луну и звезды, но мы об этом немножко говорили в прошлой передаче, как вот звездное небо нас успокаивает, mm-hmm. и солнечный свет нам помогает. А вот интересно, в пятый день Бог создал рыб, Бог создал птиц, и Бог создал вот именно эту сферу. Да, вот. Mm-hmm. Ученые говорят о том, что если нет возможности выехать на море, нет возможности где-то выехать на природу куда-то, послушать шум листвы. Достаточно даже просто аквариума в доме и посидеть полчаса, 40 минут перед аквариумом и смотреть на плавающих этих рыбок, это тоже удивительным образом успокаивает нашу нервную систему. То есть здесь Господь оставил свой знак любви и внимания к человеку. Но уже о пении птиц, наверное, даже не стоит, наверное, говорить.
1: Приятно.
2: Да, это очень
1: конечно,
2: приятно. И когда человек слышит трели соловья, или когда он приходит в лес и слышит вот этот гомон, этот птичий, настолько это радует слух и поднимает настроение. Это совершенно угу. определенно. Угу.
1: Это... А бывает, что раздражает. Например, я помню, как мы жили в таком районе, где небольшой лесок был рядом, и там пели соловьи. Соловьи начинали петь, ну, чуть ли не в 4 утра. Я помню, что просыпалась от этих прекрасных трелей и негодовала просто внутренне на то, что я не могу выспаться.
2: Почему
1: нормально.
2: Не дают спать, да?
1: Да,
2: почему не меня будет?
1: Спать, да. Да.
2: Не, ну, конечно, если птичье пение, оно раздается в 4 утра, и это не совсем радует. И тем более, если человек сова по натуре и, ну, признак молодости, с вечера не уложишь, утром не подымешь, то, понятно, это раздражает. Мы говорим не о том, чтобы, ну, жить под боком постоянно. И, с одной стороны, это может раздражать, с другой стороны, это может стать привычным, и как-то уже никак человек
1: может,
2: не реагирует.
1: Да, может.
2: А мы говорим, в общем-то, о том, что Господь создал птиц, птичье пение для того, чтобы тоже дать возможность человеку расслабиться, порадоваться чему-то и быть психически здоровым. И уметь противодействовать всем этим стрессорам, которые мешают ему жить спокойно.
1: Ну, не зря же, вот, например, даже люди выезжают на природу отдохнуть.
2: Да.
1: И там вот все, вся атмосфера способствует отдыху. Голубое небо, зелень леса и травы. И очень приятные цвета цветов, да, и пение птиц, и, в общем-то,
2: и
1: свежий
2: вода,
1: воздух.
2: Либо там текучая, или там ряб озера.
1: Все это действительно, вот на выходные выбраться, это действительно очень помогает. Никаких таблеток не нужно, никаких вмешательств врачебных не нужно.
2: Если это регулярно будут выезды на природу, это замечательно влияет на состояние человека. И мы знаем о том, что христианская писательница Эллен Уайт даже говорила, что каждую субботу очень хорошо вместе с детьми после обеда выезжать на природу. Для того, чтобы можно было подумать о том, как замечательно Бог создал все, поблагодарить Его за это и воспользоваться этими, как вы сказали, абсолютно бесплатными средствами для восстановления своего здоровья, своей иммунной и нервной системы. То есть это действительно нам очень помогает. Но мы должны быть благодарны Богу за эту такую вот чудесную заботу о нас, о наших детях, о том окружении, в котором он хочет, чтобы мы жили, чтобы мы вырывались из этих душных городов, из этих квартир, таких скученных, и чтобы мы могли спокойненько наслаждаться тем, что он для нас приготовил.
0: Принято считать.
1: Людмила Федоровна, но Бог создал также животных. Их мы как-то можем привлечь к помощи нам в борьбе со стрессом?
2: Самым удивительным образом, оказывается, есть животные, которые не просто нам помогают со стрессом бороться, а даже они являются лечебным средством для того, чтобы лечить нас от многих заболеваний, и в частности, неврологических заболеваний. Ну и вообще, ну, кому не нравится пойти в зоопарк и посмотреть на зверюшек? Человек всегда получает огромное удовольствие, если смотрит на братьев наших меньших. Но мне хотелось бы особенно внимание обратить на тех животных, которые нас еще и лечат.
1: Например?
2: Ну, например. Естественно, что, ну, многие, наверное, знают, что кошки, они являются, да, пусть они там, кошки ходят сами по себе, они очень своенравные, и часто они диктуют своим хозяевам, что нужно делать и как нужно делать, но они действительно лечат. Поглаживание кошки может даже снизить давление. То есть это мягкая шерстка. И вот мурлыканье, это вот кошачье урчание, вот такое, оно способствует расслаблению. Это тепленький комочек, такой пушистый, такой где-то под боком урчащий, он действительно помогает человеку расслабиться. И тем более, если человек еще очень любит кошек, да, это мы не говорим о том человеке, которого кошки раздражают, потому что есть людей, которые вообще неприятие кошек. А вот те, которые любят кошек, то да, действительно добиваются очень хороших результатов. И даже есть такое понятие в науке – зоотерапия. То есть ученые, да, так оно называется. И ученые работают над тем, каким образом можно не просто привлекать животных для того, чтобы снимать стрессовую ситуацию или помочь человеку бороться со стрессом, а даже чтобы его можно было лечить.
1: Раз уж есть зоотерапия, наверное, речь идет не только о кошках. Какие еще животные помогают?
2: Да, это собаки.
1: Собаки, чем они помогают?
2: Чем они полезны? Ну, наверное, всем известна собачья шерсть, которая лечит от радикулита от многих всяких таких вот простудных заболеваний. Это замечательные пояса собачьи, это варежки, это носки собачьей шерсти. Это то, что вот помогает даже просто и лечить простудные заболевания, дает возможность человеку окрепнуть при таких заболеваниях. Кроме того, ну, понятно, что собака действительно друг человека, помогает человеку. Очень большую роль играют в лечении дельфины. И с каждым годом это все больше и больше. То есть это входит в обиход, хотя это дорогое лечение, но очень эффективное. Особенно если касается детских патологий, лечение дельфинами очень и очень существенно. Огромную роль играет сейчас ипотерапия в жизни детей и взрослых. Я на себе это испытала, когда училась ездить на лошади. У меня очень сильно болела голова, и буквально за 40 минут она у меня прошла. Это вообще-то невозможно, потому что у меня черепно-мозговая травма. И без медикаментозного вмешательства обычно эти приступы не снимаются. 40 минут езды на лошади, и приступа как не бывало. И действительно, это помощь при детских церебральных параличах, это при аутизме, при болезни Дауна и так далее. Не буду перечислять сейчас все патологии детские. И взрослые – это последствия инфаркта миокарда, это инсульты, это неврологические заболевания.
1: Какой широкий список.
2: Это очень широкий список. И в чем суть? Суть, во-первых, лошадь, она, располагая человека, у нее температура тела на 1,5 градуса больше, чем у человека. И кроме того, есть такие лошади, которые чувствуют больных детей и повышают еще больше, специально повышают температуру своего тела, да, для того, чтобы ребенок расслабился. Сначала ребенок получает такую ненавязчивую тепловую процедуру. Он расслабляется на ходу лошади, а затем делается специальное упражнение в таком расслабленном состоянии, которое способствует выздоровлению ребенка. Это очень интересное такое вот направление терапии, очень действенное. И на сегодняшний день это одна из ведущих методик для того, чтобы можно было помочь людям. И Господь создал человека в 6-й день. И что интересно, что Господь создал человека с высоко поднятой головой. Наверное, мало кто задумался над тем, что положение нашей головы тоже влияет на наше отношение к стрессу и на наше настроение.
1: Каким образом?
2: А вот каким образом?
1: Каким должно быть положение головы?
2: А попробуйте опустить голову вниз, посмотреть на вот что-то
1: низко.
2: Внизу. Да. И теперь громко рассмеяться. Хочется?
1: Нет, не хочется.
2: Не хочется, абсолютно нет. Не хочется. Действительно так и есть.
1: Обычно, когда человек смеется, он запрокидывает голову.
2: Вот, да, да, да. То есть положение головы действительно играет очень большую роль. И когда у человека плохое настроение, никогда не будет идти с высоко поднятой головой. Плохое настроение, тут же голова опущена, нарушается кровообращение, это ослабляет, опять-таки, сопротивление организма. Если человек хочет сопротивляться стрессу, он не должен опускать голову.
1: Это на полном серьезе. Даже просто физиологически.
2: Даже физиологически, даже вот вложение головы. И потом, если мы даже просто постараемся вспомнить что-то приятное и улыбнемся сами себе, нам будет легче справиться с неприятной ситуацией, даже если она совершенно нет повода для улыбки. Положение нашей головы, положение нашего тела, то есть вот если мы согбенные такие сидим, вот такие вот насупившиеся головы опустили, это все, оно способствует угнетенному такому состоянию, и нам труднее в таком состоянии, нам практически невозможно выйти из стрессового состояния.
1: Ну и мышцы, наверное, напрягаются. Мышцы
2: напрягаются,
1: и вот это постоянное напряжение отрицательно влияет.
2: Да, если человек расправляет плечи, поднимает голову.
1: Расправим плечи.
2: Да, поднимает голову. Если еще смотрит вверх, это везде же написано, возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. То есть вот это положение головы, это же не зря так Давид говорил. Обращение вверх, обращение к Богу, оно помогает человеку справиться с любым стрессом. И в 7-й день недели Бог оставил нам самый замечательный подарок. Это полнейший день полного отдыха. То есть весь день от захода до захода мы можем отдыхать, мы можем восстанавливать свое физическое, психическое и духовное здоровье. Так что Господь позаботился за эту творческую неделю о нашем здоровье и дает нам возможность быть здоровыми, счастливыми и противостоять стрессу.
1: Замечательно. Нам только остается, наверное, расстаться со стереотипом, которые есть в наших умах, что нам могут помочь только лекарства, только врачебные вмешательства или какие-то дорогостоящие процедуры. На самом деле, такие естественные вещи, о которых вы сегодня говорили, тоже очень эффективны. Итак, спасибо вам за эту беседу, Людмила Федоровна.
2: Пожалуйста.
1: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библии уже более 3500 лет.
4: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
5: Эта Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
6: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
1: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
7: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский герой – Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
1: Псалом Давида. «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох – они успокаивают меня».
7: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки, то есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном сообществе, это сообщество заботится о том, чтобы эти сами сборники были идентичными. На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, трижды, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать дважды, не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать дважды, такое возможно, но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписанного текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – эти два слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хемейс». Да? То есть одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. То есть сначала сотнями, потом и тысячами.
1: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамке, которую затем мазали чернилами и делали оттиск на листе бумаги.
8: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая напечатанная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая «Вульгата». Вот. И он его делал в течение года. Дата книгопечатания считается 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходно напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот. Было, большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47 и только 21 полная. В России тоже два экземпляра есть. Оба они были вывезены в 45-м году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что у Библии есть две части. Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был напечатан, написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
1: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
8: В практическом подходе это не то, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором. Это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом. Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос, какие рукописи Ветхого Завета сохранились, какие из них заслуживают доверия как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны библейскими авторами. То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Торы, Невим, Кетувим, мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в котором я работал, для перевода мы использовали стандартное издание Библии Хебрайка Штутгартензия. То есть это Библия еврейская, изданная в Штутгарте под редакцией Рудольфа Киттеля. Было уже 4 издания, сейчас подготовлено 5-е. В ней содержится так называемый масорецкий текст.
1: Масорецкий текст. От еврейского «масара» – передача, предание. Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. Масора создавалась в течение приблизительно 1000 лет.
8: И масорецкий текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции. То есть, этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять. Поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которым мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека. Поэтому он называется перевод 70 или перевод 70 толковников. По-русски это слово «септуагинта». Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
1: Кумран – это пустынная местность в Израиле, где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. 3 век до нашей эры, 2 век нашей эры.
8: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
6: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии – древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки из Септуагинт, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масорецкий текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
8: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масорецкий текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо точки внизу, вверху, внутри буквы. Черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные, они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется «Б-19А». Но группа масорецких текстов очень многочисленна. На самом деле их около 6000.
1: Группа масорецких текстов включает в себя около 6000 рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года, 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
8: Когда не ясно, что имеется в виду в еврейском тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои». Вот в еврейском тексте написано: «Как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать? Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое можно перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие» в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему, Авелю». А затем сразу что, написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово «Каина». Он говорит брату: «Пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. «Сказал брату своему, пойдем в поле». И мы отмечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
1: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала: обрела я человека, дар от Господа обрела. Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину: отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним». Каин сказал брату своему Авелю: выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
9: «Где же Авель, брат твой?»
1: – спросил Господь Каина. «Не знаю», – ответил тот, – «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь:
9: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».

0: Три века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
1: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, христианство пришло, дали нам ее. Вот она такая есть, мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот, то есть Христос пользовался более-менее этой же Библией. Да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
0: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста был ряд проверок, которые мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
2: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения. А мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа. Она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия – вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет, я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях. Чем выше будет уровень образованности, тем больше значения для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Меня зовут профессор Бодрячок. Я внимательно слежу за своим здоровьем, и поэтому я всегда бодрый и веселый, чего и вам, кстати, желаю. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Наконец-то я открываю веселую школу здоровья! Да-да-да, дорогие ребята, совсем забыл. Я хочу представить вам мою племянницу Веселинку. Она любопытная-прелюбопытная.
5: Да, очень.
4: И любит приходить ко мне в гости. Она будет помогать мне вести наши уроки.
5: Очень, буду помогать.
4: Так, да. Ну, какие у нас сегодня новости?
5: Ой, к нам пришли ребята.
4: Так зови их скорее сюда. Давай, давай сюда. Так, так,
5: Пишали
4: так, быстро. Так, так, так, так, так. Ух ты, какие красавчики.
5: Вы красивые.
4: Садитесь, садитесь, мои хорошие. Как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Меня зовут Лиза.
4: Лизочка.
5: Лиза, и... какая красивая.
6: Мирослав.
4: Мирослав. Мирошка. Мирошка и Лизочка. Да. Молодцы. Дорогие ребята.
5: Да.
4: Бог дал нам прекрасную жизнь. И Он хочет, чтобы мы не просто жили просто так, а чтобы мы были бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Профессор Бодрячок. Я тоже могу провести урок. Меня бабушка научила делать массаж руки. Это вы знаете, как полезно для здоровья?
4: Ну, Веселинка, подожди, подожди, Веселинка. Дело в том, что на наших занятиях мы будем рассуждать над тем, как быть бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Да.
4: И есть очень много, много такого, что более важно знать, чем массаж руки.
7: Надеюсь, это не манная каша.
4: Манная каша? Нет, нет, хотя, ну, во всяком случае, не сегодня. Дорогие мои друзья, для того, чтобы поднять вам настроение, я хочу спеть одну чудесную песенку, я ее сам сочинил.
5: Ой, я так люблю песенки. Вы любите песенки?
4: Сияет солнце в небесах и всех зовет из дома. Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Свежий воздух нужен нам, мы найдем здоровье там. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Где поляны, лес и вода. Тра-та-та!
5: Ой, какая чудесная песенка!
4: Дорогие мои ребята, я так люблю гулять на природе. Вы даже не представляете, как. Лизочка, вот вы любите гулять на природе? Ну, там с мамой, с папой. Любите?
6: Да.
4: Ну, а где
6: мы даже, мы уже 5 раз ездили на пикник.
5: Ничего себе.
4: Вот это да!
5: А Мироша любит гулять?
6: Да.
4: А где вы гуляете?
6: Я люблю гулять во дворе.
8: Ух ты!
5: Во дворе. Я тоже.
8: Во дворе, особенно с друзьями. Это же хорошо с
6: репетицией. Я тоже люблю гулять во дворе. У нас около двора есть такая взрослая площадка. Там есть такие лазилки, я по ним всегда лазил.
5: Ой, я тоже люблю лазилки. Ой, и горки люблю. Очень люблю. А я еще люблю гулять со своей собачкой Здоровулькой. Вон она сидит.
8: Да.
5: Когда она у меня была маленькая, вот так вот. Так боялась улицы. Но я каждый день выводила ее гулять в любую погоду, в любую. Знакомила ее с травкой, деревьями, солнышком.
8: Ну, ты молодец.
5: Теперь она очень-очень любит гулять. Да.
8: Так.
5: А когда я катаюсь на велосипеде, она так смешно бегает за мной. Мы так смешно носимся по лужам.
8: Вот. Гулять – это хорошо. Гулять с мамой, с папой, даже иногда и на пикник съездить, и во дворе – очень хорошо и полезно, но вот, честно признаться, бегание по лужам до добра никогда не доводило. Ну, бегать по лужам не очень хорошо для здоровья. Давайте лучше я вас приглашу на чудесную прогулку в мой волшебный лес здоровья.
5: Давайте.
8: Пошли. Но для того, чтобы не спотыкаться по дороге, нам нужно немножечко размяться.
5: Мы готовы.
8: Итак, встали.
5: Так, вставай. Ты со мной. Молодец.
8: Упражнение «Маршировка». Так. Встанем прямо, спинку ровно, высоко поднимем ноги, не споткнемся на дороге. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Упражнение «Наклоны». Так. Руки ставим на бока, влево, вправо, влево. Право, будто маятник в часах.
5: Да.
8: Раз, два. Молодцы! Упражнение топ и хлоп. Ножкой топ, руками хлоп, а потом наоборот. Ручкой хлоп, а ножкой топ. Раз, два, три, четыре. Не перепутали. Молодцы! Упражнение «Бег на месте». Пробежимся дружно вместе высоко.
5: Побежали.
8: Сверкали наши пятки. Мы несемся без оглядки. Раз, два. Молодцы! Упражнение «Потягушки». Тянем вверх мы наши ручки, опускаем и опять до небес хотим достать.
5: О, как я устала! Ой, как хорошо полежать на полянке и поправить свое здоровье.
8: Веселинка. Как раз-таки, когда мы делали зарядку, мы и поправляли наше здоровье. А теперь мы просто полежим, и я предлагаю послушать шум леса.
5: А кто что слышит?
8: И его обитатели. Я вот ручеек слышу.
5: А Лиза?
6: Я слышу птички.
5: Ух ты, а Мирослав?
9: Я слышу.
5: Дятла.
10: Да, я дятла слышу.
5: А я слышу, как падают шишки с елок и сосен.
8: Да, дорогие ребята, сосновый воздух невероятно полезен для здоровья.
5: Да.
8: Давайте подышим глубоко. Еще раз, когда мы вдыхаем, свежий воздух проходит через весь наш организм, оздоравливая его.
5: Ха-ха, профессор Бодрячок, разве у воздуха есть ноги? Как он может проходить? Ой, смешно.
8: Веселинка. Ну, какая же ты забавная. Вы знаете, для того, чтобы объяснить, как это происходит, давайте-ка надуем мыльные пузыри.
5: Классно!
8: Да,
5: я так люблю надувать мыльные пузыри.
8: Будет.
5: А вы?
8: Пойдемте-ка. Кто любит мыльные пузыри?
5: Ну-ка.
8: Вот.
5: Оу, надует самый большой.
8: Так, вот оно пошло. Так, давайте еще побольше.
5: О, у меня
8: побольше
5: получилось. Это так весело надувать.
8: Да вы всю мою комнату наполнили мыльными пузырями.
5: Да.
8: Вы видите. Дорогие мои ребята, вот точно так, как вы наполнили комнату мыльными пузырями, точно так же и кислород наполняет весь наш организм, когда вы гуляете на природе. Вот. И вы становитесь сильными. Ну-ка, покажи ручки твои.
7: А Мирослав, смотри, какой сильный.
8: Смелыми и умными.
5: А прекрасные картины природы улучшают настроение.
8: Совершенно верно, Веселинка. Бог так чудесно сотворил наш мир, чтобы мы были веселыми, здоровыми, и чтобы у нас было хорошее настроение.
5: Да, я теперь буду гулять даже ночью. Каждый день.
8: Веселинка, ну что ты, что ты? Лизочка, вот если ты будешь гулять ночью, что скажет мама?
5: Что скажет мама?
6: Нельзя гулять ночью.
8: Вот что скажет мама. Веселинка, нельзя гулять ночью.
5: Но
8: гулять нужно...
5: воздух же.
8: Только... Вот открой форточку, да. Но ночью гулять нельзя. Вот, гулять нужно только днем, ровно столько, сколько позволяет свободное время и сколько разрешит кто, Мирослав?
6: Мама.
8: Правильно. Вот.
7: Какие умные.
8: Да. А вот для того, чтобы не забыть о пользе прогулок на природе, Веселинка хочет помочь нам сделать одни сувенирчики.
5: Такие когда будете
8: маленькие,
5: на них смотреть, вы сразу будете вспоминать, как это полезно гулять на природе.
8: Так, ножницы. Что еще нам нужно?
5: Так, это не очень сложно. Ребята, и вы повторяете вместе с нами. Для этого мы берем двухстороннюю цветную бумагу. Вот смотрите, мы взяли коричневого цвета.
8: Вот первая сторона, вот вторая.
5: Да. Мы их уже разрезали. Теперь мы будем делать нашу шишечку.
8: Так
5: где ножницы у нас?
8: Вот.
5: Так. Теперь мы этой полосочки будем делать бахрому.
8: Так
5: вот ребяткам вот тоже ножницы. Открывайте. Помогайте мне тоже. Держи. Вот смотрите. Мы разрезаем такие полосочки, но не до конца. Не до конца. Чтобы у нас получилось бахрома. Так. Получается? О! Мирослав, подлини немножечко, чтобы шишечка была у нас красивой, замечательной.

0: Хорошо, у тебя получается резать.
1: Поклей. Вот.
0: Так, нет, подождите. Берем карандашик, и мы немножечко закручиваем края нашей бахромы, чтобы шишечка у нас получилась

0: О, молодцы. Теперь начинается интересное.
1: Так, так.
0: Мы берем нашу полоску с бахромой и закручиваем ее в бутон. Но когда мы закручиваем, мы смазываем это клеем. Держи. Так, это мне.
1: Да.
0: Вот смотри, мы вот так вот край смазываем и закручиваем бутон. Вот у нас что получается. Еще я смазываем.
1: Смазываю.
0: Получается у тебя?
2: Да.
0: Давай, я тебе помогу. Смотри, вот этот краешек.
1: Вот зачем карандаш-то нужен был. Специально,
0: да.
1: Чтобы на него наматывать.
0: Ой, какой был умный профессор. Давай мы за ним посмотрим.

0: Я сделала.
1: Какой у тебя получился? Сейчас я быстренько тоже закончу. Вот. Ну, ты вот так, как всегда. Вот не успела я первый сделать.
0: Я тоже все.
1: У вас красивая шишечка получилась.
2: Во! Она чем-то на карандаше похожа на цветочек.
1: Ну, может быть, да.
2: Вот. Спасибо тебе, дорогая Веселинка, за то, что ты нас развеселила.
1: Да.
2: Я вспомнил одно высказывание из Библии. Веселое сердце помогает быть здоровым, а от грустного настроения можно заболеть.
1: О, это получается, что веселое настроение полезно для здоровья.
2: Да, да, да, совершенно верно, дорогая Лизочка. Совершенно верно. Дорогие ребята, всегда будьте здоровыми и веселыми. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до новых встреч. Пишите нам письма и обязательно присылайте нам ваши рисуночки о том, как вы гуляете с родителями, может быть, на пикник, как Лизочка ездит.
1: И мне пишите, да. Я тоже люблю письма.
2: Да. Да, Веселинка очень любит письма, это уж я точно знаю. Всего доброго, пока!
1: Пока! Пока! До свидания, ребята!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Велика милость Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня о дружбе исполняет Марк Латухин.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: В первом послании к фессалоникийцам, в 5 главе, в 16 стихе, есть такие слова апостола Павла, наставление. «Всегда радуйтесь». Как можно радоваться? Всегда. Ведь есть моменты такие в жизни, когда мы можем потерять близких людей. Или мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями. У нас есть сомнения, есть какие-то переживания за наших близких. Как можно этому радоваться? О чем же все-таки говорил апостол Павел, когда сказал «всегда радуйтесь»? Прежде всего, вот слово «радость», оно не подразумевает смех, юмор, улыбку на лице. Это немножко, это что-то другое. Очень часто слово «радость» использовалось как приветствие. Но то же самое, как, например, говорили сегодня. Люди говорят, когда видят друг друга «здравствуй», то есть желая тем самым здоровья. А когда древние греки говорили другому человеку «радуйся», они тоже этим самым желали некое благополучие, чтобы все в жизни у человека было хорошо. Когда же апостол говорит «всегда радуйтесь», он обращает внимание на определенный принцип, на отношение к жизни, что несмотря на жизненные ситуации, жизненные обстоятельства, всегда находить в них что-то хорошее, что-то положительное. А слово «всегда» оно не означает «во всех случаях жизни». То есть, если я заболел, то я должен радоваться, или умер у меня близкий человек, или кто-то из родственников попал в беду, что я в этой ситуации должен радоваться. Скорее всего, нет. Просто в этой ситуации, вот в таких жизненных несгодах, испытаниях, мне нужна какая-то внутренняя сила, чтобы ее преодолеть. Скорее всего, апостол Павел под словом «всегда» говорит о принципе, о подходе к жизни. Всегда, то есть не отчаиваться, не унывать, не впадать в депрессию или в уныние. А второй важный момент мы находим в послании апостола Павла именно к филиппийцам, где он показывает важную деталь, которая вот в послании к фессалоникийцам, к сожалению, не достает. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Я прочитал 4 главу, 4 стих. И здесь Павел вот эту деталь, когда он добавляет, он говорит «в Господе». То есть находите радость или силу, оптимизм именно в взаимоотношениях с Богом. Вот когда человек молится, когда человек взирает на Бога, даже в трудных обстоятельствах Господь Бог помогает ему их преодолеть. То есть он их стойко переносит. И это окрыляет, это вдохновляет, и это мотивирует человека перенести трудности. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы научились находить радость даже в самые трудные минуты вашей жизни и находить силы их преодолевать.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Как успокоиться, если сильно нервничаешь? Актуальный вопрос повседневности. Выражения «нервишки шалят», «расшатанные нервы» стали уже привычными. Они описывают состояние чрезмерной возбудимости, когда человеку сложно совладать со своими эмоциями и адекватно реагировать. Состояние это переходит в хроническое, формируются отрицательные привычки поведения. Гнев вымещается на близких и коллегах, а эмоциональное равновесие компенсируется за счет кофеина, энергетиков, сигарет и алкоголя. Как же успокоиться и снять нервное напряжение? На наши сегодняшние вопросы отвечает кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня мы с вами поговорим об успокоительных препаратах. В аптеке их огромное количество. Расскажите, чем они отличаются?
5: Ну, если говорить в целом об успокоительных, седативных, снотворных лекарственных препаратах, то их можно разделить условно на две большие группы. Это препараты синтетического происхождения и из лекарственного, растительного сырья или из экстрактов. Угу. Если мы говорим про препараты синтетического происхождения, то здесь очень сложная классификация по группам взаимодействия, мишеням, органам мишеням и так далее. Я думаю, что не стоит уходить очень глубоко в эту классификацию.
4: Ну да.
5: Поэтому, выбирая лекарственный препарат для лечения тревожных расстройств, изменений настроения и так далее, следует, конечно, в первую очередь консультироваться со специалистом.
4: Угу. Как часто можно использовать успокоительные препараты?
5: Ну, в первую очередь надо определить, что вообще происходит. Либо это какое-то очередное стрессовое состояние, стрессовая ситуация, вызванная какими-то событиями в жизни, тем, что, может быть, что-то не получается, или это расстройство психического характера, которое требует уже соответствующей терапии под наблюдением врача.
4: Угу.
5: Если это заболевание, требующее терапии под наблюдением врача, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Это врач-психиатр или психолог, который порекомендует какие-то определенные приемы лечения. Если это обычное расстройство, то в данном случае можно применить лекарственно-растительные препараты комплексного или другого содержания.
4: Угу. Известно много трав, обладающих успокаивающим эффектом. Это и мята, и душица, и валерьяна. Что лучше использовать, травы или все-таки лекарственные средства?
5: Ну, для тех людей, пациентов, которые страдают хронической депрессией, у которых тревожные расстройства, переживания, нарушения, они вам сразу скажут, что травы в таких ситуациях могут быть просто неэффективны. Поэтому как рекомендуют обычно врачи? Если это просто беспокойство, переживание, тревожное какое-то состояние, не требующее госпитализации или серьезной терапии, можно начинать с простых трав. Например, ромашка, заваривать чай. И можно добавлять отвар в ванны, принимать, например, с ромашкой чабрец, мята, мелисса. Очень хорошо помогают успокоиться, настроиться на хорошее настроение, на хороший лад и начать побеждать.
4: Тогда я снова вернусь к своему предыдущему вопросу. Вот если мы заговорили о травах, то как долго можно их пить? Можно ли постоянно пить успокоительные травки?
5: Ну, поскольку каждый организм, он по-своему уникален, поэтому и лекарственные растения на каждого из нас действуют, конечно, по-разному. И поэтому в некоторых случаях приходится травы подбирать, поскольку определенные действующие вещества могут по-разному влиять на организм. Но следует помнить, что быстрого и сильного эффекта от обычного лекарственно-растительного сырья ожидать, конечно, не следует. Они лишь вспомогательные. Если мы хотим, чтобы препарат оказал более сильное действие, то в аптеке можно приобрести уже комплексные препараты, в которые входят 10-15 различных лекарственных растений в виде экстрактов или в жидкой форме, например, в сиропе, которые дают уже более быстрое и сильное действие.
4: Угу. С применением лекарств, действующих на центральную нервную систему, появилось такое понятие, как пристрастие. Ну, то есть, другими словами, наверное, это зависимость, да, человека от этого препарата, который он долгое время применяет. Как быть? Что делать, чтобы это пристрастие все-таки не развивалось, если человек вынужден, да, пить препараты?
5: Ну, конечно, каждый врач, назначающий эти препараты, это могут быть снотворные препараты, группы антидепрессантов, он знает о вероятности возникновения лекарственного пристрастия. Угу. Поэтому в данном случае назначаются либо строго какие-то определенные курсы приема лекарственного препарата, либо производится комбинация из различных препаратов с одинаковым действием, чтобы не возникать, не вызывать именно вот этого лекарственного пристрастия или лекарственной зависимости. Угу. Если мы говорим про пристрастие, то его можно выделить на две большие группы. Это психическая зависимость и физическая. Во время психической зависимости человек стремится как бы повторить эффект этого препарата, потому что при его отмене он чувствует дискомфорт, депрессию, расстройство, все валится из рук. И, ну, похожее действие, как и у наркотических средств. То есть человек хочет повторить этот позитивный опыт. И физическое пристрастие говорит уже о том, что препарат настолько встраивается в обмен веществ, метаболизм в организме, что при его отсутствии у человека возникает шоковое состояние, и ему уже необходимо ввести этот препарат, чтобы чувствовать себя лучше и комфортнее.
4: Есть немало случаев, когда люди, ну, принимали безобидные, успокоительные, успокаивающие травки и столкнулись с таким побочным эффектом, как диарея. Вот действительно ли это был побочный эффект, или это не относилось, ну, случайно какое-то, может быть, совпадение? Вот есть ли такое побочное действие?
5: Ну, поскольку мы не знаем, какие именно были лекарственные травы, конечно же, лекарственно-растительное сырье может обладать и легким послабляющим действием, поскольку выпивает их в форме чая, дополнительный объем жидкости он все-таки смягчает стул, как известно. Поэтому прямым эффектом успокаивающие лекарственные травы не обладают послабляющим действием, угу, в виду. Но в целом такое действие возможно.
4: Есть ли безобидные лекарственные препараты? Ну, например, корвалол. Можно ли его пить каждый день?
5: Ну, вы уже сами сказали, что это лекарственный препарат, и просто так ежедневно употреблять корвалол, валокордин, валосердин и другие препараты данной группы, конечно же, недопустимо, поскольку в его состав входит активное вещество фенобарбитал, а мы знаем, что фенобарбитал вызывает лекарственную зависимость и наркотическое пристрастие. И даже есть некоторые люди, которые злоупотребляют этим препаратом и получают, конечно, массу побочных эффектов.
4: А вот возбужденным детям, ну, которые легко возбуждаются, часто выписывают глицин, даже бывает просто для мозга, вот моему ребенку выписывали, и говорят, что это абсолютно тоже безвредный препарат, который является еще и легким успокоительным. Вот он безопасен, и так ли он эффективен?
5: Ну, раз мы заговорили про глицин, предлагаю прямо посмотреть на инструкцию к препарату.
4: Давайте.
5: Мы видим, что действующим веществом является глицин или аминоуксусная кислота. Это аминокислота, которая в целом, в принципе, достаточно безопасная. Если говорим про группу, то это метаболическое средство, то есть участвует в обменных процессах организма. И что пишет инструкция? Вообще, инструкция к препарату является основным документом, утвержденным на законодательном уровне. То есть все свойства, описанные в данной инструкции, являются законодательно утвержденными. Итак, что мы читаем? Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует и активирует процессы защитного торможения, как раз для успокоения. Центральная нервная система уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность и так далее, и так далее, и так далее.
4: А вот действительно все так и есть? И он так эффективен? И является ли он абсолютно безопасным?
5: Ну, вы знаете, что абсолютно безопасных лекарств быть не может, поскольку в состав таблетки входит не только действующее вещество, но также и вспомогательные вещества, наполнители, которые могут вызывать у некоторых людей аллергические реакции. Угу. Поэтому и главным противопоказанием к применению данного препарата является индивидуальная непереносимость компонентов. Угу. В целом препарат достаточно безопасный, действует очень мягко и нейтрально. Но при повышенных дозировках могут наблюдаться какие-то определенные дисфункции.
4: Угу, понятно. Как можно человеку быстро успокоиться, если ему нужна экстренная помощь?
5: Ну, для этих случаев созданы комплексные препараты. Если случай несерьезный, однократный, можно применить комплексные растительные препараты. Ну, это препараты, содержащие пассифлору, мелиссу, валерьяну, хмель, например, да, чабрец и другие, которые позволяют, с одной стороны, стабилизироваться в нервной системе, укрепиться, и, с другой стороны, получить небольшое облегчение, способность перенести вот этот стрессовый фактор.
4: Угу. Успокоительные препараты когда правильнее принимать? Только на ночь?
5: В зависимости от состояния. Если страдает пациент от тяжелого засыпания, от пробуждения часто по ночам, то и, конечно, от самого препарата зависит. Да? Есть снотворные препараты, которые применяются за 30-40 минут до начала засыпания. Угу. Есть препараты, которые применяются 3 раза в день. Конкретно по способу применения можно смотреть в инструкции к каждому лекарственному средству.
4: Что делать, если мучает бессонница, если проблемы со сном, как раз о которых вы сейчас сказали?
5: Угу. Ну, здесь важно в первую очередь оценить все факторы, которые могут повлиять на нарушение сна. Например, это может быть душное помещение. Поэтому рекомендуется перед сном всегда проветривать комнату и создавать температуру комфорта где-то 18-20 градусов. Угу. Дальше это мог быть какие-то раздражающие факторы. Допустим, яркий включенный свет или шум. Поэтому рекомендуется спать в комнате с плотными темными шторами в абсолютной темноте. Угу. Кстати, если человек спит при темных условиях, у него вырабатывается гормон сна или отдыха, мелатонин, угу, который помогает нормализовать именно сон. Поэтому сам сон помогает поддерживать именно функцию. А также очень важно учитывать, что просмотр телевизора, просмотр компьютерных программ, так сказать, присутствие на пространствах, на страницах интернета перед сном, даже просматривание обычного смартфона может вызывать перевозбуждение в организме. Поэтому рекомендуется за минут 40, за один час до сна перестать смотреть на эти устройства. Также еще рекомендуется отключать по возможности все электронные устройства вокруг себя на ночь, потому что вызываемое электромагнитное излучение на некоторых людей оказывает возбуждающее действие. Также еще важно помнить, что за 3 часа до сна не рекомендуется применять пищу, потому что мы знаем, что многие говорят, что желудок должен отдыхать, да? А еще оказывается у нас поджелудочная железа, которая не спрашивает и сама впадает в сон. И вот где-то в 9-10 вечера поджелудочная железа отключается и отдыхает. И, соответственно, она не вырабатывает панкреатический сок. Пища застаивается,
4: до
5: создает
4: утра,
5: нагрузку.
4: Да?
5: И некоторые утром говорят, что вот я утром не завтракаю. Почему? А не хочу. Так получается, что он уже позавтракал этой пищей, которая всю ночь там хранилась, и при пробуждении организма в 5-6 утра
4: он начал ее переваривать.
5: Да, организм начал переваривать эту пищу. Чтобы узнать, что там произошло к утру, можно взять обычную посуду.
4: Тарелку, наверное, с едой, да, и оставить ее на ночь.
5: И оставить ее на ночь в пароварке при температуре 37 градусов, и посмотреть утром, что произойдет с пищей. Вот такой интересный эффект. Также важно при правильном засыпании обратить внимание на наличие воды. Часто организм плохо засыпает из-за обезвоженности. Угу. И известны факты, когда с 4 до 6 утра вот состояние крайней обезвоженности возникают инфаркты, инсульты, которые также, да, препятствуют нормальному сну. Ну и если мы говорим о лекарственных препаратах, то в первую очередь нужно, конечно, проконсультироваться с врачом, если это какие-то серьезные средства. Если это средства растительного происхождения, то я рекомендую универсальную такую комбинацию. Она выпускается, кстати, только в Румынии. В Российской Федерации этого препарата нет. Называется Вамилан, валерьяна, мята, мелисса. Сочетание один к одному дает очень хорошее успокаивающее, такое мягкое седативное действие. Поэтому достаточно за час до сна заварить мяту, мелиссу и валерьяну один к одному, настаивать минут 15-20 на водяной бане и принимать по половине стакана.
4: Замечательно, спасибо большое. Иногда люди вынуждены принимать, да, лечиться такими препаратами, которые сильно возбуждают нервную систему. И человек потом не может успокоиться долгое время и даже не может уснуть. Вот что в таких случаях ему можно сделать? Как можно ему помочь?
5: Ну, в первую очередь важно посмотреть, что, конечно, делает врач, на режим и кратность приема данного препарата. Угу. разрешен ли данный препарат для приема во второй половине дня.
4: Угу.
5: И соблюдать этот режим в первую очередь. Если возникают какие-то расстройства, перевозбуждение, нужно обратиться к врачу, чтобы он скорректировал терапию, может быть, уменьшил дозировку или назначил какой-то препарат для прикрытия этих симптомов. Самостоятельно гасить эти эффекты, конечно, не рекомендуется.
4: Даже травками не стоит, да? То есть если уж такая проблема возникла, то здесь не надо прибегать к самолечению, надо идти и корректировать этот вопрос, да, эту проблему с врачом.
5: Да, все дело в том, что в лекарственном растительном сырье содержится до нескольких сотен биологически активных веществ, которые могут вступить во взаимодействие с лекарственным препаратом.
4: Понятно.
5: И могут дать какое-то неизвестное побочное действие.
4: Скажите, какие дополнительные меры в сочетании с лекарственными препаратами могли бы успокоить нервную систему?
5: Угу. Ну, в данном случае, если добавлять к тому, что было выше сказано, хорошо очень оказывает влияние это прогулки перед сном. 30-40-минутная прогулка позволит насытить организм кислородом, посмотреть на окружающую природу, подумать о хорошем и немножечко, как сказать, забыть о своих проблемах, потому что природа, говорят, она вообще лечит нас, исцеляет. И уже доказано, что люди, которые живут за городом, они меньше страдают такими расстройствами, депрессивными, психозами и так далее. Поэтому вот прогулки перед сном, они, конечно, очень помогают. Также эффективна и дыхательная гимнастика. Ну, давайте прямо с вами сейчас попробуем.
4: Ну, давайте.
5: Чтобы быстро успокоиться в какой-то экстренной стрессовой ситуации, достаточно вдыхать воздух на счет 1, 2, 3, 4. 5, 6 мы задерживаем. И 1, 2, 3, 4 снова медленно выдыхаем. Давайте попробуем. И 1, 2, 3, 4. Задерживаем 5, 6. И медленно выдыхаем. 1, 2, 3, 4. И вот такую процедуру нужно провести 10 раз. Есть еще другой метод, когда мы вдыхаем через одну ноздрю, выдыхаем через другую. Медленно, да, попробуйте.
4: Вот надо закрывать?
5: Да. Значит, вдыхаем в одну, выдыхаем через другую. И тоже повторяем 10 раз. Хороший очень метод для успокоения.
4: Надо же.
5: Угу.
4: Ну, наверное, чтобы 10 раз сделать, да, для этого нужно время. А у нас пока его нет. Мы попробовали и показали нашим телезрителям.
5: Потом наши зрители дома попробуют.
4: Да.
5: А также следует правильно кормить мозг при состоянии тревоги, депрессии. Известно, что при вот этих состояниях потребность в витамине С увеличивается в 40 раз. Поэтому нужно увеличить в эти моменты употребление квашеной капусты, овощей, фруктов, богатых витамином С, чтобы поддержать работу мозга.
4: Понятно. Это все?
5: Ну, можно много-много еще рассказывать, но это были основные методы для быстрой помощи организму.
4: А по-моему, вы что-то еще говорили мне до начала программы про цветную посуду. Вот мне было бы интересно.
5: А, кстати, да.
4: Да, такой секретик.
5: Есть небольшие секретики, как помочь организму лучше себя чувствовать. Многие психологи рекомендуют 2-3 раза в год просто менять свою посуду, из которой вы кушаете, и менять ее по цветам, чтобы она зимой была более яркая, летом была другого цвета. И тогда вот это смена посуды, смена чашечек, кружечек тоже вызывает очень интересный отвлекающий эффект и оказывает антистрессовое действие. Но если вы еще хотите меньше кушать или уменьшить количество пищи, то есть целые рекомендации, какого цвета лучше выбирать посуду.
4: Я ездила в санаторий, и там была такая процедура, как ароматерапия. Она мне очень нравилась, и мне казалось, что я от нее успокаиваюсь. А вот на самом деле это эффективный метод успокоиться?
5: Ну, сегодня ароматерапия достаточно широко развита, и у нее очень много разных методов воздействия на организм. И лечение именно запахами было известно еще издревле. Современные подходы к ароматерапии позволяют уже приобрести, например, в аптеке готовые смеси различных эфирных масел, которые при попадании в воздух оказывают различный эффект. И целый спектр, порядка 200 можно разновидностей найти сегодня в аптеках, в интернете. С одной стороны, ароматерапия в этом плане достаточно эффективна, поскольку действует мягко, да, так вот приятно, но всегда есть риск появления аллергических реакций. И у некоторых людей может вызывать тяжелую форму аллергии, вплоть до удушья. Поэтому всегда следует, прежде чем начинать любую ароматерапию, попробовать на небольших порциях, какова будет реакция организма на данные эфирные масла.
4: Может быть, у вас есть какой-то свой маленький секретик, которым вы могли бы сейчас с нами поделиться?
5: Но еще одно средство для снятия стресса, которое мне лично очень нравится, это занятия спортом, например, ходьба на лыжах, езда на коньках, когда вот ощущение скорости, полета, все мышцы напрягаются. Плавание, кстати, очень хорошо помогает. Поэтому я хожу по возможности в фитнес-центр, где можно на беговой дорожке просто пройтись, получить эту нагрузку, потом сходить в душ, расслабиться. И вот многие, кстати, спортсмены, которые занимаются в фитнес-клубах, они тут туда именно за этим ощущением легкости, которое наступает после этих физических нагрузок и принятия горячего душа.
4: Вот,
5: поэтому
4: оказывается,
5: всем рекомендую проводить физические упражнения и сходить в горячий душ.
4: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До встречи.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Антидепрессанты и снотворные препараты подбираются и назначаются врачом. Лекарственные растения оказывают положительное действие при длительном курсовом приеме. Для облегчения засыпания проветрите помещение перед сном. Обеспечьте полную темноту и старайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном за час до сна. А я желаю вам здоровья. До встречи!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Авраам – центральная фигура Ветхого Завета, прародитель еврейского народа. Почему Бог призвал Авраама и его семью переселиться в Ханаан? Какое откровение дал Господь этому человеку? Что значат слова Бога «Я произведу от тебя великий народ»? Можем ли мы так же свободно общаться сегодня с Богом, как это делал Авраам? И чего Бог ожидает от нас? У нас в гостях священнослужитель, магистр теологии Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
8: Приветствую вас.
7: Ну, собственно, во вступлении почти все сказано. Авраам назван отцом верующих. А когда вообще в Библии впервые упоминается его имя?
8: Книга «Бытие»,

0: первая книга Ветхого Завета, которая нам открывает имя этого человека, его судьбу, его семью, судьбу его семьи. И она во всей книге «Бытия» из 50 глав занимает, ну, наверное, самую большую часть повествования. И надо сказать о том, что Библия вообще замечательная книга, которая нам открывает опыт веры того или иного человека, да, то есть живущего тысячелетия назад. А вот опыт его веры как раз-таки будет в его повседневной жизни, в семье, да, то есть вот где он жил, куда он движется, о чем мечтает, чего хочет, чего достигает. А Библия говорит об ошибках, о победах, и вот на этом опыте учимся и мы, собственно говоря.
1: Ну, то есть, вообще говоря, Авраам, наверное, первый такой персонаж в Библии, который представлен вот именно, ну, таким человеком.
0: Человеком, да.
1: То есть до него, ну, какие-то какие-то легендарные персонажи в основном. Вот Авраам уже...
0: Ну, Библия вообще книга легендарная, да? Сколько уж ей лет, да? То есть как до времени того же... Авраама, да, тут 3,5 тысячи лет, да? Угу. Ну, много, надо сказать.
1: Ну, да.
0: Очень много. Поэтому, собственно, не все мы можем понять в его жизни, да, потому что это семья восточная, так или иначе проживающая в Уре Халдейском, потому что, вот читая 12 главу книги «Бытия», да, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
1: Ну вот, кстати, такой момент. «Сказал Бог Аврааму». Угу. Ну, то есть получается, что Бог непосредственно к нему обратился, и Авраам услышал, послушался, пошел. И, ну, в общем, вот такая история. Сегодня рассказать кому-то такую историю и скажут, ну...
0: Не поверят.
1: Ну... Мягко говоря, не поверят. Спросят, ну хорошо, Бог тебе сказал, а как он тебе сказал? То есть, ну, как будто это что-то обычное. Угу. То есть, вот в те времена, насколько это была необычная история?
0: Но посмотрите, вот позже повествование нам скажет, что жил он в Уре Халдейском, да, то есть угу. Город в Междуречии, один из городов-государств. Если мы посмотрим, а, кстати, он раскопан, да, то есть вполне себе можем представить размеры города по границам его стен, приблизительно понять, что здания были там, ну, предположим, там двухэтажные, где-то трех для жилья. Угу. Можем представить себе, где улицы, где центральные какие-то офисные помещения, там склады или храмы. И прийти вот к общему знаменателю по поводу населения, да, то есть, а сколько же человек могло проживать в этом городе. А исследователи говорят, что где-то может быть 10 тысяч в большом городе, так, древний мегаполис.
1: Ну, такой по сегодняшним меркам небольшой, восточный город.
0: Но вот один Авраам услышал голос Бога. Понимаете? То есть о других-то не сказано ничего. То есть, значит, и для его времени, да, то есть ситуация это, в общем, выходящая из обыденности. Угу. Если бы люди в большинстве своем слышали голос Бога, наверное, эта история по-другому была бы представлена в Священном Писании. Здесь она как раз-таки в аккурат после строительства Вавилонской башни, вообще первые, да, то есть 11 глав книги «Бытия», они... носит такой эпохальный, можно сказать, характер, да, это вопрос сотворения земли, да, то есть грехопадение, вопрос потопа, да, выживание той самой семьи Ноя, в общем-то, родословие этой семьи, да, то есть, а вот здесь появляется Авраам, и вот он появляется один.
1: Ну, вроде как вышел-то он не один, то есть там... У него было какое-то количество людей, которые вместе с ним пошли.
0: Как, по крайней мере, знаем племянника Лота. Да, вышел-то он с папой Фарой. Угу. Значит, соответственно, жена, соответственно, масса слуг и, скорее всего, каких-то, может быть, отдаленных родственников. Да? Угу. Но, тем не менее, говорит-то Бог с одним Авраамом.
1: Ну, то есть, получается, Авраам был действительно уникальным человеком.
0: Здесь мы можем еще увидеть такую мысль, что вот человеческая цивилизация, которая прервалась на потопе, да, с момента сотворения от Адама с Евой, после гибели Авеля, значит, после изгнания Каина, значит, она разрослась, эта цивилизация, достаточно хорошо разрослась. Сколько прошло времени, тоже не одна сотня лет, так же ведь? И вот в итоге вся человеческая цивилизация приходит к тому состоянию, что только один Ной слышит голос Бога, которому Бог говорит: «Построй ковчег». И все это закончилось потом. Но в то же самое время Бог обещает, что грех человека от юности его, да, то есть книга Бытия об этом говорит, я больше не буду уничтожать землю потопом. И вот смотрите, строительство Вавилонской башни, после этого большая 11 глава, где мы видим, как много все-таки родственников, да, от Сима, Хама и Афета. И 12 глава начинается с того, что говорит Господь Аврааму. А остальные где? Дети Сима, дети Хама, дети Афеты, которых здесь вот очень много. Внуки, правнуки и так далее. То есть территория опять большая.
1: Ну, вообще говоря, они должны были расселиться по земле, и вроде как это произошло.
0: Но голос Бога слышит один человек. Возвращаются времена Ноя, получается. Так или иначе, с течением времени вновь рожденная человеческая цивилизация от Яхве, Бога-творца, сотворившего небо и землю, начинает дистанцироваться. Мы знаем о времени идолопоклонства, когда у человека появляется множество богов. Все равно не нуждается в трансцендентном, они нуждаются в поклонении, что выше, да, их является. Это вот вопросы стихии мира, да, вопросы каких-то природных явлений. У них будет там вал, бог грозы, у них там будет бог луны и солнца, и звезд, и так далее. Вот, то есть обожествляются тварные, скажем так, начало, да, то есть то, что Бог
1: сотворил. Ну, вообще, то, что пугает, то и обожествляет.
0: То и обожествляется. И опять ситуация повторяется. Один Авраам слышит голос живого Бога, да, то есть, который говорит о том, чтобы нужно вот выходить от родства, от земли и куда-то двигаться.
1: Ну, вообще, конечно, когда все поклоняются, ну, по большому счету, выдуманным каким-то сущностям, то, вообще говоря, услышать живого Бога, Но тут вопрос, как это вообще произошло.
0: Да, интересная еврейская традиция. Есть книга «Агада», которая, это сборник сказаний еврейских, сказок, бы мы сказали сейчас. Вот там тоже эта история представлена, где Авраам уже с самого детства голос Яхве слышит. Да? А вот папа его там представлен, Фара, как продавец как раз-таки тех самых идолов глиняных. И сын с папой спорит по поводу идолов и говорит о том, что, ну, ты же знаешь, папа, что идолы ничего не, ну, как бы не говорят, не слышат и ничего не стоят. Зачем ты с этим связался? Папа утверждает, что, ну, а как деньги зарабатывать? Вот. И позволю себе закончить историю. Папа отлучился, и вот согласно Агаде, Авраам остался за продавца, схватил палку, переколотил всех глиняных идолов, а палку приложил к самой большой статуэточке. Приходит папа, увидел эту всю ситуацию, разгневался, набросился на сына, стал его ругать. Он говорит: папа, так ты представляешь, вот этот вот самый большой идол схватил палку и всех побил. На что Фара отвечает: что ты за меня, значит, мне голову морочишь? Эти идолы, они не говорят, не слышат. Тогда зачем мы их продаем, папа? Таков был финал этой сказки. Да, хотят евреи представить Авраама верующим уже с самого детства и слышащим голос Яхве.
1: Ну, вот услышал голос. Интересно, что Бог ему сразу говорит: встань, выйди из дома родства, ну, из удобства определенного. А зачем надо выходить? Если он голос Бога слышит, то, в принципе, ну что? Ну и продолжал бы слышать, может быть, проповедовать даже своим.
0: А вот в этой первой строчке, наверное, вообще сказано все. Да? То есть вот здесь невероятная глубина и трагичность вот этой всей ситуации. А дело в том, что древняя семья живет и строится вокруг дома предков. Угу. Ну, кто-то когда-то купил, получил, неважно, участок земли и построил там свой дом. Дети его, сыновья, они живут здесь внутри дома или пристраивают, если двор большой, значит, там, какую-то пристройку, сараечек, да, к дому отца. Если двор не позволяет, то тогда второй или третий этаж разделяется по сыновьям. Дочка идет, соответственно, в семью, значит, своего будущего мужа, жениха. Но представьте себе, да, то есть у некого отца трое детей, которым он выделил по комнате, а у них родились дети. И тоже мальчики. И они остаются жить в этом доме.
1: Ну, городок-то же небольшой. Конечно. По сегодняшним меркам. Земли вокруг много. Людей, немного. По большому счету, зачем идти куда-то, куда не знаю куда, далеко, ну, вообще переходить пустыню, когда, в общем-то, ну что, 10 тысяч человек в городе, ну, небольшой город. Переселился в пригород и...
0: Опасно. В пригород часто подвергается нападениям. А поэтому поставил древний город за стенами. Но вот я хочу о чем сказать, да, то есть семья живет, как бы мы сегодня сказали, таким советским словом, колхозом. Угу. То есть у них нет отдельных предприятий, у них нет офисов, у них нет дополнительных школ, ну, таких отдельных, так бы сказать, ну да, и будут, конечно, при храме школы в будущем, да, или там просветилище. Тем не менее, они работают вместе, они живут вместе, они распределяют плоды и урожаи вместе. То есть вот это колхоз, условно, так вот мы скажем, семья. Это же и защита, потому что если кто-то из соседней улицы обидит мальчика, тут прибегут большие дяди, если в семье много сыновей. Дяди, тети, вернее, не тети, дяди, двоюродные, извините, племянники, троюродные, четвероюродные и так далее. Вот эта толпа вся бежит. Поэтому чем больше сыновей, тем что? Больше защита. То есть, понимаете? Это же и фонд социального обеспечения для стариков, потому что человек состарился, теперь его дети берут на себя управление хозяйством, семьей, да, то есть, и они же обеспечивают право, ну, как сказать, задачи детей правильно похоронить родителей, то есть в семейной усыпальнице, чтобы он приложился к предкам, потому что когда будет воскресенье, тогда, ну, они понимали слово воскресенье, вот эта вся семья поднимается куда? К Богу, да. Поэтому это архиважно. То есть уход из семьи – это проклятие. Причем, если почитать книгу Второзакония, да, то Господь уводит в плен свой народ за идолопоклонство. Это проклятие, это вершина проклятия. То есть когда человек отрывается от своей земли, отрывается прежде всего от могил предков, понимаете? Вот там на его земле, ну, как условно, усыпальница. Вот там поколение находится. Землю нельзя продавать, потому что здесь могилы предков. А вот здесь Бог берет и что делает?
1: Выйди из земли родства твоего.
0: Да. И вот теперь Авраам, ну, хоть он выходит с папой Фарой, хоть он идет с племянником Лотом, но, понимаете, вопрос в чем? Для древнего сознания, для древнего мира семья что? Разделилась. Потому что его брат остался, опять же, в этом городе Ури, да, или позже в Харане. Угу. Папа умирает в Харане. Это тоже город в Междуречии, между Тигром и Ефрат, такая вот Междуречие, да, достаточно греческая формулировка, да. Тем не менее. То есть получается, что он как бы теряет много.
1: Ну, корни свои теряет.
0: Защиту теряет. Защиту мужчин семьи, теперь его возможности по выпасу скота, а он кочевник, сокращаются, потому что часть его семьи теперь остается на предыдущем месте, где они живут. То есть, понимаете? То есть его бизнес, условно говоря, его скот – это его бизнес. Но он опять-таки, да, то есть когда они же разделились и поделили все пополам, это же было единое хозяйство, это была большая компания, да? И вот теперь его надо как-то поделить между братьями. Вот решили: Авраам, вот твоя доля, Лот, сын умершего брата, вот твоя доля, там Нахор, вот твоя доля, да, то есть. Но когда мы поделили, то каждая отдельная доля, она же меньше, чем совокупность общего. А совокупность общего, это же, как сказать, ну, мы понимаем теорию больших чисел, то меньшее притягивается к большему, и больше растет. Поэтому в бизнесе, по идее, когда выходит Авраам, он тоже теряет.
1: Ну, к как сказать, если речь о бизнесе, то всегда есть некий оптимальный размер. То есть на каком-то уровне дальше ты расти не можешь.
0: Ну, тоже верно.
1: То есть надо переходить на какой-то новый. То есть Господь говорит, выйди. Выйди зачем? Ну, то есть если выйти и просто поделить, и дальше вот так же продолжать там расти только уже частями, то тут вроде как смысл не очень большой. Вот зачем? Зачем выйти?
0: И вот теперь мы приходим к очень важному моменту. В Уре Халдейском есть свой бог. Угу. Это бог Луны. Это очень интересно. Бог-покровитель города. Ему посвящаются городские праздники. То есть, ну, как бы есть там свое святилище. Да, на этой территории живут люди, которые, так скажем, знают о Яхве, да, в частности, вот семья Фары, да, Авраам, Нахор. Нахор тоже знает Яхве, хотя у него будут идолы, да, то есть у Лавана, у его сына.
1: Но жить на этой земле и не признавать Бога, Бога этой земли не получится.
0: Не получится.
1: То есть в любом случае ты будешь каким-то образом с ним связан.
0: Да, есть такой некий синкретизм, да, то есть он... осознание того, что вот все равно здесь Бог, но есть какой-то другой, кроме нашего Яхве, так сказать. И вот теперь, получается, когда Авраам выходит, да, то есть его же выводит, он же не сам выходит, его выводит Бог, правильно? И вот теперь тот Бог, который ему говорит и его выводит, он становится единственным. Вот в чем весь вопрос. Угу. И он берет под охрану семью Авраама. Он осуществляет опеку семьи Авраама. А мы же понимаем, что в древнем мире считали, что так или иначе покровительство богов является самым важным. Потому что от Бога как минимум зависит погода. Угу. А будет ли падеж скота или не будет падеж скота? Или наоборот, овечки и коровы будут рожать потомство в многократном количестве, понимаете, да? Угу. И очень важно, то есть, вот этот приход врагов со стороны, то есть, как сказать, будет или нет, или Бог убережет от войны, да? То есть...
1: Ну, по большому счету, выйди в землю, которую я укажу тебе, получается, что это моя земля, куда я тебя веду.
0: Ну да.
1: Но ведь, по сути, то, куда Авраама привели, там были свои боги.
0: Там были свои боги. Но Авраам не приходит в города. Авраам по мудрости Божией не останавливается в Содоме и Гоморре, где очень процветающая долина, где замечательно можно вести бизнес. И Лот, его племянник, выбирает место жительства именно там. Об этом мы позже, наверное, будем говорить. Mm-hmm. То есть, получается, удел Авраама – странствие. Вот по той пустынной, да, степной зоне, да, то есть, Палестина, ну, где-то он пасет свой скот, там должна быть трава, там должны быть источники воды, да. И здесь мы понимаем так, что вот в этой части, да, не городской, где живут хананияне по городам, да, он под защитой Бога Яхве.
1: Понятно. А как строились отношения Авраама с Богом? Ну, коль скоро Бог к нему обращается, Авраам слушает, куда-то идет. Но ведь сами отношения, они какую-то, ну, в семье, между людьми, они как-то структурированы. То есть какая-то структура. Как вот они строились?
0: У нас крайне все-таки мало информации. Вот в самом Священном Писании такое впечатление, что Бог является к Аврааму, ну, не каждый день, не каждый месяц, даже не каждый год. Так ведь? Достаточно редкие вот эти моменты общения, когда Бог приходит, говорит, они заключают с ним завет, то есть договор, да?
1: То есть все-таки есть какой-то, ну, я не знаю, документ, не документ, но что-то, что определяет эти отношения.
0: Да, и это вопрос завета. Угу. То есть прежде всего Бог является инициатором этого общения, Бог является главным действующим лицом этого общения. Он приходит к Аврааму. Не Авраам приходит к Богу, а Бог всякий раз приходит к Аврааму. И всякий раз Бог будет ему что-то обещать. Да? Вот, то есть вот здесь в 12 главе мы можем прочесть со второго текста. «И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, «И возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении, я благословлю благословляющих Тебя, а злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные».
1: Ну, кстати, интересный момент. «Я произведу от Тебя великий народ», там, где, в общем-то, говорится, что у Авраама детей нет. Да. Ну, одновременно практически.
0: Да, да. Сара была неплодна, написано, да, в предыдущей главе. И вот, конечно, вот это обещание отвечает на все глубинные запросы этого человека. То есть Бог не обращается с гипотетическими какими-то сложными вещами и сущностями. Да? Угу. Бог не говорит: вот я сотворил это небо, эту землю, теперь ты должен ко мне приходить на поклонение, вот я обещаю тебе, что всех врагов твоих вот уничтожу. Нет, то есть, да, в этом тоже нуждается Авраам, но, видимо, очень сильно для него вопрос, силен вопрос отсутствия потомка, сына. У него нет сына, то есть он не может ему передать свое имущество, а самое главное, даже это не вопрос денег, не вопрос доходов, а самое главное, кто его будет хоронить.
1: Вопрос жизни вообще.
0: Вопрос жизни.
1: Ну, то есть в ком мое продолжение? Кто, что от меня останется?
0: Вопрос в том, что семья для них, семья – это и жизнь вместе, и смерть условно вместе, да, потому что кости в усыпальнице, семейной. Соответственно, и воскресение совместное. То есть, понимаете, благословение, когда большая семья, и она вместе. И вот теперь у него большая проблема, потому что нету сына, а кто будет теперь его хоронить, и кто будет заботиться о семейной усыпальнице? То есть, понимаете, да?
1: Все, род прервался.
0: Все, это проклятие. Для древнего мира отсутствие сына – это проклятие. И, конечно же, это проклятие Божие.
1: Да, в общем-то, и сегодня это воспринимается, ну, точно не как благословение, когда нет наследника. Ну, ладно, там, если не сына, то хотя бы дочери. Угу.
0: Да. И вот здесь интересно то, что Бог здесь также и говорит: «Я благословляющих тебя благословлю». То есть теперь его отношения с другими людьми, соседями, да, они тоже под влиянием Бога Яхве. Не тех богов, которые там в этой земле, Ваалы, Астарты и так далее, а именно Яхве, который привел его сюда и сам с ним пришел. Так вот, он теперь будет благословлять всех друзей Авраама и в то же самое время будет проклинать всех проклинающих, всех врагов, всех недругов Авраама. То есть это очень интересный момент.
1: Мы видим, что Бог обращается к Аврааму. Авраам – отец верующих. Ну, в общем, такое логическое продолжение. Бог обращается к Аврааму, Авраам слышит, слушается, идет, делает, Бог благословляет. Мы, если дальше пойдем, посмотрим, в потомках Авраама то же самое проявляется. То есть, да. Бог обращается, слушают, идут, ну, получают благословение и так далее. Верующие люди сегодня могут ли получать подобные...
0: Обязаны.
1: Или, ну, я не знаю, очень многие говорят, что, ну, в принципе, все же сказано. То есть все повеления написаны. Ну, к Аврааму обращался, ну, у Авраама Библии же не было. То есть там не написано, что ты, как тебе жить, кому поклоняться, что делать.
0: Ну, как бы, я думаю, что все-таки для древнего мира все, как бы, может быть, не Библия, да, вот как у нас сейчас у нас, как книга записана «От бытия до откровения». Но как бы законы Божьи были известны и в его время. Да?
1: Ну, что-то, конечно, да.
0: Ну, однозначно, однозначно воля Бога так или иначе была выражена, они ее знали и понимали. Так же, как и законы социального бытия, то же самое были прописаны. Запрет на кражу, запрет на прелюбодеяние, запрет на убийство был и в древнем мире.
1: Ну, с законами социальными понятно, с законами с волей Божьей я вот не очень уверен, потому что, ну... Иначе какое-то противоречие получается. Бог открывается, вот обращается только к Аврааму.
0: Скорее всего, потому что другие уже закрыли свой слух. Хотя некий Мелхиседек выйдет от имени Яхве, священник и царь Салима, и благословит именем Яхве. Да? То есть, ну, не Яхве, конечно, извиняюсь, всемогущего Бога, да, то есть от имени всемогущего Бога благословит Авраама. То есть все равно были люди, по крайней мере, дети Ноя, кто-то веру сохранял. Но нужен был человек, который вот не просто слышит, как вы очень правильно отметили, а который вот эту, как сказать, веру растворяет делами, понимаете? Мало просто знать истину, мало просто знать о законе Божьем и даже соглашаться с ним, что, ну, в принципе, ну, а что плохого, не убей, не прелюбодействуй, не укради. Ну, все скажут, хорошо. А другое дело, вот культивировать свою жизнь в этом направлении, то есть жить согласно этим заповедям. А уж, как сказать, увидеть результат, я думаю, что на самом деле видят все. А можно поговорить с любым человеком, который там вот участвовал там или в воровстве, или не приведи Господи в убийстве, да, он может много горестного рассказать о том, какие последствия от этого. И о том, как человеку плохо, когда он грешит. Как человеку плохо, когда он голос Божий в своей жизни, как бы вот, ну, если не полностью отвергает, то не следует вот этим истинам, да. Разочарование.
1: Юрий Михайлович, время программы подошло к концу, но у нас будет продолжение. Спасибо вам за эту беседу. Дорогие друзья, Бог в истории обращается к людям, которые готовы Его слышать. И эта история не закончилась, поэтому Он готов обращаться и к нам.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Гавриил Державин в переложении Евгения Кругляка. Бог. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: О ты в пространстве бесконечном, живое в движении вещества, в течение времени извечный, без лиц, в трех ликах божества. Дух вездесущий единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не смог, то все собой наполняет, хранит, содержит, созидает, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, пересчитать лучи планет, наверное, мог бы он высокий. Тебе ж числа и меры нет. И даже духи просвещенные, от света твоего рожденные, не могут знать путей твоих. Лишь мысль к тебе взлететь дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Ты бытность хаоса глухую из бездны вечности призвал, и вечность туда вековую в себе самом обосновал. Себя собой наполняя, собою себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Создавши все единым словом, в творении простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь Бог. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и хранишь, конец с началом совмещаешь и смертью жизнь даришь. Как искры сыплются, струятся, так солнце тебя родятся, и как морозный день зимой пылинки иней сверкают, мерцают, кружатся, сияют, так звезды в безднах под тобой, светил зажженных миллионы, в неизмеримости текут, твои они, творя законы, лучи живительные льют. Но огненные их лампады, кристаллов рдеющих громады, вон золотых кипящих сон или горящие эфиры, и все светящееся в мире перед тобой, как ночь пред днем, как капля в пенистом прибое, перед тобой все и вся. Так что же мир, открытый мною, и что перед тобою я? В воздушном океане оном, миров умножив миллионы на сто других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкой одною, а я перед тобой ничто. Ничто. Но ты во мне сияешь величием своих щедрот, во мне себя отображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто. Но жизнь я ощущаю, когда душой к тебе взлетаю и не пугаюсь высоты. Тебя познать душа желает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, так значит, есть и ты. Ты есть, природа извещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум убеждает, ты есть, и я уж не ничто. Частица целая вселенной, поставлен, думаю, в почтенной, я в середине жизни той, где, кончив твари бессловесных, ты духов стал творить небесных, всю цепь существ связавши мной. Я связь миров повсюду сущих, предел живого вещества, я средоточие живущих, черта начала божества. Я телом в прахе сливаю, умом громами управляю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но даже будь я столь чудесен, происхождением безвестен, а сам возникнуть я не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благоподатель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб через смерть переходила души бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижимый, я знаю, что душе моей воображение бессильно и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, как им к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарно слезы лить.
1: Стихотворение Гавриила Державина в переложении Евгения Кругляка «Бог» читал Николай Гузов.
0: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
5: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
6: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
7: До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии.
2: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
7: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже... Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, спискам 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип. И последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные, в 2 Тимофея 4.13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажная рукопись, это то, что нам известно.
2: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
7: Вот. Правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до XIX века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровение» в 5 главе написано: «И видел я в деснице, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет, используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
2: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
7: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавленная, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. А стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик 300. Представьте себе, какая разница. Да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
2: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
7: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
2: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
7: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках по Откровению 300. А полных новых заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
2: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
7: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это $500 000. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, что

0: Зивер из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот. Но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Эрасмустранский, было поменьше и было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукописи Эрасмустранского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух едины». Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть Троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях, то есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19, еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения, Иоанна дают здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено на слово «книга». То есть получается, что у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни, участие в книге жизни. А дерево жизни – книга жизни. То есть если человек не записан в книге жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. ничего не будет в том городе

0: проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться Ему слуги Его. Увидят они лицо Его, и имя Его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре».
1: «Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой».
0: Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
2: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество... если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
3: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте! Кто из живущих на Земле не любит получать подарки? Большие и маленькие, дорогие и чисто символические. Подарок – это видимое выражение эмоциональной любви. Очень важно понимать природу подарка. Греческое слово, соответствующее нашему слову «подарок» – «чарис», означает «благодать» или «незаслуженный дар». Очень многие родители путают подарок с оплатой за оказанные услуги. Иногда приходится слышать: «Я подарила это платье моей дочери, потому что она в течение месяца убирала квартиру». Или отец говорит сыну: «Я подарю тебе велосипед, если ты будешь убираться в гараже или выгуливать собаку» и так далее. Когда происходит такая сделка, то здесь неуместно говорить о проявлении любви через подарки. Истинные подарки дети обычно получают только на день рождения и Рождество. Я не говорю, что родители не могут или не должны вознаграждать детей за какие-то услуги, но сейчас мы говорим о подарках как о проявлении эмоциональной любви. Вспомните, когда вы были влюблены в своего супруга или супругу. Дарили ли вы подарки друг другу? Как романтично и таинственно это было, не так ли? А умеем ли мы дарить подарки нашим подросткам? Иногда наш ребенок просит купить новые джинсы или кроссовки. Мы идем с ним в магазин, он меряет понравившуюся вещь, мы оплачиваем ее, кладем покупку в пакет и все. Мы думаем, что это подарок. Может, это и подарок в какой-то мере, но не совсем. Мы ведь просто удовлетворили нужду нашего подростка. А вот если мы упакуем покупку, прикрепим надпись и вручим за ужином перед всей семьей, скажем теплые слова, поверьте, эффект будет совершенно другим. Очень важно знать цель, какую мы преследуем. Если мы просто делаем очередную покупку, удовлетворяя насущную нужду, это одно. А если мы хотим выразить свою любовь особенным образом, это совершенно другое. В таком случае мы хотим не просто передать вещь из одних рук в другие, мы хотим выразить любовь. Мы хотим сказать подростку: «Ты очень важен для меня. Ты мне не безразличен. Я люблю тебя». В таком случае очень важно создать соответствующую обстановку.
1: Мамины секреты.
2: Какие подарки мы делаем нашим подросткам и какие из них более уместны? Многие родители в качестве подарков дают деньги. И нужно отметить, что значительную часть потребителей, тратящих деньги, составляют подростки. Вопрос: откуда у неработающих подростков деньги? Ответ очевиден – от родителей. Можно подумать, что если подарки – это вид проявления любви, то подростки полностью удовлетворяют свою эмоциональную потребность. Но существует два важных момента. Первый – деньги даются не в дар. Это часть семейных финансовых операций, и подросток просто принимает их как должное. И второе. Подросток чаще всего еще не работает и не знает цены деньгам. Он не может реально оценить такой дар, и вы не достигнете нужного результата. Поэтому очень важно делать продуманные подарки. Нельзя забывать, что назначение подарка – это выразить подростку свою любовь. При выборе подарка мы должны задавать себе вопрос: послужит ли этот подарок благополучию моего подростка? У некоторых обеспеченных людей существует обычай дарить на 16-летие автомобиль. Ничего плохого в этом нет. Но нужно учитывать, что не каждый 16-летний юноша достаточно ответственный и зрелый для обладания таким подарком. В некоторых семьях есть обычай дарить личные подарки или сокровища. Такие подарки могут не иметь большой материальной ценности, но они обладают эмоциональной ценностью. Такие подарки или какие-либо семейные реликвии или сокровища становятся символом любви на многие годы. Если ребенок реагирует на подарки как на проявление вашей любви, дарите ему их. сделайте особенную церемонию вручения. Пусть при вручении звучат добрые слова похвалы и поощрения, присутствует нежное прикосновение. Уделите этому время и энергию. Господь своей любви также преподнес каждому из нас неоценимый дар. В Евангелии от Иоанна в 3 главе в 16 стихе записано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Апостол Павел, наставляя церковь в городе Фессалоники, пишет: «Непрестанно молитесь». Как можно молиться непрестанно? Я понимаю, что люди, которые себя посвятили Богу, они молятся. Например, монахи. Целый день они проводят время в молитве, в созерцании, в размышлении и так далее. А человек, который занят работой, например, на скорой помощи или на заводе, или выполняет какие-то сложные проекты, где нужно постоянно думать и размышлять над тем, чтобы вовремя сделать и правильно сделать расчет. Вот ему-то как непрестанно молиться? И о чем же все-таки говорил апостол Павел, когда наставлял «непрестанно молитесь»? В первую очередь нужно понять само слово «непрестанно». Оно у нас кажется, нам кажется, что это слово «непрестанно» означает каждую секунду, каждую минуту, каждый день, не переставая мы молимся. На самом деле «непрестанно» это слово означает «не заканчивая». Вот если твоя молитва живая, если ты действительно говоришь с Богом искренне и от всего сердца, и ищешь Его, то важно, чтобы такая молитва не закончилась, а чтобы то, когда у тебя есть время, есть возможность пообщаться с Богом, ты мог бы это делать. Непрестанно означает не заканчивать молиться. Например, я верю с 1993 года. И с тех пор не переставал молиться. Хотя это не означает, что я молюсь каждую секунду или каждую минуту. Нет, это означает, что нужно найти какое-то время для Бога, выделить какой-то час, найти его среди дня. Может быть, это будет утро, или день, или вечер. И обратиться к Богу. Может быть, это будут какие-то жизненные обстоятельства, при которых мы нуждаемся в Боге, и мы можем к Нему обратиться и просить Его о помощи или о мудрости. Это тоже молитва. Но важно, как говорит апостол Павел, чтобы мы не прекращали молитву. Хуже всего это когда молитва формальная, когда она не настоящая, и вот эта молитва рано или поздно прекратится. Потому что какой смысл молиться формально, когда человек понимает, что эта молитва не приносит ему ни радости и ни какого-то вдохновения. А вот настоящая молитва живая, она человека всегда будет побуждать. И когда он ищет Бога, то он всегда найдет и пусть немножечко времени среди суеты, среди работы, среди каких-то обстоятельств в жизни, чтобы обратиться к Богу, сказать ему что-то или послушать его. Пусть Господь благословит вас, чтобы ваша молитва была именно такой. Прежде всего, живой, настоящий, искренний, подлинный. Потому что такая молитва, она всегда будет непрестанна. Она будет течь всегда. Всегда будет звучать во всех жизненных обстоятельствах и ситуациях. Пусть вас Господь в этом благословит.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
5: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
5: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Спасибо» исполняет Марк.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: В прошлой программе мы начали разговор о жизни Авраама, одного из ключевых персонажей Ветхого Завета, родоначальника израильского народа. Действительно ли Авраам обладал такой сильной верой, как мы привыкли считать? Чего боялся Авраам? Кого он обманул и что из этого вышло? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев.
8: Приветствую вас.
7: Здравствуйте, Юрий Михайлович. Собственно, мы уже начали в прошлой программе разговор об Аврааме. И сегодня мы его продолжаем. Вот Авраам слышал, как это сказать, наверное, наказ от Бога. Слышал обещание от Бога, послушался, пошел. Вот он приходит в некую землю, которую его приводит Бог, и что там, достаточно быстро происходит.
8: Да, мы читаем 12 главу, и очень быстро приходим к вопросу голода, да?
7: Угу.
8: Давайте мы прочитаем этот текст, 10 и далее. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той».
7: Угу.
8: Голод – это постоянное присутствие, которое дамокловым мечом висит на, по сути, наверное, всех жителях земли практически до 20 века. Историки говорят о том, что периодически голод был настолько сильный. В силу катаклизмов, в силу непогоды. Но история Земли знает еще и, климатический оптимум, да, то есть, который приблизительно длится 200-250 лет. Например, климатический оптимум был где-то 10-11 век, даже 12 век уже нашей эры, когда действительно была теплая погода, когда урожайность была достаточно высокой, люди жили неплохо, да, то есть, а когда есть что покушать, соответственно, растут семьи, да. Периодически случается малоледниковый период, когда, согласно даже историческим данным, в Москве в июне, в июле мог идти снег. Даже такое могло случаться. Поэтому, соответственно, люди не могли собрать урожай, соответственно, падеж скота, соответственно, голод, соответственно, смерть и страдания.
7: Да, в общем-то, это и сейчас. Сейчас бы происходило, не будь более или менее развитые технологии сельскохозяйственные, то есть... И если бы не использовались удобрения, если бы не использовались различные способы культивации и так далее, которые, в принципе, до 20 века были просто невозможны, то...
8: И сегодня, да.
7: Случился неурожай.
8: Более того, даже иногда цари, довольно государства могли тоже голодать, на самом деле, да, хоть кажется, что... Это люди, которые всегда обличены властью и всегда у которых будет что покушать.
7: А тем более на Ближнем Востоке, где, собственно, дождь прошел, и все растет. Потому что солнца достаточно и так далее. Дождя не было, больше какого-то времени, и все засохло.
8: По всей видимости, нечто подобное было здесь. А еще и такой момент, что, видите, земля достаточно каменистая, Палестина. Соответственно, если долго нет дождя, то, конечно, трава сохнет и выгорает, да, то есть, если, например, даже сейчас отправиться в Астраханскую область, там, предположим, там, в Калмыкию или там, где можно увидеть степь, да, то есть Казахстан. В мае степь красивая, трава высокая, а вот приходит июнь, жара в 40-50 градусов, все выгорает буквально, и она просто черная, безжизненная.
7: Да, в том же Израиле, но сегодня там есть насосы, там есть источники, глубокие артезианские скважины
8: капельный
7: и так
8: полив,
7: далее. Да, капельный полив.
8: Изобретение.
7: И все замечательно растет, неважно, там прошел дождь или нет. А, ну, совсем недавно, ну, собственно.
8: Так вот, получается, что травы нету, скот погибнет, а скот – это, в общем, основное богатство. Поэтому, на самом деле, как бы вот это житие, да, древнего человека, в частности, семьи Авраама, оно очень хрупкое. Да, сегодня у тебя все получается, сегодня высокая трава, сегодня скот рожает, а завтра засуха и все. И, ну, и ты остался ни с чем, по сути. Дальше что? На руках не было ни автомобилей для перевозки грузов, да, то есть, и что, если подохли все коровы, быки, овцы и верблюды, на чем ты тогда будешь свой скарб перевозить? Ну, в общем, проблем достаточно много, поэтому водой дорожили, естественно, да. Почему спускается в рамки Египта? Потому что, конечно же, там вода, Нил. Там, естественно, поскольку Нил разливается, даже если он разливается мало, неважно, там всегда будет ил нильский, то есть с африканской, со всей территории, да, который, собственно, там вот в устьях особенно, да, то есть плодородный слой буквально наносит сверху на, вот, на эту землю египетскую. И урожай, соответственно, высокий, потому что с одной стороны солнце, с другой стороны естественные удобрения, да, в виде ила.
7: Ну и вода, так или иначе, как минимум два раза в год она там гарантирована.
8: И прежде всего вода, конечно. Вода – это жизнь, получается. А, поэтому Египет издревле был фактически, синонимом процветания. Поэтому Египет – величайшая цивилизация, потому что там были решены вопросы еды. А когда у тебя решен самый главный вопрос, то можно дальше развиваться, да, то есть и в науках, и в искусстве, и так далее, и тому подобное. Поэтому они строят пирамиды, потому что эту армию рабов можно прокормить, строитель пирамид. Есть рыба, есть хлеб и так далее. Так вот, туда же и идет, собственно, в Египет, получается, Авраам, для того, чтобы спасти семью, для того, чтобы спасти имущество, для того, чтобы спасти скот. И, собственно говоря, израильтяне постоянно будут туда, как говорится, спускаться, идти на юг. За хлебом, за едой, за спасением.
7: Ну вот пришли в Египет. И самое первое, что делает Авраам, это говорит своей жене: обмани.
8: Когда же он приблизился к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Вот такие очень интересные слова. Но, как говорят исследователи, египтяне все-таки были темнокожие, ну, в смысле, не черные, да, не чернокожие, но темнокожие, тогда как, возможно, Сара была вот женщиной с белой кожей, да, то есть, что для тех широт было достаточно так, большой редкостью, и, возможно, что поэтому она и была красивой видом. Хотя понимаем, что она уже достаточно в возрасте. Но вот все-таки женщина красивая, благородная, но, соответственно, привлекательная, да. Вот здесь, конечно, как бы Авраам высказывает самый большой свой страх. Мы с вами говорили на прошлой встрече, что вот как раз-таки большая семья является защитой, да, то есть в том числе и военной от физического насилия. А здесь он чувствует себя как бы вот тем самым странником, собственно, которого, ну, я не знаю, любой такой более сильный встречный человек или племя может просто убить или продать в рабство. И причина, вот жена красивая, да, там, ну, Это означает, что он не может ее защитить у египтян. Законы египетские не будут его защищать, как пришельца здесь, человека чужого. И вот о чем мы говорили, да, то есть вот это странничество, это большой вызов. Собственно говоря, вот здесь и как бы Бог проявляет себя, Он и говорит, я твоя защита, да, то есть не стены древнего города, да, то есть не сильные воины, да, то есть не еще какие-то, может быть, там современное оружие какое-нибудь, да, нет. Вот сам Бог будет защитой. Вот это очень важный момент.
7: Ну, получается, здесь Авраам не видел этой защиты.
8: Возможно, это то, что ему предстоит еще открыть. Возможно, в отношениях с Богом он делает первые шаги. Да, то есть он послушался, он уже какой-то опыт получил в общении с Богом. Он путешествует по этой территории, но путешествует с внутренним страхом.
7: Ну, тут же интересная история. Ну, вот в Ханаан Бог его привел. Но нигде не говорится, что в Египет его тоже ведет Бог. То есть в Египет он бежит от голода. Может быть, ну, я не знаю, конечно. Нам, конечно, вот так вот по тексту рассуждать очень, очень легко. Может быть, стоило дождаться тогда, когда Бог просто скажет, куда идти? В Египет или куда-то?
8: Ну, да, как бы такой вопрос можно задать, что он здесь самовольничает. А с другой стороны, как бы явно, что там, ну, не выживет он. Явно, что там беда и проблема.
7: Ну, то есть, в принципе, мы видим такую историю, такую картину, что Авраам пришел, куда его Бог привел, но в какой-то момент видит вообще, ну, катастрофу, от которой надо спасаться.
8: Да.
7: Бежит.
8: Да.
7: Бежит, ну, потому что Бог не защитил. В той земле, в которую он обещал, куда он там привел и так далее, Бог не защитил. Поэтому я бегу в Египет, а поскольку я бегу в Египет, то там, похоже, мне защиты тоже не будет, потому что, ну, это немного не та земля, куда меня Бог привел.
8: Да, с одной стороны, так оно, но с другой стороны, опять же, да, то есть получается, что во всех случаях человек живет страхом.
7: Да.
8: И страх его главный мотиватор.
7: Страх его главный мотиватор, и поэтому, ну, знаете, мы же рассуждаем порой, а вот существует ли ложь во спасение? Но ложь во спасение под этой ложью, как правило, понимается все-таки, когда мы бережем какого-то другого человека, и чтобы сберечь этого человека, спасти, может быть, от какой-то опасности, угрозы, или, может быть, просто уберечь от каких-то, ну, как мы считаем, ненужных переживаний, мы ему лжем. Или, как это сказать, или, может быть, правду не сообщаем в какой-то ситуации.
8: И опять это вопрос страха.
7: Конечно.
8: Почему? С чего решили, что чего-то не говорить другому человеку, это означает его спасти.
7: Это же
8: наше предположение.
7: Я просто не закончил мысль. Это же тоже дискуссионный такой вопрос.
8: Да.
7: То есть я не говорю, что это правильно.
8: Да.
7: Я просто говорю о том, что вот ложь во спасение, она все-таки подразумевается, когда мы другого человека как-то пытаемся оградить от чего-то. А в данном случае Авраам просто ограждает себя и, ну, буквально так вот вынуждает свою жену, ну, просто ему изменить. Ну, ну, может быть, не изменить, но, во всяком случае, подразумевается, что такая ситуация возможна.
8: Когда человек живет страхом, он идет на зачастую очень сложные, как бы, поступки, да, то есть он совершает иногда глупости большие, да. Когда человек, так скажем, мотивирован страхом, да, он ищет где-то какой-то островочек какой-то стабильности, да, то есть он ищет на то, на что он может опереться в этой самой жизни. И вот здесь, конечно, вот этот поиск может привести к катастрофе на самом деле. Mm-hmm. Мне кажется, что здесь Бог и хотел бы его чему-то очень важному научить, да, в этой самой истории. Да, он не остался в Палестине, когда был голод. Возможно, действительно можно было бы куда-то уйти. Так почему в Египет, почему не вернуться в Харан к своему брату родному? Да? Опять же, вопросы. Дело в том, чтобы подняться в Междуречье, к Уру Халдейскому, то нужно пройти через горные перевалы, да, то есть пойти на север. А там тоже, возможно, есть вода. То есть вопросов много на самом деле. Угу. Почему именно выбор такой, как спуститься в Египет? Возможно, потому что он ближе. Возможно, потому что слухов о его богатстве достаточно много. Возможно, потому что Египет – это символ процветания, это символ, опять же, повторюсь, пшеницы, да, то есть воды и так далее. То есть, а поскольку это и есть описание земли, можно так сказать, обетованной древнего мира, да, то есть, то туда человек и стремится. Ведь и сегодня мы тоже, опять-таки, живем тем же самым. Да, то есть масса людей уезжает на Запад. По какой причине? Да? Причин-то разных, может быть, очень много. То есть дать детям будущее. Вот в этой новой стране.
7: Опять же, с чем связывают люди будущее?
8: Да.
7: Понятно, что на Западе выше уровень жизни, понятно, что там выше социальные зарплаты, стандарты и все остальное. Поэтому, ну, как у нас раньше, таких людей презрительно называли колбасные иммигранты. Ну, как сказать... В наших условиях можно понять такое презрительное название, ну, потому что, в конце концов, ты ведь и здесь не голодаешь.
8: Ну, да.
7: Вот. В ситуации с Авраамом, ну, в общем-то, там была угроза жизни.
8: Была угроза жизни. Но и, наверное, выбор тоже был, куда? На север, куда? На запад, к морю, куда? И спускаться на юг и в Египет. Выбираете Египет, да? То есть, вот такой интересный выбор. Ну, и вроде как бы не сильно обманывают они, потому что на самом деле его сестра, правда же ведь, от отца, да, то есть. Да, такое было в древнем мире, люди женились на своих сестрах, вот, такая, мы бы сказали, кровосмесительная связь. Ну, что делать? Древний мир.
7: Двоюродные.
8: Да. Угу. Но мы видим что? Мы видим то, что он как бы здесь не вспоминает о Боге.
7: Угу.
8: Нигде здесь в этой истории, да, то есть нету, что вот он встал на колени, да, начал молиться: «Господи, пожалуйста, помоги мне вот в этих условиях как-то выжить, как-то здесь отсюда уйти» и так далее.
7: Ну, то есть получается, что когда я страхом мотивирован и начинаю что-то делать, то я уже ни о чем не думаю. То есть я уже... У меня есть предыдущий опыт, но я о нем не вспоминаю просто потому, что...
8: Ну да. И вот смотрите, как интересно здесь по тексту. Просит: «Скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя». И вот посмотрите, 16 текст. «И Аврааму хорошо было ради нее».
7: Ну да.
8: Автор это отмечает. «И был у него мелкий и крупный скот, ослы, рабы, рабыни, лошаки и верблюды». То есть получается, что как бы вот чего он добивался, да, вот этим поступком, приходом в Египет, чтобы ему было хорошо. Ну, правильно, ведь каждый из нас ищет чего в этой жизни. Как говорят, рыбы ищут место, где глубже, а люди ищут место, где лучше. Правда же ведь? От этого, наверное, та самая колбасная эмиграция.
7: Ну, конечно.
8: Потому что ты приезжаешь в страну, где зарплата, может быть, 4 тысячи, так скажем, европейских или американских, и североамериканских денег. Вот понятно, что ты здесь такую зарплату не получишь за час времени твоих усилий, да? И человек думает: слушайте, а что же я 8 часов работаю здесь и там, здесь получаю вот столько, а там я бы мог получать. И у него сразу, знаю, в голове нули, да, то есть образ жизни. И так далее. Он никому не должен, он свободен. И вот он уже все посчитал. И машина, которая будет, и дом, который он купит. В общем, ну вот все, себя человек нарисовал. А здесь в основе чего? Дабы мне что? Было хорошо. То есть человек отстраивает вокруг себя зону комфорта.
7: Ну, по большому счету, ему и было бы хорошо, как брату наложницы фараона или даже жены фараона.
8: Ну да. Но сложно сказать, думал ли он, что его жена попадет в дом фараона, предполагал, не предполагал, вряд ли что предполагал, просто хотел как-то подстраховаться, да, то есть хотел продумать какие-то ходы, сценарии своего будущего спасения, чтобы тебя не задели, чтобы вот миновать сложные ситуации. Но и вот интересно, как автор, да, то есть тот же Моисей, который пишет книгу «Бытие», говорит, и хорошо Аврааму было, на самом деле, что добился. Но дальше повествование меняется, 17 текст. Но Господь, то есть вот здесь появляется Господь,
7: по большому счету,
8: поразил тяжелыми ударами фараона и его дом.
7: Несправедливо же.
8: Несправедливо, да. Несправедливо. Но, с другой стороны, видите, Бог как бы тоже что-то хочет показать, что у него есть сила, у него есть власть, у него есть закон, потому что закон в Египте есть, так или иначе. И закон запрещает вмешиваться в чужую семью. Во всех царствах, народах подобные законы есть. Также нам известен закон Хаммурапи, да, той местности, откуда вышел, собственно, этот царь будущего Ура. Скорее всего, говорят специалисты-историки, что Авраам вышел раньше, чем придет Хаммурапи. Да. Но, опять же, он не изобретет закон абсолютно новый, который бы люди не знали. Да, то есть
7: да, это понятно.
8: Он сформулирует уже понятные правила в единый свод. Да? Поэтому как бы люди древности знали о том, что как бы вот влазить в чужую семью нельзя. То есть вопрос прелюбодеяния для них открыт. И вот 19 текст, да? «Для чего ты сказала, она сестра моя? И я взял был ее себе в жену, а теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди. Что ты сделал со мною?» Да? То есть получается, что фараон понимает, что он нарушил что? Закон. Потому что если жена, то это уже совершенно другая ответственность. Все. И она называется здесь женой. Да? То есть, и он обвиняет, почему ты сказал, что она сестра. То есть не сказал всю правду. Потому что у сестры другой статус, и за сестру другая ответственность, чем за жену. То есть фараон выглядит благородным.
7: Да, но благородный пострадал, в общем-то, ну, ни за что. Он же не знал, что происходит.
8: Не знал.
7: А в Священном Писании сказано, что не вменяется грех, который неизвестен.
8: Да, но это говорится к тем, кто находится в отношениях завета с Богом. Понимаете, да? То есть законы Яхве, да, то есть они распространяются на вот людей завета.
7: А как вообще фараон узнал, что, за что он был?
8: Но, скорее всего, что все-таки это открылось, да, об этом, но, опять же, могла сама жена сказать, потому что если это вдруг, а скорее всего, что это были болезни, весь дом слег от какой-то пандемии, да, условно говоря, то стали искать. Вот разразилась буря, вы помните, про Иону пророка, да, то есть и все стали искать, кто согрешил, кто, мы сейчас погибаем, и нашли человека, который, оказывается, спорит с Богом.
7: Интересная ситуация. Вот какой урок на самом деле из этого стоит извлечь? Авраам боится, Авраам хочет прикрыться, а Авраам идет на предательство. Предательство и Бога, и своей жены. В результате

0: власть продолжил как-то показывать.
1: Получается, что они идут в разоренную голодом землю, понимаете, в чем вопрос? От процветающего Египта, да, то есть там, где они, по идее, бы могли остаться и еще больше, так сказать, приобрести там скота и так далее, хотя, видимо, одарил фараон их подарками, но он их и выгнал оттуда с этой местности. Вот это, конечно, очень интересный момент. Получается, что все-таки Бог учит Авраама тому, чтобы тот не просто верил, да, не просто был в завете, но чтобы Авраам научился доверять вот эту свою непростую жизнь, свою очень сложную жизнь, доверять Богу в своих странствиях, а в коммуникациях с этими соседними народами, даже очень могущественными. Потому что, понятно, империя Египта могла просто его раздавить, этого самого Авраама, никто даже не понял, что это за человек. Но не могут они раздавить, потому что он человек Божий, да, то есть он человек Яхве. И вот этот момент, он здесь ключевой. Хотя нигде Авраам не вспоминает Бога, имени Бога, то Бог вспоминает кого?
0: Имя Авраама.
1: Бог вспоминает имя Авраама. Бог инициатор этих отношений. Бог идет и к фараону его там посещает с ударами, да, то есть через фараона Бог выводит его из Египта, потому что, скорее всего, что это искушение для него непреодолимое, да, то есть вот эта богатейшая местность. И он продолжает говорить к Аврааму, к его сердцу о доверии.
0: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, мы несовершенны, но Господь готов защитить нас даже тогда, когда мы проявляем слабости, готов открыться нам и показать свою милость. Всего доброго, до свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
3: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Согласитесь, что сладкое любят все – и дети, и взрослые. Дело в том, что качественный натуральный сахар просто необходим нашему организму и прежде всего головному мозгу. Он повышает работоспособность, улучшает настроение, дает нам прилив энергии. Полезные пирожные – это вовсе не парадокс.
4: Пирожные, сладкие, ежики. Тесто. Взять 1 стакан воды – добавить 3 столовые ложки растительного масла без запаха, чуть-чуть соли. Довести до кипения и аккуратно всыпать 1 стакан муки, энергично помешивая, заварить тесто. Оно должно стать в виде шара. Остудить. Добавить 2 яйца. Тщательно перемешать. Противень смазать растительным маслом. С помощью 2 ложек выложить на него шарики из теста. 15 штук. Запекать при температуре 220 градусов 35-40 минут. Ванильный пудинг. Взять 1 стакан молока, добавить 2 столовые ложки сахарного песка, ванилин, 1 столовую ложку крахмала и, постоянно помешивая, довести до кипения. Затем добавить чайную ложку сока лимона и перемешать. Начинка. 3/4 стакана изюма проварить 5 минут в небольшом количестве воды. Затем 3/4 стакана вареных соевых бобов, изюм, 1 столовую ложку сока лимона и 1 столовую ложку сахарного песка измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить 0,5 стакана грецких орехов, немного ванильного пудинга и перемешать. Каждое пирожное надрезать пополам, вложить начинку, придать форму, смазать ванильным пудингом и посыпать кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на 5-6 часов.
3: Думаю, такие пирожные не только порадуют нас своим вкусом, но и надолго обеспечат нас энергией. Попробуйте и вы приготовить этот замечательный, здоровый десерт. Накрывайте угощениями стол и радуйтесь вместе с нами. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: для вас споет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Гламоздинов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть человек, живет он в Южной Африке, зовут его Хайн Вагнер. Ему 37 лет, и за этот возраст он успел многое. Он пересек Атлантический океан, участвуя в регате Кейптаун Рио-де-Жанейро. Он пробежал Нью-Йоркский марафон, взобрался на 10 высочайших вершин Южной Африки и участвовал в одиночной велогонке длиной в 120 километров. Все это он сделал, будучи от рождения слепым человеком. Но последняя его выходка поразила многих. Он сел за руль 6,5-литрового Мерседеса и разогнал его до 322 км в час и ехал так целый километр. Трудно представить себе более жизнеутверждающий пример, но в то же самое время представьте себе слепого человека за рулем автомобиля в городском потоке. Трудно представить, что может сделать такой водитель. И сегодня мы не можем себе позволить посадить слепого человека за руль машины и пустить его в город. В то же самое время Иисус использовал образ слепого человека для того, чтобы показать истинное состояние людей, которые не осведомлены о самых жизненно важных вопросах во Вселенной. Фарисеи, те люди, которые учились больше всех, те люди, которые знали больше всех остальных, которые соблюдали все лучше всех остальных, в то же самое время удостоились звания слепых в глазах Иисуса Христа. Он называл их слепыми вождями слепых. И не мудрено, что вожди, которые слепы, заведут и ведомых в слепоту. Фарисеи находили себе учеников, и порой эти ученики становились еще хуже, чем они. Потому что Иисус говорил: вы обходите море и сушу и ищете хотя бы одного человека, а потом делаете его еще хуже себя самих. То есть еще более несведущим в духовных вопросах. Однажды ученые-биологи провели такой эксперимент. Они взяли клетку и посадили в нее 10 мартышек. К верху клетки они привязали бананы, и когда мартышки побежали за бананами, их облил холодный душ. Мартышки еще раз попробовали, и опять на них полилась холодная вода. В итоге они поняли связь между бананами и холодной водой, и больше никто из них не пытался даже прикоснуться и посмотреть в сторону бананов. Затем ученые взяли одну мартышку оттуда и поместили туда другую, которая ничего про бананы и воду не знает. Естественно, мартышки любят бананы, и эта мартышка прыгнула к бананам. Но она не добежала до них по той причине, что остальные 9 мартышек ее остановили и начали бить. И так они поступали с ней всякий раз, когда она пыталась добраться до бананов. В итоге мартышка оставила свою затею и стала жить спокойной жизнью. До тех пор, пока не подсадили другую, третью или четвертую мартышку, с которыми все остальные поступали так же. В итоге не осталось в клетке ни одной из тех мартышек, которые испытывали бы на себе холодный душ. Все остальные мартышки, находящиеся в клетке, у них сложился определенный стереотип, что бананы трогать просто нельзя. И когда к ним подсадили еще одну мартышку, то они еще более яростно защищали бананы, чем те, которые были облиты холодной водой. Этот пример ярко показывает, как сильно могут укорениться различные стереотипы в нашей душе и в нашем сознании. И как рьяно мы можем отстаивать то, в чем сами не уверены. Как сильно мы можем отстаивать чужую точку зрения, даже если она ошибочна и ложна.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Иисус Христос говорит в книге Откровения: «Ты говоришь, что ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Духовная слепота опасна также еще и тем, что человек, который духовно незряч, он думает, что он все отлично видит. Например, в книге «Чисел» есть история про Валаама. В этой истории он предстает нам как почти пророк Божий и говорит о себе такие слова. «Говорит Валаам, сын Виоров, муж с открытым оком». То есть такой муж, который видит все лучше, чем все остальные, который разбирается во всех духовных вопросах лучше, чем все остальные. Тот человек, который, казалось бы, готов все видеть и все знать. В то же самое время он идет против Бога. Он идет на то, чтобы проклянуть Божий народ. И хотя это ему не удается, хотя он благословляет народ Божий, но в итоге, когда мы читаем историю израильского народа, Валаам все-таки вводит Израиль в грех. Он уговаривает Валака, царя Моавитского, чтобы тот позволил своим соотечественницам прийти в израильский стан и соблазнять их грехом. И в итоге народ израильский падает в грехе и подпадает под проклятие. Работа Валаама была сделана на 5 баллов. И то, что он говорил, что он муж с открытым оком, то, что он говорил о себе, как о мудром человеке, знающем все, в Божьих глазах предстает как невидение и неведение. На самом деле Валаам ничего не видел так, как нужно видеть. И если Валаам говорит, что он муж с открытым оком, то Господь ему говорит так же, как говорил Лаодикийской церкви: «Ты слеп». Что же такое духовная слепота? Прежде всего, это невозможность отличить свет от тьмы. Иисус сказал, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Подобно тому, как человек, долго находящийся во тьме, тяжело воспринимать ему солнечный свет, точно так же и человеку, находящемуся в духовной тьме, очень тяжело воспринимать Божий свет Евангелия. И когда пришел Иисус Христос, люди не восприняли Его по той причине, что привыкли жить во тьме своих заблуждений и своих умозаключений. Невнимательность к нуждам ближнего – это еще одно проявление духовной слепоты. Когда человек живет и не обращает внимания на живущих вокруг него людей. Иисус Христос сказал своим ученикам такую притчу: «Я был голоден, и вы накормили меня, жаждал, и вы напоили меня, наг был, вы одели меня, был в темнице, и вы посетили меня». В противовес он говорит и другие слова, что «я был голоден, и вы не накормили меня, в темнице был, и вы не посетили, жаждал, и вы не напоили меня». И тогда спросят: «Когда мы видели тебя нагим и одели, жаждущим, и напоили, в темнице, и посетили?» И он скажет им: «Что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. И что не сделали одному из малых сих, того вы не сделали мне». Вы видите, что духовное зрение, оно очень остро ощущается на примере того, как Иисус Христос учил своих учеников. Даже они порой, ходя с Ним, находясь с Ним в одном городе, в одной лодке, идя и проповедуя с Ним, обладали духовной слепотой. Например, как Иоанн и Иаков подошли к Нему и хотели покарать тот город, который не принял Евангелие. Иисус им сказал: «Вы не знаете, какого вы духа». То есть они даже не осведомлены были о своем собственном духовном состоянии. Итак, не всегда, когда мы думаем, что мы видим, это видение по-настоящему есть у нас. Порой человек думает, что он что-то знает, и что он обладает особой проницательностью духовной. Но на самом деле Господь ему говорит такие слова: «Ты слеп, и в слепоте твоей я могу тебе помочь».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Нежелание понять Божью истину является также проявлением слепоты духовной. Как записал апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам такие слова: «Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вы понимаете? За то, что не верят истине, Бог пошлет им духа заблуждения, и они будут верить уже лжи. Получается какая-то несуразица. Все хотят знать истину, все хотят знать правду, но верить ей не хотят, потому что удобней и лучше и привычней верить в обман. Не в правду, а в обман. И многие люди уверены, что истина на их стороне только по той причине, что они уверовали в ложь. Представьте себе, что весь мир погряз во лжи, и истина никому не нужна. И вот среди этого мира существуют люди в меньшинстве, которые чтут и руководствуются истиной. Существуют люди, которые видят свое заблуждение и хотят что-то исправить. И, подобно Давиду, говорят: «Открой очи сердца моего, чтобы видеть. Открой глаза мои, чтобы мне видеть настоящую правду». Непонимание или неприятие воли Божьей в своей жизни тоже является духовной слепотой. Бог открывает в Священном Писании свою волю для человека относительно тех пожеланий, которые он ожидает от человека, относительно спасения, относительно закона Божьего, но человек отворачивается и говорит, что «я буду поступать по-своему». И это духовная слепота. Господь Иисус Христос в книге Откровения сказал: «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Поэтому советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы обогатиться, и одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть, чтобы открылись глаза, чтобы человек мог узнать, что есть истина». Потому что только истина может освободить человека от заблуждения и от рабства греха. Только истина способна показать человеку настоящее и показать ему дальнейший путь его жизни. Как видно, любая духовная слепота ведет в итоге к погибели человека. Сегодня весь мир стремится к тому, чтобы погибнуть. Весь мир сегодня ослеплен различными теориями, но только не Слово Божье является руководством для жизни. Бог предлагает сегодня прозрение. Бог предлагает открыть глаза на Евангелие, чтобы увидеть весь план спасения и Божью волю относительно каждого из нас, чтобы милосердие Божье коснулось каждого сердца и чтобы мир Божий поселился во всякой душе. Позвольте Иисусу Христу и только Ему открыть ваши глаза. Пусть Священное Писание будет тем откровением, которое направит на путь истинный, которое наставит, обличит и исправит. Пусть Дух Святой исполнит свою работу в вашем сердце. Пусть Он будет утешителем и тем руководителем вашей жизни, кем вы будете водимы всю жизнь. И я уверен, что если Дух Святой станет вашим вождем, то, подобно как говорил апостол Павел в послании Филиппийцам, 4 глава, «Мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий, который превыше всякого ума. А что сегодня в наш метущийся век может быть дороже, чем настоящий мир в сердце? Что может быть лучше, чем спокойная и добрая совесть? И при том уверенность в том, что мы находимся на правильном пути. Пусть Господь благословит вас обильно, и милосердие Его пусть пребывает с вами. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Юлия.

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года.
0: Дело всей жизни. Макс Планк.
1: Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
2: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
1: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых:
2: «Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением».
1: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
2: «Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве».
1: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
2: «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием, а напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой – медициной – занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
1: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
2: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
1: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения.
0: Дело всей жизни. Макс Планк.
1: Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
2: «Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить – к Богу».

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Какие воскрешения описаны в Библии, кроме воскрешения Иисуса Христа? Очень интересный вопрос. На самом деле, некоторые люди удивляются, когда узнают, что помимо воскресения Иисуса Христа в Библии описано еще 9 воскрешений. 3 из них приходятся на Ветхий Завет. Это воскрешение мальчика, бедной вдовы, Илии пророком. Также воскрешает пророк Елисей. Еще мы видим очень необычное воскрешение, когда тело мертвого человека хоронит там, где лежат кости Елисея, умершего пророка, и когда тело падает, то человек оживает. То есть очень необычный такой сюжет. Ну и, конечно же, оставшиеся описания воскрешений разных, они встречаются в Новом Завете. Больше из них совершает Иисус Христос, когда Он исцеляет дочь начальника синагоги Иаира, когда Он воскрешает сына бедной вдовы, ну и также, когда Иисус воскрешает Лазаря, одного из своих близких друзей, незадолго до своей смерти. После того, как Иисус воскрес, в сам момент именно воскресения Иисуса тоже становится очень таким ярким событием, поскольку вместе с воскресшим Иисусом воскресает еще и некие святые, которые приходят в город Иерусалим и являются своим родственником. Ну и, конечно же, мы видим чудесные воскрешения, которые совершают апостолы. Например, апостол Петр воскрешает Тавифу, которая занималась благотворительностью. И апостол Павел воскрешает молодого юношу, который падает с третьего этажа, Евтиха, если я не ошибаюсь. И вот мы видим вот эти чудесные явления. Конечно, всегда возникает вопрос, что же вообще означают вот такие чудеса и явления? В отношении самого Иисуса Христа это понятно, потому что воскрешение Иисуса это является сосредоточим христианской веры, это вера в победу над силами зла, грехом и смертью. Но как объяснить другие воскрешения? Если мы говорим о раннехристианских воскрешениях, то нужно понимать, что они всегда были вызваны по Божьей воле, это очень важно. И совершались они силой Божьей. То есть это не сколько нечеловеческая заслуга или человеческое усилие, это действительно была Божья сила. В случае с Петром, когда он исцеляет, когда он воскрешает в Тавифу, то там через эту женщину Бог действительно творил удивительные дела. Она шила одежду, занималась большой благотворительностью, и, видимо, ну, по милости Божией, да, Бог дал возможность этой женщине еще прожить оставшуюся жизнь и служить своими делами. Но есть некоторые дела, которые совершает Бог, они действительно нам, ну, не всегда понятны, почему в том или ином случае Бог поступает так и нужно именно воскресить. Воскрешение – это вообще любое событие, которое мы читаем в Библии, это всегда сила Божия. Там, где заканчивается человеческое усилие, всегда начинается безграничная сила Божья. И именно по этой причине воскрешение в те времена, они всегда давали людям вот именно это понимание, где мы не способны что-либо сделать, способен сделать Бог. В то же время вообще по себе воскрешение – это всегда некая надежда. Если мы говорим о христианском воскрешении, то это всегда надежда, что однажды Бог подарит мне новую жизнь в Царстве Своем, когда Он придет и все восстановит. Но конкретные локальные воскрешения, они не всегда могут быть достаточно хорошо объяснимы. И поскольку люди читают вот такие истории, они начинают жить какой-то такой верой, что они тоже могут воскрешать. Я еще раз подчеркну, что любое воскрешение, которое описано в Библии, это всегда, в первую очередь, сила Божия, а во-вторых, это Божие решение. Почему в том или ином случае Бог распорядился именно так? Это Его воля, это Его желание. В наших случаях мы, может быть, не видим таких проявлений, потому что мы очень часто или хотим очень часто сделать именно так, не учитывая Божьей воли, не учитывая какого-то определенного контекста или обстоятельств. Поэтому здесь важно избегать каких-то крайностей, но жить вот этой верой и надеждой, что если верующий человек и умрет, он оживет. И именно эта надежда и пусть будет в наших сердцах.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодня мы коснемся еще одного наркотика – алкоголя. Он тоже претендует на право быть вашим успокоителем. Стресса не будет, душа успокоится. Не хочу быть многословным, потому что авторитет Библии скажет больше любых слов. И для этого я хочу процитировать книгу притчи Соломона, 23 главу, 31 стих. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». Вы можете соглашаться с этим или нет, но высказать свои сомнения может каждый. Но только замечая в жизни и анализируя жизнь других людей, которые избрали для себя алкоголь успокоителем, и какие последствия были в результате этого. Замечательный царь Соломон, потому что все замечает из жизни, продолжает данный библейский текст. «Впоследствии, как змей, она укусит и ужалит, как аспид». Может ли ведущее к подобному состоянию быть вашим помощником в борьбе со стрессом? Далее написано: «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное».

Я не чувствовал, какой потрясающий анестезирующий эффект. Ничего не нужно находить для эйфории. Вот оно, это средство. Но какие последствия? Вы точно этого хотите? А теперь внимание. Когда проснусь, пишет дальше Соломон, опять буду искать того же, в похмельном состоянии. Стресс плюс еще один стресс. Стресс еще с большими последствиями. Друзья мои, здесь не работает поговорка «клин клином вышибает». Вообще 70% всех преступлений возникает на фоне алкогольного опьянения. Кто-то идет и пьет, конечно, для храбрости, крадя что-то, убивая кого-то, а большинство не хотели натворить то, что они натворили в результате алкогольного опьянения. Это стресс учудил еще один стресс. Выпиваем, получается, стресс и порождаем другой стресс. Схема все та же, как и с курением. Алкоголь вызывает стресс, могущий к тому же привести к еще большему стрессу. Поэтому не наш это метод. И даже если вы не напиваетесь до чертиков, впереди у нас могут быть только проблемы от того, что главный вред алкоголя – расшатывание нервной системы, повреждение мозга. А ведь эта система выносит основной удар от любого стресса. Если мы берем с вами в руки белок яйца, белок яйца, и плеснем туда немного алкоголя из этого графина, то что происходит в результате смешения? Посмотрите, белок в самом начале прозрачный, а сейчас в результате смешения с алкоголем он начинает неожиданно для нас белеть. Что происходит внутри нашего организма, когда разрушаются белковые соединения? Как белок яйца сейчас свертывается под действием алкоголя, так происходит и у нас с вами внутри организма. Мы теряем до нескольких тысяч клеток головного мозга и другие клетки, необходимые, нужные для нас. В этот самый момент от яда алкоголя наш организм испытывает стресс. И не прельщайтесь, пожалуйста, исследованиям, говорящим, что алкоголь лечит сердце. При тщательном анализе людей в этих исследованиях было выяснено, что активная физическая деятельность и обилие фруктов и овощей на столе привело к подобному эффекту, а далеко не алкоголь. В виде вина при ежедневном потреблении мы не получаем тот эффект, который мы думаем, что он способствует улучшению сердца. Так и назвали это явление – французский парадокс. Если мы хотим действительно держаться от серьезных, тяжелых наркотиков, избежать курения и избыточного веса, мы должны помнить, что очень легко спровоцировать острое желание сделать любое непотребство, когда разум отключен хотя бы частично, когда аппетит посредством алкоголя возбужден, изрядно возбужден, и мы готовы к обильному употреблению пищи, потому что алкоголь, слабые наркотики, алкоголь и курение вместе всегда создают состояние ловушки. Ведь у нас сразу же всплывают все ассоциации, когда, возможно, мы курили и пили. И если мы бросили курить и выпили, то у нас сразу ассоциация. Потому что, когда мы пили, мы курили. Другая ассоциация. Мы, может быть, курили и тут же использовали другой наркотик. Тяжелый наркотик. И опять у нас возникает ассоциация. Однажды Христос, совершая исцеление больных, услышал обвинение в свой адрес. Его назвали слугой сатаны. И в Евангелии от Марка он так отреагировал на подобные обвинения. Очень четко и очень логично. «Как может сатана, — говорит он, — изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то». И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделится, не может устоять, но пришел конец его.

подобный, только противоположный пример с вином. Вы хотите изгонять зло посредством другого зла в виде алкоголя, успокаивая свои нервы? Не получится. Вы можете вернуться к старой зависимости. Смиряться со злом, которое, как вам кажется, притушит ваш стресс, не советую. Послушайте другую притчу, которую также сказал Иисус Христос. «Когда нечистый дух, — заявил он однажды, — выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда и вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда берет и идет с собой, взяв семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Такое интересное повествование мы читаем в Евангелии от Матфея, 12 главе, 43 и 44 стихе. Вы не успокаиваете свой стресс, а только усугубляете его. Ибо в книге притчи написано: «Вино глумливо, секира буйна. Каждый, потребляющий его, неразумен. Вызовите желание не только уже закурить, но и запить. Опять начнете колоться, обильно есть. Вам оно надо? Тогда для вас последнее будет хуже первого, как представлено в этой притче». Я хочу сказать вам в заключение – опять же, я хотел бы призвать вас, чтобы Иисус помог вам освободиться и от этого вида успокоения стресса. Нам очень трудно иногда понять порой вещи логикой. Когда наша местность наполнена алкотеками и пивбарами, и все это легализовано, и тогда плохое кажется обыденной нормой и частью жизни. Правда совершенно другая. Ее можно увидеть духовными глазами. Она дает подлинную радость и свободу от стресса. Однажды я встретился с человеком, который рассказал мне интересное свидетельство, как он перестал употреблять алкоголь и стал христианином. Будучи дембелем после армии, он вернулся в Москву, где он проживал. И вот захотелось ему выпить однажды. Но что-то денег нету, никуда не приглашают. А тут его пригласили на интересную свадьбу, христианскую. И вот он пошел, и свадьба закончилась. Вечером он возвращается, едет в метро с молодежью, которые пошли гулять на Красной площади. А в голове у него крутится мысль: а алкоголя-то на свадьбе не было? Дальше он идет, и мысль другая посещает его. А было весело, хотя и алкоголя не было. И вот только вот это естественное желание радости, которое было вызвано в нем, переменило его жизнь. И он понял, что можно быть, как он сказал другими словами, пьяным без вина, наслаждаясь естественной радостью, которое дает христианская жизнь. Мне остается в заключение пожелать вам библейскими словами доброй, хорошей альтернативы, которую однажды записал апостол Павел в 4 главе 8 стихе. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте и помните, выход есть».

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас снова. Мы говорили в прошлый раз о самоопределении, насколько это порой достигает и самообмана. Сегодня поговорим о принятии. Может быть, принятие есть, принятие самого себя, может, в частности, может быть, это и есть ответ на самоопределение.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но вообще вот за самоопределением, за вот этим вот каким-то бунтом, за какой-то агрессией, чаще всего что может скрываться? Может быть, это какая-то псевдо-какой-то контроль? Или что это? Что внутренне заложено, интересно, вот за вот этим самоопределением?
4: Самоопределение — это процесс, а принятие — это результат.
5: Это твоя реакция на, так скажем, на определенные ситуацию, так скажем, условия, в которых ты находишься или с которыми ты сталкиваешься. Ты либо принимаешь это, либо не принимаешь, либо отвергаешь, да.
4: Человеку очень важно ответить на этот вопрос, а кто я такой? Поэтому самоопределение — это тогда, когда человек пытается это сделать, и когда он принимает себя, это значит, он ответил на этот вопрос.
1: Кстати, принятие себя, как я вижу, оно должно происходить чуть ли не постоянно. Банально, ты же изменяешься, и у тебя где-то изменяется возраст, у тебя где-то изменяется здоровье, у тебя где-то изменяется еще что-то там. И ты должен с этим постоянно работать.
3: А что значит вообще, вот как понять, что я вообще принял себя? Что может быть за этим стоит? Принять — это что значит сказать? Ну вот я трансгендер, я принимаю себя таким, какой я есть. Это так или это... Что может быть вот за этим принятием? Вот как это понять, что я себя принял?
1: Когда ты самоопределил, что ты трансгендер, это что было?
3: Ну, я определился.
1: Когда ты встал, вот из душа вышел и перед зеркалом встал и посмотрел, как ты сообразил, что ты трансгендер? Там, по-моему, может быть либо М, либо Ж. Третьего варианта в зеркале увидеть невозможно. Как ты определил, что ты трансгендер?
4: Ну, когда человек не чувствует комфортно себя со своим биологическим полом, он начинает процесс перехода. Вот трансгендер. Трансгендер?
1: Так дискомфорт это... может быть по полсотни разных причин.
4: Ну да, но мы говорим строго об этом, да? Мария этот вопрос поднимает.
1: Ну и в частности
4: трансгендер
1: пола,
4: бывает, то есть человек в процессе изменения пола, и трансгендер бывает, вот процесс завершен, да? В строгом смысле слова, да, это когда вот человек принял себя даже трансгендером. Тут вопрос в другом. Принесло ли это человеку то удовлетворение, которое он искал?
3: То есть принимаю я себя тогда, когда я испытываю удовлетворение, да, от того, что я сказал, да, я такой.
4: Это, да, это скорее один всего, из признаков того, что я определился.
5: Но это еще не факт о том, что спустя какое-то время это вот удовлетворение у тебя останется. Нет, это не факт, потому что как бы может пройти, допустим, какое-то время, и ты, чувствуя себя, можешь почувствовать себя, так скажем, как бы, ну, где-то вот, ну, не в теме, или вот не в теле, условно говоря, в своем настоящем, потому что, может быть, общество, которое вокруг тебя находится, оно скажет: слушай, мы привыкли к тебе, к другому. Угу. А то, что тебя устраивает, теперь не устраивает нас. Вот здесь тогда, получается, человек себя будет комфортно чувствовать или нет?
3: То есть, получается, здесь он не принимает себя, если он слышит и принимает мнение общества на себя?
1: Значит... Я не согласен с тем, что принятие и комфорт обязательно должны следовать друг за другом. Совершенно не обязательно.
3: То есть, если я себя принимаю, я могу не испытывать при этом комфорт?
1: Отчасти, банально, я родился в определенной семье. Я могу принимать это, могу не принимать это. Мне может быть комфортно жить в этой семье, может быть некомфортно жить в этой семье. И когда я сказал, я не хочу это принимать, и я тогда начинаю бунтовать, убегать с этой семьи, вне зависимости от возраста, там, да, вот, и, соответственно, мириться с последствиями, которые постигнут меня за то, что я сбежал. А могу сказать, мне некомфортно жить в этой семье, но я принимаю вот тех родителей, которые меня родили, ту семью, в которой я живу, и я буду со своей стороны стараться как-то с этим мириться, сделать вот жизнь внутри этой семьи комфортнее для меня и для моих родственников.
4: Вот, когда человек пришел к такому умозаключению, к такому вот пониманию жизни, он будет чувствовать себя комфортно, даже в некомфортной семье.
1: Но это не значит, что автоматом комфорт появился. Там могут быть такие же проблемы, они же никуда не делись. Просто
4: изменится взгляд человека,
1: точка зрения
4: на
1: меняется.
4: Свое положение вещей. Но изменятся отношения. Возможно, человек научится границы выстраивать со своими родными, да?
3: Но он не перестанет что-то при этом делать. То есть, если даже ему будет дискомфортно, да, он примет свою семью.
1: Комфорт
3: ему,
1: может наступить
3: ему может быть
1: позже.
3: Дискомфортно.
1: В момент принятия
3: но он будет что-то делать.
1: Не
3: бунтовать, а именно принимать решения в плане вот действительно выстраивать границы. Угу. Говорить о том, что, слушайте, я вас люблю, принимаю, но мне вот не очень нравится, когда вы меня оскорбляете, да, там, ну, неважно, угу. В зависимости от семьи, да, и ну, вот здесь вот это будет именно вот выстраивание границ, но принятие вот этой вот семьи, что вот она
5: получается,
3: у меня есть.
5: Лучший ход в этой ситуации – это правильная реакция на происходящее вокруг, и даже в твоей семье. То есть два пути – встать, хлопнуть дверью и уйти. Другая крайняя ситуация, когда ты просто замыкаешься внутрь себя и живешь, соглашаясь вот с этими проблемами в твоей семье, это тоже неправильный вариант. И средний вариант, когда ты на самом деле выходишь и садишься за стол переговоров там, с папой, с мамой, со всеми вместе. И ты понимаешь, что твое участие в этой семье, оно влияет, также может повлиять на положительный вот результат.
4: Есть один нюанс. Не всегда удается договориться. Не все люди готовы к диалогу. Есть папы и мамы, которые совершенно не готовы к тому, чтобы обсуждать с детьми их границы. Есть токсичные отношения, которые надо просто закончить, просто оборвать и никогда к этим отношениям не возвращаться. И это тоже право человека выйти из этих отношений, если они психотравмирующие или физически травмирующие человека. Поэтому это тоже надо учитывать. Нельзя так сказать, что лучший вариант здесь это как бы, ну вот, найти что-то среднее. Иногда средних ответов не бывает.
1: Угу.
4: Но иногда бывает, а иногда совершенно это невозможно.
1: Ну, да, понятное дело, что право выйти-то есть. Другое дело, что не всегда это право, как вы сказали, да, есть травмирующие отношения. Но я бы это скорее отнес к исключению, потому что в большинстве случаев можно работать. Можно работать и внутри тех отношений для того, чтобы спасать эти отношения. Тем более, когда речь идет о семье. А если мы еще возьмем о том, что чаще всего вот эта проблема самоопределения и принятия – это проблема подросткового возраста, тогда говорить о том, что у нас в семье токсичные отношения, давай сбежим, у нас сейчас этим общество начинает заниматься, в том числе ювенальная юстиция, говорит, так, сейчас мы тут вот родителей на место поставим, что они неправильно воспитывают.
5: Наведем порядок.
1: Наведем порядок. А в итоге чаще всего, опять же, к сожалению, происходит не наведение порядка в семье, а разрыв этой семьи и еще большее травмирование всех участников
3: один
1: процесса.
4: Ювенальная юстиция – это то, что не решит проблему. Никогда. Потому что это стороннее вмешательство совершенно посторонних людей, которые не знают контекста, не видят очень многих нюансов.
5: Оно может защитить.
4: Но
5: безопасность физическую на какое-то время, но оно не решает глубинные вопросы, возникшие в этой семье.
4: Да. Но подростку, если он, предпринимая попытки наладить какие-то отношения, не в подростковом возрасте, конечно, когда он не может о себе позаботиться, да, даже экономически, но ему лучше уйти из этой семьи, когда он достигнет определенной зрелости. Поступил в учебное заведение, это хороший шанс для того, чтобы отделиться от родителей, которые токсичны, и не возвращаться в эту семью, ну, я имею в виду, на постоянную основу, да?
1: В какой момент человек действительно способен адекватно назвать эти отношения токсичными, адекватно оценить, что они действительно таковыми являются, потому что, может быть, ему так кажется, а на самом деле там все нормально.
3: Вот, вот это очень главный такой вот вопрос и нюанс о том, что вот, к примеру, когда кто-то вмешивается со стороны, да, а, к примеру, эта семья, она в целом, ее можно как-то сохранить, и там, ну, отношения, к примеру, не токсичны, или ребенок не испытывает какого-то насилия по отношению к себе, то если ребенка просто оттуда забрать, то он и в дальнейшем будет действовать по такой же схеме. Он не сможет выстраивать гармоничные отношения, потому что он изначально не научился, ему показали, как можно сделать легким путем.
5: Продолжая эту мысль, хотелось бы, Мария, сказать еще что, что вот, как правило, проблемы в жизни взрослого человека, они возникают именно из-за того, что он не научился решать проблемы, их проговаривая, выговаривая. Поэтому все-таки мое мнение остается прежним, что какая бы ни была бы там семья, даже с токсичными, так скажем, отношениями, там, условиями жизни и так далее, вот если ребенок готов, подросток как бы готов, то лучше, гораздо лучший вариант проговорить то, что вызывает у него дискомфорт в этих отношениях и в этой семье. Проговаривать обязательно нужно учиться. Вот. А проговаривать то, что было бы спокойным, естественным, как бы, так скажем, а не на уровне там, эмоций там, или там, состояния там, аффекта определенного. Вот. Что потом во взрослой жизни поможет человеку также решать проблемы, а не уходить от них, не убегать. К большому сожалению, сегодня это очень часто проблема. Вот. Хотя мы сегодня говорим, что подростки уходят из семьи и убегают, но по статистике взрослые убегают из семьи гораздо чаще и больше, чем даже подростки, ну, в сравнительном таком как бы, анализе.
1: Таким образом, мы можем сказать, что первая стадия принятия – это принятие самого факта проблемы и готовность решать эту проблему, а не убегать от нее. Мы, кстати…
3: Токсичность, вот вы спрашивали. Ага. Мне очень нравится, что в некоторых школах, да, или в некоторых каких-то заведениях детей уже начинают обучать каким-то, ну, психологическим аспектам. Или, к примеру, да, в церкви, когда есть люди уже с какими-то определенными знаниями в психологии, и они уже начинают подкованные в этом вопросе. То есть… которые помогают ребенку немножечко познакомиться с тем, что иногда отношения, которые, может быть, ты видел в своей семье, они могут быть токсичными. Мы знаем примеры в церкви людей, которые совершали над своими детьми насилие. К сожалению, это бывает в любом как бы обществе. И, как, ну, и ребенок изначально воспринимает это как норму, потому что он не видел ничего другого. Но когда ребенка начинаешь знакомить с тем, что милый, так неправильно, да, есть и, ну, и другие способы взаимодействия, тебя должны любить, ну, по-другому, и ты можешь любить по-другому, то тогда уже человек, ну, даже пусть формирующаяся личность, может сделать вот этот выбор. То есть, да, и здесь уже могут помочь сторонние, там, организации, еще кто-то, но это нужно, чтобы человек понял, вот, действительно, и тогда уже может отделить токсичные отношения, нетоксичные отношения.
5: Я скажу так, еще добавляю, вот, извиняюсь, эту мысль о том, что иногда вот эти вот сторонние люди или же организации, которые стоят за ними, да, они могут это делать в свою пользу. К сожалению, это тоже имеет место быть. Допустим, когда, к примеру, в школе те же самые там подписывают бумаги школьники, там, да, ребята, ученики, как правило, вот, вот момент, который там больше мне, как родителю, я то, что раз усматриваю, вижу, это то, что связано с выгодой определенной как бы для той же самой ювенальной юстиции, так скажем. То есть нет решения проблемы. Есть только лишь, так скажем, определенные моменты, которые так или иначе вызывают в сознании подростка мысль такую, папа, мама, если что-то будет не так, я позвоню.
1: У меня есть права.
5: Я позвоню, у меня есть права, я позвоню, и все быстро решится.
3: Но понимаете? Это в традиционных. А если, к примеру, есть насилие, там, к примеру, у ребенка, да,
5: безусловно,
3: то здесь,
5: конечно.
3: Безусловно.
5: То есть должно быть как бы такое, вот, скажем, мудрое воспитание, где ребенок должен понимать, что у него, да, есть возможности, есть права, но он призван правильно оценить ситуацию. Конечно, мы скажем подростку, сложно это сделать. Даже порой взрослому это порой адекватности
3: тяжело, да.
5: отреагировать, а уж тем более подростку. Ну, если, скажем, это, конечно, да, родители, которые сегодня обращают внимание там, в сторону Бога, в сторону Творца, то здесь, конечно, больше защищенности, больше, так скажем, преимуществ. Хотя, конечно, будет разная ситуация и даже в христианских семьях, то, что мы говорили.
1: Чем больше прав даем, тем больше ответственности, да. А если человек не готов к принятию этой ответственности, и имеем ли мы право давать ему такие права? Потому что, смотрите, мы берем, ну, люди взяли на себя, скажем так, право на определение там, своего гендера того же самого, а потом дают это право ребенку. И в некоторых странах западных мы видим, что уже, извини, не называй ребенка мальчиком или девочкой, пусть он вырастет, сам разберется. Ну, вот, когда он сам себя назовет, вот кем он назовет, тем и запишите. А завтра мы что? Завтра мы скажем, не давайте ему имя, потому что вы тоже этим его определяете. И как вы будете записывать? Ребенок один, ребенок два, ребенок три? Ну, у нас уже есть родитель один, родитель два, да?
4: Гендерно-нейтральное воспитание сейчас это, конечно, тренд на Западе, но...
1: Но если мы экстраполируем это дальше...
4: Давайте подождем лет 10, 20, 30, и я вас уверяю, что это покажет нам очень большую проблемность такого подхода.
1: Так оно уже показывает. Чего ждать-то, чтобы совсем плохо стало?
4: Ну, а мы
3: ничего не можем изменить.
4: Что мы можем сделать?
1: Хотя бы ставить это на вид. Потому что, сегодня запрет на называние вещей своими именами касательно пола. Завтра запрет на имена, послезавтра еще на что-то запрет. И тут же это все не столько под запретом, сколько под... А это права ребенка. Права ребенка, который не в состоянии нести ответственность за тот выбор, который вы ему даете.
3: Я считаю, что мы должны начинать в первую очередь с самих себя, потому что кому-то показывать, да, бунтовать, мы опять же, что мы хотим этим добиться? То есть, когда я показываю, что в моей семье это нормально, называть ребенка этим, ну, как бы, именем, которое мне нравится, я тем самым вообще любовь передаю свою ему, угу. Даже тем, что я имя выбрала не случайно, я специально там выбирала, это сделано было с любовью.
5: Для меня вот личный подход вот во всех этих моментах является как бы какой определяющий фактор. Это если я сам своей семьей, в своей семье могу показать лучший пример. Лучший пример. Я помню, когда мой сын пришел со школы в одном из начальных классов и говорит, пап, там у нас после выходных пришел наш там одноклассник, как имени зовут его, он весь побит, ну, в синяках, синяками пришел, вот. А его папа, оказывается, избил на выходные, там, выпивший пришел домой и избил его. И он как бы столкнулся с этим впервые, потому что как это насилие проявлено было, так скажем, в семье, потому что сын, наш сын в нашей семье этого насилия не видел, слава богу, как бы, да, не видит, но для него как бы определенный как бы такой шок, что, оказывается, и такое тоже может быть, и такое тоже бывает. Я к чему говорю? К тому, что вот семья наша, вот, она может быть этой моделью лучшей. То есть у нас два варианта. Протестовать против кого-то, кто действует неправильно, неверно.
1: Причем по нашему мнению.
5: А можем мы своей собственной семьей создавать ту лучшую модель, такую образцово-показательную, которая могла бы для кого-то привлекательна, сказал бы, на самом деле, оказывается, вот что работает. То есть не ждать 20 лет, я как бы к этому говорю, да, пока мы увидим крах, так скажем, той системы, но можно уже сегодня в этом месте, в это время видеть преимущество данной
4: ждать
5: семьи.
4: Ждать 20 лет надо для самого общества, которое стоит на светских позициях. Да. Человек, который понимает, имеет библейское мировоззрение, да, он понимает, что не надо 20 лет ждать, чтобы понять, что это плохо. Не надо принимать наркотики, чтобы понять, что это тебя разрушает. Но общество, которая свято уверовала в эту идею гендерной нейтральности, да, вот воспитания, ему надо дать это время, оно по-другому не поймет.
5: А они так по-любому это время возьмут. Они уже...
1: Оно время пройдет, и когда дело дойдет до вымирания общества,
4: конечно.
1: Тогда для этого общества просто будет поздно.
4: Да. К вопросу самоопределения, как правило, это действительно процесс идет больше в подростковом возрасте. А что, если ребенку не повезло? И он не родился в семье, где уважают его личность, где помогают ему сформировать его личность и делают это ненасильственными методами. А что делать подростку, который растет в семье, где имеет место насилие или игнорирование, или сексуальное насилие, или физическое насилие, да, или эмоциональное насилие? Здесь уже вопрос самоопределения, он претерпевает определенную трансформацию. И вот здесь вот таким подросткам им надо помогать. потому что они не могут восполнить свою потребность в любви в семьях, где как раз отношения токсичны или даже опасны. Вот, вот здесь мы можем, как христиане, помочь.
5: Как церковь можем, допустим.
4: Конечно.
1: Помочь, я думаю, одна из проблем, которая могла бы помочь в решении, но мы как общество ушли от этого, это ходить друг к другу в гости. Вот вещь банальнейшая, но если еще в моем детстве это как-то практиковалось, то сейчас я смотрю, это становится уже редкостью, причем такой редкостью, что сложно бывает даже пробиться.
5: Люди ходят друг к другу в гости, ну, только по Вайберу там или по Скайпу.
1: Да-да-да, особенно в период...
4: Это не считается.
5: Конечно. Ну, то есть люди как бы выходят из положения, потому что где-то отчасти вот потребность-то она остается, но замена, подмена определенная, она, конечно, сегодня нивелирует ситуацию гораздо вот...
1: Почему я вижу, что это решило бы?
3: Мы все равно социальные люди, мы нуждаемся вот в общении, мы нуждаемся в какой-то все равно поддержке, в каком-то даже минимальном одобрении, да, я не говорю про, когда мы говорим о наркотиках, похвалу, угу, чтобы мы постоянно одобряли, но мы нуждаемся хотя бы в минимальном.
1: Просто ребенок, живущий в токсичной семье, порой не знает, что он живет в токсичной семье.
3: Он не
1: потому что не ему как... плохо, но он не видел другого.
3: Да.
1: А вот это вот хождение друг к другу в гости действительно могло бы помочь выявлять такие вещи. Он мог бы увидеть, так, слушай, а вот здесь вообще-то любят, здесь другие отношения.
3: То же самое в церкви.
1: И то же самое другой мог увидеть бы, слушай, а там на самом деле бьют, и оказывается то, что я придираюсь к моим родителям, что они мне не купили там iPhone последней модели, оказывается, это моя уже, мой уже бзик какой-то, мне надо быть благодарным, что меня хотя бы не бьют, да?
5: То есть сравнение всегда, так скажем, играет
1: очень важно сравнение.
3: Да. Мы можем, по крайней мере, смотреть с разных сторон. Мне кажется, и церковь. Когда ты приходишь в церковь, то есть вот когда мы проявляем друг друга какую-то любовь и заботу, участие. Не гипер, да, вот самое главное, не перегнуть, да, не приставать к людям, не ходить за ними, там, или, к примеру, только подошел, пришел, к примеру, человек в церковь, и ты тут начинаешь на него налетать. Вот это тоже мы можем, наверное, как-то сбалансировать, когда подросток, к примеру, рос действительно в такой токсичной как бы семье и не осознавал
5: этого. Я скажу вам, друзья мои, о том, что повлияло на мое духовное становление в моей жизни, в моем детстве. Я родился в христианской семье, родился в адвентистской семье. И в детском возрасте, так скажем, да, и дальше уже в подростковом, мы каждую субботу посещали церковь, всегда с родителями. Вот, конечно, вырос я уже сам, понятно, уже со своей семьей посещаю. Вот, и для меня огромную определяющую роль сыграли вот пожилые даже сестры наши, да, из церкви, то есть бабушки те, которые определенным участием, скажем, ну, определенное участие оказывали на меня, допустим, в положительном, добром смысле. И, безусловно, как бы вот это вот все в определенной роли тоже сыграло на то, чтобы я потом мог определиться и в плане моей духовности, в плане моего как бы христианства. То есть вот как важно, на самом деле, не просто ты понимать, что вот ты определился в жизни, ты взрослый человек, и все. Нет, ты понимать должен, что рядом с тобой находятся люди, пускай, может быть, дети, пускай подростки, пускай постарше даже люди, которые еще пока не определились. И мне тогда еще с детства одна вот жена служителя, священнослужитель церкви, сказала, что ты, я вижу, ты будешь будущим пастором. И вот такой, казалось бы, так скажем, фраза, которую она обронила чисто, может быть, где-то, так скажем, по своему вниманию, участию, она сыграла определенную тоже роль и в этом вопросе.
4: Чтобы человеку успешно завершить этот процесс самоопределения, нужен прототип. Угу. Прототип есть всегда. И от качества этого прототипа будет зависеть, собственно, конечный результат. Если этот прототип успешный и эффективный, то шансы, что ты самоопределишься так, как нужно, он очень высок. А если человек для себя избирает прототип, ну, похожий на себя, ну, к примеру, возьмем ситуацию с токсичной семьей. В токсичной семье у человека идет искажение восприятия мира, жизни, отношений самого себя. И если он притягивается к такому же травмированному человеку, то есть делает его прототипом своим, то ситуация только усугубится. Поэтому здесь надо человеку, наверное, подсказать, а точнее даже показать другой прототип, что можно по-другому. Человек будет сначала пугаться этого нового прототипа, потому что, знаете, мы же живем по принципу «плохонький домой». Да? Угу. Вот лучше как бы вот то, что я знаю, да, это меня не очень устраивает, но лучше вот так, чем
3: я
4: как-то
3: знаю,
4: по-другому.
3: Да.
4: Вот. И вот здесь как бы все-таки лучше покинуть зону комфорта своего и сменить прототип. И лучший прототип все-таки, ну, для меня лично в моей жизни это сработало, это Господь, это Иисус Христос, который стал прототипом, который мое мировоззрение как бы поставил в нужное русло.
1: Угу. Я хотел еще подчеркнуть такой момент вот в плане выбора и так далее, особенно в плане детей и подростков. Стоит вопрос, чей это ребенок, кто несет ответственность. В контексте самоопределения мы начинаем давать детям права, причем без оглядки на ответственность. И ребенок говорит, я свой собственный. В контексте семьи родители говорят, это наш ребенок, не лезьте никто другой. В контексте общества общество говорит, так, погодите. Вы живете в обществе, поэтому мы тоже должны следить за то, чтобы в нашем обществе не было насилия, не было там еще каких-то излишеств неправильных. Мы должны следить за соблюдением тех прав, которые мы дали этому ребенку незрелому. И за соблюдение этих прав еще и начинается. Чей так это ребенок? Кто в итоге его воспитывает? Он сам себя, родители, общество.
4: Или сверстники.
3: Сверстники, да. Вообще очень много факторов влияет.
4: Все вышеперечисленное,
3: да, все вышеперечисленное
5: каждый
3: влияет.
5: Каждый говорит, это мой, это мое.
1: И каждый тянется к этому, потому что, да и в конце концов, даже реклама и продукция тоже тянется. Почему? Он наш, мы сейчас на нем еще что-то заработаем.
3: Потому что все хотят иметь так власть.
4: Есть. Конечно.
5: Священное Писание говорит нам о том, что хозяином, так скажем, жизни человека тот, кто... А тем, кто дал ее человеку, является Господь наш Творец. Вот как бы это является, наверное, как бы самым главным, ну, как бы, так скажем, ну, управителем, да, нашим жизнедателем, да. Поэтому все-таки я думаю, что, конечно, и родители тоже имеют определенную, как бы, роль, потому что право, они наши родители, да, вот, и общество, в котором мы живем, мы долг обществу тоже отдаем, когда мы идем в ряды, скажем, армии, там, да, допустим, да, служить на службу, молодые ребята идут, такие другие определенные моменты, показатели. То есть здесь необходимо понимать, что есть все-таки главный тот, кто дал нам это право на жизнь, вот, наш Творец, наш Создатель. Вот, и есть те, кто также ожидает от нас нашего определенного участия.
4: Угу. А если мы говорим в контексте семьи, то родителям, мудрые родители, они дают постепенно право ребенку на какие-то вещи, на самоопределение. То есть это не случается сразу. Ребенок родился, ему все права сразу не дали. Потому что он не справится с этой ответственностью. Объективно это так. Поэтому надо давать постепенно. И все-таки в подростковом возрасте начинается такая очень мощный процесс сепарации, когда ребенок должен отделиться и ответить себе на вопрос, а кто я такой? И мудрые родители, они постепенно ему делегируют эти права.
3: Мне кажется, когда уже во взрослом состоянии человек определился и принимает себя таким, какой он есть, да, в своем теле, который дал ему Бог, да, и исследуя мир вообще здоровым способом таким, да, то это значит, что в детстве у него были мудрые родители, которые заложили вот эту важную основу.
5: А если таких не было?
3: То тогда должен быть
4: прототип. Те же процессы должны
3: тоже
4: пройти, только здесь нужен сторонний человек, нужен желательно специалист.
1: Чем мы заканчивали вот в прошлый раз, тот текст из Священного Писания, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему». То есть поклонитесь сотворившему, но и там есть еще маленькая фраза, и воздайте Ему славу, потому что наступил час суда. То есть рано или поздно мы будем отвечать. То есть есть определенные последствия и за нашим самоопределением, и за нашим выбором, и за тем правом, которое мы на себя берем, и которое мы делегируем, и так далее, и так далее. За все будет определенная ответственность и друг перед другом, и перед Богом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это молодежный проект «Пит-стоп», где мы вам помогаем принять правильное решение в сложных ситуациях. Заезжайте к нам. И у нас сегодня здесь Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И тема нашей программы сегодня – цифровой этикет.
3: Такие да. раздоры. Просто один человек напишет какой-нибудь, ну, комментарий такой негативный, другой начнет сразу с ним спорить, третий свою точку
4: Найдут
3: зрения
4: всегда, кто поддержит.
3: Доказывать. Знаете, и там 200 сообщений, и они все просто... Ох, это ужасно на самом деле.
4: Ну, то есть, если мне, допустим, написали какой-то злостный комментарий, который мне не нравится, допустим. Угу. Что, я должна молчать? Я должна просто так...
3: Вот, кстати,
4: и пусть висит.
5: Кто очень любит присылать всякие там «проголосуй», там «припасни»,
3: like
5: да, я, «пожалуйста, пожалуйста», я умоляю. Бан!
2: Друзья, я думаю, что вы понимаете уже, о чем пойдет речь. Первый вопрос для вас. Как вы думаете, в интернет... В пространстве, в соцсетях, где, вот, где угодно, в интернете, можно ли соблюдать этикет и должен ли он быть там вообще?
5: Ну, вообще, должен, это да, если он сейчас не факт, не везде.
2: А, то есть не факт, есть ли, но должен.
5: Ну, вообще, как бы по-хорошему должно происходить так. Ты ведешь себя в интернете так же, как ведешь себя в жизни. То есть, вот, ну... Тебе открывается свобода анонимности, но ты сохраняешь как бы свой,
3: честь.
5: Да, свою честь, свой стиль общения, так же, как ты общался. Да. И
2: то есть определенные правила в жизни этикета, что нужно уважать старших, уступать дорогу, там, ну, девушек.
4: Ну, там правила немного отличаются, на форму уже есть правила, которые ты должна соблюдать для того, чтобы тебя там не выкинули, не удалили.
2: Ну да, то есть и есть, то есть определенные правила в принципе для форума, но есть же еще не писанные правила. Например, то есть такие вещи, которые не описаны там, но хорошо бы это соблюдать, например, не обзывать кого-то. В интернете же можно кого-то обзывать?
3: Тоже, как раз-таки там это, мне кажется, делают теперь чаще всего, потому что раньше, ну, как бы в интернете общались не так часто, как сейчас. Сейчас там не только общаются, интернет — это огромная площадка, где можно реализовывать себя как хочешь. И люди, пользуясь тем, что они не общаются с человеком, ну, как бы... глаз на глаз, они могут позволить себе кого-то обозвать, оскорбить. И я вот когда читаю комментарии, это просто, ну вот 90% это просто грязь. И это так
2: это негатив.
3: Противно, если честно, да.
2: А, вот у меня вопрос чисто такой, ну, статистический. Вы в каких соцсетях, в скольких соцсетях вы зарегистрированы? Ну вот Андрей.
5: Ну, где-то в трех. Если... Как бы
2: активно, активно, так скажем,
5: просто как бы сижу, да, где-то в трех.
2: Три, ага.
4: В двух.
2: Жало.
3: Я Наташа. Тоже где-то 2-3, ну, ВКонтакте, Инстаграм основные, да. И там, если нужно, где-то зайти в WhatsApp, Твиттер.
2: Ну, WhatsApp, Твиттер, Вайбер, это больше, то есть, как такие вот для сообщений. И там вот в соцсетях, конечно же, активно можно... ну, по сути, жить тоже так же можно и реагировать на какие-то вещи, ставить комментарии, лайки, дизлайки.
4: Для этого и придумано. Все
2: для этого
4: лайки,
2: и придумано. Да. Соответственно, можно ли обидеть человека в соцсети?
3: Конечно.
2: Так же, как и в жизни, согласны?
4: Да,
3: даже сильнее.
2: Мне интересно, когда-то вас обижали, ну, как-то в соцсетях какой-то комментарий или что-то писали, что вам было действительно обидно, или что вас прям, ну, унизили. Было ли такое?
3: Да, было. Ну, комментарии писали какие-то негативные, то, что там что-то не нравится, или это вообще бред, или матом даже писали. Причем люди, которых я не знаю, писали, ну, ты там вообще. Вот, и как бы ты все равно человека не знаешь и понимаешь, что это, ну, ничего серьезного, какой-то... Ну, человек не от мира сего. Но ты все равно воспринимаешь это чуть-чуть на свой счет, и тебе немного обидно. Даже если тебя вот кто-то не лайкнул, ты тоже обижаешься. Вот он там всех их пролайкал. Девочки любят следить за этим. А тебя не лайкнул. Это тоже оскорбление. Не до лайк вот этот.
2: Ага. То есть, в принципе, проявление как-то равнодушие, это тоже оскорбление. Да, да. То есть он всех, всем поставил лайки, все ему нравится, понимаешь ли?
3: А я... тебя все нехорошо.
2: Ну да, вот видите, это же так бывает.
5: Серьезное оскорбление.
3: Скоро будет статья.
2: А как вы реагируете на это? Вот на какие-то такие проявления, плохие комментарии, какие-то фразы странные?
5: Ну, первая реакция – это, конечно же, негатив всегда возникает, так как, ну, негатив порождает.
2: Негатив, понятно, у тебя внутри. Как ты там реагируешь, в соцсети?
5: А, именно в соцсети.
2: А в ответ ему? Или просто удаляешь, просто игнорируешь?
5: У меня просто не было такой частой ситуации, потому что я не активный такой сильный пользователь, не произвожу так много контента, чтобы на него реагировали.
2: На него реагировали?
5: Да, вот. Но могу сказать, что порой люди относятся к этому, ну, если человек как бы, он в жизни нормально общается, у него нет такого, что он импульсивен, он нормально вполне на это реагирует и понимает, что и этому есть место в интернете.
2: Вот интересно, есть такая девушка, Надежда Агеева, она специалист в области агрессии, и она пишет по поводу соцсетей, да? В первую очередь, агрессия в соцсетях или вообще агрессия связана со сложностью осознавания и предъявления агрессии в реальном мире. Понимаете? То есть в реальном мире человек не свою агрессию не выпускает, оставляет себе